0: Таиланд популярный среди туристов. Курорт остается одной из стран, где американские власти активно проводят операции по аресту россиян. Соединенные Штаты действуют решительно, игнорируя местные законы, и проводят спецоперации, чтобы задержать граждан России, попавших в их поле зрения. Многих задержанных подвергают угрозам, запугиванию и психологическому давлению, добавили в ведомстве. Гонка паруса России прошла в акватории Амурского залива во Владивостоке. В акции участвовали несколько десятков яхт. Так в регионе встретили День России. Подробности телеканалу «Россия-1» рассказал президент Приморской федерации парусного спорта Михаил Ермаков.
1: Мы начинаем жить раньше, чем вся Россия. Поэтому действительно у нас начинается раньше всех всероссийская регата «Паруса России». Продолжается она ежегодно уже много лет. Находится в едином календаре Минспорта России. Но мы вот начинаем, поскольку живем на 7 часов раньше, чем Москва. Вот мы начинаем. Дальше передаем Иркутску, дальше Красноярск, Омск, Новосибирск. Если в календарях бывают сдвижки какие-то, то эта регата проводится 12 июня.
0: В День России по всей стране проходят праздничные мероприятия. А в Кремле Владимир Путин вручил золотые звезды героям труда и государственные премии в различных областях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
5: Тут... Только оглянувшись вокруг себя, он увидел, что они уж давно ехали прекрасной рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Белые лисины берез и осин, блестя, как снежный чистокол, стройно и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьев. Соловьи в запуске громко щелкали из рощи. Лесные тюльпаны желтели в траве. Он не мог дать себе отчета, как он успел очутиться в этом прекрасном месте, когда еще недавно были открытые поля. Между деревьев мелькала белая каменная церковь, а на другой стороне выказалась из рощи решетка. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе с суковатой палкой в руках. Аглицкий пес на высоких тонких ножках бежал перед ним. «А вот и брат», — сказал Платонов. «Кучер, стой!» — и вышел из коляски Чичков также. Псы уже успели облобызаться. Тонконогий проворный Азор лизнул проворным языком своим ярба в морду. Потом лизнул Платонову руки, потом вскочил на Чичикова и лизнул его в ухо. Братья обнялись. «Помилуй, Платон, что это ты со мною делаешь?» — сказал остановившийся брат, которого звали Василием. «Как что?» — равнодушно отвечал Платонов. «Да как же в самом деле? 3 дня от тебя ни слуху, ни духу. Конюх от петуха привел твоего жеребца. Поехал, — говорит, — с каким-то барином. Ну, хоть бы слово сказал. Куда и зачем? На сколько времени? Помилуй, братец, как же можно так поступать? А я бог знает чего не передумал в эти дни». «Ну, что ж делать? Позабыл, — сказал Платонов. — Мы заехали к Константину Федоровичу. Он тебе кланяется. Сестра также. Павел Иванович, рекомендую вам брат Василий. Брат Василий — это Павел Иванович Чичиков». Оба приглашенные ко взаимному знакомству пожали друг другу руки и, снявши картузы, поцеловались. «Кто бы такой был этот Чичиков?» — думал брат Василий. «Брат Платон на знакомство неразборчив». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что это был человек, по виду очень благонамеренный. Со своей стороны Чичиков оглянул так же, насколько позволяло приличие брата Василия, и увидел, что брат ростом пониже Платона, волосом темнее его и лицом далеко не так красив, но в чертах его лица было гораздо больше жизни и одушевления, больше сердечной доброты. Видно было, что он меньше дремал. Я решился, Вася, проездиться вместе с Павлом Ивановичем по Святой Руси. А вось либо-то размычит хандру мою. «Как же так вдруг решился?» — сказал озадаченный брат Василий. И он чуть было не прибавил. «И еще ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что!» Полный недоверия он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное. Они повернули направо в ворота. Двор был старинный, дом тоже старинный, каких теперь не строят, с навесами под высокой крышей, где огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своей тенью. Под ними было множество деревянных скамеек, цветущие сирени и черемухи бисерным ожерельем обходили двор вместе с оградой, совершенно скрывавшейся под их цветами и листьями. Господский дом был совершенно закрыт, только одни двери и окна миловидно глядели сквозь их ветви. Сквозь прямые, как стрелы лисиные дерев, сквозили кухни, кладовые и погреба. Все было в роще. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось в душу какое-то безмятежное, приятное чувство. Так отзывалось все теми беззаботными временами, когда жилось всем добродушно, и все было просто и несложно. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Они сели на скамьях под липами. Парень лет 17 в красивой рубашке, розовой, к сандрейке, принес и поставил перед ними графины с разноцветными фруктовыми квасами всех сортов, то густыми, как масло, то шипевшими, как газовые лимонады. Поставивший графины, схватил он заступ, стоявший у дерева, и ушел в сад. У братьев Платоновых, так же, как и у зятика Станжогла, собственно, слуг не было. Они были все садовники, или, лучше сказать, слуги и были, но все дворовые исправляли по очереди эту должность. Брат Василий все утверждал, что слуги не сословие. Подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей, что будто русский человек потуда хороший расторопен и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что, как только заберется в немецкий сертук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню перестает вовсе ходить, и спит в сертуке, и заведутся у него под сертуком немецким и клопы, и блох несчетное множество. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался особенно щеголевато. Кички у женщин были все в золоте, а рукава на рубахах точные коймы турецкой шали. «Это квасы, которыми издавна славится наш дом», — сказал брат Василий. Чичиков налил стакан из первого графина, точный липец, который он некогда пивал в Польше. Игра, как у шампанского, а гастак и шибнул приятным крючком изо рта в нос. «Нектар», — сказал он. Выпил стакан от другого графина, еще лучше. «Напиток напитков», — сказал Чичиков. «Могу сказать, что у почтеннейшего вашего зятя Константина Федоровича пил первейшую наливку, а у вас первейший квас». «Да ведь и наливка тоже от нас, ведь от сестра завела. Мать моя была из Малороссии, из-под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство вести сами. В какую же сторону и в какие места предполагаете ехать?» — спросил брат Василий. «Еду я», — сказал Чичиков, слегка покачиваясь на лавке и рукой поглаживая себя по колену, «не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо, не говоря уж о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет и коловращение людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
5: Брат Василий задумался. Говорит, этот человек несколько витиевато, но в словах его, однако ж, есть правда, подумал он. Несколько помолчав, сказал он, обратясь к Платону. «Я начинаю думать, Платон, что путешествие может точно расшевелить тебя. У тебя ничто другое, как душевная спячка. Ты просто заснул. И заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что не случается». «Вольно ж принимать все близко к сердцу», — сказал Платонов. «Ты выискиваешь себе беспокойство и сам сочиняешь себе тревоги». «Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность?» — сказал Василий. «Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь. Во-первых, пустошь это я ни за какие деньги не отдам. Здесь у меня крестьяне празднуют всякую весну Красную Горку. С ней связаны воспоминания деревни. А для меня обычай — святая вещь, и за него готов пожертвовать всем». «Не знает, потому и захватил», — сказал Платон. «Человек новый, так что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать». «Знает. Очень знает. Я посылал ему сказать». Но он отвечал грубостью. «Тебе нужно было съездить самому, растолковать, переговорить с ним сам». «Ну нет, он чересчур уж заважничал. Я к нему не поеду. Изволь, поезжай сам, если хочешь ты». «Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести, и обмануть». «Да если угодно, так я поеду», — сказал Чичиков. «Скажите, дельце». Василий взглянул на него и подумал, «Какой охотник ездить! Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек, — сказал Чичиков, — и в чем дело? Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию. Человек он, по-моему, дрянь. Из простых мелкопоместных дворян нашей губернии выслужился в Петербурге, женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Тон задает. Да у нас народ живет не глупый, мода нам не указ, а Петербург не церковь». «Конечно», — сказал Чичиков. «А дело в чем? Видите ли, ему точно нужна земля. Да если бы он не так поступал, я бы с охотою отвел в другом месте даром земли, не то что пустошь. А теперь занозистый человек подумает, по-моему, лучше переговорить. Может быть, дело-то обделать можно миролюбно. Мне поручали дела и не раскаивались. Вот тоже и генерал Бетрищев... Но мне совестно, что вам придется говорить с таким человеком». Продолжение в рукописи утрачено. Начало следующей фразы утрачено. «И наблюдая особенно, чтоб это было в тайне, сказал Чичиков, — ибо не столько самое преступление, сколько соблазн вредоносен». «А, это так», — сказал Леницын, наклонив совершенно голову на бок. «Как приятно встретить единомыслие», — сказал Чичиков. «Есть и у меня дело, и законное, и незаконное вместе. С виду незаконное, в существе законное. Имея надобность в залогах, Никого не хочу вводить в риск платежом по 2 рубли за живую душу. Ну, случится, лопну, чего, боже, сохрани, неприятно ведь будет владельцу. Я и решился воспользоваться беглыми и мертвыми, еще не вычеркнутыми из ревизии, чтобы за одним разом сделать и христианское дело, и снять с бедного владельца тягость уплаты за них подати. Мы только между собой сделаем формальным образом купчью, как наживые.
6: Это, однако же, что-то такое пристранное, подумал Леницын и отодвинулся со стулом немного назад.
5: «Да дело-то, однако же, такого рода», — начал он, — «а соблазну не будет, потому что в тайне», — отвечал Чичиков, — «и притом между благонамеренными людьми».
6: «Да все-таки, однако же, дело как-то...»
5: «А соблазну никакого», — отвечал весьма прямо и открыто Чичиков.
6: «Дело такого рода, как сейчас рассуждали, между людьми благонамеренными, благоразумных лет и, кажется, хорошего чину, и притом в тайне. И, говоря это, глядел он открыто и благородно ему в глаза.
5: Как ни был изворотлив Леницын, как ни был сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он как-то совершенно пришел в недоумение, тем более что каким-то странным образом он как бы запутался в собственные сети. Он вовсе не был способен на несправедливость и не хотел бы сделать ничего несправедливого, даже и в тайне.
6: «Экая удивительная оказия», — думал он про себя. «Прошу входить в тесную дружбу даже с хорошими людьми, вот тебе и задача». Но судьба и обстоятельства как бы нарочно благоприятствовали Чичикову. Точно за тем, чтобы помочь этому затруднительному делу, вошла в комнату молодая хозяйка, супруга Леницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-петербургскому, большая охотница до людей комильфо. За нею был вынесен на руках мамкой ребенок, первенец, плод нежной любви и недавно бракосчитавшихся супругов, ловким подходом с прискочкой и наклонением головы на бок, Чичиков совершенно обворожил петербургскую даму, а вслед за нею и ребенка. Сначала тот был разревелся, но словами «Агу, агу, душенька!» и прищелкиванием пальцев и красотою сердоликовой печатки от часов Чичикову удалось его переманить к себе на руки. Потом он начал его приподнимать к самому потолку и возбудил этим в ребенке приятную усмешку, чрезвычайно обрадовавшую обоих родителей. Но от внезапного удовольствия или чего-либо другого ребенок вдруг повел себя нехорошо.
7: «Ах, боже мой!» — вскрикнула жена Леницына. «Он вам испортил весь фрак!»
5: Чичиков посмотрел. Рукав новешенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя взял, чертенок!» — подумал он в сердцах. Хозяин, хозяйка, мамка — все побежали за одеколоном. Со всех сторон принялись его вытирать.
7: «Ничего! Ничего, совершенно ничего», — говорил Чичиков, стараясь сообщить лицу своему сколько возможно веселое выражение.
5: «Может ли что испортить ребенок в это золотое время своего возраста?» — повторял он, а в то же время думал. «Да ведь как бестия, волки б его съели, метко обделал канальчонок проклятый». Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина в пользу дела Чичикова. Как отказать такому гостю, который оказал столько невинных ласк малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Чтобы не подать дурного примера, решить дело секретно, ибо не столько самое дело, сколько соблазн вредоносен. «Позвольте же мне вознаграждение за услугу заплатить вам также услугой. Хочу быть посредником вашим по делу с братьями Платоновыми. Вам нужна земля,
7: не так ли? На этом обрывается рукопись первых четырех глав второго тома «Мертвых душ».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
7: Глава последняя. Все на свете обделывает свои дела. Что кому требит, тот то и теребит, говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое-что от этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обстроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался, ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется. Тот казенным лесом, тот экономическими суммами, тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебели Гампса или кареты. Что ж делать, если завелось так много всяких заманок на свете, и дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гулянья, и плясанья с цыганками. Ведь трудно удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит. Изволь удержать себя, ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выехать вон из города, но дороги испортились. В городе, между тем, готова была начаться другая ярмарка, собственно, дворянская. Прежняя была больше конная, с котом, сырыми произведениями, да разными крестьянскими скупаемыми праслыми кулаками. Теперь же все, что куплено на Нижегородской ярмарке краснопродавцами панских товаров, привезено сюда. Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками. Истребители добытых кровью и трудами денег. Это египетская саранча, по выражению Костанжогла, которая мало того, что все сожрет, да еще яиц после себя оставит, зарывших в землю. Только не урожай, да несчастный... В самом деле год удержали многих помещиков по деревням. Зато чиновники, как нетерпящие неурожая, развернулись. Жены их на беду также. Начитавшись разных книг, распущенных в последнее время с целью внушить всякие новые потребности человечеству, возымели жажду необыкновенную испытать всяких новых наслаждений. Француз открыл новое заведение. Какой-то дотоле неслыханный в губернии его ксал с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене и половину на кредит. Этого было достаточно, чтобы не только столоначальники, но даже и все канцелярские в надежде на будущие взятки с просителей развернулись. Зародилось желание пощеголять друг перед другом лошадьми и кучерами. Уж это столкновение сословий для увеселения. Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольские коляски пролетали взад и вперед. Откуда взялись они, бог весть, но и в Петербурге не подгадили бы. Купцы, приказчики, ловко приподымая шляпы, запрашивали барыш. Редко где видны были бородачи в меховых горлатных шапках. Все было европейского вида, с бритыми подбородками, все исчахлое, с гнилыми зубами. «Пожалуйте, пожалуйте! Да уж извольте только взойтись в лавку! Господин, господин!» — покрикивали кое-где мальчишки. Но уж на них с презрением смотрели познакомленные с Европой посредники и изредка только с чувством достоинства произносили «штакет», Или «Здесь сукны, зебер, колер и черный». «Есть сукна брусничных цветов с искрой?» — спросил Чичиков. «Отличная сукна!» — сказал купец, приподнимая одной рукой картуз, а другой указывая на лавку. Чичиков зашел в лавку. Ловко приподнял купец доску стола и очутился на другой стороне его, спиною к товарам, вознесенным отнизу до потолка, штука на штуке и лицом к покупателю. Опершись ловко обеими руками и слегка покачиваясь на них всем корпусом, произнес: «Каких сукон пожелаете?» «С искрой оливковых или бутылочных, приближающихся, так сказать, к бруснике», — сказал Чичиков. «Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого только в просвещенных столицах можно найти. Малый, подай сукно сверху, что за 34-м номером. Да не то, братец, что ты вечно выше своей сферы, точно пролетай какой. Бросай его сюда. Вот суконца». И, разворотивший его с другого конца, купец поднес Чичикову к самому носу, так что тот мог не только погладить рукой шелковистый лоск, но даже и понюхать. «Хорошо, но все не то», — сказал Чичиков. «Ведь я служил на таможне, так мне высшего сорта, какое есть, и прям больше искрасна. Не к бутылке, но к бруснике, чтобы приближался. Понимаюсь. Вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в Петербурге в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства». Европеец полез. Штука упала. Развернул он ее с искусством прежних времен, даже на время позабыв, что он принадлежит уже к позднейшему поколению, и поднес к свету, даже вышедший из лавки, и там его показал, прищурясь к свету, и сказав: «Отличный цвет! Сукно наваринского дыму с пламенем!» Сукно понравилось. О цене условились, хотя она с прификсом, как утверждал купец. Тут произведено было ловкое дранье обеими руками. Заворочено оно было в бумагу по-русски с быстротой неимоверной. Сверток завертелся под легкой бечевкой, охвативший его животрепещущим узлом. Ножницы перерезали бечевку, и все было уже в коляске. «Покажите черного сукна!» — раздался голос. «Вот, черт побери, Хлобуев!» — сказал про себя Чичиков и поворотился, чтобы не видать его, находя неблагоразумным с своей стороны заводить с ним какое-либо объяснение насчет наследства, но он уже его увидел. «Что это, право, Павел Иванович, не с умыслом ли уходите от меня? Я вас нигде не могу найти, а ведь дела такого рода, что нам нужно серьезно переговорить». «Почтеннейший, почтеннейший», — сказал Чичиков, пожимая ему руки, — «поверьте, что я все хочу с вами побеседовать, да времени совсем нет, а сам думал, черт бы тебя побрал», и вдруг увидел входящего Муразова. «Ах, Боже, Афанасий Васильевич, как здоровье ваше!» «Как вы?» — сказал Муразов, снимая шляпу. Купец и Хлобуев сняли шляпу. «Да вот поясница, да и сон, как-то все не то, уж от того ли, что мало движения». Но Муразов, вместо того, чтобы углубляться в причину припадков Чичикова, обратился к Хлобуеву. «А я, Семен Семенович, увидавший, что вы взошли в лавку за вами, мне нужно кое о чем переговорить, так не хотите ли заехать ко мне?» как же», — сказал поспешно Хлобуев и вышел с ним. «О чем бы у них разговоры?» — подумал Чичиков. «Афанасий Васильевич почтенный и умный человек», — сказал купец, — «и дело свое знает, но просветительности нет. Ведь купец есть негоциант, а не то что купец. Тут с этим соединено и бюджет, и реакция, а иначе выйдет пауфпуризм». Чичиков махнул рукой.
6: «Павел Иванович, я вас ищу везде!» — раздался позади голос Леницына.
7: Купец почтительно снял шляпу.
6: «Ах, Федор Федорович, ради бога, едемте ко мне, мне нужно переговорить», — сказал он.
7: Чичиков взглянул. На нем не было лица.
6: Расплатившись с купцом, он вышел из лавки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
2: Здесь в рукописи остался текст первой редакции, не согласованный с предшествующими исправлениями. «Вас жду, Семен Семенович», — сказал Муразов, увидевший входящего Хлобуева. «Пожалуйте ко мне в комнатку». И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего 700 рублей в год жалованья. «Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?»
3: «Да как вам сказать, Афанасий Васильевич? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего 50 душ крестьян и 30 тысяч денег, которыми я должен был расплатиться счастью моих долгов. И у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества. Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков, позвольте, Семен Семенович, прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить, собственно, о вас. Скажите мне, сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно за тем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?»
2: «Мои обстоятельства трудные», — сказал Хлобуев. «Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться со всем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, 100 тысяч». «Если не больше. Словом, мне это невозможно».
3: «Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?»
2: «Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей, о себе нечего ж думать, карьер мой кончен, я уж никуда не гожусь.
3: И все-таки жизнь останется праздная».
2: А в праздности приходят искушения, о которых бы и не подумал человек, занявшись работой.
3: «Не могу, никуда не гожусь, осовел, болит поясниц».
4: «Да как же жить без работы?
3: Как быть на свете без должности, без мест, помилуйте? Взгляните на всякое творение Божие, всякое чему-нибудь дослужит, имеет свое отправление, даже камень, и тот за тем, чтобы употреблять на дело. А человек — разумнейшее существо, чтобы оставался без пользы, статочно для этого дела.
2: Ну, да я все-таки не без дела, я могу заняться воспитанием детей. Нет, Семен Семенович, нет. Это всего труднее.
3: Как воспитать тому детей, кто сам себя не воспитал?
2: Детей ведь только можно воспитать примером собственной жизни. А ваша жизнь годится им в пример?
3: Чтобы выучиться разве тому, как в праздности проводить время да играть в карты? Нет, Семен Семенович, отдайте детей мне. Вы их испортите. Подумайте, не шутя, вас сгубила праздность. Вам нужно от ней бежать. Как жить на свете, не прикрепленно ни к чему? Какой-нибудь да должно исполнять долг. Паденщик ведь и тот служит. Он ест грошовый хлеб, да ведь он его добывает и чувствует интерес своего занятия. Ей-богу! Пробовал Афанасий Васильевич, старался преодолеть. Что ж делать? Остарел, сделался неспособен. Ну, как же мне поступить? Неужели определиться мне в службу? Но как же мне в 45 лет сесть за один стол с начинающими канцелярскими чиновниками? Притом я не способен к взяткам. И себе помешаю, и другим поврежу. Потому что у них и касты свои образовались. Нет, Афанасий Васильевич, думал, пробовал, перебирал все места, везде буду не способен, только разве в богадельню? Богадельня тем, которые трудились. А тем, которые веселились все время в молодости, отвечают, как муравей стрекозе, «Поди, попляши». Да и в богадельни, сидя, тоже трудятся и работают, и в вист не играют. «Семен Семенович», — говорил Муразов, смотря ему в лицо пристально, «вы обманываете и себя, и меня». Муразов глядел пристально ему в лицо, но бедный Хлобуев ничего не мог отвечать. Муразову стало его жалко. «Послушайте, Семен Семенович, но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утренний, ни вечерний. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете же и идете в 4 часа утра, когда никто не поднимается». «Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я знаю, что это я делаю не для человека, но для того, кто приказал нам быть всем на свете. Что ж делать? Я верю, что он милостив ко мне, что как я не мерзок, не гадок, но он меня может простить и принять, тогда как люди оттолкнут ногою и наилучший из друзей продаст меня, да еще и скажет потом, что он продал из благой цели». Огорченное чувство выразилось в лице Хлобуева. Старик прослезился, но ничего не перечил. «Так послужите же тому, который так милостив. Ему так же угоден труд, как и молитва. Возьмите, какое ни есть занятие, но возьмите, как бы вы делали для него, а не для людей. Ну, просто хоть воду толките в ступе, но помышляйте только, что вы делаете для него. Уж этим будет выгода, что для дурного не останется времени, для проигрыша в карты, для пирушки, с объедалами, для светской жизни. Эх, Семен Семенович, знаете вы Ивана Потапыча? Знаю и очень уважаю, ведь хороший был торговец. 500 000 было, да как увидел во всем прибыток и распустился. Сына по-французски стал учить, дочь за генерала, и уже не в лавке или в биржевой улице, а все как бы встретить приятель, да затащить в трактир пить чай. Пил целые дни чай, ну и обанкрутился, а тут Бог несчастье послал, сына не стало. Теперь он, видите ли, приказчиком у меня. Начал сызнова, дела-то поправились его. Он мог бы опять торговать на 500 000. Приказчиком был, приказчиком хочу и умереть. Теперь, говорит, я стал здоров и свеж, а тогда у меня брюхо где заводилось, да и водяная началась. Нет, говорит, и чаю он теперь в рот не берет. Щи да кашу, и больше ничего даст. А уж молится он так, как никто из нас не молится. А уж помогает он бедным так, как никто из нас не помогает. А другой бы рад помочь, да деньги свои прожил. Бедный Хлобуев задумался. Старик взял его за обе руки. «Семен Семенович, если б вы знали, как мне вас жалко! Я об вас все время думал. И вот послушайте, вы знаете, что в монастыре есть затворник, который никого не видит, человек этот большого ума, такого ума, что я и не знаю. Я и начал ему говорить, что вот у меня есть эдакой приятель, но имени не сказал, что болеет он вот чем». Он начал слушать, да вдруг прервал словами: «Прежде Божье дело, чем свое. Церковь строят, а денег нет. Сбирать нужно на церковь, да и захлопнул дверью. Я думал, что ж это значит? Не хочет, видно, дать совета, да и зашел к нашему архимандриту. Только что я в дверь, а он мне с первых же слов: «Не знаю ли я такого человека, которому бы можно было поручить сбор на церковь, который бы был или из дворян, или из купцов, по воспитании других, смотрел бы на то, как на спасение свое? Я так с первого же разу и остановился. Ах, Боже мой!» Да ведь это схимник назначает эту должность Семену Семеновичу. Дорога для его болезни хороша. Переходя с книгой от помещика к христианину и от крестьянина к мещанину, он узнает и то, как кто живет, и кто в чем нуждается, так что воротится потом, обошедший несколько губерний, так узнает местность и край получше всех тех людей, которые живут в городах, а этакие люди теперь нужны. Вот мне князь сказывал, что он бы много бы дал, чтобы достать такого чиновника, который бы знал не по бумагам дело, а так, как оно есть на деле, потому что из бумаг, говорит, ничего уж не видать, так все запуталось».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
3: «Вы меня совершенно смутили? Сбили, Афанасий Васильевич?» — сказал Хлобуев в изумлении, смотря на него. «Я даже не верю тому, что вы точно мне это говорите. Для этого нужен неутомимый, деятельный человек. Притом, как же мне бросить жену, детей, которым есть нечего?» «О супруге и детях не заботьтесь. Я возьму их на свое попечение, и учителя будут у детей. Чем вам ходить с котомкой и выпрашивать милостыню для себя, благородней лучше просить для Бога? Я вам дам простую кибитку. Тряски не бойтесь, это для вашего здоровья. Я дам вам на дорогу денег, чтобы вы могли мимоходом дать тем, которые посильнее других нуждаются. Вы здесь можете много добрых дел сделать. Вы уж не ошибетесь. А кому дадите, тот точно будет стоить. Этаким образом ездя, вы точно узнаете всех, кто и как. Это не то, что иной чиновник, которого все боятся и от которого таятся, а с вами, зная, что вы просите на церковь, охотно разговариваться. Я вижу, это прекрасная мысль, и я бы очень желал исполнить хоть часть, но, право, мне кажется, это свыше сил. Да что? «Тоже по нашим силам», — сказал Муразов, — «ведь ничего нет по нашим силам. Все свыше наших сил. Без помощи свыше ничего нельзя. Но молитва собирает силы. Перекрестясь, — говорит человек, — Господи, помилуй, гребет и доплывает до берега. Об этом не нужно и помышлять долго. Это нужно просто принять за повеление Божие. Кибитка будет вам сейчас готова, а вы забегите к отцу архимандриту за книгой и за благословением, да и в дорогу. Повинуюсь вам и принимаю не иначе, как за указание Божие. Господи, благослови, — сказал он внутренно, и почувствовал, что бодрость и сила стала проникать к нему в душу. Самый ум его как бы стал пробуждаться надеждой на исход из своего печально неисходного положения. Свет стал мерцать вдали. Но, оставивши Хлобуева, обратимся к Чичикову. А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Оказались доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложности первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились даже улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть, откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков, кроме его и четырех стен никто. Кто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна, и душе его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания. «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня, но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделаем все». Записка-то успокоила совершенно его. «Это человек точно гений», — сказал Чичиков. В довершение хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, и икры тоже. Сукно обхватило все малости, сообщаем еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нему тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак!» А в целом он составляет картину. Фрак, казалось, был шит еще лучше штанов. Ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавший весь его перегиб. На замечание Чичиков, что под правой мышкой немного жало, портной только улыбался. От этого еще лучше прихватывало по талии. «Будьте покойны, будьте покойны насчет работы», — повторял он с нескрытым торжеством. «Кроме Петербурга нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил «иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так чтобы впредь никто не появился с такими городами, и пусть себе пишет из какого-нибудь Карлсеру или Копенгара. Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркало как артист. С эстетическим чувством и кон амор. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде. Щечки интереснее, подбородок заманчивее, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам, новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный жилет давал тон манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо. Поворотился налево — еще лучше. Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так и чешет по-французски, который даже и рассердясь выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая. Он попробовал, склоня голову несколько на бок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения. Выходила просто картина. «Художник, бери кисть и пиши». В удовольствии он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша, вздрогнул комод и шлепнул на землю склянка с одеколоном. Но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал, к кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше. Как вдруг в передней, вроде некоторого бряканья сапогов со шпорами, и жандарм в полном вооружении, как будто в лице его было целое войско. «Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что, целое войско в одном только. Он начал было возражать. Страшила грубо заговорила: «Приказано сей же час». Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило. Взглянул в окошко. И экипаж. Что тут делать? Так, как был во фраке новоринского пламени с дымом и должен был сесть, и, дрожа всем телом, отправился генерал-губернатору и жандарм с ним.
1: Мы читали главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Бедность». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а? Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация. Делает, не спорю, громадной важности советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть пока что свои неважные стороны. Я не говорю, товарищи, что платить дорого. Платить недорого, не дороже денег. Я не об этом говорю. А вот про что. Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего, поповской свечкой светится. Беда прям. А тут проводить свет стали. Первым провел уполномоченный. Ну, провел и провел. Мужчина, он тихий, вид не показывает. Но ходит все-таки странно. И все время задумчиво сморкается. Но вида еще не показывает. А тут дорогая наша хозяюшка, Елизавета Игнатьевна Прохорова, приходит раз и предлагает квартиру осветить. Все, говорит, проводят. И сам, говорит, уполномоченный провел. Ну, что ж, стали и мы проводить. Провели, осветили, батюшки светы. Кругом гниль и гнусь. То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперь еще зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется. Тут обойки отодранные клочком торчат. Тут клоп рысью бежит, от свет спасается. Тут тряпица неизвестно какая. Тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится. Батюшки светы, хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище

0: душа протестует.
1: Ну, думаю, небогато я живу. Противно на все глядеть. Работа из рук падает.
0: Вижу, и хозяюшка Елизавета Игнатьевна ходит грустная, шуршит у себя на кухне, прибирается.
1: Чего, спрашиваю, возитесь, хозяюшка?
0: Она рукой машет.
1: Я, говорит, милый человек, и не думала, что так бедновато живу.
0: Взглянул я на хозяйкино барахлишко. Действительно, думаю, не густо. Гниль и гнусь, и тряпицы разные. И все это светлым светом залито и в глаза бросается. Стал я приходить домой, вроде как скучный. Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и ткнусь в койку. После раздумал, получку получил, купил мелу, развел и приступил к работе. Обойки отодрал, клопов выбил, паутинки смел, конопе убрал, выкрасил, раздраконил. Ой, душа поет и радуется. Но хоть и получилось хорошо, да не дюже. Зря и напрасно я, братишечки, деньги ухлопал. Отрезал хозяйка провода. Больно, говорит, бедновато выходит при свете-то. Чего, говорит, этакую бедность освещать клопам насмех? Я уж и просил, и доводы приводил. Никак. Съезжай, говорит, с квартиры. Не желаю, говорит, я со светом жить. Нет у меня денег ремонт и ремонтировать. А легко ли съезжать, товарищи, если я на ремонт уйму денег ухлопал? Так и покорился. Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом плохо.
2: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Бедность».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Об этом сообщил Владимир Путин. По словам президента, работа идет хорошими темпами и с хорошим качеством.
2: В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать вот подобную задачу, о которой вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается. У нас есть частная структура, успешно работает, и мы наращиваем эту группировку. Низкоорбитальную группировку. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством.
1: Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в нашей стране производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью более 40 килограммов.
2: Ну, сейчас уже по 30 таскают, уже помните.
3: Да, значит, у нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено. Войска, линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-е. Это изделие знаменитое. Оно не очень качественное было. Сейчас его дорабатывают. В этом году уже больше десятка.
2: Минобороны заказывает это изделие и будет наращивать их количество. А вот это бюро 1440, структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
1: Владимир Путин подчеркнул, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Почтить ее память пришли десятки людей, среди которых были губернатор Александр Беглов, руководители ведущих театров и многочисленные поклонники. Актриса скончалась 10 июня в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. За свою долгую артистическую карьеру она сыграла более 100 ролей в кино и сериалах,

0: также служила в трех театрах. Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты голосования на выборах в парламент уже на третьем участке, на этот раз в селе Абавян. В день голосования на участке не оказалось бюллетеня номер 8, что сделало недействительными результатами всех 800 с лишним избирателей, которые зарегистрированы в населенном пункте. Материалы дела переданы в прокуратуру. У здания ЦИК в Ереване проходят митинги, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Одиссей у Эвмея. Когда Одиссей приблизился к жилищу свинопаса Эвмея, тот был дома один и работал, сидя у входа. Увидали Одиссея собаки и бросились на него с яростным лаем. Они растерзали бы Одиссея, если бы не прибежал Эвмей и не отогнал их. «Странник», — сказал Одиссею Эвмей, не узнав его под видом нищего, — «ты погиб бы, и новая печаль поразила бы меня, кроме той печали, которая томит меня о погибшем Одиссее. Но пойдем ко мне в дом, я накормлю тебя и дам отдохнуть». Одиссей пошел в жилище Эвмея, сложенное из грубого камня. На дворе около дома находились хлева для свиней. Эвмей с Одиссеем вошли в дом, и Эвмей посадил странника на сложенный хворост, покрытый шкурой серны. Затем пошел он в хлев, где были поросята, взял двух, заколол и изжарил. Налил также и вина Эвмей для трапезы в деревянный кубок и поставил все это на стол». Горько жаловался Эвмей, приготовляя трапезу, на буйных женихов, разоряющих хуже морских разбойников дом Одиссея и уничтожающих его многочисленные стада. Внимательно слушал его Одиссей и размышлял, как отомстить женихам. Во время трапезы стал Одиссей расспрашивать Эвмея про его господина, а когда свинопас сказал, что... погиб его хозяин, то поклялся Одиссей, что вернется хозяин домой и вернется скоро. Но не поверил клятве его Эвмей. Спросил Эвмей странника, кто он. И ему рассказал Одиссей вымышленную историю о своих бедствиях. Он рассказал ему, что обидели его старшие братья, обделив его при дележе наследства, что женился он на богатой наследнице, стал богат сам, был под Троей, а вернувшись на родину, отправился в Египет. Рассказал, как египтяне перебили почти всех его спутников за то, что грабили они их город. Но он спасся, умолив царя Египта пощадить его. 7 лет пробыл он якобы в Египте, а оттуда переправился в Финикию. Один финикиец уговорил его ехать в Ливию. Он отправился с ним, но Зевс разбил их корабль своей молнией. Спасся один только он. Волна выбросила его на берег страны Феспротов. На этом острове царь Феспротов будто бы и рассказал ему, что Одиссей с богатыми дарами возвращается на родину. Наконец, на корабле Феспротов отправился он в Дулихий. Но Феспроты задумали продать его в рабство. Только с большим трудом бежал он от них в то время, когда они пристали к берегу Итаки. Поверил всей вымышленной истории Эвмей. Не поверил лишь тому, что слышал странник об Одиссее от царя Феспротов. Упрекнул Эвмей странника, что об Одиссее рассказывает он это для того, чтобы получить здесь, на Итаке, награду от его близких. Но Одиссей сказал ему: «Слушай, Эвмей, если вернется Одиссей, то обещай дать мне новую одежду. Если же я обманул тебя, то сбрось меня, призвав пастухов с вершины скалы в море. чтобы и впредь не смели разные бродяги выдумывать небылицы. Вскоре возвратились пастухи со стадом. Закололи они жирную свинью и сели за ужин. Во время ужина почтил странника Эвмей лучшим куском и первому подал ему кубок вина как гостю. Когда они все спокойно ужинали, на дворе поднялась сильная буря с дождем. Стало холодно. У Одиссея же не было даже плаща, чтобы укрыться во время сна. Тогда рассказал он Эвмею и пастухам такую историю, чтобы, поняв намек, дали они ему плащ. «Послушай, Эвмей, послушайте и вы», — так начал Одиссей. «Однажды под Троей Менелай, Одиссей и я лежали в засаде. Холодно было ночью в зарослях камыша. Снег падал большими хлопьями. Я же забыл захватить свой плащ. Наконец, сказал я об этом Одиссею. Он тотчас придумал хитрость. Привстав, разбудил он лежавших рядом воинов и сказал, что видел плохой сон, а потому боится, что так далеко удалились они от кораблей. Надо послать кого-нибудь за подкреплением к Агамемнону. Тотчас встал один из воинов, сбросил с себя плащ и пошел к кораблям. Я же поднял плащ, укрылся им и спокойно проспал до самой зари». «Понял намек Эвмей». Приготовил он ложе Одиссею у очага, постелил овчину и козью шкуру и дал Одиссею укрыться своим плащом, который носил он зимой. Сладко уснул Одиссей. Сам же Эвмей не остался дома. Повесив через плечо меч, взяв в руки копье и укрывшись плащом, пошел он к стаду, которое паслось у подножья скалы. Возвращение Телемаха на Итаку. Покинув Одиссея, обращенного в нищего, богиня Афина Паллада направилась в Спарту и быстро достигла ее. Пошла она во дворец царя Менелая прямо в тот покой, где спал Телемах с Писистратом. Спокойно спал Писистрат. Сон же Телемаха был тревожен. И во сне думал об отце Телемах, скорбя о нем. Подошла Афина к изголовью сына Одиссея и сказала ему: «Пора тебе, Телемах, вернуться на родину, где бросил ты все свое имущество. Буйные женихи расхищают его. Все расхитят они, если ты не вернешься. Подумай и о том, как изменчивы женщины. Если мать твоя согласится выйти замуж за Эвримаха, то забудет она тебя и будет заботиться лишь о детях от второго мужа. Возвращайся скорее домой, но помни одно: женихи готовят тебе засаду. Чтобы избежать ее, проплыви ты ночью мимо острова, а утром, на рассвете, причаль в скрытом месте к берегам Итаки. Корабль отошли потом в город, сам же пойди к свинопасу Эвмею, а от него пошли вестника сообщить Пенелопе о твоем прибытии». Сказав это, удалилась Афина. Телемах тотчас разбудил Писистрата и стал торопить его отправиться в обратный путь в Пилос. Но Писистрат уговорил Телемаха подождать утра. Нельзя было ночью покинуть Менелая, не простившись с ним. Послушался Телемах совета Писистрата. Вскоре взлетела на небо и богиня зари Эос. Наступило утро. К юношам вошел царь Менелай. Встретил Менелая сына Одиссея в дверях и обратился к нему с просьбой скорее отпустить его домой, в Итаку. Не стал Менелай удерживать Телемаха, но только просил его подождать, пока приготовит он подарки, а тем временем просил подкрепиться перед отправлением в путь пищей. Менелай пошел приказать рабам готовить скорее трапезу. Затем, позвав Елену и сына Мегапента, пошел с ними в свою сокровищницу. Там выбрал он дары для Телемаха. Прекрасная Елена тоже выбрала в подарок, вытканное ею самой, роскошное одеяние для будущей невесты Телемаха. Подкрепившись пищей и приняв дары от Менелая, собрались юные герои отправиться в путь. Менелай вышел из дворца с кубком вина, призвав богов, совершил возлияние и просил юношей передать его привет старцу Нестору. Когда Телемах вошел в колесницу и взял уже в руки вожжи, вдруг взвился над дворцом орел, несший в когтях гуся. Слуги Менелая с криком бежали за орлом, но он взмыл кверху и скрылся вправо от дворца. Все поняли, что это знамение богов. А Телемах просил Менелая объяснить знамение. Задумался царь Спарты. За него ответила прекрасная Елена. «Выслушайте то, что скажу я вам. Это внушили мне боги-олимпийцы. Как похитил орел гуся и растерзал его, так и Одиссей, вернувшись домой, убьет женихов. Может быть, даже вернулся он и замышляет уже гибель женихам». «О, прекрасная Елена!» — воскликнул Телемах. «Если великий Зевс исполнит то, что говоришь ты, то я, вернувшись домой, буду чтить тебя, как богиню». С этими словами ударил по коням Телемах, и быстро понеслись кони по пути к Пилосу. Переночевали в пути юноши в Фере у героя Диокла, а на следующий день прибыли в Пилос. Упросил Пейсистрата Телемах не заезжать во дворец к Нестору. Боялся сын Одиссея, что еще на день задержит его старец. Согласился Пейсистрат и отвез своего друга прямо к кораблю, хотя и знал, что недоволен будет этим его отец. Пейсистрат даже стал торопить Телемаха скорее отплыть, чтобы не пришел на берег, узнав об его возвращении сам Нестор, и не задержал его. Поспешно поставили мачту спутники Телемаха и уже хотели отчалить от берега, как подошел к кораблю вещий Феоклимен. Он бежал из Аргоса, боясь мести за совершенное убийство. Феоклимен просил Телемаха взять его на корабль и отвезти в Итаку. Там не стали бы преследовать его родственники убитого. Согласился Телемах и взял на корабль Феоклимена. Быстро отчалил корабль и понесся, гонимый попутным ветром, в открытое море. В это время Одиссей был еще у Эвмея. Утром Одиссей хотел идти собирать подаяние в город. Он даже думал просить женихов взять его в услужение. Но Эвмей уговаривал его не делать этого, рассказав Одиссею, как буйны и жестоки женихи. Тогда стал расспрашивать Одиссей об отце своем Лаэрте и жене Пенелопе. Все рассказал ему Эвмей, не подозревая, что рассказывает он это не страннику, а самому Одиссею. Наконец Одиссей просил Эвмея рассказать ему о том, как попал сам Эвмей на Итаку. Охотно согласился Эвмей и рассказал Одиссею, что сам он родом с острова Сиры и сын царя Ктесия. Однажды на остров прибыли финикийские купцы. Они уговорили рабыню его отца, тоже финикиинку родом, похитить его у отца, обещав вернуть ее за это на родину. Согласилась рабыня, тайно вывела его из дворца и отвела на корабль финикийцев. Отплыли финикийцы в море, направляясь к берегам Финикии. 6 дней плыли они. На 7-й день поразила своей стрелой богиня Артемида предательницу-рабыню. Финикийцы же, пристав к Итаке, продали маленького Эвмея Лаэрту. Внимательно слушал рассказ Эвмея Одиссей. Была уже поздняя ночь, когда кончил рассказ свой Эвмей. Легли спать Одиссей и Эвмей, но недолог был их сон. Скоро разгорелась на небе утренняя заря, и должны были покинуть они свое ложе. В это утро прибыл на Итаку и Телемах. Он пристал в укрытом месте к берегу, как повелела ему Афина, сошел с корабля, попросил своего друга Перайя приютить на время Феоклимена и собрался уже идти к Эвмею. Вдруг над ними показался сокол с голубкой в когтях. Взял Феоклимен Телемаха за руку и тихо сказал ему: «Счастливое это знамение, Телемах! Нет более могущественного рода в Итаке, чем твой род. Вечно будете вы властвовать над всей Итакой». Возрадовался этому предсказанию Телемах. Отправил он своих спутников на корабле в городскую гавань, а сам, радостный, пошел к свинопасу Эвмею.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Телемах приходит к Эвмею. Одиссей и Телемах. Рано проснулись Одиссей и Эвмей. Приготовили они себе завтрак и стали подкреплять свои силы пищей. Вдруг собаки Эвмея бросились с веселым лаем навстречу приближающемуся Телемаху и стали к нему ласкаться. Одиссей услыхал шаги. Тотчас показался у входа в жилище Эвмея и сам Телемах. Вскочил ему навстречу свинопас Эвмей. Обнял он вошедшего Телемаха и, проливая слезы радости, стал целовать его. Так рад был Эвмей возвращению Телемаха, как рад бывает отец возвращению единственного сына после долгой разлуки. Встал Одиссей. Он хотел уступить свое место вошедшему сыну. Ласково обратился к нему Телемах и сказал: «Сядь, странник, не беспокойся, мне приготовит место, где сесть Эвмей». Эвмей поспешно приготовил Телемаху сиденье и подал ему пищи и вина. Во время трапезы Телемах спросил Эвмея: «Откуда этот странник? Кто привез его в Итаку?» Рассказал ему Эвмей ту вымышленную историю, которую он сам слышал от Одиссея, и просил принять странника в своем доме. Но Телемах не мог обещать сделать это. Как мог он, еще такой юный, справиться с буйной толпой женихов? Он мог лишь обещать прислать страннику новую одежду и меч в подарок и помочь ему вернуться на родину. Пожалел Одиссей Телемаха и стал, словно ничего не зная, расспрашивать его о буйстве женихов и спрашивать, не враждебно ли относится к нему народ Итаки и его родственники. «Лучше уж быть убитым в своем доме, попытавшись силой изгнать буйных женихов, чем сносить оскорбления и видеть разграбление своего имущества». Такими словами кончил свои расспросы Одиссей. Но что мог ответить на это Телемах? Он мог лишь сказать, как трудно ему, единственному сыну, бороться с буйной толпой женихов, замышляющих к тому же убить его. Телемах опасался даже сообщить Пенелопе о своем возвращении. Он послал Эвмея в город и велел ему тайно передать матери, что он вернулся, чтобы не узнали этого женихи. Известить же старца Лаэрта, который тоже страшно беспокоился о судьбе своего внука, должна была Пенелопа, послав к нему одну из верных рабынь. Поспешно ушел Эвмей исполнять поручение Телемаха. Лишь только вышел он, как явилась пред Одиссеем незримая для Телемаха богиня Афина Паллада. Вызвала она Одиссея из хижины, и там, у ограды двора, вернула ему прежний образ, коснувшись его же злом, и повелела открыться Телемаху. Когда Одиссей вернулся в хижину, с удивлением посмотрел на него Телемах. Он думал, что ему явился один из бессмертных богов. Так был красив и величествен Одиссей. «О, странник!» — воскликнул Телемах. «В ином виде являешься ты мне теперь. Ты один из бессмертных богов. Смилуйся над нами. Великие жертвы принесем мы тебе». «Нет, не бог я», — ответил Одиссей. «Я твой отец Одиссей, ради которого терпел ты обиды от буйных женихов». С любовью обнял Одиссей своего сына и со слезами поцеловал его. Но Телемах не мог сразу поверить, что действительно вернулся, наконец, на родину его отец. Ведь только что видел он его в образе старого, несчастного странника. Как мог он измениться так? Разве может смертный творить такие чудеса? Сомнение овладело Телемахом. Одиссей же рассеял это сомнение, сказав, что богиня Афина превратила его в странника. Она же вернула ему и его настоящий образ. Поверил тогда Телемах, что пред ним стоит его отец. Обнял он отца. Слезы радости полились у них из глаз. Наконец, когда прошла первая радость свидания, Телемах спросил отца, как вернулся он на родину, кто привез его на Итаку на быстроходном корабле. Рассказал Одиссей сыну, как привезли его фиакийцы, как скрыл он дары фиакийцев в глубокой пещере и как богиня Афина встретилась ему и послала его к Эвмею. Одиссей стал расспрашивать Телемаха о женихах. Он пылал негодованием и хотел отомстить им за все обиды. Возможно ли это? Ведь женихов много. Со всех сторон собрались они. Их 116 человек. Разве могут двое, Одиссей и Телемах, вступить с такой толпой в открытый бой? Но у Одиссея есть могучие помощники, с которыми не могут бороться смертные, как бы много их ни было. Эти помощники — громовержец Зевс и дочь его, Афина Паллада. Надеясь на их помощь, решил так действовать Одиссей. Телемах должен был идти в город к женихам, а за ним придет и он сам под видом нищего странника с Эвмеем, как бы для того, чтобы собирать подаяние. Как ни станут оскорблять его женихи, все будет терпеть Одиссей. Затем, по данному знаку, Телемах должен вынести оружие, оставив лишь оружие для себя и для отца. Главное же необходимо хранить в глубокой тайне возвращение Одиссея, чтобы никто не знал об этом, даже Пенелопа, так как не все рабы и рабыни сохранили верность Одиссею. Долго совещались Одиссей с Телемахом. В это время прибыл в город и корабль Телемаха. Спутники его тотчас послали вестника к Пенелопе известить о возвращении сына. С этим вестником у самого дворца Одиссея встретился Эвмей. Вместе вошли они к Пенелопе. Громко объявил вестник Пенелопе о возвращении сына. Эвмей же, наклонившись к ней, тихо передал все, что поручил ему Телемах. Обрадовалась Пенелопа, что снова с нею сын. Быстро донеслась весть о возвращении Телемаха и до женихов. Испугались они. Собрались все женихи на площади и стали совещаться, что им делать. Антиной стал советовать убить Телемаха, так как он их единственная помеха. Но Амфином не согласился на это. Он боялся прогневить Зевса и советовал прежде вопросить богов. Если дадут боги благоприятное знамение, то он готов был сам убить Телемаха. Если же нет, то и другим не советовал Амфином подымать руки на Телемаха. Согласились с Амфиномом женихи и пошли во дворец Одиссея. Глашатай Медонт сообщил Пенелопе, что замышляют женихи. Вышла она к ним и горько упрекала их за коварство. Особенно же упрекала Пенелопа Антиноя, отца которого некогда спас Одиссей от гнева народа. Эвримах стал успокаивать Пенелопу. Он говорил, что женихи никогда не подымут руки на Телемаха. Но хоть и говорил это Эвримах, сам же он только о том и думал, как бы погубить Телемаха. Между тем Эвмей вернулся в свою хижину. Богиня Афина обратила опять Одиссея в странника, чтобы не узнал его Эвмей. Рассказал свинопас, что видел в городе, и стал готовить всем ужин. Насытившись, все легли спать.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Одиссей приходит под видом странника в свой дворец. На следующий день, лишь только край неба окрасился ярким пурпуром зари, Телемах отправился в город. Уходя, он велел Эвмею проводить в город странника, чтобы он мог там собирать подаяние. Придя домой, Телемах первый встретил свою старую няню Эвриклею. Несказанно обрадовалась она, увидав входящего Телемаха, и с плачем обняла его. Вышли навстречу сыну Одиссея все рабыни. Узнав о возвращении сына, вышла ему навстречу и Пенелопа. Обняла она сына и стала расспрашивать его о том, что узнал он во время своего путешествия. Но ничего не стал ей рассказывать Телемах. Он спешил пойти на городскую площадь, чтобы привести Феоклимена в свой дом. Когда Телемах пришел на городскую площадь, женихи толпой окружили его. Каждый из них спешил пожелать ему чего-нибудь хорошего. В глубине же сердца замышляли они гибель Телемаху. Вскоре пришел на площадь и Феоклимен с Пираием, приютившим его на время, пока не было в городе Телемаха. Сейчас же Телемах пригласил Феоклимена к себе в дом и ушел с ним. Дома, омывшись в прекрасных мраморных ваннах, Телемах с Феоклименом сели за трапезу. Вышла к ним Пенелопа и села около их стола со своей работой. Телемах рассказал матери о своем путешествии в Пилус и Спарту. Опечалилась Пенелопа тем, что ничего не узнал Телемах об отце. Но Феоклимен стал успокаивать ее. Он уверял, что Одиссей уже в Итаке, что он, наверное, скрывается где-нибудь, чтобы вернее приготовить гибель женихам. Феоклимен говорил, что если бы Одиссей не вернулся в Итаку, не послали бы знамение боги при возвращении Телемаха. Во время беседы Пенелопы с Телемахом и Феоклименом женихи забавлялись во дворе бросанием диска и копья. Вскоре пригнали пастухи коз и овец для пира женихов. Гурьбой вошли женихи в дом Одиссея и занялись приготовлением к пиру. Глашатый Медонт созвал их в пиршественную залу. Между тем Одиссей с Эвмеем медленно шли по направлению к городу. Опираясь на палку, шел Одиссей под видом немощного нищего. Они уже были недалеко от города, когда у источника, из которого жители города брали воду, встретил их пастух Мелантий. Увидав Эвмея со странником, наглый Мелантий стал издеваться над ними и крикнул:
2: «Хе-хе-хе, вот ведет один негодяй другого! Куда ты, глупый Эвмей, ведешь этого нищего? Смотри, переломают ему ребра женихи, если он только осмелится показаться в доме Одиссея».
1: Крикнув это, Мелантий сильно ударил ногой Одиссея, но даже не пошевельнулся от этого удара Одиссей. На силу сдержался он, чтобы не убить наглеца, ударив его головой о землю. Эвмей стал грозить Мелантию, что плохо придется ему, когда вернется Одиссей. Но Мелантий грубо ответил, что напрасно надеется он на возвращение Одиссея, что скоро будет и Телемах убит женихами, а сам Эвмей продан каким-нибудь чужеземцам. С этими угрозами Мелантий ушел. Медленно продолжали свой путь Эвмей с Одиссеем. Наконец, приблизились они ко дворцу Одиссея. Оттуда неслись звуки кифары и пения. Пир женихов был в самом разгаре. Эвмей и Одиссей, громко разговаривая друг с другом, вошли во двор. Там, на куче навоза у самых ворот, лежала старая собака Одиссея Аргус. Едва только услыхала она голос своего хозяина, как насторожила уши. Почуял верный Аргус своего господина. Вильнул хвостом и хотел подняться, чтобы броситься ему навстречу, но был уже не в силах двинуться. Всеми брошенный, старый, он издыхал. Узнал своего верного Аргуса и Одиссей. Слеза скатилась из его глаз. Поскорее смахнул он слезу рукой, чтобы не заметил ее Эвмей. Шевельнулся Аргус и издох. 20 лет ждал он своего господина и сразу узнал его даже под видом нищего. Эвмей вошел в пиршественную залу первый и сел около Телемаха. Следом за Эвмеем вошел и Одиссей. Но не пошел он к гостям, а сел у самого входа, прислонясь к двери. Тотчас взял Телемах хлеба и мяса, велел отнести Одиссею и сказал ему, чтобы смело шел он к гостям просить подаяния. Встал Одиссей и начал обходить всех гостей. Все подавали ему, отказал лишь один, Антиной. Но Одиссей стал настойчиво просить и у него подаяние. Рассердился жестокий грубый Антиной и прогнал от себя Одиссея. Отошел от него Одиссей, промолвив:
3: «Да, вижу я, что ум у тебя не так хорош, как лицо, коль ты жалеешь дать мне даже корку хлеба, да еще чужого».
1: Вспыхнул гневом Антиной, схватил скамейку и за все силы бросил ее в Одиссея и попал ему в спину. Но Одиссей даже не пошатнулся от сильного удара. Он стоял, словно незыблемая скала. Только грозно тряхнул он головой, сел опять у самой двери и сказал:
3: «Не беда, если кто-нибудь перенесет побои, защищая свое имущество. Если только богини мщения Эринии защищают и нищих, то вместо брака ждет здесь Антиноя смерть».
1: Еще больше рассердился Антиной, услыхав слова Одиссея. Но женихи стали упрекать его за то, что оскорбил он странника, пришедшего в дом, так как ведь бывало не раз, что под видом странников приходили к людям и бессмертные боги. Горько было видеть и Телемаху, как оскорбил Антиной его отца, но, помня условие, сдержал он свой гнев. Узнала и Пенелопа, как оскорбил Антиной несчастного странника. Еще больше возненавидела она дерзкого Антиноя. Призвав к себе Эвмея, расспросила она его о страннике, а когда узнала, что Одиссей был некогда гостем отца странника, воскликнула: «О, верю я, что жестоко отомстят Одиссей и Телемах женихам, когда вернется Одиссей». Лишь только сказала это Пенелопа, как Телемах громко чихнул. Обрадовалась этому знамению Пенелопа. Теперь она была уверена, что рано или поздно погибнут женихи от руки ее мужа. Она повелела Эвмею привести к себе странника, чтобы расспросить его об Одиссее. Но Одиссей отказался сейчас же идти к Пенелопе. Он просил подождать до вечера, не желая раздражать еще больше женихов. Согласилась ждать Пенелопа. Пир женихов становился все более и более шумным. Наступила ночь. Эвмей давно уже ушел домой. Женихи все еще не расходились. Вдруг в дверях появился один нищий, известный по всей Итаке обжора и пьяница. Звали его Иром. Увидав странника в дверях, Ир стал гнать его. Одиссей же не уходил. Тогда Ир стал грозить ему, что побьет его, если он тотчас не уйдет. Началась ссора. Ее услыхал Антиной и, желая доставить развлечение себе и женихам, решил заставить драться Ира со странником. Победителю он обещал дать в награду козий жареный желудок, а кроме того, позволить каждый день приходить за подаянием. Окружили женихи Ира и Одиссея и подстрекали их помириться силами. Одиссей согласился драться с Иром, но прежде взял клятву с женихов, что они не будут помогать Иру. Женихи дали клятву. Тогда Одиссей снял свое рубище и опоясался им. С удивлением смотрели женихи на могучее тело Одиссея, на его мускулистые руки, широкую грудь и плечи. Страшно испугался Ир. Но не биться с Одиссеем он уже не мог, так как рабы схватили его, опоясали и поставили против Одиссея. От страха Ир едва держался на ногах. Взглянув на него, Одиссей подумал, убить ли его ударом кулака или же только сбить с ног. Решил Одиссей, что могучим ударом он может возбудить подозрения женихов, поэтому, когда Ир ударил его в плечо, он, в свою очередь, ударил его по голове над самым ухом. Упал Ир на пол и завопил от боли. Одиссей же хватил его за ногу и вытащил из пиршественной залы на двор. Там посадил у стены около ворот, набросил ему на плечи его рваную суму и дал ему в руки палку. Так проучил Одиссей Ира за то, что он дерзко вздумал гнать его странника из его же собственного дома. Очень обрадовались женихи, что избавил их Одиссей от назойливого Ира. Они весело поздравляли его с победой. Один из них, Амфином, поднес Одиссею кубок с вином и пожелал, чтобы боги вновь послали ему богатство и счастье. Амфином был самым лучшим из женихов. Часто удерживал он остальных от буйства и всегда защищал Телемаха. Знал это Одиссей и, желая спасти Амфинома, посоветовал ему покинуть толпу женихов и вернуться к отцу, так как скоро вернется Одиссей, и гибель грозит тогда всем женихам. Но Амфином не внял совету Одиссея. Сам шел он навстречу своей гибели. В это время богиня Афина Паллада побудила Пенелопу выйти к женихам, чтобы еще сильнее разжечь в них желание вступить с ней в брак, и чтобы Одиссей и Телемах еще более оценили ее верность и любовь к ним. Тотчас позвала Пенелопа Эврином и велела призвать двух рабынь, которые должны были проводить ее в пиршественную залу к женихам. Когда Эвринома вышла, богиня Афина погрузила в краткий сон Пенелопу и во сне наделила ее такой красотой, что она засияла подобно богине любви Афродите. Вошедшие рабыни разбудили Пенелопу. Встала Пенелопа и пошла к женихам. С восторгом смотрели они на вошедшую жену Одиссея. Пенелопа же подозвала к себе Телемаха и укоряла его за то, что позволил он оскорбить в своем доме несчастного странника. Покорно выслушал упрек матери Телемах. Обратился один из женихов, Эвримах, к Пенелопе и стал славить ее красоту. Выслушала его Пенелопа и ответила, что нет уже больше у нее былой красоты. Потеряла она ее с тех пор, как покинул ее Одиссей. Только тогда вновь вернулась бы к ней ее красота, если бы возвратился Одиссей. Укоряла она женихов за то, что принуждают они ее вступить с кем-нибудь из них в ненавистный ей брак и разоряют дом Одиссея своими пирами. Не так было в былые времена. Тогда женихи старались дарами склонить невесту и не расточали чужого имущества. Но не вняли женихи укором Пенелопы. Спокойно выслушав ее, послали женихи слуг своих за богатыми дарами и одарили ими Пенелопу, думая склонить ее на брак дарами. Пенелопа молча приняла дары и удалилась со своими рабынями в свои покои. Лишь только Пенелопа ушла, как женихи повелели рабыням принести 3 больших светильника и зажечь на них огонь, чтобы осветить ярче пиршественную залу. Исполнили рабыни приказание. Одиссей же сказал рабыням, чтобы шли они заниматься своими работами, а он будет смотреть за светильниками. Но одна из рабынь, Меланто, стала издеваться над ним и бронить его. Одиссей пригрозил дерзкой Меланто, что пожалуется на нее Пенелопе. Испугались рабыни этой угрозы и поспешно ушли. Одиссей же стал смотреть за огнем на светильниках. Эвримах, чтобы развеселить женихов, смеясь над Одиссеем, сказал, «Вижу я, что Бог какой-нибудь послал к нам этого странника, чтобы было нам светлее пировать. Свет исходит не от светильников, а от его плешивой головы, на которой нет ни единого волоска». Засмеялись женихи, а Эвримах стал еще больше издеваться над Одиссеем. Спокойно ответил ему Одиссей. «Эвримах, велика твоя надменность, но ведь ты воображаешь, что силен только потому, что тебя окружают слабые люди. Вернись сейчас на твою беду, Одиссей, и тогда эта широкая дверь сразу показалась бы тебе узкой, так поспешно бросился бы ты бежать». Страшно рассердился Эвримах. Схватил он скамейку и с размаху бросил ее в Одиссея. Но Одиссей ловко уклонился от удара. Скамейка попала в руку раба, разносившего вино, и со стоном упал он на пол, выронив кубок. Подняли шум женихи. Они негодовали, что начались у них на пиру постоянные ссоры с той минуты, как появился странник. Но Телемах сказал, что не в этом причина ссор. Причина в том, что все охмелели, и пора кончать пир. Как недосадно было женихам слышать такие слова Телемаха, все же принуждены были они окончить пир. Наполнили они еще раз вином кубки, выпили и разошлись по домам. Когда разошлись все женихи, Одиссей сказал Телемаху, что теперь нужно вынести все оружие из пиршественной залы. Призвал Телемах Эвриклею и повелел ей запереть всех служанок в их помещении, чтобы не видали они, как будут выносить оружие, которое надо убрать, чтобы не портилось оно от дыма. Исполнила Эвриклея приказание Телемаха. Телемах и Одиссей стали выносить оружие, а богиня Афина незримо светила им, зажегши свой светильник. Удивился Телемах, видя, как разливался всюду свет от невидимого светильника, и спросил Одиссея, откуда этот свет? Но Одиссей запретил сыну расспрашивать. Боялся он, чтобы не прогневал богиню Телемах своими расспросами. Убрав все оружие, Одиссей пошел в покои Пенелопы. Она с нетерпением ждала странника, чтобы расспросить его об Одиссее. Телемах же пошел в свои покои и спокойно уснул.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
1: Одиссей и Пенелопа. Когда Телемах ушел спать, в пиршественную залу пришла со своими рабынями Пенелопа. Рабыни поставили для своей госпожи около очага стул из слоновой кости, отделанный серебром, а сами стали убирать стол, за которым пировали женихи. Рабыня Меланто опять стала поносить Одиссея, гнать его из дома и грозить ему, что бросит в него горячей головней, если он не уйдет. Мрачно взглянул на нее Одиссей и сказал, «Что ты сердишься на меня? Правда, я нищий. Уж такой выпал мне на долю жребий, а было время, когда и я был богат. Но всего лишился я по воле Зевса. Может быть, и ты лишишься скоро красоты, и возненавидит тебя твоя госпожа. Смотри, вернется Одиссей, и придется тебе ответить за твою дерзость. Если же и не вернется он, то дома Телемах. Он знает, как ведут себя рабыни. Ничего не скроется от него». Услыхала слова Одиссея и Пенелопа, и гневно сказала она Меланто. «На всех злишься ты, словно цепная собака. Смотри, я знаю, как ты ведешь себя. Придется тебе заплатить головой за твое поведение. Разве ты не знаешь, что я сама позвала сюда этого странника?» Приказала поставить Пенелопа около очага стул для Одиссея, и когда он сел около нее, стала расспрашивать его об Одиссее. Рассказал ей странник, будто некогда принимал он сам как гостя Одиссея на Крите, когда тот, застигнутый бурей, пристал к берегам Крита по дороге в Трою. Заплакала Пенелопа, услыхав, что видел странник 20 лет тому назад Одиссея. Желая проверить, правду ли говорит он, спросила его Пенелопа, как был одет Одиссей. Ничего не было легче страннику, как описать свою же собственную одежду. С мельчайшими подробностями описал он ее, и поверила тогда ему Пенелопа. Странник же стал уверять ее, что жив Одиссей, что недавно был он в стране Феспротов, а оттуда поехал к Додону вопросить там оракула Зевса. «Скоро вернется Одиссей», — говорил странник, «раньше, чем кончится год, раньше, чем наступит еще новолуние, вернется Одиссей». Рада была бы верить ему Пенелопа, но не могла, ведь столько лет ждала она Одиссея, а он все не возвращался. Велела Пенелопа рабыням приготовить для странника мягкое ложе. Поблагодарил ее Одиссей и попросил, чтобы старая Эвриклея прежде омыла ему ноги. Эвриклея охотно согласилась омыть ноги страннику. Он и ростом, и всем своим видом, и даже голосом напоминал ей Одиссея, которого она когда-то сама выненчила. Принесла Эвриклея воды в медном тазу и наклонилась, чтобы омыть страннику ноги. Вдруг бросился ей в глаза рубец на его ноге. Хорошо знала она этот рубец. Некогда нанес глубокую рану Одиссею кабан, когда охотился он с сыновьями Автолика на склонах Парнаса. По этому-то рубцу Эвриклея узнала Одиссея. Опрокинула она от изумления таз с водой. Слезы заволокли ей глаза. И дрожащим от радости голосом сказала она: «Одиссей, ты ли это, мое дорогое дитя? Как не узнала я тебя раньше?» Эвриклея хотела сказать и Пенелопе, что вернулся, наконец, ее муж. Но Одиссей поспешно зажал ей рот рукой и тихо промолвил: «Да, я Одиссей, которого ты выненчила. Но молчи, не выдавай моей тайны, иначе ты погубишь меня. Берегись сообщить кому-либо о моем возвращении. Суровой каре подвергну я тебя и не пощажу, хотя ты и моя кормилица, когда я буду наказывать рабынь за их проступки, если узнают они от тебя, что я вернулся». Поклялась Эвриклея хранить тайну. Радуясь возвращению Одиссея, принесла она еще воды и омыла ему ноги. Пенелопа не заметила, что произошло. Ее вниманием завладела богиня Афина. Когда Одиссей сел опять у огня, стала жаловаться на свою горькую судьбу Пенелопа и рассказала о сне, который видела недавно. Она видела, будто орел растерзал всех ее белоснежных домашних гусей, и все женщины Итаки оплакивали их вместе с нею. Но вдруг орел прилетел обратно, сел на крышу дворца и человеческим голосом сказал: «Пенелопа, это не сон, а знамение того, что совершится. Гуси — это женихи, я же Одиссей, который скоро вернется». Одиссей же сказал Пенелопе, что сон ее, как и сама она видит, так ясен, что его не стоит и толковать. Но не могла даже такому сну поверить Пенелопа. Она не верила, что вернется, наконец, Одиссей. Она сказала страннику, что решила на следующий день испытать женихов, вынести лук Одиссея и предложить им натянуть его и попасть в поставленную цель. Того из них, кто исполнит это, решила она выбрать себе в мужья. Посоветовал Пенелопе странник не откладывать этого испытания и прибавил: «Прежде чем кто-нибудь из женихов натянет лук и попадет в цель, вернется Одиссей». Так разговаривала со странником Пенелопа, не подозревая, что говорит с Одиссеем. Но было уже поздно. Хотя Пенелопа готова была всю ночь напролет говорить со странником, все же пора ей было идти на покой. Встала она и пошла в свой покой со всеми рабынями. И там погрузила ее в сладкий сон богиня Афина. Одиссей же, устроив себе ложе из кожи быка и овчин, лег на него, но не мог заснуть. Он все думал о том, как отомстить женихам. Приблизилась к его ложу богиня Афина. Она успокоила его, обещала свою помощь и сказала, что уже скоро кончатся все его бедствия. Наконец, усыпила Одиссея богиня Афина. Но недолго он спал. Разбудил его громкий плач Пенелопы, сетовавший на то, что не дают боги вернуться Одиссею. Встал Одиссей, убрал свое ложе и, выйдя на двор, стал молить Зевса послать ему доброе знамение в первых словах, которые он услышит в это утро. Внял Зевс Одиссею, и раскатился громовой удар по небу. Первые же слова, услышанные Одиссеем, были слова рабыни, моловшей на ручной мельнице муку. Она желала, чтобы это был последний день, который, пируя, проведут женихи в доме Одиссея. Обрадовался Одиссей. Теперь он знал, что поможет ему Зевс-громовержец отомстить женихам.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из повести «Зеленые холмы Африки». Читает Всеволод Кузнецов.
1: Чуть свет, наша машина выбралась на дорогу. Миновала деревню, проехала через густой кустарник и очутилась на краю равнины. Солнце еще не успело рассеять туман, а далеко впереди паслась антилопа, огромная и серая в слабом утреннем свете. Мы остановили машину около кустов, присели на землю и в бинокль увидели еще ближе к нам целое стадо конгони, и среди них единственного серна-быка, похожего на откормленного масайского осла с темной шерстью и великолепными черными откинутыми назад рогами, которые показывались над травой всякий раз, как он поднимал голову. «Хотите попытать счастье?» — спросил я у Карла. «Нет, лучше вы». Я знал, что он терпеть не может подкрадываться и стрелять на глазах у других, и поэтому согласился. Меня на это толкал и эгоизм, чуждый Карлу. К тому же у нас давно кончилось свежее мясо. Я зашагал по дороге, не глядя на зверей, притворяясь равнодушным, и закинул винтовку за левое плечо, чтобы они не могли ее видеть. Они, казалось, не обратили на меня внимания и продолжали пастись. Но я знал, что стоит мне сделать шаг в их сторону, как они бросятся бежать. Поэтому, заметив краешком глаза, что сернобык опустил голову и снова принялся щипать траву, я решил, что пора стрелять. Сел на землю, пропустил руку через ремень, и как только сернобык встрепенулся и принял в сторону, прицелился ему в загривок и спустил курок. Обычно охотник не слышит выстрела, но я слышал, как ударила пуля, и в то же мгновение сернобык кинулся вправо, и вся равнина, озаренная восходящим солнцем, сразу ожила. Точно игрушечные лошадки поскакали галопом длинноногие смешные конгони. Раскачиваясь на бегу, помчалась антилопа и второй сернобык, которого я раньше не видел. Среди всего этого движения и переполоха выделялся мой сернобык, который трусил мелкой рысцой, высоко задрав рога. Я встал, чтобы свалить его на бегу. В прорези прицела он казался совсем крошечным. Прицелился в шею, спустил курок. И сернобык упал, дрыгая ногами, раньше, чем я услышал треск пули, раздробившей кость. Вторым, еще более удачным выстрелом с очень дальнего расстояния я перебил ему заднюю ногу. Я бросился было бежать, но затем из осторожности перешел на шаг, чтобы сернобык не сбил меня, если вскочит и пустится на утек. Однако он успокоился навеки. Свалился он так внезапно, и пуля поразила его с таким треском, что я испугался за целость рогов, но, подойдя, обнаружил, что он был смертельно ранен первой пулей, угодившей ему в хребет, а когда я перебил ему ногу, он упал. Подошли остальные, и Чара всадил в сернобыка нож, чтобы мясо можно было есть правоверным. «Куда вы целились во второй раз?» — спросил Карл.
2: «Никуда».
1: «Взял чуть выше и вперед».
3: «Красивый выстрел», — заметил Дэн.
2: «Вечером он уже будет уверять, что раздробил ему заднюю ногу намеренно, и что это его излюбленный прием», — вмешался старик. «Вы никогда не слышали, как он разглагольствует на такие темы?»
1: В то время как Мкола возился с головой сернобыка, а Чаро разделывал тушу, подошел длинный худой масай с копьем, поздоровался и постоял немного на одной ноге, наблюдая за работой. Потом он заговорил со мной, и я позвал старика. Масай повторил то же самое старику.
2: «Он спрашивает, будете ли вы еще охотиться?» — перевел старик. «Ему нужны шкуры, но не шкуры сернобыков. Они, по его мнению, ничего не стоят. Он спрашивает, не хотите ли вы убить парочку конгони или антилопу? Их шкуры ему больше нравятся.
1: Скажите ему, что этим я займусь на обратном пути».
3: Старик торжественно перевел мои слова. Масай пожал мне руку. Скажите ему, что он всегда может найти меня в нью-йоркском баре у Гарри», — продолжал я. Масай сказал еще что-то и почесал одну ногу о другую.
2: «Он спрашивает, зачем вы стреляли в сернобыка два раза?»
3: «Скажите ему, что по обычаям нашего племени мы утром всегда убиваем дважды. Днем мы убиваем только раз, а вечером сами уже наполовину мертвы. И еще скажите, что он может найти меня в любое время в Нью-Стэнли или у Торра».
2: «Он спрашивает, что вы делаете с рогами?»
3: «Скажите ему, что по обычаям нашего племени мы дарим рога самым богатым друзьям. Еще скажите, что это очень волнующее событие, и порой за некоторыми нашими соплеменниками гоняются люди с незаряженными пистолетами. Скажите, что он может найти меня в моей книге». Старик что-то сказал Масаю, мы снова обменялись рукопожатием и расстались самым дружеским образом. Сквозь туман мы разглядели на дальнем краю равнины еще нескольких масаев, которые шли по дороге, сильно сгибая колени, с коричневыми шкурами на плечах, с копьями, поблескивавшими в утреннем свете. Но вот мы

0: маленькой деревушке Тибая, где есть беленькая гостиница, магазин и множество возделанных участков. Здесь Дэн сидел однажды на стоге сена, поджидая, не придет ли какой-нибудь куду пастись на маисовое поле, как вдруг появился лев и чуть не сцапал Дэна. С тех пор деревушка Тибая была для нас овеяна славными воспоминаниями. И поскольку прохлада еще держалась и солнце не успело высушить росу, я предложил для того, чтобы деревушка стала нам еще более памятна, распить бутылочку немецкого пива с серебряной фольгой вокруг горлышка и черно-желтой этикеткой, на которой изображен всадник в доспехах. Сказано — сделано. Затем, выяснив, что дорога впереди вполне проезжая, мы попросили передать шоферам грузовиков, чтобы они следовали за нами на восток, и, покинув историческую деревушку, двинулись к побережью, в царство Куду.
1: Мы читали фрагмент из повести Эрнеста Хемингуэя «Зеленые холмы Африки».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия будет усиливать ответные удары, чтобы остановить атаки украинских боевиков на гражданские объекты, заявил Владимир Путин. Президент также отметил, что действия националистов вредят экономике страны, но она быстро восстанавливается. Россия укрепляет систему ПВО и продолжит это делать.
2: И это следующая задача – отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются.
1: Президент отметил важность гибкости в реагировании на действия противника и необходимость всегда быть на шаг впереди. За сутки войска группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю российские силы освободили 5 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по украинским объектам. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Киева. Под удар попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, склады с боеприпасами, а также места сборки и подготовки беспилотников и безэкипажных катеров, добавили в оборонном ведомстве. Вирус Эбола, сибирская язва и другие опасные патогены хранятся на Украине в биолабораториях, говорится в докладе Офиса национальной разведки США о программе поддержки таких объектов. В стране насчитывается более 40 таких лабораторий, которые финансировал и поддерживал Вашингтон. В докладе утверждается, что в украинских учреждениях не только хранятся коллекции опасных возбудителей, но и ведется подготовка местных специалистов по американским программам работы в условиях биологической изоляции. Ученые также проходят сертификацию для работы с особо опасными патогенами. Иранские медиа сообщают о новом меморандуме между Тегераном и Вашингтоном, который включает в себя несколько ключевых пунктов. Среди них отмена санкций, вывод войск и помощь в восстановлении экономики Ирана. Согласно информации, соглашение состоит из 14 пунктов. США обязуются снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив. Также проект предусматривает вывод американских войск из регионов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. Основные переговоры между США и Ираном будут сосредоточены.

0: сосредоточены на ядерной программе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «Союз рыжих». Читает Сергей Кирсанов.
4: Когда я прошлой осенью зашел в один прекрасный день к моему другу Шерлоку Холмсу, я застал его в оживленном разговоре с толстым, цветущего вида пожилым человеком, волосы которого были огненно-красного цвета. Я уже собирался извиниться и ретироваться, как вдруг Холмс быстро втащил меня в комнату и запер за мной дверь. «Ты пришел как нельзя более кстати, мой дорогой Ватсон», — проговорил он сердечно. «Я боялся тебе помешать, ты, кажется, занят», — ответил я ему. «Да, я занят, и даже очень занят. В таком случае я обожду в соседней комнате». «Нет, оставайся здесь». «Доктор Ватсон», — проговорил он, представляя меня незнакомцу, — «очень часто помогал мне и делом, и советом в самых запутанных обстоятельствах. И я не сомневаюсь, мистер Вильсон, что он и в данном случае окажет мне большую помощь. Не будете ли вы, может быть, так любезны, мистер Вильсон, еще раз повторить начало рассказа? Я прошу вас об этом не потому, что мой друг не слышал первой части рассказа, а потому что мне крайне важно подробнее ознакомиться с каждой отдельной подробностью. Обыкновенно я уже при поверхностном ознакомлении с обстоятельствами дела создаю картину целого благодаря сравнению с многочисленными схожими фактами. Но в данном случае я положительно теряюсь в догадках». «Вы, вероятно, не можете найти объявление, мистер Вильсон?» «Нет, я его нашел», — ответил толстяк и положил свой толстый красный палец на газету. «Вот оно! Им-то и началась вся история. Будьте так любезны сами его прочитать, господин доктор». Я взял газету и прочел следующее. «Союзу рыжих. Согласно завещанию скончавшегося Эзекииля Гопкинса из Ливана в Пенсильвании, Соединенные Штаты, снова освободилась вакансия, которая предоставляет члену Союза право получать еженедельно 4 фунта стерлингов почти без всякой с его стороны работы. Все здоровые телом и душой рыжие, достигшие 21 года, могут явиться кандидатами. Личное заявление в понедельник, 11 часов утра, у Дункана Росса в помещении Союза, 7-я Флотская улица». «Что это означает, черт возьми?» — воскликнул я, прочитав два раза подряд это странное объявление. Холмс прям покатывался со смеху на своем стуле, как он это всегда делал, когда был в хорошем расположении духа. «Не правда ли? Это крайне курьезно!» — воскликнул он. «А теперь, мистер Вильсон, соберитесь силами и расскажите нам о себе, о вашей домашней жизни и о действии, которое оказали эти строки на ваше счастье. Ты, доктор, запиши, пожалуйста, название и номер газеты». «Это Morning Chronicle от 27 апреля 1890 года, ровно 2 месяца тому назад». «Хорошо. Прошу вас, начинайте, мистер Вильсон». «Итак», — проговорил Вильсон, вытирая свой потный лоб, «как я вам уже говорил, господин Холмс, у меня есть маленький магазин в Кобург-сквере, недалеко от Сити, где я торгую старым платьем и выдаю деньги под заклад. Дело это не бог знает какое прибыльное, и за последние годы оно дает мне ровно столько, сколько мне необходимо для того, чтобы свести концы с концами. Прежде у меня было 2 приказчика. Теперь же я держу только одного, и этого одного был я бы не в силах держать, если бы он добровольно не согласился служить у меня за полцены, для того, чтобы подробно ознакомиться с торговым делом». «Как зовут этого любезного юношу?» — спросил Холмс. «Его зовут Винсент Сполдинг, и юношей ни в коем случае назвать его нельзя. Возраст его трудно определить. Более ловкого приказчика мне нечего и желать, господин Холмс. Я отлично знаю, что он легко мог бы найти гораздо лучшее место и зарабатывать вдвое больше, чем он теперь зарабатывает у меня. Но я, конечно, молчу».
5: «И отлично делаете. Вы можете считать за особое счастье, что вам удалось заполучить дешевого приказчика. В наше время это не так-то часто случается. Мне кажется, что ваш приказчик не менее курьезен, чем это объявление».
4: «Положим, и у него есть недостатки», — ответил Вильсон. Представьте себе, он так любит фотографию, что положительно сходит с ума. Иногда он внезапно бросает работу, берет свой аппарат, забирается в подвал, как крот в свою нору, и проявляет там снимки. Это его главный недостаток. А так-то вообще он хороший работник. Жаловаться на него не могу.
5: Он, наверное, еще служит у вас?
4: Как же, мистер Холм, служит. Он и 14-летняя девушка, умеющая немного готовить и убирать, вот и весь мой персонал. Вы знаете, я бездетный вдовец. Мы живем втроем, мирно, тихо. Большого барыша магазин мне не приносит, но все же я зарабатываю достаточно, чтобы прожить безбедно, не влезая в долги. Все шло превосходно, пока не появилось это объявление. Как раз 8 недель тому назад в магазин входит Сполдинг с этой газетой в руках и говорит: «Как я жалею, мистер Вильсон, что у меня не рыжие волосы». «Это почему?» — спрашиваю я его. «Почему?» — отвечает он. «Потому что опять освободилась вакансия в Союзе рыжих. Тот, кто займет ее, получит маленькое состояние, и я знаю, что свободных вакансий больше, чем кандидатов, так что правление не знает больше, куда девать деньги. Если бы я мог выкрасить свои волосы, я бы с удовольствием отправился в это уютное гнездышко». «В чем же, собственно говоря, дело?» — спросил я. «Видите ли, мистер Холмс, я страшный домосед. И так как я живу рядом с магазином, то поэтому часто по целым неделям не переступаю за порог магазина. Поэтому я знаю очень мало о том, что делается на белом свете, и всегда бываю очень рад, когда мне сообщают новости». «Вы разве ничего не знаете о Союзе рыжих?» — спросил он с величайшим удивлением. «Ровно ничего». «Неужели?» «Это меня крайне удивляет, тем более что вы сами могли бы явиться кандидатом на это место». «А что она дает?» — спросил я. «Фунтов 200 в год, не более. Но зато работы почти совсем нет никакой. И при этом можно иметь посторонние занятия». «Вы, конечно, можете понять, мистер Холм, что я насторожился и весь обратился вслух, так как за последние годы дела мои были не блестящие. И 200 фунтов стерлингов в год явились бы мне как нельзя более кстати. Расскажите мне все подробно», — обратился я к нему. «Вы видите сами», — проговорил Сполдинг, показывая на объявление, «что в Союзе освободилась вакансия. И вот адрес, по которому нужно обращаться с заявлениями. Насколько я мог узнать, Союз этот был основан американским миллионером Эзекилем Гопкинсом, который, по-видимому, был большим чудаком. После его смерти нашли завещание, по которому он все свое громадное состояние оставлял рыжим на проценты с капитала. Этим рыжим должно было быть обеспечено спокойное и безбедное существование». «Но ведь рыжих целые миллионы!» — воскликнул я. «Завещание, — ответил он, — имеет в виду только лондонцев и при этом совершеннолетних. Американец этот прожил свою молодость в Лондоне и поэтому хотел оказать благодеяние своей второй родине. Затем я слышал, что совершенно бесполезно заявлять о себе, если имеешь светлые или темно-рыжие волосы. Завещание относится только к англичанам с ярко-огненно-рыжими волосами. Если бы у вас явилась фантазия заявить о себе, я уверен, что вы бы заняли свободную вакансию. Но, может быть, вам не стоит беспокоиться из-за каких-то 200 фунтов. Как вы сами, господа, можете удостовериться, цвет моих волос такой огненно-рыжий, что я мог рассчитывать на успех, как всякий другой с волосами подобного цвета. Сполдинг был, по-видимому, так хорошо знаком со всеми обстоятельствами дела, что он мог мне, пожалуй, оказать содействие. Поэтому я велел ему закрыть магазин и сопровождать меня. Он, конечно, этому обрадовался. Мы закрыли магазин и отправились по указанному в газете адресу». «Если бы вы видели это зрелище, господин Холмс! С севера и юга, с востока и запада сбежались все, чьи волосы имели хоть самый легкий рыжий оттенок. Флотская улица была переполнена рыжими. Я не мог и вообразить, что в Лондоне их так много существует. Каждый оттенок имел своего представителя. Тут были люди с соломенно-лимонно-апельсинно-рыжими волосами. Но, по словам Сполдинга, только немногие из них могли похвастать волосами огненно-красного цвета. Когда я увидал эту массу претендентов, я тотчас же решил вернуться домой. Но Сполдинг об этом и слышать не хотел. Я до сих пор не могу понять, каким образом ему удалось протискаться сквозь толпу На лестнице было беспрерывное движение. Одни поднимались полные надежд, другие сходили разочарованные. Мы пробили себе дорогу и добрались счастливо до бюро.
5: «Это очень забавная история», — заметил Холмс, когда клиент его замолк на мгновение, чтобы оживить свою память значительным количеством табаку. «Продолжайте, пожалуйста».
4: В бюро находилось несколько деревянных стульев и еловый стол, за которым сидел маленький человек, волосы которого были еще краснее моих. Каждому входившему кандидату он задавал несколько вопросов и находил в каждом что-нибудь такое, что лишало его возможности занять освободившуюся вакансию. По-видимому, это место не так-то легко было получить. Когда, наконец, дошла очередь до нас, то маленький человек отнесся ко мне любезнее, чем к другим. Он запер дверь, чтобы поговорить с нами наедине. «Это мистер Вильсон», — объявил мой приказчик. «Он желал бы занять освободившееся место». «По-видимому, он имеет на это полное право», — ответил маленький человек. «И подходит под все условия. Я в жизни своей никогда не видал таких тонких волос». Он сделал шаг назад, наклонил на бок голову и уставился в мои волосы, пока я сам не покраснел. Тогда он вдруг наклонился ко мне, потряс мне руку и сердечно поздравил меня с одержанным мной успехом. «Каждая минута промедления была бы несправедливостью по отношению к вам», — сказал он. «Но вы, конечно, извините меня за некоторые необходимые меры предосторожности». При этом он схватился обеими руками за мои волосы и начал их трепать так сильно, что я от боли закричал. «У вас слезы на глазах», — проговорил он, выпуская мою голову. «Этого доказательства вполне достаточно. Мы должны быть осторожны, ибо нас обманули два раза. Один раз надели парик, а другой выкрасили волосы. Если бы вы знали, каким только ухищрением не прибегали для того только, чтобы сделаться членом Союза Рыжих». Он подошел к окну и закричал во все горло, что освободившееся место занято. Стон разочарования пронесся по улице, толпа разошлась по всем направлениям, и скоро осталось только двое рыжих, я и маленький человек. «Меня зовут Дункан Росс», — сказал он, — «и я сам пользуюсь процентами капитала, который нам оставил наш благородный благодетель. Женаты вы, мистер Вильсон? Имеете ли семью?» Я ответил, что семьи у меня нет. Он состроил недовольную гримасу. «Да-с», — проговорил он с сожалением, — «это крайне досадно, жалко, жалко. Знаете вы, что цель капитала — это скорее содействовать размножению рыжих, чем обеспечение жизни холостых. Очень и очень неприятно, что вы холостяк». При этих словах лицо мое вытянулось, ибо я боялся, мистер Холмс, что в конце концов место все-таки не получу. Он, видимо, что-то соображал и затем объявил, что все устроится. «Если б дело шло о другом, — сказал он, — то это обстоятельство явилось бы решительной помехой, но по отношению к вам можно быть более снисходительным. Не у каждого найдешь такие волосы. Когда вы можете начать ваше новое занятие?»
5: «Дело не так-то просто, ведь у меня еще магазин есть».
4: «О нем вы не беспокойтесь, мистер Вильсон», — заметил Сполдинг. «Положитесь всецело на меня». «В какие часы буду я занят?» — спросил я. «От 10 до 2. «Судная касса моя работает лучше всего по вечерам, мистер Холмс, в особенности по четвергам и пятницам, поэтому вполне понятно, что мне было очень приятно зарабатывать кое-что на стороне по утрам. В магазине мог остаться Сполдинг, я на него вполне полагался. Поэтому я сказал, хорошо, часы мне подходят». «А каково вознаграждение?»
5: 4 фунта в неделю.
4: «А занятия какие?» «О них и говорить не стоит». «Что вы этим хотите сказать?»
5: «Вы должны сидеть все время в конторе или быть, по крайней мере, в этом доме. Если вы хоть раз не выполните этого условия, вы лишаетесь места. На этом обстоятельстве в особенности настаивает Гопкинс в своем завещании».
4: «Хорошо», — ответил я. 4 часа в день я могу оставаться в этом доме».
5: «Никакие извинения не принимаются», — заметил мистер Росс. «Больны ли вы или ваше присутствие необходимо в магазине, это решительно все равно. Вы должны все время с 10 до 2 проводить в этом доме, иначе вы теряете место».
4: «А занятия?» «Занятия состоят в переписывании британской энциклопедии. Вот в этом шкафу лежит первый том. Чернила, перья и бумагу должны вы сами приносить. Мы даем вам только стол и стул. Можете вы приступить к работе с завтрашнего дня?»
6: «Конечно могу», — ответил я.
4: «Отлично. В таком случае будьте здоровы, мистер Вильсон, и позвольте мне еще раз поздравить вас с получением места, которого добивались столь многие». Он проводил меня до дверей, и мы с приказчиком отправились домой. И я не знал, что и думать обо всем происшедшем. Я был безмерно счастлив.
1: Радиозвезда.
3: Мы читаем рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».
4: Целый день вся эта история не выходила у меня из головы, и когда наступил вечер, я совершенно упал духом, ибо мне явилась в голову мысль, что все это, быть может, только глупая шутка или грубый обман, хотя я не мог себе объяснить, с какой целью это было предпринято. Мне казалось совершенно невероятным, чтобы кто-нибудь мог оставить после себя подобное завещание, и что подобная рента могла быть выплачиваема за такую пустую вещь, как переписывание британской энциклопедии. Сполдинг употреблял все усилия, чтобы убедить меня в серьезности завещания американца. Но все же, когда я отправился спать, я в уме поставил крест над всей этой историей. Тем не менее, на следующее утро я решился заглянуть в контору. Я купил банку чернил, гусиное перо и 7 листов бумаги и отправился в путь. К моим величайшим удивлению и радости я нашел все в полном порядке. Для меня был приготовлен стол, и Дункан Росс ждал меня, чтобы объяснить мне мою работу. Он велел мне начать переписывать с буквы «А» и затем ушел. Время от времени он заходил в контору. В 2 часа он меня отпустил, похвалив за усердие, и запер за мной дверь в контору. Так продолжалось изо дня в день, мистер Холмс. В субботу явился какой-то господин и уплатил мне 4 фунта. Через неделю это снова повторилось, и я начинал входить во вкус моих занятий. Я являлся в контору каждый день в 10 часов утра и отправлялся домой в 2 часа. Мало-помалу мистер Росс начал приходить только раз в день, а затем и вовсе перестал показываться. Тем не менее, само собой понятно, я не осмеливался выходить из конторы хоть на 1 минуту, боясь его внезапного прихода. Таким образом, прошло 8 недель. Я уже переписал все слова от «А» до «Аттика» и надеялся перейти скоро к букве «Б». Если бы вы знали, сколько бумаги, чернил и перьев я истратил на эту глупую переписку. Вдруг все это кончилось весьма неожиданно.
6: «Кончилось?»
4: «Да, мистер Холмс, сегодня утром. Как всегда. Я был уже у конторы в 10 часов утра, но нашел дверь запертой. На ней гвоздиком была прибита карточка. Вот она, прочитайте ее».
6: Он вынул карточку величиной с маленький лист почтовой бумаги. На ней было написано: «Союз рыжих распущен. 9 октября 1890-го». Шерлок Холмс и я рассматривали это краткое извещение, но жалостное лицо Вильсона было так комично, что мы, не обращая на него ни малейшего внимания, разразились громким смехом.
4: «Я не нахожу в этом ничего смешного», — воскликнул нам клиент, и кровь бросилась ему в голову так, что он покраснел до корня своих огненно-рыжих волос. «Если вы ничего лучшего не умеете делать, как потешаться надо мной, так я могу отсюда удалиться».
6: «Нет, нет», — воскликнул Холмс и снова усадил его на стул, с которого он было приподнялся. «Я ни за что на свете не оставлю вас. Ваше приключение слишком необыкновенно, но, простите меня, оно вместе с тем так комично, что я не мог удержаться от смеха. Скажите, пожалуйста, что вы сделали, когда увидали эту записку на двери?»
4: «Я был поражен, мистер Холмс. Я не знал, что мне делать. В соседних магазинах, куда я обратился за справками, никто мне не мог ничего объяснить. Тогда я пошел к домовладельцу, бухгалтеру, живущему в 1-м этаже, и осведомился у него, что стало с союзом рыжих. Он объявил мне, что никогда ничего не слышал о подобном союзе. Тогда я спросил его, кто такой мистер Дункан Росс, но имя это было ему совершенно незнакомо. Я говорю о господине из 4-го номера.
6: «Что, об этом рыжем?»
4: «Да. Его зовут Вильям Моррис. Он адвокат, у него отделывалась квартира, поэтому он временно и нанимал у меня комнату. Вчера он переехал».
6: «Куда?»
4: «В свою новую контору.
6: Он дал мне адрес: улица Короля Георга, 17, у собора Святого Павла.
7: Я быстро собрался в дорогу, мистер Холмс, но когда я прибыл туда, я нашел там резиновую фабрику, и ни единая душа не знала о существовании Вильяма Морриса или Дункана Росса.
6: «Что вы тогда сделали?» — спросил Холмс.
7: «Я пошел домой и спросил совета у моего приказчика, но он не мог мне посоветовать ничего путного. Он начал меня уверять, что я, наверное, скоро получу письмо с подробным объяснением всего происшедшего. Это, однако, меня не удовлетворяло, мистер Холмс. Мне не хотелось ни с того ни с сего терять такое выгодное место. И так как я узнал, что вы так любезны и даете советы бедным людям в нужде, то я и решил обратиться к вам».
6: «И отлично сделали. Ваша история из ряда вон выходящая, и я с большим удовольствием попытаюсь ее разгадать. Из вашего рассказа я заключаю, что все это происшествие может иметь гораздо более важные последствия, чем это кажется на первый взгляд».
7: «Я думаю, — ответил Вильсон, — ведь я потерял 4 фунта стерлингов в неделю».
6: «Что касается до вас лично, — заметил Холмс, — то у вас нет никаких оснований быть недовольным этим странным союзом. Если я не ошибаюсь, вы нажили около 30 фунтов, не считая приобретенных вами познаний касательно всего, что начинается с буквы «А». Значит, вы в сущности ничего не потеряли».
7: «Нет, мистер Холмс, но все это меня крайне интересует. Я хочу узнать, кто такие эти люди и зачем они сыграли со мной эту шутку, если только это шутка. Ведь им она обошлась достаточно дорого, целых 32 фунта».
6: «Мы постараемся разъяснить вам все эти обстоятельства. Прежде всего, позвольте вам предложить несколько вопросов, мистер Вильсон. Как долго служил у вас приказчик, когда он обратил ваше внимание на объявление?»
7: «Около месяца».
6: «Каким образом он к вам попал?»
7: «По газетному объявлению».
6: «Разве он единственный отозвался на это объявление?»
7: «Нет, я получил массу предложений. Почему вы выбрали именно его?» «Потому что он был проворен и очень нетребователен».
6: «Он согласился служить у вас за полцены, не правда ли?»
7: «Да».
6: «Как он выглядит, этот Винсент Сполдинг?»
7: «Он худощав, маленького роста, без бороды и усов, хотя ему на вид около 30 лет. На лбу у него белый шрам».
6: Холмс привскочил в сильном волнении. «Я так и думал», — проговорил он. «Не заметили ли вы, что у него уши проколоты?»
7: «Да, он сказал мне, что уши ему еще в детстве проколола цыганка».
6: «Хм», — промычал Холмс и погрузился в глубокое размышление. «Он все еще у вас?»
7: «Да, я только что его оставил в магазине».
6: «Отлично, мистер Вильсон. Я надеюсь, что уже через несколько дней буду в состоянии вам сообщить мой взгляд на это дело. Сегодня суббота. Быть может, в понедельник я вам сообщу кое-что новое». «Ну, Ватсон, что ты думаешь о всей этой истории?» — спросил меня Холмс после ухода Вильсона. «Я ничего не думаю», — ответил я откровенно. «Это, по-видимому, очень темная и запутанная история».
7: «Чем удивительнее истории, тем они большей частью менее запутаны», — заметил Холмс.
6: «Самые обыденные преступления, лишенные всяких особенностей, раскрываются всегда с большим трудом. Точно так же, как обыкновенное обыденное лицо запоминается очень трудно. Поэтому-то в данном необходима величайшая поспешность».
7: «Что ты теперь намерен предпринять?» — спросил я.
6: «Курить», — ответил он. «Этот случай требует 3 набитых доверху трубок, и я прошу тебя не говорить со мной в течение 50 минут». Он съежился в своем кресле, поднял колени до подбородка и закрыл глаза. Я думал, что он заснул, и поэтому сам немного задремал. Как вдруг он вскочил, как человек, принявший твердое решение, и положил свою трубку на камин. «Сегодня днем в Сан-Джемс-Голл состоится концерт Сарасата», — проговорил он. «Что ты на это скажешь? У тебя есть свободное время?»
7: «Мне сегодня нечего делать. Ты сам знаешь, что практики у меня очень мало.
6: В таком случае надевай свою шляпу и ступай со мной».
4: Мы сначала пройдем в Сити и позавтракаем. По программе Сарасата сыграет много произведений немецких композиторов, а я немецкую музыку предпочитаю французской и итальянской. Она глубже, проникновеннее. А как раз в данную минуту мне необходимо быть проникновенным. Пойдем, мой друг.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».
4: Мы проехали по подземной железной дороге вплоть до Альдерсгета, откуда было очень недалеко, до Саксон-Кобургского сквера, месту, где разыгралась странная история, о которой мы узнали сегодня утром. Это была маленькая мрачная площадь, вероятно, когда-то знавшая лучшие дни. Со всех четырех сторон ее окружали мрачные двухэтажные дома, а в середине ее был расположен окруженный забором садик, в котором лавровые деревья, очевидно, чахли в борьбе с дымным туманным воздухом. Висевшая на угловом доме три позолоченных шара и коричневая вывеска с изображенной на ней белыми буквами фамилии Вильсон указывали на место, где имел свой магазин наш рыжий клиент. Шерлок Холмс остановился перед домом, наклонил на сторону голову и осмотрел дом сверху донизу. Затем он пошел медленным шагом по улице и снова вернулся к углу, все посматривая испытующим взглядом на окрестные дома. Наконец он вернулся к магазину закладчика, несколько раз ударил своей палкой о тротуар и затем постучал в дверь, которую нам отворил гладко выбритый молодой человек с хитрым лицом, попросивший нас войти. «Благодарю вас», — проговорил Холмс. «Не будете ли так любезны сказать мне, каким образом мне попасть к Странду?» «Третья улица направо, четвертая налево», — ответил быстро приказчик и захлопнул дверь. «Хитрый парень», — заметил Холмс, когда мы пошли дальше. «Я думаю, что во всем Лондоне, пожалуй, не найдется более хитрого человека. А про нахальство нечего и говорить. В этом отношении он любого за пояс заткнет. Я уже раньше о нем кое-что слышал». «По-видимому, — заметил я, — этот приказчик господина Вильсона играет не последнюю роль в тайне Союза Рыжих. Ты, вероятно, позвонил к Вильсону только для того, чтобы посмотреть на этого приказчика». «Нет, не на него».
7: «А на кого же?»
4: «На его брюки».
7: «И что ты увидал?»
4: «То, что ожидал».
7: «Почему ты постучал палкой о тротуар?»
4: «Мой дорогой друг, теперь надо наблюдать, а не болтать. Мы являемся шпионами в неприятельском лагере. Мы только немного знакомы с Саксон-Кобургским сквером. Теперь необходимо ознакомиться с его окрестностями». Когда мы свернули за угол Тихой площади, нашим взором представилась совершенно другая картина. Мы очутились на одной из главных артерий деловой жизни. По мостовой было громадное движение экипажей, а на тротуарах, как муравьи, копошились пешеходы. «Подожди немного», — сказал Холмс, останавливаясь на углу, и бросил взгляд на расположенные по улице дома. «Я бы хотел запомнить расположение домов. Ведь знание Лондона во всех его мельчайших подробностях является моим излюбленным коньком, ты это отлично знаешь. Итак, Мортимер, табачный магазин, газетная лавочка, отделение банка Сити, вегетарианский ресторан и контора экипажной фабрики Макфарлана. А затем начинается уже новый квартал. Теперь я кончил, Ватсон». Настал и час отдыха, бутерброд и чашка кофе, и затем перенесемся в мир струн и звуков, где все так нежно и гармонично, где не существует рыжих клиентов, над загадками которых ломаешь себе голову. Мой друг был музыкальным энтузиастом, он сам отлично играл на скрипке, и музыкальные его произведения далеко возвышались над уровнем посредственности. В полном блаженстве просидел он несколько часов на своем кресле, отбивая такт длинными тонкими пальцами. Никто не мог бы поверить, что это ласково улыбавшееся лицо, эти задумчивые и мечтательные глаза принадлежали Шерлоку Холмсу, неутомимому, предприимчивому и остроумному сыщику. В его странном характере ясно сказывалась двойственность его натуры.
7: Его эластичная натура позволяла ему быстро превращаться из сонного, апатичного человека в полного энергии и огня сыщика. Я знал, что он выказывал массу энергии после того, как он лежал целыми днями в своем кресле и совершенно отдавался своим импровизациям или погружался в чтение своих старинных книг. Затем им внезапно овладевала страсть к розыскам, и он начинал выводить умозаключения. Кто не знал его и его способностей, тот должен был поневоле смотреть на него с пугливым удивлением, как на человека, знающего больше, чем остальные смертные. Когда я увидал Шерлока Холмса, погруженным в музыку, в зале Сент-Джеймса, я подумал про себя, что тем, против кого он замышлял какие-то планы, придется плохо. «Ты, конечно, поедешь домой, доктор», — заметил он, когда мы выходили с концерта. «Да, пожалуй. А у меня есть дело, которое потребует от меня нескольких часов. Знаешь, история в Кобургском сквере очень серьезна».
8: «Почему так?»
7: «Мы имеем дело с важным преступлением. У меня есть, однако, веские основания предполагать, что мы еще успеем помешать его осуществлению. Но благодаря тому, что сегодня суббота, мой план труднее привести в исполнение. Сегодня вечером я буду нуждаться в твоей помощи».
8: «В котором часу?»
7: «В 10. Не поздно будет?»
8: «В 10 часов я буду на улице Бейкер».
7: «Хорошо. И, пожалуйста, захвати с собой револьвер. Быть может, нам будет предстоять опасность». Он кивнул мне головой и исчез в толпе. Я не думаю, что я был дураком, но в сравнении с Шерлоком Холмсом я сам всегда казался себе дураком, и сознание это угнетало меня. И этот раз я видел и слышал совершенно то же самое, что и он, а между тем слова его ясно доказывали, что он не только понимал те факты, которые случились, но и заранее предвидел то, что должно случиться, тогда как мне положение вещей казалось крайне запутанным и непонятным. На обратном пути в Кенсингтон я еще раз обдумал все, начиная от странной истории рыжего переписчика до нашего визита в Саксон-Кобургском сквере и до многозначительных слов, с которыми Шерлок Холмс меня оставил. К чему эта ночная экспедиция? Зачем я должен был быть вооружен? Куда мы пойдем и что нам предстоит? Холмс намекнул мне, что этот гладко выбритый приказчик — опасный человек. Человек, быть может, замышляющий серьезное преступление. Я старался разгадать всю эту загадку, но, увы, напрасно долго ломал я себе голову, но затем решил больше не задумываться над этой таинственной историей и спокойно ждать вечера.

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Союз рыжих». Читает Сергей Кирсанов.
2: Было четверть десятого, когда я вышел из дома и направился к улице Бейкер через парк и Оксфордскую улицу. Перед подъездом стояли два извозчика, и когда я вошел в переднюю, я услышал несколько голосов. Холмса я нашел в оживленном разговоре с двумя мужчинами. В одном я узнал Петера Джонса, полицейского агента. Другой же был высокий, худой, с мрачным видом господин в черном сюртуке и безукоризненном цилиндре. «А, теперь мы в полном сборе», — проговорил Холмс, застегивая свою удобную куртку. «Я думаю, Ватсон, ты знаком с мистером Джонсом из Скотланд-Ярда. Позволь мне представить тебя мистеру Мерриветтеру, который примет участие в нашей ночной экспедиции». «Мы снова будем охотиться попарно, доктор», — проговорил Джонс. «Наш друг умеет выслеживать дичь. Ему нужна только старая охотничья собака, которая помогла бы ему при преследовании. Надо надеяться, что мы будем охотиться не за уткой», — заметил недовольным тоном мистер Мерриветтер. «Уж вы вполне положитесь на мистера Холмса», — ответил спокойно полицейский агент. «У него собственные увертки и выдумки, которые, прошу вас, мистер Холмс, не сердиться, быть может, слишком теоретичны и фантастичны, но, во всяком случае, он обладает задатками настоящего сыщика. Нельзя отрицать того, что он раз или два был гораздо ближе к истине, чем полиция, например, в деле Гопа». «Если вы так уверены, мистер Джонс, я сам совершенно спокоен», — ответил Мерриветтер. «Но все-таки признаюсь, что я с большим бы удовольствием просидел бы за партией в 66. Ведь сегодня, за 27 лет, единственная суббота, которую я не провожу за карточной игрой».
3: «Мне кажется, — заметил Шерлок Холмс, — что вы сами скоро убедитесь, что сегодня вы ведете гораздо более важную игру, чем когда-либо. И притом эта игра доставит вам известное волнение. В данном случае, мистер Мерриветтер, вы должны спасти ваши 30 тысяч фунтов, а вы, Джонс, поймать человека, которого вы уже давно преследуете».
2: «Да, да», — воскликнул полицейский агент, — «этот Джон Клей, убийца, вор и фальшивомонетчик, несмотря на то, что он молодой человек, он основательно знает свое дело. Ни на одного лондонского преступника я не наложу ручных цепей с таким удовольствием, как на него. Удивительный человек этот молодой Джон Клей. Дед его был герцогом, а сам он получил образование в Этоне и Оксфорде. У него умная башка и ловкие руки, и мы каждый момент находим его следы, но его самого никак не можем поймать. Вот уже несколько лет, как я за ним гоняюсь, и ни разу мне не удавалось даже видеть его.
3: Я надеюсь, что буду иметь удовольствие представить вам этого негодяя еще сегодня ночью», — уверил его Холмс. «И я тоже не раз сталкивался с Джоном Клей, и вполне разделяю ваше мнение, он знаток своего дела. Но уже пробило 10 часов, нам необходимо выступать. Будьте любезны сесть в первый экипаж, а мы с Ватсоном сядем во второй. Во время нашего долгого пути мой друг особенной сообщительностью не отличался. Он откинулся на подушке экипажа и напевал мелодии, которые он слышал сегодня на концерте Сарасаты. Мы проехали по бесконечному лабиринту ярко освещенных улиц, пока, наконец, не доехали до улицы Фарингдон».
2: «Теперь мы почти у нашей цели», — заметил мой друг. «Мерриветтер — директор банка и лично при этом заинтересован в исходе нашей экспедиции. Я считал небесполезным пригласить Джонса, он очень порядочный человек, но совершенный дурак в своем деле. Одним только достоинством может он похвастаться — он храбр и отважен. И раз уж он вцепится в кого, так, наверное, не выпустит из своих объятий. Мы приехали, они уже нас ждут. Мы очутились в той же самой оживленной улице, в которой были сегодня утром. Извозчиков наших мы отослали. Следуя за Мерриветтером, мы прошли по узкому переулку и затем вошли куда-то через дверь, которую он нам открыл. Оказалось, что мы находились в маленьком коридорчике, в конце которого помещалась тяжелая железная дверь. Мерриветтер открыл нам эту дверь, и мы снова спустились по каменной лестнице, заканчивавшейся железной дверью. Перед тем, как пройти в эту дверь, Мериветер остановился и зажег фонарь. Затем он провел нас по какому-то темному коридору, открыл третью дверь, через которую мы проникли в какое-то сводчатое подземелье, очень похожее на погреб. По стенам стояли большие корзины и тяжелые ящики, набросанные друг на друга в беспорядке.
3: «Сверху вы вполне защищены», — заметил Холмс, когда Мериветер поднял фонарь и начал осматриваться.
2: «Снизу тоже», — ответил тот и постучал палкой по полу.
0: «Что это? Какой странный звук?» — заметил он с удивлением.
3: «Я должен вас серьезно попросить держать себя немного спокойнее», — проговорил строго Холмс. «Вы только что чуть не погубили всю нашу экспедицию. Могу я вас попросить присесть на один из этих ящиков и больше не трогаться с места?»
4: С сильно обиженным выражением лица воссел Мериветер на одну из корзин, тогда как Холмс опустился на колени и начал с фонарем и при помощи увеличительного стекла исследовать каменные плиты пола.
2: Затем через несколько секунд он вскочил и спрятал в карман свое увеличительное стекло.
3: «Мы имеем перед собой, по крайней мере, целый час», — заметил он, «так как они не могут ничего предпринять, пока наш рыжий клиент не уляжется в постель. Тогда они, не теряя ни минуты, примутся за дело, ибо чем раньше они начнут свою работу, тем больше времени останется им для бегства. Мы находимся теперь, Ватсон, как ты уже давно, должно быть, отгадал, в подземной кладовой отделения Лондонского банка. Мистер Мериветер, председатель правления этого банка, и тебе охотно объяснит, почему самые дерзкие преступники Лондона относятся теперь с таким интересом к этой кладовой.
4: «В этом подвале хранится французское золото», — шепнул мне Мериветер. «Нас несколько раз предостерегали, что золото это находится в опасности. Дело в том, что несколько месяцев тому назад нам необходимо было увеличить наличный денежный запас. И ввиду этого мы заняли 30 тысяч наполеондоров во французском государственном банке. Затем деньгами этими мы до сих пор не воспользовались, и они остались нераспакованными в нашей кладовой. Надо заметить, что это обстоятельство не было тайной и стало всем известно. В корзине, на которой я сижу, заключается 2000 наполеондоров, завернутых в восковую бумагу».
3: «Но пора распределить наши роли», — заметил Холмс. «Я думаю, что через час мы все узнаем. А теперь необходимо закрыть фонарь».
4: «И сидеть в темноте?»
3: «Да, пожалуй, что так. Я захватил с собой колоду карт, так как полагал, что раз нас четверо, то мы можем поиграть в карты и таким образом не нарушить ваших привычек. Но, к сожалению, я вижу, что приготовления наших врагов подвинулись настолько далеко, что мы не можем осмелиться сидеть при свете фонаря. Прежде всего, необходимо распределить наши роли.
4: Мы имеем дело с очень опасными людьми. И если мы сразу не лишим их возможности защищаться, они могут нам наделать много хлопот. Поэтому нам необходимо принять все меры предосторожности. Я стану за эту корзину, а вы спрячьтесь вот за тот ящик. Когда я наведу на них мой фонарь, вы должны сразу выскочить из засады и открыть по ним огонь. Ты, Ватсон, тоже стреляй, и, пожалуйста, не стесняйся».
3: Я положил свой револьвер с взведенным курком на деревянный ящик, за который я сам спрятался. Холмс закрыл фонарь, и сразу стало темно. Такой темноты я еще никогда не видал. Один только запах горячего металла являлся доказательством того, что свет еще есть, и что он появится в необходимый момент. Мои нервы были так возбуждены долгим ожиданием, что неожиданная темнота и холодный, сырой воздух подвала вселили в меня какой-то безотчетный панический страх. «Негодяям остается один только выход через дом в Саксон-Кобургском сквере», — шепнул Холмс. «Надеюсь, вы исполнили мою просьбу, Джонс?»
4: «Как же! Я поставил инспектора и двух офицеров у входа в дом».
3: «Отлично! Таким образом, все выходы заняты. А теперь нужно молчать и ждать».
5: Радиозвезда.
1: Мы читаем рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».
2: Целая вечность. А между тем, впоследствии выяснилось, что мы ждали только час с четвертью, а мне, между тем, казалось, что ночь уже прошла, и настал следующий день. Все мои члены были как бы скованы. Я не смел двинуться. Нервы мои были в высшей степени напряжены, слух мой сделался таким тонким, что я не только слышал спокойное дыхание моих спутников, но даже мог различить тяжелое дыхание толстого Джонса от легких вздохов директора банка. С моего места я мог отлично видеть каменные плиты пола. Вдруг я заметил тонкий луч света. Сначала каменная плита только осветилась огнем, затем на ней появился отблеск желтого луча, и без всякого шума раздвинулись две плиты, и между ними образовался довольно большой промежуток. Появилась рука, нежная, белая рука, почти женская ручка, и начала ощупывать пол. Затем она внезапно исчезла, точно так же, как и появилась. И затем снова наступил мрак. Некоторое время все было тихо. Вдруг раздался резкий удар, каменная плита перевернулась и ударилась об пол, и затем в раскрывшемся таким образом отверстии появился фонарь, ярко освещавший все кругом. В отверстие просунулось тонкое, почти детское лицо, и в подвал вскочил какой-то человек. Затем он помог выбраться своему спутнику, такому же худому и болезненному человеку, как и он сам, с бледным лицом и целой копной всклокоченных рыжих волос на голове.
4: «Все идет отлично», — прошептал первый. «У тебя долото и мешки». «Тысячу чертей! Спасайся, Арчи, спасайся, я их задержу!»
2: Дело в том, что выскочил Шерлок Холмс и схватил мошенника за горло. Второй быстро исчез в отверстие. Джонс только успел схватить его за фалду пиджака, которая и осталась в его руках. В руках преступника блеснуло дуло револьвера, но кастетом своим Холмс так ударил его по руке, что оружие со звоном упало на каменный пол. «Ничего не поделаешь, Джон Клей», — проговорил любезным тоном Шерлок Холмс. «Надо примириться с необходимостью».
4: «Я это вижу», — ответил тот с полнейшим спокойствием. «Но мне кажется, что моему спутнику удастся благополучно бежать, хоть, как я вижу, у вас фалда его пиджака».
2: Три агента поджидают его у дверей.
4: «А, неужели? Вы, по-видимому, приняли все меры. Мне остается только вас поздравить».
2: «И вас тоже», — ответил Холмс. «Ваша выдумка нова и очень оригинальна». «Вы сейчас увидите вашего спутника», — заметил Джонс. «Позвольте мне одеть на вас ручные кандалы».
4: «Я попрошу вас не прикасаться ко мне вашими грязными руками», — возразил наш пленник. «Вам, может быть, неизвестно, что в моих жилах течет княжеская кровь. Будьте любезны называть меня сэром и говорить, когда вы обращаетесь ко мне, прошу вас».
2: «Отлично», — ответил Джонс и прыснул от смеха. «Итак, прошу вас, сэр, последовать за мной наверх. Там нас ждет экипаж, который отвезет ваше высочество в полицейское управление».
4: «Это лучше звучит», — заметил с довольным видом Джон Клей. Он вежливо раскланялся с нами и спокойно последовал за агентом. «Мистер Холмс!» — воскликнул Мэриветтер в то время, когда мы выходили из кладовой. «Я право не знаю, как отблагодарить мне вас за все. Вы каким-то чудом раскрыли, без сомнения, самое дерзкое покушение на ограбление банка».
2: «Мне нужно было еще свести с Джоном Клей старые счеты», — ответил Холмс. «Я думаю, банк уплатит мне все незначительные расходы, которые я произвел, а затем никакого вознаграждения мне не нужно, потому что я считаю себя вполне вознагражденным удачей дела и удовольствием, доставленным мне рассказом о Союзе Рыжих». «Видишь ли, Ватсон, — говорил он мне, когда мы утром сидели у него за стаканом виски с содовой водой, — мне сразу стало вполне ясно, что вся эта глупая история с Союзом Рыжих и перепиской энциклопедического словаря имела только одну цель — удалить этого Вильсона из его дома на несколько часов ежедневно. Средство для достижения этого было придумано очень оригинальное и остроумное. Без сомнения, изобретательный Джон Клей остановился на этом средстве ввиду цвета волос своего спутника. Затем, что значил расход в 4 фунта стерлингов еженедельно, когда дело шло о десятках тысяч?
0: Поэтому они печатают объявления.
2: Один негодяй ведет все это дело, другой уговаривает нашего рыжего клиента домогаться места, и соединенными усилиями они достигают того, что каждое утро он удаляется на несколько часов из дома. Как только я узнал, что его приказчик согласился получать жалование в половинном размере, мне сразу стало ясно, что он служил у Вильсона неспроста.
4: Но как ты мог проникнуть в его планы?
2: Если бы в доме жили женщины, я бы предположил самую обыкновенную интрижку, но женщин не было. И поэтому нужно было предположить что-нибудь другое.
4: Но что именно?
2: Я вспомнил о страсти приказчика к фотографии, о том, что он пропадал все время в подвале.
4: Подвал! Вот где была разгадка.
2: Я навел справки относительно этого приказчика и скоро пришел к убеждению, что в его лице имел дело с самым дерзким и закоренелым преступником Лондона. Для чего он удалялся в подвал?
4: Очевидно, для того, чтобы копать ход под какое-нибудь здание.
2: Вот к какому заключению я пришел, когда мы посетили нашего торговца старым платьем.
4: Ты удивился, когда я ударил палкой по каменным плитам?
2: Я просто-напросто хотел узнать, находится ли подвал перед домом. По звуку я убедился в том, что перед домом его не было. Тогда я позвонил, и дверь нам, как я рассчитывал, открыл приказчик. Хотя мне приходилось с ним сталкиваться, но лица я его никогда не видал, да оно мне и не было интересно, я взглянул только на его колени и сразу увидал по ним, что он стоит по целым часам на коленях, очевидно, копая землю.
0: Теперь оставалось только узнать, в каком направлении мог он копать подземный ход.
2: Я завернул за угол и увидал, что Ситибанк находится рядом с домом нашего друга, и для меня все сразу стало ясно. Когда ты после концерта уехал домой, я отправился в главное полицейское управление, а затем сделал визит директорам банка.
4: «Из чего ты мог заключить, что они хотят привести свой план в исполнение сегодня ночью?» — спросил я его.
2: То обстоятельство, что они закрыли свою контору, служило ясным доказательством того, что они больше не боялись присутствия мистера Вильсона. Другими словами, они довели до конца подземный ход. Они имели полное основание немедленно же воспользоваться им, так как они могли быть накрыты на месте преступления, и, наконец, золото могло быть перенесено в другую кладовую.
4: Суббота была всего удобнее для выполнения их плана, так как перед ними были целых 2 дня.
2: По всем этим причинам я ожидал их прихода именно сегодня ночью.
4: Ты блистательно выполнил это дело. Какая длинная и вместе с тем связанная цепь умозаключений.
2: «Меня эти расследования спасают от скуки», — ответил он, зевая. «Ах, я уже чувствую, как она снова овладевает мной. Вся моя жизнь — сплошное усилие избавиться от скуки. И эти маленькие приключения действительно меня развлекают».
4: «И благодаря этому ты станешь благодетелем человечества», — проговорил я.
2: Он пожал плечами. «Пожалуй, я этим могу кое-какую пользу принести», — заметил он.
1: Мы читали рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».

0: Радио «Звезда». Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
1: Какая-то дама с собачкой, одетая нарядно и со вкусом, хотела показать своим новым знакомым, какой у нее дрессированный пудель, и крикнула ему повелительно: «Ляж!» Одного этого «ляж» оказалось достаточно, чтобы для меня обозначился низкий уровень ее духовной культуры, и в моих глазах она сразу утратила обаяние изящества, миловидности, молодости. И я тут же подумал, что если бы чеховская дама с собачкой сказала при Дмитрии Гурове своему белому шпицу «ляж», Гуров, конечно, не мог бы влюбиться в нее и даже вряд ли начал бы с ней тот разговор, который привел их к сближению. В этом «ляж» вместо «ляг» отпечаток такой темной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре, сразу обнаружит свое самозванство, едва только произнесет это слово. Что, например, хорошего мог я подумать о том престарелом учителе, который предложил первоклассникам: «Кто не имеет чернильницы спереду, мочай взад». И о студенте, который сказал из-за двери: «Сейчас я поброюсь и выйду». И о той любящей матери, которая на великолепнейшей даче закричала дочери с балкона: «Не раздевай пальто!» И о том прокуроре, который сказал своей речи:

0: Миржанов сообщает мне о той неприязни, какую он почувствовал к одному из своих сослуживцев, когда тот написал в докладной записке: «От седого можно сделать вывод». «Также я хорошо понимаю», — продолжает товарищ Миржанов, «известного мне студента, который сразу охладел к любимой девушке, получив от нее нежное письмо со множеством орфографических ошибок. Прежде, лет 45 назад, грешно было бы сердиться на русских людей за такие извращения речи. Их насильственно держали в темноте. Но теперь, когда школьное образование стало всеобщим и с неграмотностью покончено раз и навсегда, все эти ляж и мочай не заслуживают никакого снисхождения».
1: Корней Чуковский о русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Каждый участник специальной военной операции выполняет свою задачу с достоинством. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с бойцами спецоперации в Кремле. Президент подчеркнул, что День России – это праздник в первую очередь для российских бойцов, и отметил роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении, в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. И вот я, когда встречаюсь, допустим, с летчиками или с моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль. Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными.
1: Президент также отметил, что постоянно общается, встречается и поддерживает связь с представителями различных родов войск Вооруженных сил России. МИД России предупреждает российских граждан о потенциальных рисках поездок в Таиланд. Ведомство обращает внимание на возможность задержания или ареста по запросам Соединенных Штатов. Таиланд, популярный среди туристов, курорт остается одной из стран, где американские власти активно проводят операции по аресту россиян. Соединенные Штаты действуют решительно, игнорируя местные законы, и проводят спецоперации, чтобы задержать граждан России, попавших в их поле зрения. Многих задержанных подвергают угрозам, запугиванию и психологическому давлению, добавили в ведомстве. Гонка «Паруса России» прошла в акватории Амурского залива во Владивостоке. В акции участвовали несколько десятков яхт. Так в регионе встретили День России. Подробности телеканалу «Россия-1» рассказал президент Приморской федерации парусного спорта Михаил Ермаков.
3: Мы начинаем жить раньше, чем вся Россия. Поэтому действительно у нас начинается раньше всех всероссийская регата «Паруса России». Продолжается она ежегодно уже много лет. Находится в едином календаре Минспорта России. Но мы вот начинаем, поскольку живем на 7 часов раньше, чем Москва. Вот мы начинаем. Дальше передаем Иркутску. Дальше Красноярск, Омск, Новосибирск. Если в календарях бывают сдвижки какие-то, то эта регата проводится 12 июня.
1: В День России по всей стране проходят праздничные мероприятия. А в Кремле Владимир Путин вручил золотые звезды героям труда и государственные премии в различных областях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева. Столица Золотого кольца России. Город древний и прекрасный. Здесь есть на что посмотреть. Здание гимназии, в которой учился поэт Некрасов. Знаменитый Волковский театр. Монолиты крепостных башен, монастыри, усадьбы. Однако некоторые гиды не зря настоятельно рекомендуют любопытным туристам: обращайте внимание на подворотни старинных домов в центре Ярославля. Не пожалеете. Там можно увидеть настоящие чудеса. Например, галерею актерского мастерства Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
3: Чувствуйте себя как дома. Да не забывайте, что в гостях.
2: Популярный советский фильм Георгия Данелии «Афоня» давно разобрали на цитаты. Ярославцам эта картина особенно дорога. Ее снимали здесь летом 1974 года. В кадре зрители увидели как центральные улицы города, так и свои родные хрущевки. В 1975 году фильм вышел на первое место в советском прокате. А герои Леонида Куравлева и Евгения Леонова стали народными любимцами.
1: Имя на карте.
2: Если идти от памятника Ярославу Мудрому вдоль стены Спаса Преображенского монастыря, не надо вместе с основным потоком сворачивать налево, на шумную Первомайскую. Проходите прямо на тихую улицу Нахимсона. Вот тут-то не пропустите вход в арку, расположенную в фасаде дома номер 21. Она будет по правую руку. Это и есть галерея Куравлева. Длинная арка проходит под всем домом и ведет во двор. Под ногами темный аккуратный булыжник, в который встроены большие звезды с названиями популярных фильмов с участием Леонида Куравлева. На каждый выбит год выхода картины, имя режиссера. Но главное – стены. Центральное место здесь занимает барельеф известного актера и его подпись – «Признание в любви». Он не раз говорил о теплых чувствах к Ярославлю. А дальше вся арка украшена муралами, имитирующими стиль киноафиш фильмов, в которых сыграл Куравлев. Полное ощущение хорошо освещенного коридора в фойе в кинотеатре. Арка выводит во двор, где находится стилизованная под советское время пивная «Афоня». А за пивной туриста встречает скульптурная композиция. Собственно, Афоня, роль которого исполнил Леонид Куравлев, Коля Штукатур в исполнении Евгения Леонова и, конечно, кот, которого сантехник Афоня героически спас, когда прорвало трубу. Памятник труд, фотографируют, обнимают и приходят к нему снова и снова.
1: Имя на карте.
2: Во время съемок фильма Леонид Куравлев искренне полюбил Ярославль. После часто приезжал сюда на отдых, предпочитая этот русский город заграничным курортом. В свой последний визит он сказал:
3: «Я желаю людям Ярославля и Ярославской области всего самого хорошего, здоровья, тепла вам, чтобы стены ваших домов вас согревали и чтобы в душе всегда было солнышко».
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
4: Ростов. Тебе на «В».
5: Владимир.
6: На «Р». Рыбинск.
4: Ха. Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору и обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
0: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Осторожно, двери закрываются.
3: Трамвай. Самый романтичный общественный транспорт. Похожие на бенгальские огни искры на проводах, мелодичная трель звонка, перестук колес на стрелках. Но как получается, что трамвай постепенно уходит в историю? Говорят, мешает проезду. Говорят, громкий, устаревший, неэффективный. Или нет средств на содержание. Однако здесь ведь все зависит от желания и воли градоначальников. И лишнее тому подтверждение – Коломенский трамвай. В подмосковной Коломне, в отличие от многих российских городов, этот транспорт любят, ценят и развивают.
1: Пути сообщения. Коломенский трамвай.
3: Коломна. Небольшой город на юге Московской области, расположенный на слиянии Москва-реки и Оки. От столицы чуть больше сотни километров. Население порядка 140 тысяч человек. Город старинный, исторический, рабочий и туристический, с частично сохранившимся мощным Кремлем. И единственный в Подмосковье обладатель собственной трамвайной системы. Уже без малого 8 десятилетий электрические вагоны добросовестно возят по городу пассажиров. В наше время засилие индивидуального автотранспорта – это достойно восхищения. Собственный электрический транспорт появился в Коломне в 1948 году. Планировали сделать это раньше, но не получилось. До войны в городе почти достроили не трамвайную, а троллейбусную систему. И даже завезли рогатый подвижной состав. Понятно, что открытие коломенского троллейбуса отложили. Ну а после войны от троллейбуса отказались и построили более эффективный трамвай. Для начала одну линию, чтобы обеспечить доставку тысяч рабочих на Коломенский паровозостроительный завод. Интересно, кстати, что первый в истории трамвай отечественного производства построили в 1891 году как раз на Коломенском заводе братьев Струве. Уже тогда это было гигантское машиностроительное предприятие, основным видом деятельности которого был выпуск вагонов и паровозов. Там и разработали новый вид транспорта. Взяли американскую основу, адаптировали ее под местные условия, и первый коломенский трамвай помчался не по Коломне, а по Киеву. Вслед за Киевом трамваи стали заказывать Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Одесса.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Первую ветку трамвая в Коломне начали строить в 1946-м. И уже через 2 года запустили маршрут под номером 1. Строили, как говорится, всем миром. Выходили на субботники. Выбивали из земли остатки старой булыжной мостовой. Расчищали место для рельсов. В 1958 году городское трамвайное кольцо замкнулось. Сначала однопутное, а еще через 2 года построили второй путь. И в дальнейшем коломенский трамвай развивался только поступательно. Причем даже когда в России ежегодно исчезали целые трамвайные парки, в Коломне продолжали расширять сеть. Сегодня коломенский трамвай – образец того, как в наших условиях должна выглядеть скромная 63 вагона, но весьма достойная 10 маршрутов система. Да что там, только вдумайтесь, трамвай маленькой, но гордой Коломны превосходит по количеству перевезенных пассажиров московский трамвай и 3 метрополитена российских городов-миллионников – Казани, Нижнего Новгорода и Самары. А еще энтузиасты проводят на трамвае познавательные и развлекательные экскурсии по родному городу.
1: Коломенский трамвай. Пути сообщения.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: ваши острые клыки.
1: Радиозвезда.
2: Человек и время. Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом, а представляли его в виде особого механизма, который называли часами судьбы. Это были не настоящие часы, скорее образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. В алхимических трактатах время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы. Причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, негрелла, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, альбедо, походила на рассвет. А финальная, рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
1: Человек и время.
2: Алхимики считали, что человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса, и рассвет обязательно наступит.
1: Человек и время. Человек в кадре. История одной фотографии.
3: 14 августа 1945 года президент США Трумэн объявил об окончании войны с Японией. Капитуляция еще не была подписана, но тысячи американцев все равно вышли на улицы праздновать победу. Повсюду радости, слезы, скорбь и ликование. В Нью-Йорке на Таймс-сквер не протолкнуться. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то работает. Фотокорреспондент Альфред Эйзенштадт делает один снимок за другим. Ничего не получается. Кадры выходят какими-то смазанными, постановочными, неинтересными. Как вдруг...
4: Именно в этот момент я увидел его. Моряка. Он носился по всей улице и хватал всех женщин, которых встречал. Неважно, были они пожилыми, дородными или стройными. Я бежал перед ним со своей лейкой, оборачиваясь и пытаясь сделать удачный кадр. Однако ни один из них мне не нравился. И тут, внезапно, как вспышка, я увидел, что он схватил что-то белое.
3: В ту же секунду молоденькая медсестра в красивой белоснежной форме оказалась в объятиях того самого неугомонного моряка.
4: Я нажал на кнопку, когда он ее поцеловал. Если бы она была одета во что-то темное, я бы никогда не сфотографировал ее. То же самое, если бы на нем была светлая форма, снимка бы не получилось.
1: История одной фотографии.
3: Поцелуй был долгим и страстным. За это время Эйзенштат успел сделать 4 фотографии с разных ракурсов, но только одна из них была опубликована в журнале Life в разделе «Победа». Этот снимок стал культовым и самым узнаваемым в США.
4: Впоследствии многие утверждали, что в кадре именно они. Но я-то помню, что после поцелуя моряк и медсестра просто улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны. Как их зовут, я не записал.
3: В 1980-м журнал Life дал объявление о поиске главных героев фотографии. Откликнулись 3 женщины и 11 мужчин. Но достоверно установить личность моряка и медсестры так и не удалось. В тот день все претенденты были на Таймс-сквер, и все целовались с незнакомыми людьми. И сегодня, каждый год, 14 августа, в день, когда Трумэн объявил о скором конце войны с Японией, сотни влюбленных пар собираются в центре Нью-Йорка. В назначенное время они начинают одновременно целоваться. Причем многие девушки одеты в короткие белые платья, а мужчины в темные военные матроски. Так происходит реконструкция знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Поцелуй на Таймс-сквер».
1: Человек в кадре. Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев на радио «Звезда» новости технологий. Технология не заменит человека полностью, но роль его изменится. Об этом рассказала генеральный директор Федерального центра компетенций Светлана Горчакова на сессии «Механизмы вместо людей». По ее словам, роботизация должна быть частью зрелой системы повышения производительности.
2: Робот должен работать в местах, где опасно, в местах, где трудно, в местах, где это монотонная, повторяющаяся работа, и нет никакого вообще ни творчества, ни требует участия человека и интеллекта. Там роботы точно нас должны заменить, они заменят, и это должно произойти как можно быстрее, потому что действительно, как вы сказали, людей не хватает.
1: Горчакова добавила, что главный критерий успешной роботизации не количество внедренных роботов, а результат для предприятия. Сокращение времени операций, снижение простоев, рост выработки, повышение качества и высвобождение людей из непродуктивной занятости. Полный отказ от технологий искусственного интеллекта и машинного обучения грозит бизнесу крахом. Об этом агентство ТАСС заявил глава лаборатории Касперского Евгений Касперский. По его словам, ИИ – это не только болталки, но и обработка промышленных данных, поиск аномалий, распознавание объектов. Человек не справляется с такими объемами информации. Отвечая на вопрос о теневом использовании ИИ, он признался, что не знает, как применять Уголовный кодекс к случаям утечки данных через нейросети. Крупный российский оператор связи добавил в свой тарифный план функцию белого VPN. Абонентам с актуальной подпиской стал доступен автоматический вход на Spotify, Netflix, Brawl Stars и другие зарубежные правил-площадки, которые ушли из России, но при этом прямо не запрещены. В компании отметили, что идея оказалась удобной для пользователей. Ранее для доступа к таким сервисам приходилось подключать VPN или искать посредников. Оператор уже вел переговоры с ведомствами об открытии доступа к разрешенным в стране ресурсам. Запуск спутника дистанционного зондирования Земли КОЭН запланирован на 2 сентября. Об этом сообщили в компании МТ-ЛАБ на конференции «Космические технологии». Разрешение аппарата составит 0.5 метра. И еще один спутник EOS-O с таким же разрешением планируют запустить в первом квартале 2027 года. Он будет работать на орбите высотой от 450 до 550 километров. Спутники позволят вести мониторинг лесов и отслеживать чрезвычайные ситуации. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы? Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Пистолет Ярыгина.
3: Он родился в семье фронтовиков. Отец – боевой офицер, командир пулеметного взвода. Мама радисткой прошла всю войну, а после победы стала преподавателем немецкого языка. В середине 20-го столетия обращение с оружием было достаточно свободным. Поэтому в доме Ярыгиных спокойно хранились трофейные и советские пистолеты. Неудивительно, что, будучи еще совсем маленьким, Володя заинтересовался их конструкцией и устройством.
1: Пистолет Ярыгина.
3: После школы и механического завода в Ижевске Ярыгин-младший стал энтузиастом стрелкового спорта. Вместе с коллегами он разработал произвольные и стандартные самозарядные пистолеты. И не просто так на любителя в тире пострелять. Нет, это оружие предназначалось для чемпионов олимпийского уровня. И вот результат – 12 золотых медалей. Но самое главное изобретение в жизни Владимира было еще впереди.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Пистолет Ярыгина.
3: В 1990 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на создание нового оружия взамен устаревшего пистолета Макарова. Одно из основных условий – увеличение магазина под патроны большей мощности.
4: Одно из немаловажных преимуществ моего образца – его высокая надежность практически в любых условиях. При температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Он отлично себя проявил в условиях дождя, запыления, а также при длительном отсутствии чистки и смазки.
3: Новое полуавтоматическое самозарядное оружие получило название ПЯ, то есть 9-миллиметровый пистолет Ярыгина. Он был принят на вооружение нашей армии и ряда других силовых структур в 2003 году.
1: Пистолет Ярыгина. Оружейка.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Медаль за победу при Калише. 18 октября 1706 года в сражении возле польского города Калиш русские войска одержали самую крупную победу за первые 6 лет Северной войны. 17 тысяч солдат и офицеров под командованием князя Меншикова нанесли сокрушительное поражение 28-тысячной шведской армии. Петр I отдал приказ изготовить для участников сражения медали.
6: Виновники сей славной виктории достойны награды!
5: За победу при Калише – одна из первых медалей Петровской эпохи. Петр I лично изучал медальное дело. Рассказывают, что с устройством машин для чеканки его знакомил сам сэр Исаак Ньютон, который в то время служил в британском монетном дворе. Царь Петр ездил за границу, в том числе и для того, чтобы посмотреть, как работают западные медальеры. Лучших из них он пригласил работать в Россию. Над калишскими медалями работали два иностранных мастера. Саксонец Готфрид Гаупт резал оборотную сторону награды, на ней была изображена сцена сражения, а француз Соломон Гуэн работал над лицевой стороной с императорским портретом. Офицеры получили золотые награды, а солдаты – серебряные. Медали были похожи на монеты. В них даже не было отверстия, чтобы повесить награду на шею или в петлицу. Вскоре оказалось, что солдаты используют награды как деньги, покупая на них товары. По размеру и весу самые простые солдатские медали как раз соответствовали 1 рублю. Узнав об этом, Петр I пришел в ярость.
6: «Не сметь награды государевы на деньги менять!»
5: С этого времени стали делать медали со специальным ушком. Такие награды было удобно носить. И никак нельзя было спутать с монетами. Медаль за победу при Калише.
7: Москва. Ежегодная книжная ярмарка на Красной площади. Пожилой мужчина интересуется у продавщицы.
8: Скажи, дочка, а нет ли у вас в продаже книжек за авторством писателя Быкова? Уж очень хорошо он про войну рассказывал. Правду. Я ж с ним служил.
9: Вы о воспоминаниях актера Леонида Быкова или, может, Ролана Быкова?
8: Нет, дочка, Василь Быков. Чай не слыхала? Ох, он ведь у меня на фронте командиром был, старлеем. Ладно, пойду я. Здоровья тебе.
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Старший лейтенант.
7: Слово это французское. В буквальном переводе заместитель или занимающий место. Старший лейтенант – звание младшего офицерского состава. На армейском жаргоне – старлей. В императорской России – особый чин, существовавший исключительно на флоте. Отменен после Октябрьской революции. Восстановлен в 1935 году. И не только на флоте.
1: История воинских званий.
7: Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, фронтовик, автор повестей «Альпийская баллада», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться», старший лейтенант, командир взвода полковой, а затем армейской артиллерии Василь Быков. Всегда и во всем военный писатель.
1: По случаю присвоения.
7: Он воевал в частях 2-го и 3-го украинских фронтов. Был трижды ранен. В составе наступающих советских войск дошел до Австрии. Но назвать его баталистом язык не поворачивается. Василь Быков о другом. О жесткой правде войны. И нравилось это не всем.
10: Немцы остановились на хуторе. Зарезали единственную корову. Устроили пир. Заставили хозяина хижины играть им на скрипке. А потом бросили ему кость на перекус. Дед играл и ел, чтобы выжить. А его жена тем временем будет искать другой выход, чтобы в самое решительное мгновение сделать костер из своего дома.
7: Рассказы, радиоспектакли, кинофильмы. В своих произведениях Василь Быков говорил о нечеловеческих обстоятельствах на передовой и о человеческом выборе. После войны он служил в советской армии, получил звание майора. Но для ветеранов он навсегда остался старшим лейтенантом. Старлеем, как на фронте говорят.
1: Старший лейтенант. По случаю присвоение.
11: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
12: Вообще сбрасывались.
11: Отравился
12: Америка. А Литинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
3: Викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Почему-то, гуляя по яблоневому саду, я постоянно вспоминаю Ньютона.
7: Ха-ха. Наверное, ждешь, что тебя тоже озарит от попадания яблока в голову.
5: А вот и нет.
8: Яблоки на английского ученого не падали. Миф этот родился благодаря самому Исааку Ньютону. Он порядка 20 лет думал о законе всемирного тяготения. И во время своих очередных размышлений в саду, где-то рядом, не на голову, действительно упал плод. И ровно в тот момент, так совпало, результаты его долгих раздумий будто собрались, наконец, во что-то целостное.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Своими идеями о гравитации Ньютон поделился с племянницей, а для простоты прибегнул к яркому образу попадания яблока именно в голову. В биографии этот рассказ почему-то подали как факт. Еще больше популяризировал вымысел Вольтер. Французский мыслитель упомянул легенду в эссе «Элементы философии Ньютона».
7: А зачем?
8: Видимо, посчитав, что сухие научные факты слишком скучны широкой публике. Кстати, к тому самому фруктовому дереву, с которого предположительно сорвался знаменитый плод, после смерти Ньютона еще больше века водили экскурсии.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
10: «Все, приплыли».
9: Вышел однажды Илья Муромец в чистое поле. Да как крикнет! Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Вдруг голос за спиной. Молодой человек, вы, пожалуйста, определитесь, как мне встать. У нас у лошадей совсем другой ассоциативный ряд. Это, конечно же, шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. У разных людей действительно совершенно разные ассоциации. Один, увидев в море и океане необитаемый архипелаг, назовет его райским уголком. Другой назовет тот же самый риф пристанищем пиратов, потому что в детстве любил читать «Остров сокровищ». Но все это слова, а где же реальные доказательства? Да ради бога, смотрите. Вот как можно было назвать Исландию страной льда, а Гренландию зеленой страной? Вот как? Да легко. А все от незнания. На эмоциях, на первых впечатлениях. Ассоциации у людей разные. А ведь большая часть, к примеру, Гренландии покрыта толстым слоем льда и снега. Ледяной запас этой якобы зеленой страны огромен. Настолько огромен, что если он весь неожиданно вдруг растает, то уровень мирового океана поднимется на 8 метров. А Исландия? Разве это ледяная страна? Она ведь, Исландия, омывается теплым североатлантическим течением. На территории этого государства невероятное количество гейзеров и вулканов. Там выращивают бананы и ананасы, а снег и лед покрывают всего десятую часть острова. Вот такая неувязка. Кстати, жители двух островов шутят иногда, мол, если поменять местами названия Исландия и Гренландия, это было бы справедливо. А вы как считаете? То-то и оно. Плывем дальше. На карте мира, если внимательно приглядеться, можно найти много чего запутанного, перепутанного. Но есть на глобусе очень даже точные имена. Что называется, прямо в яблочко. Вот смотрите. Якутия. Село Оймекон. Знаете, как переводится? Бешеная стужа. Точнее не скажешь, потому что именно там, в Оймеконе, находится знаменитый полюс холода. В 1939 году здесь был зафиксирован удивительный температурный рекорд. минус 78 градусов. Вот уж действительно бешеная стужа. Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Об этом сообщил Владимир Путин. По словам президента, работа идет хорошими темпами и с хорошим качеством.
2: В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать вот подобную задачу, о которой вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается. У нас есть частная структура, успешно работает, и мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством.
1: Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в нашей стране производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью более 40 килограммов.
2: Ну, сейчас уже по 30 таскают. Уже.
3: Да, значит, у нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено. Войска, линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-е. Это изделие знаменитое. Оно не очень качественное было. Сейчас его дорабатывают. В этом году уже больше десятка.
2: Минобороны заказывает это изделие и будет наращивать их количество. А вот это бюро 1440, структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
1: Владимир Путин подчеркнул, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Почтить ее память пришли десятки людей, среди которых были губернатор Александр Беглов, руководители ведущих театров и многочисленные поклонники. Актриса скончалась 10 июня в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. За свою долгую артистическую карьеру она сыграла более 100 ролей в кино и сериалах, а также служила в трех театрах. Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты голосования на выборах в парламент уже на третьем участке, на этот раз в селе Абавян. В день голосования на участке не оказалось бюллетеня номер 8, что сделало недействительными результатами всех 800 с лишним избирателей, которые зарегистрированы в населенном пункте. Материалы дела переданы в прокуратуру. У здания ЦИК в Ереване проходят митинги, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
5: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
4: Борода чья-то. Почему синяя?
5: Я же говорил.
4: Череп.
5: Это Йорик.
4: А... чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
5: Вещи Олег?
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России возник ледокольный флот, какие прививки нужно делать перед путешествием в теплые страны, чем опасен тополиный пух. В Кронштадте проходит международный военно-морской салон «Флот», где представлены передовые разработки отрасли. Ключевыми темами в сфере ледокольного флота стало обсуждение новых проектов строительства судов для Севморпути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Ким Андреева.
2: Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать. Так родился проект вице-адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
3: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, ну, такое, в общем, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степанович Макаров. Ну, все уже там рабочие чертежи, проработка вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
2: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно – «Святогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути с Северного полюса, и поможет германскому теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране Советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
3: Совершенно резко вот вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла по границе с Транссибом.
2: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершать регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
4: Ледоколы проекта 4.2.0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
2: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта – 23-550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний. Это гепатит А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
1: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках. Пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Десятки пожаров зафиксированы в регионах России из-за поджога тополиного пуха. Подобные инциденты отмечены в Москве, Оренбурге, Ижевске, Самаре и других городах. В МЧС напомнили, что огонь с горящего пуха может перекинуться на здания, машины и лесные массивы. Кроме того, пух деревьев доставляет неприятности аллергикам, хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? И почему пух так легко воспламеняется? Ответы искала Анна Елисеева.
6: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветений пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
7: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называются, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
6: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
7: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблоково, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
6: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
8: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
6: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год, а уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты, а в Германии лесовод Йен Герет Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах. Был ли прототип у Евгения Онегина? Как архитектурные решения помогают охладить воздух в помещении?
0: Премьера на радио «Звезда».
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
10: О предметах и явлениях вокруг нас.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
11: Программа создана с

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о квасе.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
3: Факт второй.
5: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
3: Факт третий.
5: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
3: Факт четвертый.
5: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
3: Факт пятый.
5: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. А плодородие, богатство

0: Фактов о квасе.
1: Радио «Звезда».
2: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища непобедимой армады.
3: 1588 год. Испанский король Филипп II направляет к берегам Англии свою непобедимую армаду. Огромный флот из полутора сотен судов. Целью было свержение Елизаветы I. Но идея провалилась. И десятки испанских кораблей оказались на дне Ла-Манша и Атлантики. А ведь испанцы на тот момент самые богатые в Европе. Благодаря открытию американских колоний в стране тонны золота и серебра. И часть драгоценностей была на борту тех самых затонувших кораблей.
2: Цена вопроса.
3: Примечательнее всего сложилась судьба испанского галеаса «Хирон». Он смог уйти от быстрых английских кораблей, но напоролся на скалы у берегов Ирландии. На его борту находились экипажи 5 ранее затонувших судов со всем своим имуществом, включая золотые украшения, монеты, рыцарские знаки и оружие. И все это почти на 400 лет оказалось погребенным в мутных водах истории.
2: Кладоискатели.
3: Переносимся в середину 20 века. Бельгийский журналист и кладоискатель Робер Стенюи начинает всерьез увлекаться подводными погружениями. Первым делом исследует затопленные пещеры у себя на родине. А потом выходит в океан в поисках затонувшего Хирона. Несколько лет он потратит на изучение карт Ирландии XVI века, пока не наткнется на загадочную испанскую пещеру, которой не было на более старых картах. Интуиция не подвела ныряльщика. Сначала в указанном месте он поднимет с морского дна 3-фунтовый кусок свинца. Затем старинную бронзовую пушку, пушечные ядра. И все непременно с испанскими печатями. А вскоре в руки искателя попадут сотни золотых монет разного достоинства. Из Испании, Неаполя, Португалии и Нидерландов. Свои погружения Робер закончит лишь в конце 60-х. Но до последних дней будет говорить, что на

Раскопать можно. Найти сложно. Радиозвезда.

0: Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Первые эксперименты на уникальной установке класса «Мегасайенс» сибирского кольцевого источника фотонов проведут грядущей осенью. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
2: Действительно, такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку это сложное дело во всех отношениях.
1: Синхотрон «СКИФ» строится в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Его строительство началось в 2022 году. Световой день на Луне длится почти 15 земных суток. Космонавтам, которые будут постоянно находиться на спутнике Земли, придется привыкать к новому режиму освещения, рассказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики РАН Сергей Язев. По его словам, командировки на Луну могут стать реальностью уже в ближайшие годы. Ранее в Курчатовском институте сообщили о планах создать проектный облик ядерного двигателя для полетов к Луне и дальних космических миссий. АЭС для спутника Земли российские ученые планируют отправить к 30-32 годам. Китайские ученые обнаружили глубоководное кладбище китов у юго-западного побережья Австралии. Некрополь находится в Индийском океане на глубине от 5 до 7 тысяч метров и тянется на 1200 километров вдоль морского дна. Специалисты зарегистрировали порядка 500 ископаемых китообразных. Масштабы находки указывают на возможное присутствие в этой зоне более 10 миллионов останков китов. Возраст некоторых образцов превышает 5 миллионов лет. Некрополь поможет ученым изучать роль китов в углеродном цикле и эволюцию глубоководных экосистем. Европейские ученые доказали, что соседство с кошками не учащает приступы астмы у детей. Медики наблюдали за здоровьем более 30 тысяч детей и подростков в Швеции и не нашли разницы между семьями с кошками и без них. Частота приступов, их тяжесть и работа легких оказались одинаковыми. Исследователи предполагают, что аллергены кошек настолько широко распространены в школах, транспорте и других местах, что дети постоянно с ними сталкиваются даже без домашнего питомца. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы? Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие правила медицинской помощи в аэропортах установил Минздрав. Почему роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской культуры? Как охлаждали дома до появления кондиционеров? В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии и каких именно аэропортов касается это нововведение, рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
0: оборудование для диагностики и мониторинга состояния пациента. Это базовый набор, это глюкометр с тест-полосками для измерения сахара в крови. Это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры. Это портативный многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор. Вот это ручной аппарат EVL. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная. Экстренная – это та, которая оказывается при внезапных, острых заболеваниях, состояниях, которые представляют непосредственную угрозу жизни. Неотложная помощь – это очень близко к тому, но когда непосредственной угрозы жизни нет.
5: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
0: Указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупных аэропортах, у которых пропускная система высокая. Тут пассажиропоток должен быть свыше 39 тысяч человек в месяц. Это если данное внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
8: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой. Не дольше 20 минут с момента вызова.
7: Утро на радио «Звезда».
8: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10 и 11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из «Собрания пестрых глав», решила узнать Анна Елисеева.
9: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил: чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
10: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
11: Ну, что-то знакомое, но я не помню. Автор неизвестен.
10: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
12: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
10: И лучше выдумать не смог, как... Та-та-та. Чем меньше женщину мы любим,
12: тем больше любит она нас.
10: Тем больше нравимся мы ей. Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
9: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка, заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательные, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
13: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Керн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
9: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
13: Сегодня исследователи видят в романе Евгения Онегина энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языкова. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный сной Онегина, воздушная громада, как облако стоит.
9: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
7: Утро на Радио «Звезда».
8: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Москве на этой неделе температура достигала 31 градуса. В Карелии и на Кавказе – 30. Специалисты рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев узнал, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов.
14: Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
15: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
14: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
16: Изба строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно.
14: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
16: Летом давали, можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, вкладывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду, в ледниках вот этих так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
14: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
7: Утро на Радио «Звезда».
8: Через 15 минут мы расскажем, как формировался российский ледокольный флот, что защитит туристов от инфекций во время путешествий по Азии и Африке, можно ли использовать тополиный пух с пользой.

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: В клетчатке нашли вещества, предотвращающие рак и диабет. Правда ли она снижает риск этих заболеваний и как это работает?
3: Отвечает врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
4: Диетологи стандартно обычно говорят о чем? Что надо есть больше клетчатки. Закономерность о уменьшении количества онкологии сердечно-сосудистых заболеваний с ростом употребления клетчатки здесь, скорее всего, вот именно такая, как я сейчас ее описал, связана с тем, что люди, которые начали следить за своим питанием, они обратили внимание на то, что они питались и до этого неправильно, не сбалансировано, и они просто уменьшили количество фастфуда, начали есть правильный белок, правильные углеводы. А это все как раз и коррелирует с большим количеством овощей и клетчатки. Клетчатка идет параллельно вот с изменяющимися пищевыми привычками. То есть, если на классическое неправильное поведение, пищевое поведение среднего европейца, американца или россиянина, мы абсолютно все одинаковы, мы все в среднем питаемся неправильно, то есть доля фастфуда и полуфабрикатов с вредной едой, она доминирует. То есть, если вот на такое питание просто взять и добавить клетчатку в любом виде, то это никак не скажется на пандемии ожирения, пандемии диабета и сердечно-сосудистой патологии.
1: Очень важные вопросы.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Искупаться в бане, да укутаться в большое, пушистое. Красота!
7: Умею завязывать челмой на голове.
8: У жены для лица, рук, тела и ног, а у меня одно – универсальное.
5: Вот это вещь!
9: Махровые, вафельные и даже бумажные. Их используют не только для вытирания. По некоторым изделиям можно судить об истории и культуре народов. Наверняка в каждом доме найдется пара-тройка расшитых образцов, перешедших от бабушки. Полотенце. Его история насчитывает несколько тысяч лет. А первым сырьем для ткани был лен. Культуру выращивали в Древнем Египте, Вавилоне и Ассирии. Из волокна получался тонкий материал, который хорошо впитывал влагу и к тому же обладал бактерицидными свойствами. В стране пирамид длинные льняные полотенца использовали для мумификации. А в эпоху античности они вошли в культуру омовения. Водные процедуры особенно полюбили древние римляне. Для них в городах строили общественные бани-термы. Искупаться мог любой желающий. От богатого сенатора до обычного раба. После омовения тело вытирали длинным льняным полотнищем. На Ближнем Востоке аналогами античных терм стали хамамы. С собой туда брали целую стопку полотенец для головы, плеч, бедер и стоп. Это уже были турецкие махровые ткани. Ворсистые полотенца из хлопка ткали по той же технологии, что и ковры. Мягкие и нежные, они заметно выигрывали по сравнению с льняными. Поначалу полотенца в Турции имели ритуальное значение. Их использовали для купания невесты перед свадьбой. Позднее появились банные пештамали. Легкие и гигроскопичные, чаще с узором в клетку и обязательно с бахромой. В XVIII веке в городе Бурсе мастера, владевшие разными техниками переплетения нитей, придумали ткань, по структуре похожую на современные вафли. Портные отнеслись скептически к полотну, а вот полотенца получились замечательные.
5: Вот это вещь!
9: У древних славян всегда в почете был лен, из которого ткали рушники, обрядовые полотенца длиною до 5 метров. Ими, конечно, не вытирались после бани. Для этого использовались простые утирки. А вот богатые рушники дарили на рождение и крещение. Как пожелание счастливого пути давали в дорогу воинам и купцам. А к свадьбе таких полотенец готовили до 100 штук. Одним обвязывали жениха с невестой, на другом подавали каравай, на третий молодые должны были ступить. Словом, на каждый случай был свой рушник. Вышивали полотенца различными способами. Высоким мастерством считалось, если изнаночная сторона совпадала с лицевой. Край полотенца обрамлялся кружевом или обвязывался крючком. Нити в основном были красные. Цвет символизировал чистоту и солнце. Вышитый орнамент заключал в себе молитву или оберег. Часто изображали птиц, веря, что это к удаче. А на юге мастерицы украшали рушники образом женщины в широкой юбке с поднятыми руками. Так проявлялся культ богини земли и плодородия. В конце 19 столетия, когда ткацкое производство стало механизированным, льняные полотенца уступили место махровым и вафельным из хлопка. А в 30-х годах следующего века американский предприниматель Артур Скотт придумал сделать бумажные полотенца из бракованной партии туалетной бумаги. Одноразовые средства гигиены стали эффективной заменой тканевым аналогам, которые, увы, иногда превращаются в рассадники инфекций. А еще у полотенца есть праздничная дата. Каждый год, 25 мая, поклонники британского писателя Дугласа Адамса вспоминают его роман «Автостопом по галактике». Полотенце там описано как незаменимая в дороге вещь, будь то земное или межгалактическое путешествие. Об этом нельзя забывать, отправляясь даже в душ, потому что в семье, даже большой, не всегда слышит просьбу «принесите полотенце».
5: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
0: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
10: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края. В результате падения обломков загорелся морской терминал. Погиб один человек, еще трое ранены. Пожар тушат около сотни спасателей и более 30 единиц техники, сообщил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Россия провела серию дипломатических демаршей из-за недопуска представителей нашей страны на мероприятие группы 20. Это заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Марат Бердыев. Причиной стали санкции США, из-за которых делегаты от Союза промышленников и предпринимателей и Академии наук не могут попасть в Штаты. Москва предупредила, что не будет признавать итоги встреч без своего участия. Соединенные Штаты вывезут обогащенный уран с территории Ирана. Это одно из условий мирной сделки, которую, как утверждает агентство Рейтер, должны подписать в ближайшие дни. Соглашение также предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на значительное облегчение санкций в отношении Тегерана. США и Иран утвердили окончательный вариант текста документа, сообщил в свою очередь премьер-министр Пакистана. А по словам главы дипломатии Ирана, Тегеран вышел победителем из конфликта с американцами. Аббас Аракчи обвинил Израиль в попытках сорвать подписание меморандума об урегулировании конфликта. После экзаменов активизировались мошенники. Они создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают за деньги поднять баллы или оформить пересдачу по связям. Злоумышленники могут также рассылать сообщения с просьбой подтвердить место в ВУЗе по сомнительной ссылке, передает РИА Новости. Специалисты призывают школьников и их родителей проверять информацию только на официальных порталах. Не переходить по ссылкам из мессенджеров и не передавать личные данные. Основным критерием оценки российских автошкол станет количество ДТП, совершенных их выпускниками в первые два года после получения прав. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Так он прокомментировал вступивший в силу приказ МВД о создании единого рейтинга эффективности автошкол.
2: И основным критерием будет то, какое количество выпускников школ будут попадать в ДТП в первое время, в первые два года после того, как они отучились, выпустились и получили права. И тогда будет понятно, а как автошкола готовит. И тогда тот, кто хочет учиться, он сможет сам посмотреть рейтинг.
1: По мнению депутата, создание рейтинга эффективности автошкол поможет решить задачу, поставленную президентом, а именно по снижению смертности на дорогах в полтора раза к 30-му году. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору и обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России возник ледокольный флот, какие прививки нужно делать перед путешествием в теплые страны, чем опасен тополиный пух. В Кронштадте проходит международный военно-морской салон «Флот», где представлены передовые разработки отрасли. Ключевыми темами в сфере ледокольного флота стало обсуждение новых проектов строительства судов для Севморпути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Ким Андреева.
2: Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовый.

0: бортовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать. Так родился проект вице-адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
1: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, ну, такое, в общем, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степанович Макаров. Ну, все уже там рабочие чертежи, проработка вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
0: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно «Светогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути Северного полюса, и поможет германскому теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране Советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
1: Совершенно резко вот вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышел по границе с Транссибом.
0: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершать регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
2: Ледоколы проекта 4.2.0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
0: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта 23550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний. Это гепатит А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум, об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
4: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Десятки пожаров зафиксированы в регионах России из-за поджога тополиного пуха. Подобные инциденты отмечены в Москве, Оренбурге, Ижевске, Самаре и других городах. В МЧС напомнили, что огонь с горящего пуха может перекинуться на здания, машины и лесные массивы. Кроме того, пух деревьев доставляет неприятности аллергикам. Хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? И почему пух так легко воспламеняется? Ответы искала Анна Елисеева.
6: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветения пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
7: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называются, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
6: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
7: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
6: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
8: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
6: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен Герит Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах. Был ли прототип у Евгения Онегина? Как архитектурные решения помогают охладить воздух в помещении?
3: премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Человек и время.
5: В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет восприятие времени. Когда происходит мало событий, мозг теряет ориентиры. Нет привычной системы встреч, нет новостей. Человек начинает считать не дни, а приемы пищи, проверки, шаги по камере. В одиночках это чувство усиливается. Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В 19 веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
4: Человек и время.
5: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминают о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно перестает двигаться.
4: Человек и время.
6: Звезда.
7: Словарь современного города.
8: К. Кондиционер. По большому счету, кондиционер и холодильник – это одно и то же не очень сложное устройство, которое с помощью компрессора и хладагента создает пониженную температуру внутри камеры или в комнате. Как этого добиться, инженеры понимали еще в начале 19-го столетия. Им было известно, температура газа или жидкости под давлением повышается, а когда давление падает, происходит быстрое охлаждение. Первый патент на холодильник был выдан в 1835 году. И почему бы уже тогда не появиться кондиционеру? Но нет, устройство для улучшения качества воздуха увидело свет только 70 лет спустя. Кстати, у английского глагола «to condition» среди прочего есть и значение «улучшать». Именно для этого и был установлен первый в мире кондиционер в какой-то типографии в Нью-Йорке. Вы, наверное, представили заботливого дядю Сэма, который думает о своих сотрудниках. Как бы не так. Его беспокоило, что из-за жары и высокой влажности краска плохо ложится на бумагу. Вот и поставил кондиционер. Хорошая вещь оказалась. Надежная. Пользоваться приятно. Но нашлись и минусы. Прежде всего, холодагент, то есть вещество, благодаря которому охлаждается воздух. В первых кондиционерах использовался аммиак, а это яд. Проблему устранили химики. Во-вторых, габариты. Покупателям нужно было что-то компактное и недорогое. Инженеры придумали оконный кондиционер. Потом выяснилось, что зимой все пытаются включить этот прибор в режим обогрева. Пришлось добавить и такую функцию. Домашние сплит-системы и промышленные гиганты с ионизацией и приточной вентиляцией, мобильные, винные, прецизионные и даже уличные, они очень разные. Логично, что в наше время ни одно здание не строит, если в нем не предусмотрено место для установки кондиционера.
7: Словарь современного города. Радиограмма.
9: Во времена наполеоновских войн одной из самых почетных наград командиров русской армии было «Золотое оружие за храбрость». Оно имело статус государственного ордена и выдавалось за особые отличия в бою. Эфес наградной шпаги или сабли был сделан из чистого золота, а для генералов украшался бриллиантами. За время войны 1812-14 годов золотым оружием было награждено более 1700 российских офицеров и генералов.
6: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Президент Владимир Путин на встрече в Кремле со штурмовиками-участниками СВО заявил, что численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Глава государства отметил, что каждый боец достойно выполняет свою задачу и особо подчеркнул важную роль штурмовых подразделений. Путин добавил, что министр обороны Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения, чтобы помочь военнослужащим сделать их более уверенными и минимизировать потери. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о достигнутой договоренности с руководством компаний нескольких АЗС о снижении стоимости топлива на заправках. По его словам, мера вступит в силу с 13 июня. Например, стоимость дизельного топлива за литр составит 85 рублей, уточнил он.
2: Уважаемые крымчане, по ситуации со снабжением нефтепродуктами. Понимаем ситуацию, видим, как выросли цены, то есть после, соответственно, вхождения, значит, в определенный режим. Хочу сказать, что мы провели сейчас вот переговоры непосредственно с владельцами сетей. Еще раз, то есть, как бы выявили ситуацию. Значит, пришли к соглашению. Я им благодарен, значит, они в этой ситуации, несмотря на то, что расходы действительно повышены, значит, тоже идут навстречу. Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днем по всем, в исключении направлениям. 95-й бензин будет стоить 86 рублей, дистопливо будет стоить 85 рублей, 92-й бензин 79 рублей.
1: По словам Сергея Аксенова, ведется работа по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму. О новых мерах граждан пообещали информировать еженедельно. Концерн «Калашников» получил несколько запросов от иностранных заказчиков на поставку водолазных катеров на базе скоростного транспортно-десантного катера БК-16. Судно оснащено декомпрессионной камерой и специальным водолазным оборудованием. Катер бронирован, развивает скорость до 42 узлов. Дальность плавания не менее 400 миль. Он предназначен для высадки десанта, поддержки, эвакуации, борьбы с пиратством. Соединенные Штаты вместе с венесуэльской стороной ликвидировали главаря преступной группировки «Тренде Арагуа». Уничтожение Нина Геррера подтвердили власти Венесуэлы. По информации Дональда Трампа, южное командование вооруженных сил США ликвидировало цель, нанеся кинетический удар. Он добавил, что в результате сотрудничества Вашингтона и Каракаса у «Тренде Арагуа» не осталось безопасного убежища ни в Венесуэле, ни где-либо еще. Это цитата. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, плюс 26, плюс 28. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером небольшой дождь, возможно, гроза, сообщает портал «Метеовести». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы? Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
4: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие правила медицинской помощи в аэропортах установил Минздрав. Почему роман Евгений Онегин называют энциклопедией русской культуры? Как охлаждали дома до появления кондиционеров? В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии и каких именно аэропортов касается это нововведение, рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
8: Оборудование для диагностики и мониторинга состояния пациента – это базовый набор, это глюкометр с тест-полосками для измерения сахара в крови, это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры, это портативный многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор, а вот это ручной аппарат ИВЛ. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная. Экстренная – это та, которая оказывается при внезапных, острых заболеваниях, состояниях, которые представляют непосредственную угрозу жизни. Неотложная помощь – это очень близко к тому, но когда непосредственной угрозы жизни нет.
9: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
8: Указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, а ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупных аэропортах, у которых пропускная система высокая. Тут пассажиропоток должен быть свыше 39 тысяч человек в месяц. Это если данное внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
7: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой. Не дольше 20 минут с момента вызова.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10 и 11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из «Собрания пестрых глав», решила узнать Анна Елисеева.
10: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил, чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
11: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
12: Ну, что-то знакомое, но я не помню. Автор неизвестен.
11: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
13: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
11: И лучше выдумать не смог, как «та-та-та». Чем меньше женщину мы любим,
13: тем больше любит она нас.
11: Тем больше нравимся мы ей. Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
10: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка, заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательны, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
14: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Кирн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
10: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
14: сегодня исследователи видят в романе «Евгений Онегин» энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языковых. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный сной Онегина, воздушная громада, как облако стоял надо мной.
10: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Москве на этой неделе температура достигала 31 градуса. В Карелии и на Кавказе – 30. Специалисты рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев узнал, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов.
15: Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
16: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
15: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
17: Изба строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно.
15: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
17: Летом давали, можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, вкладывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду, в ледниках вот этих так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
15: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
6: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, как формировался российский ледокольный флот, что защитит туристов от инфекций во время путешествий по Азии и Африке, можно ли использовать тополиный пух с пользой.
18: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
19: Вообще сбрасывались.
18: Отравился нерестом.
19: А викинги шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные.
6: Эти слова якобы произнесла в конце 18 века французская королева Мария Антуанетта, когда узнала, что ее подданные голодают, и у них нет даже куска хлеба.
4: А вот и нет.
6: Философ Жан-Жак Руссо включил похожую историю в автобиографическую книгу «Исповедь», заменив пирожные на бриоши или сладкие сдобные булочки.
7: Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». И я стал покупать бриоши.
6: Руссо говорит о какой-то там принцессе, но имени не называет. Мария Антуанетта?
4: А вот и нет.
6: Когда Руссо только-только дописывал свою исповедь, приблизительно в 1767 году Марии Антуанетте не исполнилось и 12. Она еще ни разу не была в Париже. До свадьбы с французским принцем оставалось 3 года, а до королевского трона 8 лет. Так что оклеветали Марию Антуанетту. И всем известную фразу она никогда при жизни не произносила.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: На самом деле, нечто подобное сказала совсем другая правительница Франции, Мария Терезия. Причем веком ранее. Правда, тогда она предложила беднякам Парижа съесть корочку пирога. La crute de pâté.
4: А вот и да.
8: 5 апреля 1975 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-18». Экипаж – командир Василий Лазарев и бортинженер Олег Макаров. Для обоих это был второй полет. В 1973 году они уже побывали на станции «Салют». Тогда космонавты провели на орбите двое суток. В этот раз на 261-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя. Сработала автоматическая система отделения спускаемого аппарата. Полет завершился в аварийном режиме спустя 21 минуту 27 секунд на территории Горного Алтая. Космонавты остались живы.
4: Экипаж.
8: В соответствии с традицией, так называемые «чистые номера» без буквенного дополнения присваивались «Союзам», запуск которых прошел в штатном режиме. Неудачный полет Олега Макарова и Василия Лазарева остался в архивах как полет «Союза-18А».
9: Техническая справка. Космический корабль «Союз-18А». Ракета-носитель «Союз-11А-511». Стартовая площадка «Байконур-1». Максимальная высота полета 192 километра. Экипаж 2 человека. Позывной «Урал».
8: Позже установили, что причиной аварии стал неправильно открывшийся стык между второй и третьей ступенью. Вектор тяги отклонился от расчетного направления движения и ракету закрутило. Умная автоматика восприняла это как угрозу для жизни космонавтов, увела корабль в сторону от носителя и отстрелила спускаемый аппарат. Высота 192 километра. Бешено вращаясь, капсула понеслась к Земле. Бортовой компьютер никак не мог дать правильную команду двигателям, чтобы остановить вращение, иначе не сработает парашютная система.
4: Экипаж.
10: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
8: Перегрузки росли с каждой секундой. 10G. При 12G тело человека весит примерно тонну. 15G. 21G. Сценарий грозил обернуться гибелью космонавтов. При такой огромной перегрузке, чтобы не терять сознание, рекомендуется кричать. И они кричали изо всех сил. Так им казалось. Из динамиков в центре управления полетом слышался только сдавленный хрип. В какой-то момент космонавты потеряли зрение и были в шаге от полной остановки сердца. Но тут, наконец, сработала парашютная система. Приземлившись, спасательная капсула подпрыгнула и неожиданно покатилась. Потом зацепилась парашютной стропой за дерево, росшее на склоне горы Теремок-3 в нескольких метрах от пропасти. Они выжили. Олег Макаров еще дважды слетал в космос. Василий Лазарев после злополучного полета также готовился к новым полетам на станцию «Союз-6», но как-то не срослось.
4: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Россия будет на

0: Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются.
1: Нужно гибко реагировать на то, что применяет противник, и быть на шаг впереди, подчеркнул президент на встрече в Кремле с участниками специальной военной операции. Путин также обратил внимание на проблему с дронами на передовой.
0: Разумеется, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет в том. Они нам все время об этом говорят, каждый день. Вот поверьте мне, каждый божий день. О том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы. Я не буду сейчас в детали даваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят. Поэтому эта проблема понятна.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Министр иностранных дел Ирана заявил о победе в конфликте с США. По словам Аббаса Аракчи, враг рассчитывал на капитуляцию, но столкнулся с мужественным сопротивлением. Соглашение будет подписано в два этапа. Сначала меморандум из 14 пунктов, затем переговоры о ядерной программе и снятии санкций. Документ предполагает прекращение боевых действий, открытие Армузского пролива и снятие морской блокады. Президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения уже в ближайшие дни. Зеленский подписал законы об исключении русского языка из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков национальных меньшинств. Как отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств. Закон был принят парламентом еще в декабре 2025 года. После экзаменов активизировались мошенники. Они создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают за деньги поднять баллы или оформить пересдачу по связям. Злоумышленники могут также рассылать сообщения с просьбой подтвердить место в ВУЗе по сомнительной ссылке, передает агентство РИА Новости. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
3: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
2: Борода чья-то. Почему синяя?
3: Я же говорил.
2: Череп.
3: Это Йорик.
2: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России возник ледокольный флот, какие прививки нужно делать перед путешествием в теплые страны, чем опасен тополиный пух. В Кронштадте проходит международный военно-морской салон «Флот», где представлены передовые разработки отрасли. Ключевыми темами в сфере ледокольного флота стало обсуждение новых проектов строительства судов для Севморпути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Ким Андреева.
7: Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать масштабировать. Так родился проект вице-адмирала

0: адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
1: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, ну, такое, в общем, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степанович Макаров. Ну, все уже там рабочие чертежи, проработка вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
0: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно – «Светогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути с Северного полюса, и поможет германскому теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране Советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
1: Совершенно резко вот вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла по границе с Транссибом.
0: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершить регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
2: Ледоколы проекта 4.2.0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
0: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта – 23-550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний. Это гепатит А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум, об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
4: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках, пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду.
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Десятки пожаров зафиксированы в регионах России из-за поджога тополиного пуха. Подобные инциденты отмечены в Москве, Оренбурге, Ижевске, Самаре и других городах. В МЧС напомнили, что огонь с горящего пуха может перекинуться на здания, машины и лесные массивы. Кроме того, пух деревьев доставляет неприятности аллергикам. Хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? И почему пух так легко воспламеняется? Ответы искала Анна Елисеева.
6: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветений пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое, объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
7: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополиные, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называется, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
6: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
7: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
6: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
8: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
6: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен Герит Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах. Был ли прототип у Евгения Онегина? Как архитектурные решения помогают охладить воздух в помещении?
3: Премьера на радио «Звезда».
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
10: О предметах и явлениях вокруг нас.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
11: Программа создана с

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о кетчупе.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Кетчуп начинался не с помидоров. Его предком был азиатский рыбный соус кетсиап, ферментированная смесь из рыбы и специй. Томаты добавили в позапрошлом веке.
3: Факт второй.
5: В 1830-х годах в Америке кетчуп продавали в виде таблеток в аптеках. Доктор Джон Кук Беннет заявлял, что экстракт томатов может лечить диарею, несварение желудка и желтуху.
3: Факт третий.
5: Благодаря высокому содержанию уксуса и лимонной кислоты, кетчуп отлично удаляет окисление с меди, латуни и серебра.
3: Факт четвертый.
5: Кетчуп – одна из самых популярных приправ на Международной космической станции. Поскольку в невесомости вкусовые рецепторы работают хуже, астронавты используют кетчуп, чтобы добавить пище остроты и яркости.
3: Факт пятый.
5: На Филиппинах томаты иногда заменяют бананами. Получается сладковатый соус, который очень и очень популярен. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров производили больше бананового кетчупа, чем томатного.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о кетчупе.
4: Радиозвезда.
6: 1949 год. В Советском Союзе на Семипалатинском полигоне в Казахстане проходит испытание первой атомной бомбы. За основу взяли американскую бомбу «Толстяк». В том же году в Пекине взорвалась другая бомба, политическая. В результате победы местных коммунистов провозглашена Китайская Народная Республика. А в Москве в этот самый момент начинается большая история любви между молодым студентом-режиссером ВГИКа и юной актрисой, студенткой этого же вуза. Вместе они проживут 40 лет и подарят нам сразу несколько великих фильмов, многие из которых мы знаем наизусть.
7: Соратники. Гребешкова и Гайдай.
6: Нина Гребешкова и Леонид Гайдай познакомились почти так же, как Шурик и Лидочка в знаменитой новелле из комедии «Операция И». Он по вечерам провожал свою сокурсницу до дома, а потом опаздывал на последнюю электричку. Ночевать Гайдаю приходилось часто на вокзале, но напроситься в гости к молодой даме не позволяло воспитание. Спустя пару лет они поженились. Со стороны пара смотрелась комично. Она невысокая и стройная, он длинный и тощий. Вдобавок старше на целых 8 лет. Но всем, кто хихикал, Гайдай остроумно отвечал: «Большую женщину я не подниму, а маленькую буду всю жизнь на руках носить». И не обманул.
7: Соратники.
6: Впрочем, на работе все было иначе. За всю свою долгую карьеру Леонид Гайдай так ни разу и не снял супругу в главной роли. Да, были блестящие роли второго плана: в «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице», «Не может быть» и других картинах. Но главной никогда. «Нинок, все же знают, что ты моя жена. Неудобно», — отвечал на это режиссер. Опять же, воспитание. Тем не менее, именно Нинок для Гайдая режиссера стала честным критиком и важнейшим помощником. С ней он советовался, кого вызвать на пробы или как поработать над репликой. А еще всегда следовал одному простому правилу. Если над сценарием смеялась Гребешкова, то кино обязательно выйдет хорошим.
7: Гребешкова и Гайдай. Соратники. Река истории. История реки. Кура.
0: Однажды, во время гастролей в Тбилиси, главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов отправился в гости к своим друзьям на дачу, на берег Куры. Вместе с ним поехали артисты театра, в том числе Владимир Высоцкий и его друг, актер Георгий Епифанцев. Высоцкий среди кавказского застолья чувствовал себя неуютно. Год назад его закодировали от алкоголизма. Пить воспрещалось категорически. И это в Грузии. Но Владимир Семенович героически держался. И хорошо, что в этой поездке его поддерживала жена, актриса Людмила Абрамова.
8: Жена моя Люся поехала со мной и тем самым избавила меня от грузинских тостов.
0: На берегу Куры много пили и пели, и опять пили. В конце концов, Высоцкому надоело просто сидеть трезвому и смотреть на пьющих. Он встал из-за стола, потянулся, вышел к реке, разделся и нырнул в воду. Да только недооценил буйный характер ледяной Куры. Владимир Семенович, хоть и был отличным пловцом, силы свои не рассчитал, стало сводить ноги. Выплыть никак не получалось, а река уносила его все дальше и дальше. Наблюдавший за этим заплывом Епифанцев почуял неладное. Прыгнул в воду, настиг Высоцкого, когда тот уже почти перестал бороться и с большим трудом сумел вытащить его на берег.
7: Кура. Река истории. История реки.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края. В результате падения обломков загорелся морской терминал. Погиб один человек, еще трое ранены. Пожар тушат около сотни спасателей и более 30 единиц техники, сообщил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным главы Волгоградской области, пожар из-за упавших обломков произошел на территории промышленности.

0: инфраструктуры в Котовском районе. Обошлось без пострадавших, написал в соцсетях Андрей Бочаров. Россия провела серию дипломатических демаршей из-за недопуска представителей нашей страны на мероприятиях группы 20. Это заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Марат Бердыев. Причиной стали санкции США, из-за которых делегаты от Союза промышленников и предпринимателей и Академии наук не могут попасть в Штаты. Москва предупредила, что не будет признавать итоги встреч без своего участия. Дропперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного управления Министерства внутренних дел Владимир Васенин.
1: Говорить о том, что на сегодняшний момент отсутствует, конечно, не приходится, потому что предложения о заработке в интернете еще присутствуют, но все меньше и меньше число людей начинает на такие предложения откликаться, как только понимает, о чем идет речь. Да, мы прекрасно понимаем, что вот эти формы сейчас будут в некоторой степени меняться. Возможно, это будет затронута сторона коммерческих организаций, когда с одной фирмы можно получить несколько счетов. Но и в этом отношении ведется на сегодняшний момент достаточно плотная и постоянная работа.
0: Стоит добавить, что в настоящее время за предоставление финансовых инструментов мошенникам предусматривается уголовная ответственность, ранее она отсутствовала. Кроме того, представитель столичного главка полиции отметил, что на сегодняшний день уже возбуждено первое уголовное дело в отношении женщины, которая предоставила порядка 30 расчетных счетов злоумышленникам. Соединенные Штаты вместе с венесуэльской стороной ликвидировали главаря преступной группировки «Тренде Арагуа». Уничтожение Нина Герреро подтвердили власти Венесуэлы. По информации Дональда Трампа, Южное командование вооруженных сил США ликвидировало цель, нанеся кинетический удар. Он добавил, что в результате сотрудничества Вашингтона и Каракаса у Тренде Арагуа не осталось безопасного убежища ни в Венесуэле, ни где-либо еще. Это цитата. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, плюс 26, плюс 28. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером небольшой дождь, возможно, гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы? Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
3: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1137746647114.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие правила медицинской помощи в аэропортах установил Минздрав. Почему роман Евгений Онегин называют энциклопедией русской культуры? Как охлаждали дома до появления кондиционеров? В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии и каких именно аэропортов касается это нововведение, рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
6: оборудование для диагностики и мониторинга состояния пациента. Это базовый набор, это глюкометр с тест-полосками для измерения сахара в крови. Это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры, это портативный многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор. Вот это ручной аппарат ИВЛ. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная. Экстренная – это та, которая оказывается при внезапных, острых заболеваниях, состояниях, которые представляют непосредственную угрозу жизни. Неотложная помощь – это очень близко к тому, но когда непосредственной угрозы жизни нет.
7: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
6: Указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупных аэропортах, у которых пропускная система высокая. Тут пассажиропоток должен быть свыше 39 тысяч человек в месяц. Это если данное внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
5: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой. Не дольше 20 минут с момента вызова.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10 и 11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из «Собрания пестрых глав», решила узнать Анна Елисеева.
8: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил: чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
9: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
10: Ну, что-то знакомое, но я не помню. Автор неизвестен.
9: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
11: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
9: И лучше выдумать не смог, как «та-та-та». Чем меньше женщину мы любим,
11: тем больше любит она нас.
12: Тем больше нравимся мы ей.
9: Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
8: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка, заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательные, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
13: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Кирн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
8: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
13: Сегодня исследователи видят в романе Евгения Онегина энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языкова. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный зной Онегина, воздушная громада, как облако стоит. Надо мной.
8: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Москве на этой неделе температура достигала 31 градуса. В Карелии и на Кавказе – 30. Специалисты рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев узнал, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов.
14: Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
15: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
14: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
16: Изба строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно.
14: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
16: Летом давали, можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, вкладывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду, в ледниках вот этих так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
14: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как формировался российский ледокольный флот, что защитит туристов от инфекций во время путешествий по Азии и Африке, можно ли использовать тополиный пух с пользой.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что орнитологи обнаружили хорошие умственные способности у птиц, обитающих на огненной земле, южных каракар. Что это за птицы и правда ли, что они такие же умные, как вороны и попугаи?
3: Отвечает орнитолог Евгений Коблик.
4: Поскольку хищники, зачастую пернатые хищники, решают сложные задачи, то действительно у них довольно хорошо развита высшая нервная деятельность, особенно у тех видов, которые вот не специализированы на каком-то одном охотничьем приеме, а вот такими являются, ну, мусорщиками, падальщиками, частично такими собирателями, ну, собственно, как вот наши врановые. Они же вот именно поэтому умны, что им постоянно приходится решать то одну задачу, то другую, то третью, поскольку кормовые объекты самые разнообразные, ну и так далее, и так далее. И давно было отмечено, что вот как раз вот эти каракары – это такие, знаете, сокола, которые пошли по пути экологической приспособленности врановых. То есть они такие вот тоже неспециализированные собиратели. И им приходится быть очень умными, потому что там, где они живут, довольно суровые климатические условия. Здесь им надо украсть яйцо у пингвина, там им надо как-то это что-то украсть у местного фермера или как-то еще раз добыть себе пищу. То есть они похожи на наших ворон, воронов и так далее, и так далее. И поэтому у них развились очень похожие когнитивные способности, очень высоко развитые.
1: Очень важные вопросы. А вот была история.
5: Адмирал Павел Васильевич Чичагов в 1807 году был назначен морским министром и членом Государственного совета. После нескольких заседаний он перестал ездить в совет. Об этом донесли императору Александру Первому. Император очень любил Чичагова, но все же попросил его не пренебрегать своими обязанностями. После разговора с Александром Чичагов несколько раз съездил на заседание, но потом опять перестал. Узнав об этом, Александр рассердился и повторил замечание, на что Чичагов ответил:
6: «Извините, Ваше Величество, но в первом заседании, на котором я был, шла речь об устройстве Кронштадта, а в последнем – Камчатки. И я решил, что все уже устроено в России, и собираться совету не для чего».
1: Да уж, была история.
7: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровища древнего Ура.
8: В древней Месопотамии, на территории нынешнего Ирака, располагался город Ур. Это был крупный центр шумерской цивилизации. Храмы, дворцы и зиккурат. Многоступенчатое сооружение, посвященное богу Луны. Все это было разрушено в начале третьего тысячелетия до нашей эры. И лишь в начале 20 века археологам удалось отыскать часть сокровищ древнего города.
7: Цена вопроса.
8: В одной из гробниц Ура были найдены медные кувшины и серебряные чаши, наконечники стрел и кинжалы. Но главная находка ждала ученых под слоем земли и пыли. Несколько сотен предметов из чистого золота. Посуда, оружие, украшения. И, наконец, венец всех раскопок. Золотой царский шлем, чей возраст минимум 5000 лет.
7: Кладоискатели.
8: Все эти богатства в 1922 году обнаружил британский археолог, выпускник Оксфорда Чарльз Леонард Вулли. За плечами у него были и другие известные экспедиции – Египет, Нубия, Сирия. Но именно сокровища Ура сделали его знаменитым на весь мир. В общей сложности Вулли нашел 16 гробниц, и в каждой уникальные артефакты. Почти все эти ценности много лет хранились в Багдадском музее древностей. Но в 2003 году большая часть из них была похищена иракскими мародерами. Пропал и знаменитый шлем шумерского царя Меска-Ламдуга. Впрочем, исследователи древнего Ура уверяют, что на месте некогда богатого шумерского города может быть спрятана еще не одна царская гробница.
7: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
9: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на встрече в Кремле со штурмовиками-участниками СВО заявил, что численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Глава государства отметил, что каждый боец достойно выполняет свою задачу и особо подчеркнул важную роль штурмовых подразделений. Путин добавил, что министр обороны Андрей Белоусов

0: 14 пунктов. По словам Аракчи, документ предусматривает окончание войны, в том числе и в Ливане. Кроме того, в соглашении затронут вопрос об открытии Ормузского пролива, а также взаимное обязательство не вмешиваться во внутренние дела. Правда, глава иранского МИД заявил, что Израиль пытается сорвать подписание документа.
1: Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим. Поскольку документ еще, так сказать, не подписан, и до самого последнего момента ситуация может оставаться неопределенной, поэтому я бы предпочел, чтобы, когда все будет завершено, я предстал перед народом и разъяснил каждое из этих положений.
0: Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что опубликованные пункты меморандума не имеют ничего общего с согласованными условиями. По данным США, соглашение включает в себя ядерную программу и будет подписано уже буквально на днях. После экзаменов активизировались мошенники. Они создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают за деньги поднять баллы или оформить пересдачу якобы по связям. Злоумышленники могут также рассылать сообщения с просьбой подтвердить место в ВУЗе по сомнительной ссылке, передает РИА Новости. Специалисты призывают школьников и их родителей проверять информацию только на официальных порталах, не переходить по ссылкам из мессенджеров и не передавать личные данные. О погоде. Сегодня в Москве до 28 градусов тепла, давление в норме, вечером небольшой дождь, возможно, гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха. Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору. И обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России возник ледокольный флот, какие прививки нужно делать перед путешествием в теплые страны, чем опасен тополиный пух. В Кронштадте проходит международный военно-морской салон «Флот», где представлены передовые разработки отрасли. Ключевыми темами в сфере ледокольного флота стало обсуждение новых проектов строительства судов для Севморпути. Сейчас российский ледокольный флот является крупнейшим в мире. История его возникновения и развития в материале Ким Андреева.
2: Первым в мире паровым судном ледокольного типа принято считать спасательный винтовой буксир «Пайлот», построенный в Кронштадте в 1864-м. Его носовую оконечность специально срезали под углом 20 градусов к линии киля, чтобы судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Такая хитрая геометрия позволила заниматься перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом даже в ледовых условиях. В 1898 году такой опыт решили масштабировать. Так родился проект вице-адмирала Степана Макарова по созданию первого в мире арктического ледокола. Но собирать его решили не в России, объясняет старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
3: Российская империя считала деньги и, собственно говоря, поступала как, ну, такое, в общем, капиталистическое предприятие. Объявила тендер на строительство этого ледокола, и его, собственно говоря, этот тендер выиграла Великобритания. Технические условия разрабатывал Степанович Макаров. Ну, все уже там рабочие чертежи, проработка вся и строительство непосредственно велось уже в Великобритании.
2: Грандиозный ледокол назвали «Ермак» в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. В итоге он переживет Российскую империю и выйдет на пенсию лишь в середине 60-х. Еще одно легендарное судно «Светогор» в советский период переименуют в «Красин». В 1928-м ледокол спасет экипаж дирижабля «Италия», рухнувшего по пути с Северного полюса, и поможет германскому.

0: теплоходу, налетевшему на льдины. И вскоре в стране советов начнется настоящий ледокольный бум, продолжает Павел Филин.
1: Совершенно резко вот вся эта деятельность стартовала в 1932 году. И связано это было с военно-политическими процессами. Дело в том, что в 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла по границе с Транссибом.
0: После войны начинается новый этап ледоколостроения – атомный. Первым в этом ряду станет легендарный ледокол «Ленин», построенный в 1959-м. Ядерная силовая установка позволяла преодолевать десятки тысяч морских миль. Еще одно громкое имя среди советских ледоколов – «Арктика». Свой последний поход совершил в 2008-м, после чего на базе этого судна решили разработать принципиально новый проект, способный обслуживать Северный морской путь, а еще совершать регулярные экспедиции в Арктику, рассказывает историк флота России Дмитрий Жаворонков.
2: Ледоколы проекта 4.2.0 двухосадочные. Это их ключевое техническое отличие. То есть они могут работать как в устье сибирских рек, так и на высокоширотных полярных магистралях, что делает их универсальными.
0: На данный момент построено уже 4 таких ледокола. Арктика, Якутия, Сибирь и Урал. Все эти суда уже сейчас можно называть ледоколами будущего, отмечают эксперты. И добавляют, что на очереди реализация другого важного проекта – 23-550 по созданию многоцелевых патрульных и пограничных кораблей ледового класса, которые должны стать арктическим щитом России. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний. Это гепатиты А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
4: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках, пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Десятки пожаров зафиксированы в регионах России из-за поджога тополиного пуха. Подобные инциденты отмечены в Москве, Оренбурге, Ижевске, Самаре и других городах. В МЧС напомнили, что огонь с горящего пуха может перекинуться на здания, машины и лесные массивы. Кроме того, пух деревьев доставляет неприятности аллергикам, хотя реакцию провоцируют не сами хлопья, а пыльца других растений, которую они переносят. Правда ли, что пушат только женские особи тополей? И почему пух так легко воспламеняется? Ответы искала Анна Елисеева.
6: Тополя – деревья двудомные, то есть это растения, у которых мужские и женские цветки находятся у разных особей. Проще говоря, есть мальчики и есть девочки. В период цветения пушат именно последние. По улицам разлетаются семена на парашютах из тончайших волокон. Своего рода санитарный десант, поскольку в пути каждая пушинка собирает пыль и прочие загрязнители. Но она же способна вызвать аллергию, ведь ее пылесборник вбирает также пыльцу других растений. А еще тополиный пух пожароопасен. Достаточно искры, чтобы пушистый сугроб превратился в огонь и перекинулся на дерево или автомобиль. Вещество легко воспламеняется, потому что сухое. объясняет член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
7: Вот эта вот сухость пуха достигается природным механизмом. Дело в том, что сережки тополины, где находится, в общем-то, сам пух, они состоят из таких коробочек. Вот буквально это так и называются, коробочки. И они открываются только в сухую погоду. И поэтому пух, деревья как бы чувствуют сухую погоду. Пух летит в сухую погоду, он вспушенный от слова пух, насыщен кислородом, поэтому мгновенно и очень мощно воспламеняется.
6: Помогает бороться с пухом обычный дождь. От воды пушинки тяжелеют, оседают и смешиваются с землей. Однако погода – помощник ненадежный, поэтому за дело берутся коммунальные службы, которые на улицах проводят влажную уборку. Кроме того, тополя часто обрезают, чтобы они поменьше цвели. Но если под зубцы пилы попадают ветки мужского дерева, эффект получается обратным. Тополь превращается в женскую особь и начинает пушить, рассказывает Николай Шматков.
7: Из-за того, что тополь обрезают, растение находится в стрессе, переживает за свое будущее, пытается оставить потомство. И борьба с этим сводится к тому, что тополя потихонечку надо заменять другими деревьями. В частности, есть виды тополей, которые не размножаются семенами, то есть не образуют никакого пуха. В том числе тополь яблокова, который был выведен еще в Советском Союзе. Он прекрасно растет в Москве и, в общем, может решить эту проблему.
6: А еще можно сажать клоны мужских непушащих особей, рассуждает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. В Китае, например, тополям делают своего рода контрацептивные инъекции, чтобы они не цвели. Но это способ дорогой и к тому же вредный для растения, ведь мы боремся с пухом, а сами деревья – это легкие города. И тополь – чемпион по выработке кислорода, подчеркивает эксперт.
8: Надо понимать, что тополь – это очень ценное дерево с точки зрения создания лучшего микроклимата в городе. Оно очень быстро растет, оно неприхотливое, оно производит очень много кислорода по сравнению со многими другими породами деревьев, которых мы видим вокруг нас. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот как бы борьба с пухом превращалась в борьбу против тополей.
6: Примечательно, что в Китае тополя помогают бороться с опустыниванием в северных районах. В нашей стране эти деревья рассматривают как зеленый щит. Так в Воронеже изучали сорт тополя «Элитный сеянец». Он устойчив к морозам и быстро растет. Один такой зеленый гектар может переработать до 25 тонн углекислого газа в год. А уже 15 гектаров справится с углеродным следом 2000 автомобилей. Не случайно советские озеленители выбирали именно тополя. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Примечательно, что во время Великой Отечественной тополиный пух использовался в качестве ваты. А в Германии лесовод Йен Герит Айсфельд наладил производство подушек и одеял с наполнителем из переработанных семян тополя.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, чем оснащают пункты медицинской помощи в аэропортах. Был ли прототип у Евгения Онегина? Как архитектурные решения помогают охладить воздух в помещении?
3: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Человек и время. В обычных часах стрелки движутся слева направо. Такой ход повторяет движение тени на солнечных часах. Однако же иногда мастера создают часы с обратным, против движения тени, ходом. Такие модели называют античасами или регрессивными. От латинского «regressus» – «возвращение». Их история уходит в прошлое. В 15 веке некоторые башенные часы в Европе имели подобный ход. Например, часы на соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Также в средневековых монастырях существовали часы страстей Христовых, которые шли назад во время Великого Поста. Они символизировали временной отсчет до Пасхи и мысль о покаянии, о возвращении к истокам. Есть и более практичная история. В портах Европы устанавливали часы с обратным ходом для отсчета времени до открытия шлюзов или начала торгов. Стрелка шла к нулю, а не от него. Морякам и купцам было проще ориентироваться.
3: Человек и время.
2: В наши дни некоторые бренды, эксперимента ради, выпускают модели с регрессивным ходом. Словно напоминают: время не всегда линейно. Смотришь на запястье, а думаешь о прошлом. Это помогает ценить каждый момент жизни. Для чего же делают сейчас подобные часы? Во-первых, как забаву для коллекционеров. Во-вторых, обратный ход, как-то не странно, меняет восприятие жизни. Человек каким-то непостижимым образом успокаивается. Меньше спешит. Регрессус – напоминание о том, что хотя жизнь идет вперед, но прошлое остается с нами навсегда.
3: Человек и время.
4: Радиозвезда.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Нажал на кнопку и получил кофе.
7: На мне или вода заканчивается, или зерна.
8: Всем хороший аппарат, только чистить приходится.
5: Вот это вещь!
9: Его нередко называют дьявольской машиной. Ведь ради глотка эспрессо нужно преодолеть 9 кругов ада. Слить воду из поддона, опустошить контейнеры, произвести очистку и, да, еще фильтр поменять. Кофемашина. Ее предыстория началась в 1800 году с кофеварки капельного типа. Горячая вода просачивалась через слой молотых зерен и стекала в чашку крепким напитком. позднее один французский инженер разделил эту конструкцию на две части. В нижнюю заливалась вода, а в верхнюю насыпалась кофе. После чего аппарат ставили на огонь, и когда вода закипала, его просто переворачивали. В том же 19 веке появилась кофеварка гейзерного типа. В ней горячая вода уже не просачивалась, а распылялась через слой молотого кофе. Энергию пара взял на вооружение итальянский промышленник Альфонсо Биолетти, чья кофеварка Moka Express до сих пор пользуется спросом. В 1843 году на Всемирной выставке в Париже французский конструктор Эдвард Лойзель де Санте удивил публику компрессионной пароваркой. Его внушительный агрегат обслуживали сразу два человека. Один насыпал кофе, а другой поддерживал огонь. За час аппарат готовил 2000 порций напитка. Но его огромные размеры не позволяли точно рассчитать соотношение воды и молотых зерен. Да и температура с давлением не поддавались контролю. Поэтому кофе получался так себе.
5: Вот это вещь!
9: Следующими усилия прилагают итальянские инженеры. В 80-х годах 19 века сеньор Мариондо создал машину с бойлером. Напиток готовился под давлением пара всего минуту. Его устройство доработал позднее сеньор Бецера. Он установил несколько варочных групп и закрепил отдельный фильтродержатель, то есть рожок. Теперь эспрессо можно было готовить порционно. И, кстати, не только эспрессо, ведь гениальный конструктор добавил еще опцию подачи молока. В 30-х годах 20 века еще один итальянский инженер Ахилл Гаджиа представил кофемашину, которая готовила напиток под давлением не пара, а воды. В эспрессо появилась нежная пенка крема, а его вкус получился более насыщенным и менее горьким. Еще через несколько лет сеньор Гаджиа разработал аппарат с пружинно-поршневым механизмом. В новой системе давление увеличилось до 10 бар. Это сократило время приготовления напитка, а кофе стал совершенством. В 60-е вышла первая полуавтоматическая кофемашина. Постепенно она обрастала проводами и трубками и в наши дни превратилась в сложный механический организм. Для начинающего пользователя инструкция выглядит китайской грамотой. Чего только стоит перечень опций. Величина помола, расчет экстракции, автоматический капучинатор. Просто экзотика, но собственная кофейня на кухне – это бесценно.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
4: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбан,
2: страны Евросоюза,
3: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1346.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
9: Событий, происходивших в мире.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение в сторону автомобильного пункта пропуска Джанкой на границе с Крымом временно перекрыто. Причина – очередная попытка ВСУ атаковать мосты на Чунгарском направлении. Ночью также был удар по мосту, соединяющему Генической с Арабатской стрелкой. Там движение запущено в реверсивном режиме. Москва и Московская область – лидеры регионального стандарта адаптации и сопровождения импатриантов. Об этом сообщил агентство ТАСС, директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Александр Вайну. По его словам, крайне важно, чтобы создавалась безбарьерная среда для адаптации иностранцев к жизни уже на территории России.
2: В рамках развития импатриационной программы, программы по привлечению высокоталантливых иностранцев, необходимых российской экономике, мы планируем в дальнейшем расширить спросные показатели, в том числе и на группу молодых иностранцев, переехавших в российские регионы. У нас уже сейчас ведется эта работа в рамках программы импатриации. Она запустилась 15 апреля. Создан уже оператор, уже есть там первые заявки.
1: Александр Вайна добавил, что уже в 14 пилотных регионах внедрен региональный стандарт адаптации и сопровождения импатриантов. Под Мурманском спасатели освободили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в веревках. Операция проходила в сложных погодных условиях – дождь, ветер и сильные волны. У животного были серьезные раны, веревка блокировала оба грудных плавника. Сейчас кит находится у острова Кильдин. Специалистам удалось распутать животное и вернуть его в безопасную среду. В Екатерининском парке столицы появится многофункциональная культурно-зрелищная площадка, которую можно будет использовать круглый год. На новой сцене будут проходить концерты, фестивали, сезонные ярмарки, танцевальные вечера. Для артистов оборудуют гримерные и помещения для хранения реквизита, а для гостей комфортные места для отдыха и укрытия от непогоды. Сейчас специалисты завершают монтаж металлокаркаса будущих павильонов. Пространство также оснастят современной световой и акустической аппаратурой, сообщил московский комплекс городского хозяйства. О погоде. Жара в Москве закончится в воскресенье. Пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ожидается до 9 мм осадков. Ночью плюс 12-15, после полудня посвежеет до плюс 20-22, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, после полудня будет 17-22 градуса тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы? Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие правила медицинской помощи в аэропортах установил Минздрав. Почему роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской культуры? Как охлаждали дома до появления кондиционеров? В российских аэропортах откроют фельдшерские здравпункты. Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 сентября. На что смогут рассчитывать пассажиры при плохом самочувствии и каких именно аэропортов касается это нововведение, рассказывает адвокат, председатель Совета учредителей Национального экспертного центра здравоохранения Полина Габай.
6: Оборудование для диагностики и мониторинга состояния пациента – это базовый набор, это глюкометр с тест-полосками для измерения сахара в крови, это различные виды тонометров, это пульсоксиметр, термометры, это портативный многоканальный электрокардиограф, дефибриллятор, вот это ручной аппарат ИВЛ. Пациентам будет доступно два вида помощи. Это экстренная помощь и неотложная. Экстренная – это та, которая оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, которые представляют непосредственную угрозу жизни. Неотложная помощь — это очень близко к тому, но когда непосредственной угрозы жизни нет.
7: Сколько времени будет отводиться медикам для оказания помощи?
6: Указано в нормативе, что в течение получаса с момента обращения. Если пациент обратился, ему была оказана помощь, но она не дала нужного эффекта, то тогда они обязаны вызвать скорую помощь, либо организовать перевозку. На текущий момент речь о крупных аэропортах, у которых пропускная система высокая. Тут пассажиропоток должен быть свыше 39 тысяч человек в месяц. Это если данное внедрение окажется очень эффективным, возможно, дальше проект будет распространяться на маленький и средний аэропорт.
5: Новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах регламентируют и время приезда скорой. Не дольше 20 минут с момента вызова.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10 и 11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из собрания пестрых глав, решила узнать Анна Елисеева.
8: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил, чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
9: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
10: Ну, что-то знакомое, но я не помню.
11: Автор неизвестен.
9: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
11: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
9: И лучше выдумать не смог, как та-та-та. Чем меньше женщину мы любим,
11: тем больше любит она нас.
9: Тем больше нравимся мы ей. Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
8: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка, заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательные, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
12: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Керн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
8: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
12: Сегодня исследователи видят в романе Евгения Онегина энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языкова. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный сной Онегина, воздушная громада, как облако стоял надо мной.
8: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Москве на этой неделе температура достигала 31 градуса. В Карелии и на Кавказе – 30. Специалисты рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев узнал, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов.
13: Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
14: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
13: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
15: Изба строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, но только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно.
13: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
15: Летом давали, можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, складывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду. В ледниках вот этих, так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
13: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
16: Ломоносов дошел до Москвы
17: пешком. Вообще
16: отравился
17: нерестью. А викинги шлемы с рогами носили.
18: Аляску продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
6: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
4: А вот и нет.
7: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины Кутузов Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил два тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
8: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
7: Первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение – во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет, почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
4: А вот и да.
9: Наука на чердаке.
10: Нашлась недавно научная новость, не из самых свежих, но потрясающая и выглядящая немного безумно, прямо как я люблю. Но на самом деле серьезное и полезное. Если вы не знали, как правильно собирать грибы, то вот ученые озаботились этим вопросом. Сейчас расскажу.
9: Научный журналист Егор Быковский.
10: Вначале хочется на автомате сказать, что британские ученые выяснили... Но нет, это были швейцарские ученые. И вот что они выяснили. Способ сбора грибов не влияет на их урожайность. Но ходить по лесу лучше все же осторожно. Итак, любители тихой охоты могут вздохнуть спокойно. Резать или выкручивать грибы можно без опасений за будущий урожай. Разницы для грибницы это не имеет никакой. Такой вывод сделали биологи в Швейцарии, проведя два длительных эксперимента в охраняемых лесах. И когда я говорю «длительных», это значит «длительных». В первой работе исследователи наблюдали за грибами целых 27 лет. Эксперимент шел в старом лесу с буками, дубами, елями и соснами. На 5 выделенных участках по 3 зоны, ну, по 100 квадратных метров, применяли разные методы. На одной грибы выкручивали, на другой срезали ножом, в третьей не трогали вовсе и только считали. Зоны огородили и написали «не входить», чтобы бойкие грибники не портили статистику. Чтобы избежать повторного учета, несобранным грибам ставили метку красителем. За все время зафиксировали около 100 тысяч плодовых тел, почти 500 видов. Итог. Ни способ, ни сам факт многолетнего сбора грибов не повлиял на их численность и разнообразие. Грибница под землей продолжала жить и плодоносить. Размножение шло за счет разрастания подземных структур или попадания спор с соседних участков.
9: Наука на чердаке.
10: Во втором исследовании в еловом лесу ученые добавили фактор вытаптывания. 10 лет проверяли 4 режима. Сбор грибов с вытаптыванием, сбор с настилов, без ходьбы по почве, только ходьба без сбора и, наконец, полный контроль, ни сбора, ни ходьбы. Результат такой. Способ сбора не играет роли. Но там, где люди регулярно ходили, урожай падал примерно на 30%, а количество видов в конкретный год было меньше. Биологи объясняют это повреждением лесной подстилки. Хождение по грибнице может разрушать ее саму или уничтожать крошечные зарождающиеся плодовые тела. Выводы ясны. Собирать грибы можно любым удобным способом. Для грибницы это не травма. Но стоит беречь лесную почву. Лишняя ходьба по мху и листве способна заметно уменьшить грибной урожай. Ученые-авторы предупреждают, что их результаты относятся к любительскому, точечному сбору. Массовая промышленная заготовка на больших территориях может вызвать совсем другие эффекты. Например, нехватку спор для восстановления популяции. Для окончательных выводов здесь нужны отдельные исследования. И они будут. Швейцарцы ничего на полпути не бросают. Так что в следующий поход за грибами лучше поменьше топтаться на месте. А уж если снимок для соцсетей обязателен, выбирайте ракурс, который не требует кружить вокруг шляпки гриба. А сам гриб, будь его шляпка срезана или выкручена, и не заметит пропажи. Его грибница под землей продолжит жить.
9: Наука на чердаке. История в письмах и воспоминаниях.
0: Из письма Джордана Бруно, послу королевы Англии сеньору Микелю ди Кастельнову о преследовании инквизиции. 1591 год. Венеция. «Если бы я владел плугом, пас стадо, обрабатывал сад или чинил одежду, то никто не обращал бы на меня внимания. Но я пытаюсь измерить поле природы, мечтаю обработать ум, исправить привычки интеллекта. Вот почему тот, кто наблюдает за мной, на меня нападает. Тот, кто меня догоняет, неизменно кусает. А тот, кто меня схватывает, меня пожирает». Джордано Бруно.
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Об этом сообщил Владимир Путин. По словам президента, работа идет хорошими темпами и с хорошим качеством.
2: В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать вот подобную задачу, о которой вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается. У нас есть частная структура, успешно работает, и мы наращиваем эту группировку. Низкоорбитальную группировку. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством.
1: В свою очередь, министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в нашей стране производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью до 40 килограммов.
2: Ну, сейчас уже по 30 таскают.
3: Да, значит, у нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено. Войска, линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-е. Это изделие знаменитое. Оно не очень качественное было. Сейчас его дорабатывают. В этом году уже больше десятка.
2: Минобороны заказывает это изделие и будет наращивать их количество. А вот это бюро 1440, структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
1: Президент подчеркнул, что министерство

0: представителей нашей страны на мероприятиях группы 20. Это заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Марат Бердыев. Причиной стали санкции США, из-за которых делегаты от Союза промышленников и предпринимателей, а также Академии наук не могут попасть в Штаты. Москва предупредила, что не будет признавать итоги встреч без своего участия. Самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение на территории авиабазы в индийском городе Джорхат. Это сообщает местный телеканал НДТВ. По его данным, авиакатастрофа произошла во время посадки. Причина крушения пока не установлена. Информации о пострадавших также пока нет. Будет создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы? Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
0: Область знаний.
2: В истории нашей страны очень много интересных городов, безусловно. Но есть те города, без которых культура и искусство, и я позволю себе такое выражение, культурный код русского человека, он несостоятелен. И вот о таких городах мы сегодня с вами будем говорить. Прежде всего, это Великий Новгород. Господин государь Великий Новгород, как называл он себя действительно очень кичливо, само выражение ведь говорит нам о том, что они не подчиняются князю. Сам город – это господин. И каждый вольный муж, который живет в этом городе, он имеет право голоса, он имеет право выйти на вечевую площадь, ударить вечевой колокол и собрать на эту вечевую площадь для того, чтобы разрулили его вопросы. То есть вообще редкая для средневековья модель правления. Вот мы говорим, да, европейская демократия и так далее, и так далее. Да у нас демократия была на 500, на 600 лет раньше, еще в 13 и в 14 веках. И ого-го, как работало. Когда мы говорим о том, что русская женщина сидела в теремах и только молилась и не умела ни читать, ни писать, ну, максимум умела прочитать псалтырь, да, и молитвы вызубрить. Ничего подобного. Это если говорить о Московском княжестве. Так действительно было до 17 столетия. Но в Новгороде женщина могла торговать. Новгороде женщина владела не просто дворами. Вспоминайте историю Марфы-посадницы. Новгородская женщина-посадница Марфа могла поднять мятеж, народное ополчение. То есть, по большому счету, это человек, который наравне с мужчинами играл политическую, торговую, экономическую, вообще была вовлечена во все отрасли жизни. И долгое время, я вам скажу, до середины 20-го столетия считалось, что история Древней Руси – это такая история темного государства, где мало кто пишет и мало кто читает. Это полунемытое и полунеобразованное государство. Так вот, я вам хочу сказать, что история Великого Новгорода – это единственная возможность и единственный ключ нам посмотреть, как жили в Древней Руси. И благодаря чему? Благодаря их почвогрунтам. А их почвогрунты – это болота. И вот эти болота, которые не пропускают кислород, вот они как раз прекрасно нам сохраняют органику. И когда пришли туда советские археологи, это был вообще переворот в сознании отечественной истории. Потому что в 1951 году, через два года, как только начались раскопки, комиссия, группа Арцеховского просто нанимали местных рабочих, и там была местная рабочая, которая во время обеда пришла покопать, ну, заработать там какую-то копейку дополнительно. Это была Нина Акулова, и в 1951 году нашла сверток такой, ну, просто бересты. И когда эту бересту расправили, то вот тогда-то и поняли, что это первая берестяная грамота. Арцеховский тут же воскликнул, он сказал: «Премия 100 рублей». Премия 100 рублей, понимаете, у меня зарплата у мамы была 80 рублей тогда. То есть это премия в полтора раза больше, чем заработная плата среднего советского там рабочего. И с этого времени, с 1951 года, полились просто эти берестяные грамоты. Их сейчас около 1500. Вы только вдумайтесь, 1500 только в Великом Новгороде. В Старой Руси найдены несколько сотен, в Пскове найдено несколько сотен, в Москве около 10.
1: Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы?
0: Область знаний.
2: Низовая и Верховая Русь – это очень разные княжества были. Это очень разные земли были. В Низовой Руси даже в 17 столетии, царевна Софья, например, вспоминала, на заседании Боярской думы: «Сидят бояре, не студеварены, бороды свои уставя в подволоку», — говорила. Это же значит, сидят и не умеют читать, ни писать. А они, между прочим, комментируют реформы, они советуют изменения в стране, а в Новгороде и Пскове каждый второй умел читать и писать. Потому что если ты не умеешь ни читать, ни писать, то ты не можешь ни торговать, ничего. И вот эти берестяные грамоты – это действительно явление для русской истории. И земля новгородская нам это спасает. Это как консервант. Оттуда выходит вся органика. Вот когда я группу возил, буквально позапрошлом году, там реставрация, реконструкция была на Ильине улице. Есть такая историческая улица у них на торговой стороне, Ильина с фресками Феофана Грека. Мы обязательно еще поговорим об этих фресках. И я говорю, а как, почему это не консервируют? Там же видны мостовые исторические. На меня местные друзья новгородцы посмотрели, что с ума сошел. У нас такого везде в городе. И ты понимаешь, что они по этому ходят. И там 28 слоев мостовых, вот понимаете? Но для сравнения, в Москве, когда делали, строили парк Заряди, нашли отрезок Мокринского переулка, либо отрезок Великой улицы, которая вела когда-то к Великому порту, к устью Яузы и Москвы. Так вот мы, и краеведы, и экскурсоводы, и, естественно, вся московская общественность, она тряслась над этими лагами, над этими бревнами, потому что это бревна 15 века. А когда ты привозишь группу Великий Новгород, ты видишь эти бревна 12-го, 13-го, 14-го. То есть каждые 40 лет они мастили улицы. То есть новгородки и новгородцы ходили в кожаной обуви. Ты когда видишь эту кожаную обувь в слоях 12 века найденную, обувь, понимаете, это такая мягкая кожа, это сафьян. То есть это молодых козочек кожа сделана. И эти кожаные не просто сапожки, это как чешки, это как такие тапочки. И их называли даже в русском языке новгородские поршни. То есть отсюда выражение «шевели поршнями», да, у нас пойдет выражение. То есть они по своим мостовым, чистым, роскошным улицам могли ходить просто в кожаных чешечках вот так. Это Новгород. И говорят, что до середины 16-го столетия, до момента окончательного уже поглощения другими княжествами Великого Новгорода, они не знали, что такое лапти. То есть в этих слоях лаптей вообще не встречается, только кожаная обувь. То есть даже обычные слободские люди, посадские, то есть могли позволить себе, ремесленники, конечно, могли позволить себе такую дорогую обувь. А Новгород – это прообразование, абсолютно прообразование. Поголовная грамотность в Великом Новгороде. Была уникальная находка найдена на Неревский раскоп. Это как раз сторона Софии. Софийская сторона, там есть улица, до сих пор она так называется, Великая улица. И вот будете гулять по Великому Новгороду, не поленитесь. Сходите к скульптурной композиции мальчику Анфиму. Мальчику было 8 лет. Это исторический персонаж. Человек, который жил в 12 веке. То есть скоро будет, ну, примерно 1000 лет тому назад. И сохранились несколько его берестяных грамот. Почему? Потому что он, не дописав, выкидывал, делал ошибки. Он тренировался. Да. И вот найдены с этими ошибками написанные берестяные грамоты несколько. Вообще это феномен. Мальчик Анфим, это говорит нам о том, что мальчиков учили читать и писать, начиная с 7-8 лет уже, вне зависимости от социального статуса и размера вашего кошелька. Потому что в Новгороде, если, например, в Низовой Руси, Москва, Тверь, Владимир, Суздаль, гораздо важнее быть знатным, аристократом важно быть, да, то в Новгороде нет. Новгород – это про среднюю прослойку. Новгород – это про твердо стоящие, ну, такие буржуа, да, то есть это торговые люди с средним кошельком, они хорошо образованы, они знают языки, они читают, пишут и торгуют со всей Европой. Вот это про средний класс Великого Новгорода той эпохи. И когда ты ходишь по краеведческому музею, то волосы шевелятся, друзья, потому что то, что выставлено там, это и кожаные изделия с блестящей сохранностью, то, что я вам говорил, да, все эти сапожки, все эти поршни и так далее, это кошельки, это уникальные железные изделия, потому что в одном замке, это новгородские мастера, могло комплектующих быть до 25. Только один ключ мог подойти к этим замкам, другие ключи уже не подходили. Или, к примеру, когда расшифровку этих берестяных грамот вы читаете, то это, конечно, мило очень. Человек 12 и 11 века ничем не отличается от человека 21 века. Также любили, также просились друг другу на свидание, также обманывали друг друга, также долги не отдавали, вот когда читаете эти берестяные грамоты. И вот если позволите, я прочитаю несколько из них. вот самое, наверное, такое любопытное, это, конечно, человеческие отношения. Вот как новгородка одна, видимо, влюбилась в молодого человека, но тот уже перестал отвечать взаимностью. И вот она отправляет берестяную грамоту, которая просто упала где-то под мостовую, она не дошла до адресата. И под мостовой через 900 лет ее откопали наши археологи вот в конце 20-го столетия, пишет она. «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты на меня держишь? Что на этой неделе ты ко мне не приходил? Я тебе, я вижу, не люба. Если бы тебе было люба, то ты вырвался бы из-под людских глаз и примчался бы ко мне», пишет она. Или, например, делает предложение новгородец своей возлюбленной. «От Микиты к Анне. Пойди за меня. Я тебя хочу, а ты меня. А свидетель тому будет Игнат Моисеев. Придешь в тот же день, сосватаю».
0: Область знаний.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Радио «Звезда».
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
1: Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы? Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
0: Область знаний.
2: Вопросы судебные решались очень любопытно у них. Потому что, например, если взять документ новгородцев, то на этих документах можно встретить несколько свинцовых печатей. Это говорит о чем? Например, на московских, на тверских, на владимирских документах, как правило, могло быть до 2 печатей максимум. Печать великого князя, либо князя, и печать могла быть архиепископа, местного священника, ну и чуть позже митрополита уже. А в Новгороде до 5 печатей. Почему? Каждый имел право голоса. Это печать посадника, печать старосты, печать тысяцкого, печать архиепископа и так далее. Поэтому про новгородские документы в русской культуре будут говорить: весомый документ. Он очень тяжелый. На нем несколько этих свинцовых печатей. Да? И вот такие документы сохранились в Краеведческом музее, поэтому обязательно для посещения. Так вот, пишет в берестяной грамоте один новгородец: «Пришли же мне 12 гривен. Если же не пришлешь, то я встану с тобой на суд». То есть он угрожает. То есть кто-то не вернул ему долг, и он уже угрожающе просит, что если ты не вернешь, то я вынужден буду обратиться в суд. Новгород, конечно, это явление для русской истории, и Великий Новгород сегодня нам кажется маленьким областным центром. Ну что, в Новгородской области живет до 700 тысяч человек в самой области, а в городе 200 тысяч. Казалось бы, да? А сколько памятников архитектуры, а сколько объектов ЮНЕСКО? Свыше 30 объектов ЮНЕСКО. И под номером 1 объект ЮНЕСКО – это культурный слой Великого Новгорода. Потому что раскопано в Великом Новгороде до 5% сейчас. Еще 95% нужно копать. Когда вы будете гулять по Великому Новгороду, то обязательно символом этой не просто части нашей страны, а вообще новгородского государства являлась вольница, да, вот это, с вечевым колоколом и так далее. И помни об этом, в 1862 году, когда наша страна, уже Российская империя, уже во главе Александр Николаевич, Александр II, он проводит либеральные реформы, потому что отмена крепостного права, вот, за год отменилось крепостное право, это на всех уровнях проходят либеральные реформы, и когда ему положили на стол проект памятника тысячелетию России с вариантами, где ставить памятник, в Киеве, в Москве, в Санкт-Петербурге, он отмел все три варианта. Ставить памятник тысячелетию России и иметь такой памятник имеет право только господин государь Великий Новгород. И когда будете гулять по Великому Новгороду, вокруг этого памятника можно вообще отдельную лекцию прочитать, потому что сверху ангел, который венчает всю Россию, символ России. Снизу, на нижнем регистре, вся народность открыта. Памятник сделан в виде державы, в виде плюс еще колокола вечевого, конечно же, да, чем знаменит был Великий Новгород. А вечевой колокол не стал покидать территорию новгородской земли, поэтому предание гласит, когда его связали и решили привезти в Москву, то он там, где заканчиваются валдайские отроги на Валдайской возвышенности, скатился просто с саней и разбился. Поэтому не стал покидать новгородскую землю в 1478 году.
1: Берестяные грамоты. О чем писали новгородцы?
0: Область знаний.
2: Ну а золотой век Новгорода, он закончился в конце 15-го столетия, потому что такие государства торговые, они уже не выживали. Понимаете, пока вы соберете вещи, пока вы придете к единому мнению, к компромиссу, кому объявить войну, с кем помириться и так далее, и так далее. То есть выживали только авторитарные государства к этому моменту. Поэтому вхождение в Новгорода в состав Москвы, это было делом времени, безусловно. Но Новгород много дал Москве. Например, где Новгород, там София, где София, там Новгород, говорят до сих пор. Поэтому в Москве будете гулять напротив Кремля, есть прекрасная набережная Софийская. Так вот, Софийская набережная, это как раз заложено новгородцами. В 15-м столетии они освятили храм в честь своей Софии Премудрости. Или, например, за детским миром у нас находится Софийка, там тоже Софийский храм, это новгородский храм. И сама площадь Лубянская, историческая в Москве, связана с тем, что в 1378 году для того, чтобы размешать, знать новгородскую и московскую, Иван III, это дед Ивана Грозного, он сделал очень интересно, знатных семей оттуда переселил сюда, в Москву. Те новгородцы были выселены со квартала Лубеницы, то есть Лубянка новгородская дала название Московской Лубянке. То есть настолько у нас связи серьезные, тесные. И я всегда говорю, обязательно нужно ездить по стране. И когда вы заходите, казалось бы, краеведческий музей-заповедник провинциального небольшого города, Великого Новгорода, я имею в виду. Но когда вы туда заходите, ощущение, что вы попадаете в алмазный фонд Московского Кремля либо в оружейную палату на Боровицком холме. Потому что там у них святые Сионы XI века, чистое золото, работа византийских мастеров. Это дары, привезенные были из Константинополя. Или, например, из ризницы Софийского собора золотой вкладной крест, подарок 1600 года Бориса Годунова. Годунов замаливал грехи, естественно, да? Или паникадила, которая годуновский подарок, висит до сих пор и украшает, и светит до сих пор в Софийском соборе. Собственноручно сделанные покровы, пелены всех русских царевин, первых жен Ивана IV и так далее. Или, например, когда вы видите, иконка найдена, просто нательная икона, которая сделана была новгородскими мастерами. Это нужно подумать, насколько высокое было ювелирное искусство, мастерство новгородцев. Почему? Низовой Руси это искусство было утрачено, потому что здесь татаро-монгольская ига. С середины 13 века Новгород не был под татаро-монгольским игом. Да, он платил дань, но в 1238 году, когда хан Батый поднялся, сжигая города Рязань, Коломна, Москву, Владимир, Суздаль и так далее, он решил сжечь, чуть подняться наверх и к Новгороду, но остановился на Торжке. В Торжке чуть позже нашли слой пепла толщиной 1.5 метра. То есть город полностью сгорел. Но дальше Торжка он не пошел. Торжок был самой южной границей Великого Новгорода. Скорее всего, Батый подумал, что но если его окрестный город этого государства так обороняется, то Новгород ему точно не взять. Поэтому, когда мы изучаем Новгород, вообще нужно, конечно, не упомянуть слова Карамзина. Карамзин написал следующее. «Падение Новгорода ознаменовалось утратою воинского мужества, которое уменьшается в державах торговых». А соседи, над новгородцами потешаясь, чуть позже так и сказали. Новгородцы навече кричали-кричали, да Новгород протакали. Ну вот навече кричали-кричали, Новгород протакали, Новгород вошел в состав Москвы, и Новгород остался уже как символ такого древнерусского абсолютно свободолюбия и древнерусской демократии. Поэтому декабристы в начале 19 столетия, переписываясь друг с другом, например, Кондратий Рылеев написал письмо Александру Сергеевичу Пушкину: «Ты находишься подле Новгорода и Пскова, там, где были задушены последние вспышки русской свободы. Настоящий край вдохновения». То есть будоражила всегда во все времена эта история, и я повторюсь еще раз, для того, чтобы понять человека средневековой Руси, нужно ехать в Великий Новгород.
1: Рассказывал экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
0: Область знаний.
5: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
8: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Экипажи воздушно-космических сил России трехтонными и полуторатонными авиабомбами уничтожили пункты временной дислокации боевиков ДНР. Удары пришлись по подразделению 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины в районе Белицкого, а также по подразделению 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурова. Цели поражены успешно, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Правительство направит почти 5 миллиардов рублей регионам на закупку портативных систем непрерывного мониторинга глюкозы. Бесплатно их получат дети, подростки и беременные женщины с сахарным диабетом первого типа. Речь идет о второй половине этого года и первом полугодии следующего. Всего планируется приобрести около 270 тысяч систем. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вынужденный переход москвичей в период пандемии коронавируса на работу и покупки в онлайн-режиме привели к росту телефонного мошенничества в столице. Такое мнение агентству ТАСС высказала руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.
3: Говорить людям о том, что будьте осторожны, уже стало недостаточно. Нужно было дать какой-то более действенный алгоритм действий. И так появилось само название «Перезвони сам». Это именно короткая инструкция, что делать. Задача у проекта была максимально простая и одновременно сложная. Это сделать из растерянного человека подготовленного.
2: Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно со столичным главком МВД. Он помогает москвичам защититься от телефонного и интернет-мошенничества. Памятки и рекомендации экспертов, вебинары и лекции проекта можно найти на его сайте. Калашников получил несколько запросов от иностранных заказчиков на поставку водолазных катеров на базе скоростного транспортно-десантного катера БК-16. Об этом ТАСС сообщил представитель концерна на международном военно-морском салоне «Флот». Судно оснащено декомпрессионной камерой и специальным водолазным оборудованием. Катер бронирован, развивает скорость до 42 узлов, дальность плавания не менее 400 миль. Он предназначен для высадки десанта, поддержки, эвакуации и борьбы с пиратством. О погоде. МЧС предупредила москвичей о резком ухудшении погодных условий. Днем ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду. Возможное падение деревьев, повреждение линий электропередачи и ухудшение видимости на дорогах. Автомобилистам советуют снизить скорость, пешеходам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Синоптики отмечают, что сегодняшний день станет последним днем аномальной жары в регионе. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
5: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
4: Борода чья-то. Почему синяя?
5: Я же говорил.
4: Череп.
5: Это Йорик.
4: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещий Олег?
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
11: Транссибирская магистраль. Путешествие по России. Рассказывает географ Дмитрий Мартьянов.
10: Область знаний.
12: Сегодня поговорим о Транссибирской железнодорожной магистрали, но немножко в необычном ключе. Скорее, я буду рассматривать ее как метафору, может быть, как ключ к пониманию пространства, территории нашей страны. На самом деле, будучи школьным учителем, мне кажется, как человеку, который хорошо знает школьную программу не только по своему предмету, но и по другим, я общаюсь с другими учителями, у меня сформировано такое заблуждение, что есть вещи, которые как будто должен знать каждый или помнить каждый, а я ведь их помню на самом деле в силу профессии больше. Ну и в силу того, что я интересуюсь знаниями в определенном направлении. И вот так несколько раз спросив друзей, ну, своих ровесников или людей из какого-то другого круга общения, не из образования там, о площади территории нашей страны, или о количестве субъектов, или о том, какие моря омывают берега того или иного, да ладно, региона, какие моря относятся к тому или иному океану, оказывается, что люди об этом не помнят. И вообще с трудом себе представляют вот эту цифру, я сейчас ее назову, 17,1 миллиона квадратных километров. Огромное пространство, колоссальное, больше, чем Австралия, больше, чем Антарктида, и почти столько же места занимает наша страна, как Южная Америка. И пришла мысль, что одним из, ну, таким неплохим ключом к пониманию этого пространства является транспорт. Либо можно порассуждать о том, насколько сложно было перемещаться по территории нашей страны раньше, до появления дорог, автомобильных, железных. Такое путешествие могло занимать не меньше 2 лет. С запада на восток. Либо подумать о том, как это делается сейчас, и скорее даже не сколько это занимает времени, а сколько всего можно встретить на пути, сколько это пространство в себя вмещает. И показалось, что Транссибирская железная дорога – это лучший пример дороги, у нас одна такая, которая проходит через всю страну, буквально от Центральной России до Дальнего Востока. Но путь будем начинать от Москвы, и для начала тоже хочется обозначить все-таки сроки строительства. Может показаться, что она существовала всегда, но начали строить эту магистраль только в 1891 году, а закончили, ну, так скажем, официально, в 1916, когда был построен мост переправа через Амур, близ Хабаровска. Получается, что Москва – это нулевой километр для нашего с вами путешествия. И мы находимся в Центральной России. Ее еще называют Европейской частью России или Западной частью России. В общем, это та территория, которая находится до Уральских гор. В историческом смысле, да, и в географическом тоже, это не только начало Транссибирской железнодорожной магистрали, но и начало российского государства и, собственно, центр, ядро, от которого расширялась со временем территория нашей страны. В первую очередь, это столица. Город на этом месте был основан в 1147 году. Если представить себе дальнейшее расширение страны, чисто исторически, то происходило оно в основном, конечно, в восточном направлении, самое масштабное расширение. Если мы будем двигаться на восток, то не стоит удивляться тому, что все города на востоке, в Сибири, на Дальнем Востоке, они моложе, чем Москва. Здесь можно делать остановки, конечно, рассматривая Транссибирскую магистраль, мы проходим через большое количество крупных городских центров. Это города, безусловно, меньше, чем столица, но многие из них насчитывают больше 1 миллиона жителей. Если посмотреть вообще на карту размещения населения в нашей стране, то особенно это бросается в глаза за Уралом. Все крупные города, города с населением более миллиона человек, тем более, они будут расположены в южной части Западной Сибири, Восточной Сибири. Они будут тяготеть, крупные населенные пункты будут тяготеть к Транссибирской магистрали. То есть ее можно считать системообразующей в регионах, особенно за пределами Урала.
11: Транссибирская магистраль. Путешествие по России.
10: Область знаний.
12: Ну а подбираясь к Уральским горам, мы попадаем в Пермь. И если посмотреть по карте, может показаться, что этот регион находится не очень далеко, но в какой-то момент, в XIV-XV веке, регион можно было считать одним из окраинных регионов российского государства. И это уже 1438 километров от Москвы. Город Пермь был основан в 1723 году. За основание города принято считать основание медеплавильного завода, то есть начинается в XVIII веке разрабатываться полезные ископаемые на Урале, появляется много предприятий и городов, которые вырастают вокруг заводов. У нас даже появляется такой тип города. Вот на Урале распространены города-заводы, это когда центром города изначально служило промышленное предприятие и какой-нибудь искусственный водоем, созданный на реке с помощью плотины. А вокруг уже разрастались жилые кварталы, и это действительно бросается в глаза. Вот, например, Москва строилась вокруг крепости, а не вокруг завода, и расходилась кольцами. Здесь немного другая картина. Говоря про название города с географической точки зрения, тоже вспоминается довольно любопытный факт. В геологической истории нашей Земли есть период, который носит имя Перми, то есть он называется Пермский. Это неспроста так произошло. Коротко вспомним базовую геологию, тоже по школьной программе. В общем, Пермский период – это самый поздний период или верхний период Палеозоя. Палеозой – это часть истории нашей планеты, которая началась, там, ну, по округлим, примерно 500 миллионов лет назад. Живые организмы на планете уже были, но вот это слово «палео» говорит нам о том, что они были древние. И вот в 1840 году, недалеко от Перми, британский геолог нашел древний пласт с окаменелостями, и благодаря этой находке целый геологический период получил название Пермского. Скелеты ящеров, представителей палеозоя, представителей мезозоя, тех же самых динозавров, можно посмотреть в Пермском музее древностей. Там довольно эффектная экспозиция, собраны скелеты обитателей именно этой местности, в том числе там представлен диметродон, можно поискать в интернете такой приятный динозаврик с плавником в виде паруса на спине или более устрашающий пареозавр. Само собой, раз уж мы двигаемся по железной дороге, в Перми есть вокзал, и уже есть любопытный факт. Если в Перми этот вокзал функционирует, а в Екатеринбурге есть его вокзал-близнец. На него приехать не получится, но можно приехать в Екатеринбург и посмотреть на него, сравнить. Сравнить фотографии можно в интернете, конечно, но вживую будет намного интереснее. А следующий город на пути – Екатеринбург. Он был основан примерно в то же время, в 1723 году, и расположен в 1800 километрах от Москвы. И здесь нужно упомянуть, наверное, мне кажется, в этом путешествии не только расстояние, но еще и тот факт, что из-за большой протяженности с запада на восток нашей страны мы одновременно живем в большом количестве часовых поясов. И здесь уже к московскому времени нужно прибавить 2 часа, находясь в Екатеринбурге. Несмотря на свою долгую историю, город выглядит очень современно, особенно в центре, но если бы я выбирал какую-то характерную узнаваемую черту, которая отличает его от других городов, то это, безусловно, был бы конструктивизм. Особенно район Уралмаш, который, в принципе, можно считать музеем конструктивизма под открытым небом. Не только промышленные предприятия, но и жилые дома, и гостиничные комплексы строились в определенном стиле. В этом городе концентрация таких объектов довольно высока. А если мы с вами добрались до Екатеринбурга, значит, мы уже пересекли Урал, но еще не проделали и треть пути до Дальнего Востока.
10: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
13: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
11: Транссибирская магистраль. Путешествие по России. Рассказывает географ Дмитрий Мартьянов.
13: Область знаний.
12: За Уралом начинается западносибирская равнина, и одна только она по своей площади превосходит большинство государств в мире. И раньше, для того, чтобы ее пересечь, пользовались притоками Оби и, собственно, ее течением. Это одна из крупнейших рек на территории России, которая берет начало на Алтае и впадает в Северный Ледовитый океан. Крупнейшие города Западной Сибири мы проедем с вами мимо. Это Омск, Новосибирск, а остановку сделаем уже в Восточной Сибири. Это будет город Иркутск. К этому моменту мы, в принципе, пересекаем еще две значительные реки. Это Енисей, и мы прибываем к истоку притока Енисея – Ангары. А остановку именно в этом месте мы делаем потому, что здесь расположена самая глубокая в мире и самая объемная по запасу пресной воды – это озеро Байкал. Узнаваемое на карте России и на самом деле служит очень хорошим ориентиром. И вот тут-то мы как раз уже большую часть пути проделали до Дальнего Востока. А Ангара, которая выпадает из Байкала, что удивительно, это единственная река, которая вытекает из него, хотя впадает в него несколько сотен рек, больших и маленьких, и многим даже по карте может показаться, что река Лена из него вытекает. Но вытекает только одна, и с этим связаны легенды местных жителей коренных народов, которые описывают, как правило, историю о том, что Байкал – это суровый, ну, мудрый и справедливый отец, у которого есть легкомысленная дочь, одна единственная, и она хочет сбежать к своему возлюбленному, к Енисею. Но в последний момент план побега раскрывается отцом, или ему кто-то об этом рассказывает, и он по-отечески бросает ей вслед огромную скалу. В дочку он не попадает, он попадает ей в край платьица, и таким образом оставляет ее немножко дома. Вот как раз в том месте, где выпадает Ангара из Байкала, расположена довольно крупная скала, а так местные поверья объясняют ее появление. До Енисея Ангара все-таки добежала и стала одним из крупнейших его притоков. А вот Лена, она начинается на склонах рядом с Байкалом, но из него не вытекает. Что еще любопытно, это имена. В Сибири мы можем встретить реку Енисей, реку Лена, реку Яна, и многие думают, на первый взгляд, кажется очевидным, что имена этим рекам даны по именам каких-то, ну, может быть, конкретных людей, или образно по ней ассоциировались именно с этими человеческими именами, но оказывается, что нет. Оказывается, что все три эти реки, Енисей, Лена и Яна, несмотря на то, что это имена, да еще и, так скажем, и мужские, и женские, и все вместе, они происходят от одного общего слова местных жителей, и в таком, ну, тоже обобщенном виде оно звучит как «ене» и обозначает «большую реку». В чем простота и прелесть топонимов, которые даны коренным населением? Они отражают суть объекта. «Ене» – это «большая вода» или «большая река». Ну, собственно, Енисей и Лена, да и Яна, хоть она по масштабам уступает первым двум, это довольно крупные реки. Поэтому они получили очень похожее изначально название, но потом, со временем, они немножко трансформировались пришлым населением, теми землепроходцами, первыми поселенцами сибирскими, под более привычные для русского славянского уха слова. Превратились в имена.
11: Транссибирская магистраль. Путешествие по России.
13: Область знаний.
12: Кроме колоссального количества природных объектов в окрестностях Иркутска, город сам тоже представляет большой интерес, как мне кажется, в первую очередь большим количеством сохранившихся памятников деревянного зодчества. Город был построен в 1661 году, тогда был заложен Иркутский острог, который со временем трансформировался в городское поселение. Но, к счастью, до наших времен сохранилось много деревянных построек. Конечно, не 17 века, но все равно они обладают каким-то шармом. А еще нередко интерес вызывает символика. Я в самом начале сказал про то, что мало кто помнит про количество субъектов родной страны и вряд ли перечислит их все, но еще меньше людей вспомнят какой-нибудь герб или флаг другого региона, другого города или какого-нибудь небольшого поселения. Хотя у нас, честно говоря, на гербах можно найти много интересного. Можно найти мамонтов, кусок мыла, можно обнаружить вулканы и даже динозавра. А герб Иркутска, он тоже имеет довольно забавную историю. Современный герб официально там изображен бабр. Это не оговорка, это название животного такого полумифического, который несет в зубах соболя. Под ногами зеленая травка, за спиной белый фон. Это немножко отражает природу региона. А есть официальное описание, значит, кто такой бабр. Бабр – сибирский зверь, равняющийся по люстости и силе льву, тигр полосатый, королевский, царский тигр. Он изредка появляется в Южной Сибири. Ну, то есть, на самом-то деле, это слово появилось в результате некой канцелярской опечатки, потому что существует описание герба вот с тех самых времен, когда он был присвоен. В 1790 году, у меня даже книга есть, репродукция очень хорошая, с гербами Российской империи там, 18 века. Его стоит поискать в интернете, можно найти. Есть изображение того самого бабра и описание. Там написано так. В серебряном поле щита бегущий тигр, а во рту у него соболь. То есть там тигр. И нарисован полосатый тигр. Да, не очень реалистично. Но там, кстати, менее реализма, там скорее у соболя. Тигр нарисован нормально. Но когда переутверждали гербы и переписывали их описание, допустили где-то ошибку, и таким образом на свет появился бабр вместо тигра. А потом уже придумали ему вот какое-то мифическое описание. То есть его все равно описывали в тексте как тигра. Писали, что он полосатый. А в итоге он черный. Но зато соболь во рту стал более реалистичным. Финальной точкой путешествия по Транссибу является город Владивосток. Он был основан в 1860 году, в первую очередь, как такой стратегический военный пост. Это портовый город, и город, в котором не так-то легко побывать. Находится от Москвы, он на расстоянии более 9000 километров на побережье Тихого океана. И вообще, глядя на фотографии, вот пытаясь поставить себя на место, хотя я тоже не житель побережья, если не считать Финский залив морем, то я мыслю категориями равнины, категориями леса и вот какого-то такого пространства, не морского. По моим ощущениям, глядя на фотографии Владивостока, трудно поверить, что и такое в нашей стране тоже есть, настоящий город на океаническом побережье. Но, к счастью, я там пару раз уже побывал и убедился, что он действительно существует. И эти мосты, опоры которых уходят в облака, остров Русский, на котором сохраняется природа в практически нетронутом виде, и сама возможность выйти на берег океана кажется фантастической. В общем, такое мысленное или воображаемое перемещение по железной дороге с запада на восток или с востока на запад, делая остановки в тех местах, где вам захочется, на мой взгляд, это неплохое упражнение по знакомству с нашей страной, потому что далеко не все можно увидеть своими глазами и почувствовать так, как это чувствуют жители той или иной части России.
11: Рассказывал географ Дмитрий Мартьянов.
13: Область знаний.
11: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
14: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
15: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
16: Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
19: Реклама.
20: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
21: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипажи Воздушно-космических сил России трехтонными и полуторатонными авиабомбами уничтожили пункты временной дислокации боевиков ДНР. Удары пришлись по подразделению 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины в районе Белицкого, а также по подразделению 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурова. Цели поражены успешно, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. При трудоустройстве ветеранов специальной военной операции недостаточно предлагать работу в военкоматах, считает Владимир Путин. По его словам, в системе Министерства обороны есть много других направлений. Кроме того, власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов, подчеркнул президент на встрече с участниками СВО в Кремле.
2: Тем, кто хотел бы повышать свое образование, должна быть предоставлена возможность это делать. Соответствующие решения, ряд решений уже принято. И дальше мы будем совершенствовать эту систему. То есть, если кто-то хочет повысить свое образование, да, получить и среднеспециальное, и высшее специальное гражданское образование, все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, вот такие, как вы, ваши товарищи, имели такую возможность.
1: Глава государства добавил, что целый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжело раненые участники СВО не выпадали из повседневной жизни. По его словам, правительство постоянно работает над вопросами медицинской реабилитации, образования, а также трудоустройства и обеспечения жильем вернувшихся с фронта участников спецоперации. После экзаменов активизировались мошенники. Они создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают за деньги поднять баллы или оформить пересдачу якобы по связи. Злоумышленники могут также рассылать сообщения с просьбой подтвердить место в ВУЗе по сомнительной ссылке, передает РИА Новости. В Индии при заходе на посадку на авиабазе Джорхат в штате Ассам потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-32. Пять военнослужащих ВВС Индии погибли. Второй пилот выжил и

0: месте, несмотря на ухудшение погоды, и наблюдают за состоянием животного. Спасательную операцию провели ученые, пограничники и волонтеры. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Уровень воды в реке Урал, а
2: центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государственную думу внесли проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Флотовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Умов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Феодалы.
0: Что?
1: Замок. Укрепленное жилище. Слово так и переводится. Форт. Укрепление. Не надо путать замок с крепостью. Крепость – это участок земли с многочисленными постройками, обнесенными крепостной стеной. А замок – это единое строение, в котором в одно целое соединены и дом, и стены, и башни.
0: Где?
1: Дома-крепости появились еще в Персии и в Древнем Риме. Но своего расцвета строительство замков достигло в средневековой Европе во времена феодальной раздробленности и смуты. Именно тогда они обрели характерные для себя и такие привычные сегодня для нас черты. Замки непременно строились на возвышенностях. Это были природные холмы или искусственные насыпи. Высота их достигала от 5 до 10 метров. Возвышенность со всех сторон была окружена крепостными стенами и рвом. От пересечения вплавь дно рва защищали заостренными кольями. Через ров строили мост, который вел к воротам. Единственный вход в замок постоянно охранялся стражниками и имел несколько защитных механизмов – створки, а также верхнюю деревянную или металлическую решетку. На ночь ворота запирали, решетку опускали, а мост разводили или поднимали вверх. Такая конструкция делала замок по-настоящему неприступным.
0: Из чего?
1: Первые средневековые замки возводились из дерева. Позже в строительстве стал использоваться камень, глина и кирпич.
0: Как?
1: Главная часть цитадели – донжон. Это центральная и самая большая башня замка. В ней располагались комнаты хозяина и всех обитателей. Парадный зал для приемов, колодец, склады продовольствия, оружейная комната и небольшое патио. Внутренний дворик или ристалище – место для поединков и турниров. Донжон защищали стены толщиной от 1 до 3 метров и высотой около 10. В те времена бойницы использовались редко. Строители полагали, что отверстия в крепостной стене ослабляют конструкцию. Поэтому главной особенностью средневековых замков были смотровые и оборонительные башни, на которых постоянно дежурили часовые и дозорные. Там хранили запасы оружия, с них вели оборону. За территорией замка располагались многочисленные хозяйственные постройки, жилища прислуги, корпуса для охраны и солдат, сады и огороды.
0: А что теперь?
1: Замки сохранились до наших дней. Многие из них заброшены и превратились в развалины. Но большая часть строений признана памятниками истории и культуры. Они охраняются государствами, на территории которых находятся. И в таких замках располагаются музеи. Многие замки превратились в гостиничные комплексы. Интерьеры их воссозданы согласно быту и убранству средневекового времени. В них туристы могут остановиться на ночлег или провести несколько дней. Принять участие в фестивалях, реконструкциях, праздниках, облачиться в исторические костюмы, посмотреть поединки рыцарских состязаний и принять участие в средневековой трапезе. Замок.
0: Кто так строит?
2: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
3: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
2: год. США. Город Принстон. На календаре 14 марта. В этот день Альберту Эйнштейну исполнилось 72. На праздничный ужин пригласили опытного фотографа. Он должен был сделать несколько постановочных кадров для семейного альбома.
3: Я, конечно же, знал, что известный физик сниматься не любит. Просто ненавидит камеру. Но у меня, как назло, эту самую камеру заело. Один щелчок, второй, и все вхолостую. Затвор не срабатывал. Эйнштейн рассердился и отвернулся от объектива. Я умолял его дать мне хотя бы еще один шанс. И вдруг он резко обернулся в мою сторону и показал язык. В ту же секунду аппарат сработал.
2: Так якобы появилась знаменитая фотография Альберта Эйнштейна. Якобы потому, что в этой истории ни слова правды. 14 марта 1951-го. Эйнштейну действительно исполняется 72 года. По этому случаю в Принстонском университете, где и преподавал ученый, закатили банкет. Что-то вроде закрытой вечеринки, только для своих. Но папарацци все равно дежурили у главного входа. Как только Эйнштейн вместе с друзьями вышел на улицу и сел в автомобиль, началось настоящее безумие. Фотографы буквально облепили машину. Кто-то бесцеремонно распахнул заднюю дверь и начал снимать. Одна вспышка, вторая, третья. Корреспондент Артур Сасс вспоминал.
4: Сначала Эйнштейн реагировал совершенно спокойно. Никаких эмоций. И тут я крикнул: «Мистер ученый, у вас же день рождения, улыбнитесь!» А он взял и показал мне язык. Я успел нажать кнопку.
0: История одной фотографии.
2: Получилась групповая фотография. Слева от Эйнштейна в машине сидел его коллега мистер Эйдлот. Справа расположилась миссис Эйдлот. Впоследствии двух попутчиков из кадра вырезали. Так появился знаменитый портрет. Говорят, что убрать друзей со снимка попросил лично Эйнштейн и чуть ли не сам ножницами кромсал оригинал. Ученому действительно очень понравился его новый портрет с языком. Эйнштейн даже заказал 9 его копий для подарков друзьям. Одну такую фотографию он вручил своему любимому телеведущему Говарду Смиту. На оборотной стороне была сделана надпись: «Вам понравился этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».
1: Человек в кадре. Всемирная энциклопедия еды.
5: Совсем недавно в лексиконе приверженцев здорового питания стало звучать новое слово – аквафаба. Это растительный заменитель яиц. Обнаружили его случайно в 2014 году. Причем не ученые, а музыкант из Франции – Жоэль Рассель, вегетарианец, кулинарный экспериментатор. Он всегда мечтал найти для себя то, чем можно заменить яичный белок. И вот однажды к нему в руки попала банка консервированной фасоли. При этом вода внутри оказалась с небольшой пеной. Возможно, содержимое хорошо трясли при доставке. Рассель рискнул и еще дополнительно взбил жидкость, в которой находилась фасоль. И, о чудо, получилась довольно крепкая пена, по виду напоминающая взбитый яичный белок. Социальные сети вмиг разнесли весть об открытии по всему миру. И вскоре в США аквафабу начнут активно использовать в муссах, бисквитах и домашнем майонезе. В переводе аквафаба – вода бобовая. Нужный эффект ведь дает не только фасоль, но и зеленый горошек и нут. А все дело в большом количестве растительного белка в такой жидкости. Можно взбивать аквафабу из консервов. Некоторые дельцы даже умудряются выставлять на продажу банки только с водой из-под горошка или фасоли. Но дешевле, конечно, сделать аквафабу самим. Бобовые замачиваем, отвариваем, по готовности оставляем их в отваре до остывания. Вуаля! После процеживания бобовая вода в вашем распоряжении. Можно сразу взбивать и что-то готовить, а можно и заморозить.
1: Всемирная энциклопедия еды.
6: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

лоскуточек ситцевой и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад, награда за мои бои.

0: звезда.
1: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
2: Балтийский флот под его командованием был почти полностью готов к нападению Германии. Почему почти? Всему виной приказы из Москвы.
3: Запрещается открывать огонь по самолетам-нарушителям. Запрещается сопровождать немецкие подводные лодки в наших территориальных водах.
2: Владимир Филиппович отдал тогда приказ фиксировать все инциденты на границе и немедленно докладывать о них наркому ВМФ Николаю Кузнецову.
4: Июнь с первых же дней был необычайно тревожным. Буквально не проходило суток, чтобы Трибуц не сообщал мне с Балтики о каких-либо зловещих новостях. Чаще всего они касались передвижения около наших границ немецких кораблей, сосредоточения их в Финляндии и нарушения нашего воздушного пространства.
2: События действительно развивались стремительно. И только в ночь на 22 июня 41 года балтийцы получили секретный приказ из Кремля.
3: Оставить в Рижском заливе крейсер и дивизии эсминцев. Остальные эсминцы вывести в Таллин. Все линкоры держать в Кронштадте.
2: Но сделать это вице-адмирал Трибуц попросту не успел. А ведь он предупреждал. В начале июля ему доложили о крупном вражеском конвое возле Ирбинского пролива. В район тут же вылетели бомбардировщики. В море вышли торпедные катера и эскадренные миноносцы. По замыслу Трибуца, комбинированный удар должен был не только нанести урон кораблям и транспортам врага, но и воспрепятствовать использованию коммуникации в районе Риги, вспоминал сослуживец адмирала.
5: За два дня мы потопили катер, повредили два больших и 23 малых корабля противника. Бой был выигран, что называется, по всем статьям, и все же командующий был не полностью удовлетворен.
2: После первого успеха Владимир Трибуц собрал своих офицеров.
6: Фашисты хотят быстро захватить Прибалтику, ударить по Ленинграду, лишить флот наших баз, захватить или уничтожить корабли. На их стороне преимущество на суше, господство в воздухе, плюс финские эскадры, вся стратегическая обстановка. Трудно началась для нас война, а все-таки врага бьем. Продолжаем в том же духе.
1: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.
0: Радио «Звезда». История в звуке.
7: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
8: Холодное оружие.
7: Классификация.
8: Оружие ударно-раздробляющего действия.
7: Название.
8: Кистень. Кистень – чугунная гиря, соединенная с деревянной рукоятью, гибким подвесом, цепью или плетеной кожаной веревкой. Простое и в то же время грозное оружие. Длина в боевом состоянии от 80 до 100 сантиметров. Вес до 1,5 килограммов. В качестве внештатного оружия кистень широко использовался в башкирских конных полках. Его ценили за высокие боевые качества в борьбе с тяжелой кавалерией противника. Кирасирские латы, способные защитить наездника от сабельных ударов, оказывались бессильны перед сокрушительной мощью кистеня. С его помощью врага можно было оглушить, выбить из седла или обезоружить. Клинок, захлестнутый под весом кистеня, становился легкой добычей нападавшего.
7: Арсенал 1812.
9: Твой совет, я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. Замена продавцов роботами – хорошая идея, потому что освободившиеся люди могут пойти в промышленность, считает Светлана Горчакова, глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. По ее словам, в торговле занято больше 10 миллионов человек.
2: Как раз этот человек может переучиться и пойти, например, обслуживать высокоинтеллектуальные станки ЧПУ. Да? В этот момент он получает и новую профессию, и новую зарплату, потому что продавец получает одни деньги, а сварщик, например, может получать до 500 тысяч рублей. Когда мы возвращаемся с вами к вопросу все-таки, где роботов нужно внедрять, внедряем сначала, предприятие должно оптимизировать процесс, это база. Вот мы должны запомнить, что не нужно внедрять роботов там, где не нужно.
1: Специалист отметила, что сначала надо выявить узкие места на предприятии, посчитать окупаемость, а только потом принимать решение, внедрять робота или нет. Калашников получил несколько запросов от иностранных заказчиков на поставку водолазных катеров на базе скоростного транспортно-десантного катера БК-16. Об этом ТАСС сообщил представитель концерна. Судно оснащено декомпрессионной камерой и специальным водолазным оборудованием. Катер бронирован, развивает скорость до 42 узлов, дальность плавания не менее 400 миль. Правительство Соединенных Штатов обязало компанию Anthropic закрыть доступ к своим передовым моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных пользователей, всем, кто не является гражданами США. Причиной предварительно стал обнаружен программный взлом. Anthropic подчинилась, но заявила, что не согласна с решением, назвав такой стандарт угрозой для всей индустрии разработки искусственного интеллекта. В Сингапуре представили прототип медицинского робота длиной всего чуть более 4 мм. Он не имеет собственного источника энергии и приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен путешествовать внутри тела, разрезать ткани, проводить биопсию, доставлять лекарства и даже нагревать раковые клетки для их уничтожения. Пока технология тестируется на имитаторах тканей, а не внутри живого организма. Ученые Токийского университета выяснили, что чтение бумажных книг глубже вовлекает в сюжет, чем чтение с экрана. В эксперименте 25 добровольцев читали один и тот же текст на бумаге и на планшете. Хотя точность ответа была одинаковой, тем, кто читал на планшете, требовалось больше времени для ответа на сложные вопросы. Сканирование мозга также показало разницу в активности в зависимости от носителя. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: На радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
0: Факт второй.
2: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень весит почти 28 карат и обладает необычайной чистотой.
0: Факт третий.
2: Большинство алмазов идет не в ювелирный бизнес. Около 80% всех добываемых алмазов используются в промышленности для сверления, резки, шлифовки и полировки.
0: Факт четвертый.
2: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
0: Факт пятый.
2: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр – около 55 тысяч километров.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору. И обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Приключения иностранцев в России.
10: В 1475 году в первой Софийской летописи в Москве была сделана следующая запись.
11: На Велик день на Пасху приехал к нам итальянский зодчий. И взял же тот Аристотель с собою сына своего, зовут Андреем. Да слугу с собой привез, зовут Петрушею.
10: Почти ничего не напутал дьяк дворцового приказу. Разве что не упомянул фамилию иноземного архитектора Ридольфо Аристотель Фьораванти. Во второй половине 15-го столетия его называли лучшим инженером Европы. Он строил мосты, шлюзы, каналы, башни, отливал колокола. Работал в Неаполе, Риме, Венеции, в Мантуе и во Флоренции. Талантливый архитектор был нарасхват. Слава, почет, признание коллег. Беда пришла, откуда не ждали. В июне 1473 года Фьораванти арестовали и обвинили в сбыте фальшивых монет. Донос был ложным, его оправдали. Но неприятный осадок остался. Ридольфо обиделся, а тут, откуда ни возьмись, русский посол в Италии Семен Толбузин.
12: А поезжай-ка ты, братец Аристотель, в Москву. Нам, башковитые инженеры, ох, как нужны. На вот, держи готовую бумагу. Подписывай, не боись, не обманем.
10: Фьораванти согласился и поехал.
0: Приключения иностранцев в России.
10: Он взял с собой любимого сына, Андреа. В Московском княжестве его называли Андрюшкой. И всего одного слугу, Пьетро. Его нарекли Петрушею. Но это все частности. Главное другое. Фьораванти пригласили не просто так. Русскому царю Ивану III срочно был необходим опытный и талантливый архитектор, пусть даже иноземный. А все потому, что в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа. Рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Наспех собранная придворная комиссия постановила, что
11: известь была не клеевита, да камень почему-то не тверд.
10: Фьераванти, когда прочитал эту официальную резолюцию, долго и заразительно хохотал.
6: Я ничего не понимаю. Клей не клеевит, камень мягкий. Почему же это выяснилось не до, а во время строительства? Это же сумасшествие!
10: Бедолага. Он еще не знал, куда попал. Все пришлось отстраивать заново. Фьераванти потребовал, чтобы белый камень ему доставляли оттуда же, из Подмосковья. А сам в это время поставил у Андроникова монастыря маленький кирпичный заводик. Новый кирпич получился намного качественнее местного и имел единый стандарт. Итальянец вперемешку стал использовать белый камень и кирпич и добился удивительной прочности материала. Более того, фундамент Успенского собора заложили на глубине 2 сажений, а в грунт предварительно вбили дубовые сваи. Так в Москве не строил еще никто. Собор был готов к 1477 году. Еще пару лет ушло на внутреннюю отделку. Фьераванти засобирался было домой, но его не отпустили. Царь Иван III войной пошел на Новгород и взял с собой итальянца в качестве начальника артиллерии. Хотя занимался иноземец в основном инженерными задачами. Например, навел очень прочный понтонный мост через реку Волхов. Но и после военного похода Аристотеля на родину пущать не собирались. Более того, Фьераванти арестовали и посадили в темницу, когда он попытался тайно покинуть Московию. Освободили его быстро. Намечался очередной поход на Казань, а потом еще и на Тверь. А в этом деле талантливый инженер необходим всегда. Фьераванти вынужден был согласиться. Отправился на войну и пропал. Словно и не было его. Из России не уезжал, в Италию не возвращался. Что с ним стало, неизвестно. Куда подевался его сын Андрюша и слуга Петруша? Кто знает. А жаль, было бы интересно послушать.
0: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
13: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
14: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 3 хрустальных графинчика с разноцветными водками.
13: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что в Красноярске разработали специальный водородный двигатель для Арктики. В чем его преимущество?
3: Рассказывает генеральный директор компании изобретателя двигателя Владимир Седов.
4: Одно из главных преимуществ – это то, что он, в отличие от классического топливного элемента, ну, так называемого водородного двигателя, может работать практически при любых низких температурах. У обычного водородного двигателя это порядка минус 36, и все, и начинаются там сложности, потому что он связан с водой. Наш же двигатель может работать практически при любых отрицательных температурах, минус 50, минус 60 мы проверяли, и он себя чувствует достаточно хорошо. Еще одно из преимуществ – это энергоэффективность по отношению с классическими аккумуляторными батареями и даже самыми современными, потому что при температуре в минус 50 любая батарея, какой бы она емкости ни была, она перестанет функционировать практически молниеносно. Ну, в общем, как замерзнет, а это очень быстро произойдет, то и все на этом. Все электропитание завершилось. Ну, экологичность – это само собой. Ну и плюс для страны – это показатель технологического суверенитета. То есть мы по факту на сегодняшний день достигли результата, который практически никто не получал.

0: и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Форт Каагуэй был основан испанцами на Ямайке в 1518 году. Но в середине 17 века его захватили англичане и превратили в свою морскую базу на Карибском море, переименовав в Порт-Ройал. Город располагал глубокой и вместительной гаванью, больше 9 метров у причальных стенок. Поэтому сюда могли заходить даже самые крупные 100-пушечные линейные корабли. В 1659 году в городе было всего 200 домов и магазинов. А уже через 20 лет там проживали 4100 человек, в том числе около 1200 пиратов. Причем никто не собирался их предавать суду. Это были законопослушные, дипломированные английские пираты, каперы. Они обещали грабить лишь испанские суда и за это получали от английской короны всяческие поблажки и привилегии, вплоть до аристократических титулов. К 1692 году в Порт-Ройале можно было найти церковь на любой вкус, 4 рынка, обширные склады, более сотни таверн, зверинец, военные плацы, не говоря уже о многочисленных борделях. Это был, наверное, самый веселый и греховный город на планете. Пираты спускали огромные деньги на выпивку и женщин. А когда их кошельки показывали дно, вновь выходили в море на поиски добычи. Так продолжалось до 7 июня 1692 года. Тот далекий летний день на острове был на редкость спокойным. Стоявшие в огромной бухте суда с убранными парусами лениво покачивались на легкой волне. Люди прятались в тени. Кое-где над домами курился дымок, близился час обеда. Владельцы прибрежных таверн жарили на вертелах аппетитные кусочки баранины, варили суп из устриц, в больших медных тазах тушили черепашье мясо с ароматными пряностями. Внезапно откуда-то донеслись громовые раскаты. Но уже в следующее мгновение подземный толчок страшной силы превратил Порт-Ройал в груду развалин. Земля разверзлась, и в образовавшийся пролом шумом ринулось море, накрывая собой все, что попадалось на пути. Людей, дома, склады, повозки с лошадьми, лодки. Крупные суда вынесло на берег, и они обрушились на крыши зданий. В считанные минуты город перестал существовать. Безжалостная стихия унесла свыше 5000 жизней, большую часть населения Порт-Ройала. Сейчас от Порт-Ройала сохранился лишь один из его фортов – Форт Чарльз. Его мощные кирпичные стены, грозные пушки, обширные плацы – все в полном порядке. Неудивительно, что он часто становится съемочной площадкой для пиратских фильмов. Но в остальном Порт-Ройал стал одним из самых спокойных и тихих мест на Земле. Правда, некоторые утверждают, что по ночам здесь можно услышать тяжелые стоны, идущие из-под воды, и тихий звон церковного колокола. Но чего только не нарисует воображение. Особенно если ему помогают палящее карибское солнце, крепкий ром и многочисленные легенды о пиратах. Порт-Ройал.
0: Старый город. Всемирная история. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Сергеевича Пушкина литературному критику Петру Александровичу Плетневу. Зима 1831 года, Москва. Взять жену бесприданного я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Делать нечего, придется печатать мои повести. Александр Пушкин.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 13 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российская армия освободила 172 здания в городе Константиновка. За сутки уничтожено до 40 украинских боевиков, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Об этом сообщил Владимир Путин в Кремле на встрече с участниками специальной военной операции. По словам президента, работа идет хорошими темпами и с хорошим качеством.
2: В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать вот подобную задачу, о которой вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается. У нас есть частная структура, успешно работает, и мы наращиваем эту группировку. Низкоорбитальную группировку. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством.
1: В свою очередь, министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в нашей стране производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью до 40 килограммов.
2: Сейчас уже по 30 таскают.
3: Да, значит, у нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено. Войска, линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-й. Это изделие знаменитое. Оно не очень качественное было. Сейчас его дорабатывают. В этом году уже больше десятка.
2: Минобороны заказывает это изделие и будет наращивать их количество. А вот это бюро 1440, структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
1: Президент подчеркнул, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. Правительство России направит почти 5 миллиардов рублей регионам на закупку портативных систем непрерывного мониторинга глюкозы. Бесплатно их получат дети, подростки и беременные женщины с сахарным диабетом первого типа. Речь идет о второй половине этого года и первом полугодии следующего. Всего планируется приобрести около 270 тысяч систем. МЧС предупредила москвичей о резком ухудшении погодных условий. Днем ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду. Возможны падения деревьев, повреждения линий электропередачи и ухудшение видимости на дорогах. Автомобилистам советуют снизить скорость, пешеходам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: В-в-в-в-в. Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха,

0: катер до живописных Асафовых островов.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Ионкина, а значит, время отправиться в путешествие. Радиозвезда сегодня в одном из старейших городов Ивановской области, история которого насчитывает уже 800 лет, между прочим. Итак, мы в городе Юрьевец. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мой первый вопрос, Александр. А как называют местных жителей, собственно, мужского и женского пола?
3: Местных жителей называют юрьевчане.
2: А если это она?
3: Значит, юрьевчанка.
2: Не юрьевка.
3: Нет.
2: Осмелилась так предположить. Спасибо большое. Нет. Значит, юрьевчане. Все запомнили.
3: Да.
2: Александр, я знаю, что у каждого места есть свой характер. Вот как вы считаете, какой характер у юрьевца?
3: Ну, юрьевец всегда был

0: город-воин, город-защитник. В древние времена мы стояли на границах русского государства, на восточных границах, защищали от набегов. Город неоднократно сжигался, город неоднократно подвергался разбоям. Ну, в общем, город как бы был всегда защитником.
1: Характер не суровый.
0: Нет, нет, он вообще такой город, сначала он был как бы чисто защитником, а потом уже в последнее время это был купеческий город, это был такой вальяжный город, будем так говорить. Люди здесь жили вальяжно, здесь не было никогда крепостного права, у нас город был вольный, то есть люди чувствовали себя очень свободно.
1: Вы уже начали практически говорить об истории, но давайте начнем с самого начала. Кто был основателем города Юрьевец?
2: История места.
0: Основателем города Юрьевец считается князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович. Летописных данных, точных летописных данных о дате основания города, к сожалению, нет, они не сохранились. Но есть легенда, по которой в 1225 году князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович, навещал своих племянников в городе Ростов Великий и Ярославль. Он решает вернуться домой водным путем. И вот, спускаясь вниз по Волге, проплывая мимо наших мест, его застает ночь. Они разбивают лагерь на левом берегу реки Волга. А Волга по ширине в то время примерно была около 800 метров. Разбивают лагерь, ложатся спать. И ночью князю снится сон, что на противоположном берегу, на необитаемом противоположном берегу, на большой-большой горе стоит высокое дерево. А на дереве висит икона его небесного покровителя Георгия Победоносца. Князь этот сон повторялся несколько раз за ночь. Видя все это, утром князь собирает небольшую дружину, переправляются на правый берег и действительно увидели эту гору, которая снилась князю. Они поднимаются на эту гору и увидели дерево, на котором висела большая поясная икона Георгия Победоносца. А под иконой горела свеча. И князь приказывает сечь лес и заложить на этом месте город. Такая легенда, она, в принципе, как я уже сказал, летописно не подтверждена, но археологи в 13, 14, 15 годах официально подтвердили дату основания города, что город действительно домонгольский, примерно 1220-1230 год. Но мы не стали менять как бы дату и оставили ее 1225 год.
1: А название? Название города?
0: Название города было разное в разные времена. Мы были и Юрьевым, мы были и Городцом, мы были и Юрьев-Повольским, Юрьев-Вольским, Юрьевцем-Вольским, Юрьевцем-Повольским. И вот сегодня мы Юрьевец.
1: Но я так понимаю, Юрьевец в честь основателя Юрия Всеволодовича, да?
0: Нет, нет, это в честь его небесного покровителя Георгия Победоноса.
1: Итак, значит, в принципе, считаем год основания 1225 год.
0: Ну да, в разных источниках встречается и 25-й, и 28-й, то есть как бы легенда, есть разные интерпретации легенды, и 28-й год, и 25-й год.
1: Что сначала было в городе? То есть я так понимаю, что изначально статус города это место не получило?
0: Нет, сразу статус города. Это крепость, княжеская крепость была.
1: Она сохранилась, эта крепость?
0: Вот гора, на которой вот это все было, она, к сожалению, во время строительства Горьковского водохранилища, она, к сожалению, была срыта на строительство берегозащитной дамбы. Срыта без всяких археологических исследований, то есть вся история, которая была связана с этим местом, она ушла в землю на защиту города от воды. Раньше она защищала город, там крепость была, защищала город, а сейчас она защищает просто людей от воды, чтобы город не затопило в определенное время.
1: Понятно, то есть от той самой крепости ничего не осталось?
0: Ничего, ничего не осталось, к сожалению, да. На соседних горах были посады, посадов было несколько, то есть люди жили на этих горах, на соседних. То есть у нас город очень интересно состоит, то есть верхняя часть, нижняя часть, а вот верхняя часть, она вся разделена оврагами. Очень много оврагов у нас здесь. Поэтому как бы вот эти вот небольшие пятачки, небольшие стрелки, которые были, их использовали люди для того, чтобы жить. То есть селиться на этих местах, они жили на этих местах. Сейчас археологи вот нашли несколько таких мест, где люди жили непосредственно, первые люди, первые поселенцы нашего города, вот первая половина 13 века, которые жили вот на этих местах.
2: Путеводитель на радио звезда.
1: Так все-таки, Александр, когда город получил такой статус? Статус города,
0: да. Статус города он сразу получил.
1: В каком это было веке?
0: Начало 13 века.
1: Просто я-то считала, что был присвоен императрице Екатерине II.
0: Нет.
1: Статус города.
0: Это мы получили герб при Екатерине II.
1: Вот по поводу герба. Он очень интересен. Опишите его, пожалуйста. И почему именно он такой?
0: Ну, на гербе у нас изображена надвратная церковь, Вознесенская надвратная церковь. Если углубляться в историю, то в 1661 году по указу Алексея Михайловича, значит, в Юрице начинается строительство громадной крепости, которая называлась Белый город. Часть этой крепости должна была быть защищена каменной стеной, часть земляными валами и рвами. Вот. Но строительство закончено, к сожалению, не было. Причин мы не знаем. Но были двое ворот, полевые ворота основные и запасные ворота, которые выходили к Волге, это были Вознесенские ворота. И вот над этими Вознесенскими воротами находилась надвратная церковь. Но это было все закончено, строительство закончено. И вот эта надвратная церковь, она и вошла непосредственно в герб нашего древнего города.
1: И это все случилось при Екатерине?
0: Это все случилось при Екатерине.
1: И тогда же была планировка улиц в городе?
0: И тогда, 1781 год, план города был полностью изменен. Было сделано всего 4 улицы по нижней части города. Они все шли вдоль Волги, параллельно друг другу. Это была Подгорная улица, Еленинская улица, Георгиевская улица и Набережная. Всего 4 улицы, которые, в принципе, и проходили через весь город.
1: Вы упомянули, Александр, Волга. Если Волга, значит промышленность и торговля. Вопрос. Когда город Юрьевец стал, собственно, торгово-промышленным? Но ответ через небольшую паузу.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Мы гуляем сегодня по городу Юрьевец в Ивановской области. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, возвращаясь к вопросу, все-таки когда Юрьевец стал торгово-промышленным?
0: Ну, я думаю, что все-таки ближе к концу 18 века. Потому что до этого, как я уже сказал, город выполнял функции охранника, то есть сторожевого города. А уже впоследствии, когда угрозы отпали, то в городе стала развиваться торговля. То есть город на Волге, само собой разумеется, Волга была очень задействована. Здесь у нас был центр Бурлацкий. Я не хочу сказать, что это была бурлацкая столица Волги, но на каком-то участке мы занимали такие столичные позиции бурлацкого города. У нас здесь нанимались бурлаки, они сопровождали грузы вверх по Волге. Было место, которое до сих пор существует, оно называется «Жареный бугор», где молодых бурлаков принимали в бурлаки. очень крутой склон. Надо было подняться по этому склону, а их сзади жарили вот плетьми, то есть как бы помогали им подняться, то есть чтобы они поднялись побыстрее. И вот это жарение, то есть место так оно в принципе и называется, жареный бугор до сих пор. Ну, город был и ремесленный в том числе, было много промыслов различных.
1: Какие, мне вот интересуют, какие ремесла были в Юрьевце?
0: Ну, у нас ремесел было, мы, в принципе, особо не отличались от древнерусских городов. В основном у нас были и выделка шкур различных, занимались изготовлением глиняной посуды, кузнечное дело. В 16 веке мы прослеживаем, что было 10 токарей у нас в Юрьевце по производству деревянной посуды. То есть это для Юрьевца того времени это довольно-таки много. Наверное, все-таки очень много мы торговали деревянной посудой. Был скоморох у нас здесь в Юрьевце. То есть город был богат и мог содержать скомороха, человека, который, в принципе, веселил людей.
1: То есть один на город?
0: Один на город, да, один на город.
1: Вот это да, профессия.
0: Ну, дело в том, что человеку надо было платить, то есть его надо было кормить. А если у людей не хватало денег, допустим, они не могли себе этого позволить. Потому что во многих городах скоморохов вообще не было. Вот мы смотрим. Вот в Костроме вот был на тот период тоже один скоморох. Потом впоследствии там они убрали его. Мы, в принципе, по тому времени примерно с Костромой на равных условиях.
1: Да вы знаете, для меня это вообще откровение, что в городах был скоморох. То есть официальные, я не знаю, как это назвать, да, в то время официальная профессия, и один человек был скоморох на целый город.
0: Это описывалось. У нас есть описание, сотная перепись дьяка Шапилова. Это конец 16 века. Был дьяк прислан с Москвы для описания города и окрестностей. И вот там, в принципе, все промыслы, которые были в Юрьевце, они, в принципе, описаны. У нас были и собиратели дикого меда, и улинники, то есть обязательно рыбаки были. Впоследствии был царский ез, который ловил рыбу непосредственно на царский стол. Там поставлялись осетры, поставлялась белорыбица, стерляди. В принципе, город был довольно-таки зажиточный.
1: Вот, я только хотела сказать, говорит ли это о том, что город был богатым?
0: Да, да, город был богатый, и, в принципе, это до сих пор как бы сказывается на все это. У нас нередко можно найти какие-то вещи, какие-то предметы 17 века, там, 18 века, старые монеты очень, то есть и серебряные монеты, которые были тогда очень дорогие, там, и медные монеты. То есть это для Юрьевца, это, в принципе, не редкость. Мы ходим по истории.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Александр, а что это за история, когда Юрьевец чуть не исчез с карты страны?
0: После войны начинается строительство Горьковского водохранилища. Большая площадь первой надпольменной террасы Волги должна была уйти под воду. То есть уровень столб воды вертикальный должен был подняться на 12 метров. И в том числе под воду должна была уйти большая часть исторической части города. Когда вот это все, проект был уже разработан, в принципе, сверстан, наши местные краеведы, старожилы, патриоты нашего города, они увидели, что нельзя уничтожать такой красивейший город. И они собрали делегацию и поехали в Москву. Правительство добились аудиенции у самых высоких кругов. Говорят, даже Сталин их принял. Вот. И они сумели убедить руководство, что город надо защитить. Проект был пересмотрен, была разработана берегозащитная дамба. И вот эта берегозащитная дамба, она на протяжении вот где-то порядка 60 лет, она защищала наш город. В принципе, она сейчас может еще защищать, но сейчас уже реконструирована она, там новая дамба рядом построена. То есть она уже как бы играет роль просто исторического места, потому что земля, которая лежит в этой дамбе, это земля с исторического места, с Георгиевской горы нашего древнего города.
1: Вот, вы сказали, что все-таки часть исторической застройки оказалась под водой. В связи с этим, Александр, может быть, существуют какие-то байки, легенды о затопленном городе, о затопленной части, которые, ну, популярны среди местных жителей?
2: Городские легенды.
0: Ну, по затопленной части я не мог бы сказать какие-то байки. Вообще легенды есть у нас, легенды. У нас есть легенда, что все храмы нижней части города, они соединялись подземным ходом. Значит, можно было из одного храма попасть в другой, не поднимаясь на поверхность. Вот. И этому есть, в принципе, подтверждение. Но хотя официально пока не подтверждено ничего. К сожалению, сегодня мы туда попасть не можем, потому что даже если он существовал, он просто затоплен. Дело в том, что сейчас не очень хорошо у нас обстоят дела с дренажами. Часть воды не могут убрать из-под города, вот из-под исторической части города. И поэтому где-то 1.5 метра на этой глубине уже находится вода. То есть ливневые воды находятся на этой глубине. Поэтому все, что ниже метровой глубины, оно находится в зоне такой водной среды.
1: Под водой уже, понятно. Не добраться туда.
0: Ну, если у нас было затоплено, то есть при строительстве берегозащитной дамбы 3 храма у нас попали в зону затопления. По телу одного храма прошла берегозащитная дамба. 2-й храм, в принципе, полностью попал в затопление. 3-й храм, он частично его задело, но, тем не менее, тоже его разобрали. И вот по храму, по которому прошла берегозащитная дамба, это самая древняя постройка нашего города. Строился храм с 1693 года по 1700 год. То есть это конец 17 века. Храм был очень красивый, украшен изразцами. Был изразцовый пояс, окна были украшены изразцами. Был фресковый иконостас, очень древний. И вот при разборе храма иконостас был полностью снят. Он находится сейчас в музее Рублева в Москве. Изразцовые окна перенесены в храм, который не попал в зону затопления, и часть изразцового пояса тоже. Ну, храм очень-очень такой был намоленный. Построен он на средства местного купца, который выложил денежки на строительство такой красивой церкви.
1: Я знаю, что вот, можно сказать, в память о затопленных храмах, да, у вас установлен поклонный крест.
0: Часовенка, так по инициативе губернатора нашего была установлена часовенка. Она первоначально находилась в воде, то есть она плавала на банах, на 4 таких стойках специальных. Но, к сожалению, у нас ширина сегодня водохранилища в некоторых местах достигает 15 километров, поэтому в осеннее время здесь гуляют очень серьезные шторма. Вот эта часовенка попала в один из таких штормов, ее просто очень сильно покорежило, она очень сильно пострадала. И после этого ее просто сейчас перенесли на берег, и она стоит на берегу. Но память – это как бы память о затопленных храмах, потому что кроме вот наших 3 храмов было очень много затопленных храмов. На берегу Унжи там, ну, много всего было затоплено, и монастыри были затоплены. То есть это как бы, ну, я считаю, что с одной стороны это должно быть, потому что действительно это место, где очень много храмов.
1: Напомню, что мы сегодня путешествуем по городу Юрьевец, и мой путеводитель Александр Липин, краевед и знаток города.
2: Путеводитель. На радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости туризма. Министерство иностранных дел России призвало граждан воздержаться от поездок в Таиланд и от пересадок в местных аэропортах, если есть опасения уголовного преследования со стороны США. В ведомстве заявили, что американские спецслужбы ведут настоящую охоту на россиян, используя запугивание и психологическое давление. Особенно осторожными рекомендовано быть тем, у кого есть малейшие основания предполагать риск преследования. Рекомендуется всегда иметь при себе контакты российских диппредставительств. Количество номеров в российских отелях превысило миллион, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма и гостеприимства. Для этого реализуется профильный национальный проект.
2: Предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаторий, парков развлечений. Это сотни различных объектов с общим объемом инвестиций порядка 1 700 000 000 000 рублей. Благодаря единой субсидии развивается инфраструктура на местах. Такие средства помогают регионам обновить облик исторических центров, создать комфортную туристическую среду, навигацию, организовать и фестивали, и выставки, и многие другие мероприятия.
1: Михаил Мишустин также добавил, что люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 миллионов. Он также добавил, что увеличилось количество иностранных гостей, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. Власти Шри-Ланки обсуждают с Россией возможность открытия прямого авиасообщения между странами вне высокого туристического сезона. Коломбо надеется, что даже в это время удастся обеспечить как минимум один беспосадочный рейс в неделю. Напомним, Аэрофлот приостановил полетную программу на лето, но планирует возобновить ее в октябре. Чтобы заполнить паузу, обсуждаются чартерные рейсы и привлечение национальной авиакомпании «Шри-Ланкан Airlines». Основным препятствием остается страховое обеспечение. Шри-Ланка также намерена модернизировать аэропорт и увеличить число стоек обслуживания. В России разработают национальный стандарт ГОСТ на автомобильный туризм. Документ определит понятие автотуриста и туристического маршрута. Путешественникам порекомендуют иметь аптечку, проезжать не более 600 км в день и делать остановки каждые 2-3 часа. На маршрутах не менее 85% дорог должны быть в нормативном состоянии. Санитарные зоны через каждые 25 км, а связь и интернет стабильными. ГОСТ готовят при участии общественных организаций. Это были новости туризма. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрна 1137746667114.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
10: Продолжаем наше путешествие по славному городу Юрьевец в Ивановской области. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, а как, собственно, можно добраться из Москвы до Юрьевца? Вы сказали, железной дороги у вас там нет.
11: Нет.
10: Так.
11: Ну, можно добраться автобусом с Москвы. У нас хорошие дороги, в принципе. Хорошие дороги у нас на Нижний Новгород, очень хорошая дорога асфальтированная. И если повезет, можно добраться водным путем. Иногда к нам сюда заходят метеоры. Ну, ходят трех- и четырехпалубные теплоходы. Правда, рейсовые к нам не пристают, но туристические теплоходы пристают. Здесь туристам показывают город, водят их по городу. Вот. Или на автобусе. Вот единственные два транспортных средств, на которых можно добраться к нам.
10: А из Иваново тоже можно, соответственно?
11: Тоже можно, да. Автобус из Москвы идет через Иваново.
10: Просто мы до Иваново можем добраться на электричке. Туда
11: можно,
10: пересесть,
11: да,
10: на автобус.
11: Да.
10: Сколько по времени займет из Иваново до Юрьевца?
11: Ну, если на автобусе, около 3 часов. Если на машине, где-то около 2.
10: Неплохо. Хорошо. Александр, что еще создает неповторимый образ города? Это даже не вопрос, я сама на него отвечу. Это люди, которые там живут. Вот кем из своих жителей гордится город?
12: Гений места.
11: Ну, конечно, это известные режиссеры. Андрей Арсеньевич Тарковский. Это Александр Артурович Роу. Это люди, которые связаны, непосредственно связаны с городом. Тарковский родился в селе Заображье. Это на противоположном берегу Волги сегодня. Сегодня это Костромская область. Но во время, когда родился Андрей, это был 32-й год, это была Ивановская область, Юрьевецкий район. Территория Юрьевецкого района, она административная менялась. По-разному было. Там одни территории входили в территорию уезда и района, другие. И вот на тот момент Заображье было Юрьевецкого района. Он родился у бабушки. Потом бабушка в 36-м году переезжает в Юрьевец. Здесь им дают 2 комнатки в центре города, в коммунальном доме дают 2 комнатки. И вот с этого времени начинается как бы связь Андрея Тарковского с Юрьевцем. Каждое лето он приезжает сюда отдыхать, зимой он приезжает сюда на каникулы, отдыхают здесь, катаются с гор. В 1941 году во время эвакуации они проживают здесь 2 года. С родителями они уезжают с Москвы, живут здесь у бабушки. Мама работает в школе, Андрей учится тоже в школе, вот в той, в которой она работает. Сегодня дом, где они вот проводили время, это дом-музей Андрея Тарковского. Туда можно попасть, вам там проведут интересные экскурсии. Сад рядом с домом, который сажали многие знаменитые люди, которые приезжали сюда к нам на фестиваль имени Андрея Тарковского.
10: А, ну это уже сейчас, да?
11: Да, То есть, да.
10: То есть при жизни Андрея Тарковского сада там не было?
11: Там были сараи, были хозяйственные постройки различные. Значит, ну и Александрову, это тоже очень известный человек, наш великий сказочник.
10: Да, напомним, что «Конек-горбунок», да, «Василиса прекрасна» – это все Александр Роу.
11: Очень много, да, очень много сказок, очень добрые сказки у него. Вот. И сегодня, к сожалению, дом, в котором жил Александр Роу, его не сохранилось, он попал в зону затопления. Вот. Ну, место это мы знаем, в принципе, туда иногда, кто желает, вот из гостей мы ходим, они находят какие-то вещи, фрагменты глиняной посуды там или еще что-то, которые, может быть, использовали, семья Роу использовала. Но сегодня, на сегодняшний день есть дом сказки, музея Александра Роу нет, есть дом сказки. Ну, в принципе, это как бы такой небольшой мини-музейчик, в котором и герои его изображены, и различные моменты из сказок изображены. То есть тоже можно посетить, в принципе, это старинный дом, очень интересный старинный дом, который можно посетить, в принципе, и хорошо провести время. Еще у нас, мы очень гордимся знаменитыми архитекторами, братьями Весниными, которые родились в Юрьевце, которые учились в Юрьевце, потом в Юрьевец приезжали неоднократно.
10: Я напомню слушателям, если кто забыл, то вот эти братья Веснины, именно они архитекторы Дворца культуры ЗИЛ в Москве, да? Здание универмага, Мосторга на Красной Пресне, это все их творение.
11: Днепрогэс, много в Иванове построено, в Нижнем Новгороде здание по их проектам построено. Очень-очень известные люди. Вот. Мы как бы тоже очень гордимся ими. Вот что интересно, вот дом, в котором жили и учились Веснины, Потом был продан, значит, и промышленник Катюшин, который купил, потом приглашает, рядом строит на базе завода Веснина, строит мельницу, и специалистом приглашает туда Артура Роу, инженера-ирландца, который сюда приезжает, вот, и здесь вот с семьей, и здесь у него рождается сын Александр. То есть это как бы суть, ну, судьба такая, связь поколений, то есть один и тот же дом, такие знаменитые люди в этом доме проживали.
12: Мы перечислили основных гениев, которые связаны с Юрьевцем.
11: Ну, еще известные люди у нас. Наш же город очень набожный был. Если взять, допустим, 17 век, то в городе 11 храмов действующих и 6 монастырей. То есть, и вот лидера духовенства лично назначал царь. Вот в 1652 году Алексей Михайлович назначает в Юрьевце протопопом, то есть главой духовенства, назначает Аввакума Петрова. Провел он здесь немного времени. Был конфликт с местным населением, всего 8 недель, его очень жестоко избивают здесь. И если бы не стрельцы, стрелецкая бочка, которая здесь стояла, то его бы просто, наверное, убили, наверное. Но он выживает и впоследствии становится лидером раскола Русской Православной Церкви. В историю он вошел как протопоп Юрьевецкий, именно протопоп Юрьевецкий Аввакум. Но это история, от этого никуда не уйти.
12: Согласна. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Александр, пришло время провести для меня экскурсию по самым интересным местам города. Вот где обязательно нужно побывать, чтобы почувствовать город?
3: Прогулка по городу.
11: Ну, я думаю, обязательно нужно пройтись по склонам, подняться на обзорные площадки, прежде всего Пятинская гора. То есть у нас все горы, в принципе, они носят название тех храмов, которые на них находились. Вот Пятницкая гора, находилась в церкви Проскевы Пятницы. Очень интересный обзор с нее. Сейчас вот совсем недавно построили обзор на Богоявленской горе. Чуть выше Богоявленского храма находится тоже удивительное место. С него очень хорошо просматривается Волга, водохранилище. Ширина водохранилища сегодня вот напротив города, если брать по прямой, 7,5 километров. Левый берег, вот напротив Юрьевца, это Нижегородская область, а чуть выше, там уже Костромская область идет. То есть Юрьевец находится на границе трех областей, Ивановская, Нижегородская и Костромская. Разделяет все это Волга. Ну, посередине Волги находится наша жемчужина, это острова Осаповы горы.
12: А вот что это такое? Я читала об этом, но не поняла.
11: Раньше это были действительно горы. Ширина Волги была всего 800 метров примерно. Уже за Волгой, на расстоянии примерно километра от берега Волги, находились горы. Это действительно были горы. Они были чисто песчаные, кварцевый песок. Высота их достигала 30 метров. Сразу за ними начинались непроходимые болота. С западной стороны было озеро большое, то есть подойти было туда очень сложно. Вот. А с той стороны горы, это вообще были глухие места, там глухие болота были непроходимые, где погибали люди, туда люди боялись ходить. И вот в один прекрасный момент там поселяется разбойник Осав со своей бандой. В этих горах они выкапывают пещеры, в которых они живут. Они грабили богатых, грабили монастыри, грабили церкви. Но часть денег они отдавали местной бедноке.
12: Робин Гуды местные.
11: Да, Юрьевецкий, как и Юрьевецкий Робин Гуды. Простолюд очень любил этих людей. То есть они были, ну, они не были, злобы-то особой не было, там у них какая-то нажива там. Они не убивали никого, только вот занимались небольшим грабежом. Люди очень любили их, и в один прекрасный момент, когда из Костромы были присланы уже регулярные войска, чтобы уничтожить эту банду, местные жители предупредили Осафа, и он садятся в лодки, и, с частью сокровищ, они уходят вниз по Волге. Больше он сюда не возвращался. При затоплении Волги часть эти горы остаются, и они вот получаются уже как острова.
12: К ним можно, да, вот, простите, Александра, добраться пешим ходом, да?
11: Нет, пешим нет, ни в коем случае. Удаленность от Юрьевца 2,5 километра сегодня. Туда можно добраться на лодках. Раньше ходил прогулочный теплоходик, туда там есть причал. Летом там бывает очень много туристов, приезжают с палатками, с лодками со своими, отдыхают там. Удивительный песок. У меня вот знакомые приезжают, я их закапываю в горячий песок, где-то на часик, на полчасика, и в течение года они потом забывают, что такое хондроз. То есть это Удивительный песок, удивительный остров.
12: Слушайте, у вас еще есть одно удивительное место, связанное с родниками. Где-то я читала. Какая-то чистейшая родниковая вода в Юрьевце. Это не там же?
11: Да, да. Мы с ребятами занимались. Я же сказал, что город испещрен оврагами у нас. И поэтому очень много выхода родниковой воды. Вообще, родниковая вода – это живая вода. Мы когда изучали вот эту всю историю, где-то до строительства водопровода в городе, это начало 60-х годов, люди обязательно в питьевых целях использовали только родниковую воду. Они ходили на родники, привозили, и для питания использовалась только родниковая вода. У нас был пивоваренный завод, лучшее пиво на Волге, то есть два места, где всегда все корабли затаривались пивом, это был Юрьевец и Жигули. Так вот, пиво это варилось на родниковой воде. Были сделаны специальные водоотводы. Эта вода шла уже на завод, и на этой воде готовилось юрьевецкое пиво. Так вот, родников много. Мы делали ревизию с детьми. Где-то больше сотни на территории города. Если взять суммарный выход воды, то родники, если что-то случится с Волгой, если что-то случится с артезианской водой у нас, то родники способны напоить водой при потребности на человека 60 литров в день. Родники способны напоить 25 тысяч человек.
12: В день?
11: Ну, каждый день.
12: Потрясающе, хорошо. Александр, вопрос. Что вы считаете символом все-таки Юрьевца, если мы обратно вернемся в сам город?
11: Символом я считаю нашу звонницу, которая находится на площади. Это пятиярусная. Насколько я знаю, по-моему, она пятиярусная осталась одна. Больше нет таких пятиярусных звонниц. На первом ярусе находится церковь Георгия Победоносца. В этой звоннице. Высота звонницы 70 метров. Она сейчас на реставрации находится. На Волге это самая высокая звонница.
12: А подняться туда, соответственно, сейчас пока нельзя, потому что реставрация, да?
11: Сейчас пока нельзя, но было время, когда разрешали, мы поднимались. Лестницы почти вертикальные, такой адреналин. А когда поднимаешься на самый верх, вот на пятый ярус, такое опьянение идет. То есть ветер дует, ощущение такое, что звонницу раскачивает. Ощущения такие непередаваемые.
12: Наверное, уже заключительный вопрос. Александр, завершите фразу. В Юрьевец стоит приехать ради того, чтобы...
11: Чтобы насладиться тишиной, чтобы насладиться красотой, чтобы просто... отдохнуть душой.
12: Спасибо вам большое, Александр, за такую увлекательную экскурсию. Теперь мне кажется, что каждый наш слушатель точно захочет хоть раз свернуть с главного Волжского пути и заехать в ваш удивительный Юрьевец.
11: Мы будем рады принять вас в гостях.
12: Мой путеводитель сегодня Александр Липин, краевед, знаток города, местный житель. До встречи в Юрьевце.
11: До свидания.
12: Пока-пока.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
14: Каждую неделю на радио «Звезда».
15: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
16: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
17: Человек и время.
18: Представьте устройство, которое будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, а о бытии.
17: Человек и время.
18: Это не просто огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами. Используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
17: Человек и время.
19: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
5: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
20: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
21: Имя на карте. Москва. Проезд Соломенной сторожки. Небольшой проезд длиной всего 700 метров. По одной стороне пятиэтажки, родом из 60-х, по другой – советские панельные высотки, разбавленные современными престижными жилыми комплексами. На пересечении с Тимирязевской – ухоженный сквер и здание театра «Золотое кольцо». Чисто, аккуратно, тихо. Вот только название! Откуда оно такое странное? Проезд Соломенной сторожки. Имя на карте.
22: Изначально эта территория была частью имения Петровско-Разумовское. В 1860 году землю выкупило государство, чтобы устроить здесь лесную и земледельческую академию, предшественницу сельхозакадемии имени Тимирязева. Покупка обошлась казне в приличную сумму. Поэтому часть денег решили, как бы сейчас сказали, отбить. Для чего южные территории начали сдавать в наем под дачи и огороды. А на границе академических владений, то есть дач и огородов, в 1865 году по проекту известного архитектора Александра Бенуа построили небольшой дом для сторожей. С глинобитными, с соломой стенами. В народе дом, а не какую-то там будку, быстро окрестили соломенной сторожкой. Несмотря на небольшие размеры, в сторожке были обустроены жилые комнаты дорожных рабочих и квартира полицмейстера. Кстати, в этом здании, в семье десятника по обслуживанию и строительству дорог Петровской академии, родился архитектор Константин Мельников, легенда советского архитектурного авангарда. По его проектам в 30-е годы были построены клубы московских заводов и фабрик «Каучук», «Буревестник», «Свобода», парк культуры и отдыха имени Горького. А еще это Мельников придумал полностью стеклянный саркофаг для Ленина в мавзолее. Воистину удивительное инженерное творение.
21: Имя на карте.
22: По воспоминаниям Мельникова, дом-сторожку окружал глухой забор. Во дворе находился сарай, коровник, а также стойло для лошадей и колодец. А за забором рос настоящий лес, ели, сосны, березы. Позже архитектор признавался:
0: соломенная сторожка была парадом архитектуры моей жизни. Та самая сторожка, в честь которой назывались и станция, и остановка трамвайных линий. Ее самой уже нет, но ее имя еще ароматнее звучит и носится в воздухе Петровского-Разумовского. Глинобитная крепость, созданная из глины и соломы. У нас ее русскую в своем отечестве считали иностранной. Что-то ей родное стояло на всех путях моих творческих дерзаний.
15: Имя на карте.
22: Сторожку разобрали после войны. В 1961 году на ее месте построили улучшенную хрущевку. И теперь уже ничто не напоминает о ней, кроме названия небольшого проезда до старого дачного поселка по соседству. Хотя в нулевых ходили слухи, что дом-сторожку могут восстановить. Но это были только слухи. Москва. Проезд соломенной сторожки.
15: Имя на карте.
1: Премьера на радио «Звезда».
19: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
2: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
19: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
23: Не считал, но осуждаю.
19: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 14 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Регионы Донбасса и Новороссии должны к 30-му году достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов. Оно состоялось в режиме видеоконференц-связи. По словам главы государства, нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Поражены места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего удары нанесены в 142 районах. Цели поражены, сообщает Министерство обороны России. За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Уничтожены танк «Леопард-2», американская САУ «Паладин», пусковая установка «Партизан», десятки бронемашин и автомобилей. Иран заявил о полной военной победе в конфликте с Соединенными Штатами. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он рассказал, что переговоры пройдут в два этапа. Первый – подписание так называемого меморандума о взаимопонимании. Он состоит из 14 пунктов. По словам Аракчи, документ предусматривает окончание войны, в том числе и в Ливане. Кроме того, в соглашении затронут вопрос об открытии Ормузского пролива, а также взаимное обязательство не вмешиваться во внутренние дела. Правда, глава иранского МИД заявил, что Израиль пытается сорвать подписание документа.
2: Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим. Поскольку документ еще, так сказать, не подписан, и до самого последнего момента ситуация может оставаться неопределенной, поэтому я бы предпочел, чтобы, когда все будет завершено, я предстал перед народом и разъяснил каждое из этих положений.
1: Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что опубликованные пункты меморандума не имеют ничего общего с согласованными условиями. По данным США, соглашение включает в себя ядерную программу и будет подписано уже буквально на днях. Парижский уголовный суд вынес приговор по делу о краже редких русских книг из французских библиотек. 6 граждан Грузии получили сроки от 1,5 лет условно до 7 лет лишения свободы. Под видом исследователей они похищали прижизненные издания Пушкина, Лермонтова, Баратынского, подменяя оригиналы копиями. Всего из библиотек 10 стран исчезло около 170 редких книг на несколько миллионов евро. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдали?

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» Олег Абелев. Здравствуйте, Олег Александрович.
3: Здравствуйте, Владимир. Рад присутствовать у вас тут.
2: Позвольте в качестве увертюры такое воспоминание. Начало 90-х. Россия открылась миру и получила все. Спирт-рояль, которым травились, китайский сверлок, который не сверлили, а датский сервелат, на который боялись садиться мухи. И вдруг огромная очередь на оптовом продуктовом рынке и шепот. Тушенку дают. Советскую, брежневскую. По ГОСТу сделано. Я встал в эту очередь и не пожалел. Товар был великолепный. ГОСТы. Вот наша тема сегодня. Что такое ГОСТ?
3: Ну, если говорить в общем и целом, начинать, наверное, надо с расшифровки этой самой аббревиатуры. Да. Это государственный общесоюзный стандарт. Именно так его стоит называть, потому что когда в 1925 году в СССР появился Государственный комитет по стандартизации, впервые этот термин прозвучал именно так. Ну, а потом были модификации, буква «О» расшифровывалась по-разному, сейчас она расшифровывается как общероссийский в силу известных геополитических причин, а иногда она

0: расшифровывается как отраслевой. Но думаю, что об этом мы чуть позже еще поговорим. Поэтому ГОСТ – это некий стандарт, который был введен, если говорить конкретно про нашу страну, в 1925 году. В мире процессы стандартизации на самом деле стартовали примерно в эти же годы. Это сразу же после окончания Первой мировой войны. Конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда разрушенная после Первой мировой войны экономика Европы нуждалась в как можно большем количестве качественных товаров, и говоря проще, качественных благ. И вот тут-то на авансцену выходит история со стандартизацией.
1: Олег, я никогда не видел ГОСТа в развернутом виде. Вот ГОСТ на какой-то предмет, продукт, товар. Это такой массивный документ, страниц на 800, или на 10, или на 8, или на полстранички. Что это такое?
0: Ну, думаю, что полстранички, это, наверное, уж чересчур короткий вариант. На самом деле, единого какого-то стандарта, для стандарта, извините уже за тавтологию, да, по объему не существует. Я видел стандарты и на несколько десятков страниц, видел стандарты на несколько сотен страниц. Если мы говорим про, например, военную приемку и говорим о товарах даже не конечного, а промежуточного использования и потребления в оборонно-промышленном комплексе, там ГОСТы могут доходить и до нескольких тысяч страниц. А если мы говорим о товарах легкой промышленности или, например, пищевой промышленности, там все может ограничиться и там 10, 15, 20 страниц.
1: Ну вот если взять вот эту вот бутылочку мою, да, в ГОСТе было бы описано высота, ширина основания, вот тут она сужается, тут вот ребристость, тут вот товарный знак, крышечка синяя, винтовая, на крышечке написано то-то, то-то и то-то. Все, весь ГОСТ. Ну...
0: Нет, это не все. Это вот только один раздел ГОСТа упомянули — требования к упаковке. А есть еще требования к содержанию, есть еще требования к составу и, если мы говорим о бутылке воды, к химическому составу воды, есть еще требования к производителю, есть еще требования к каналам дистрибуции, и есть еще требования к розничным оптовым точкам, которые его распространяют.
1: Это не одна страница.
0: Конечно, конечно.
1: Это полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого.
0: Близко, потому что, знаете, краткая версия, я бы так сказал.
1: Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Вот мы разобрались, что ГОСТ может быть подробным документом и очень подробным, может быть достаточно лаконичным. Молоток. Возьмем простейшую вещь, жаль, что я с собой не принес. ГОСТ на сталь, первый ГОСТ. Это характеристики, очень подробные характеристики того сплава, из которого сделан сам предмет. ГОСТ на рукоятку. Предположим, она должна быть буковая и без сучков. Отдельный ГОСТ на лак, которым покрыта эта рукоятка. Лак не должен стираться. Ну, наверное, что-то и еще. То есть, смотрите, один предмет, казалось бы, да, функциональный. Три ГОСТ как минимум. А на самом деле... с десяток, потому что там сложной какой-то конструкции радиоприемник, то там будут тысячи ГОСТов на каждый диод, катод, триод и анод, простите. Я прав?
0: Вы отчасти правы. Дело в том, что есть понимание того, что есть благо, которое, как правило, из небольшого количества товаров и материалов производится, и тогда мы можем говорить о так называемых моногостах, когда у нас, например, если, ну, например, целиком продукция деревянная, да, там, киянка, вот давайте пример с молотком, я его немножко модифицирую, деревянный молоток. Здесь требования ГОСТов на сталь не нужны, ибо стали нет, но есть требования к, абсолютно справедливо вы заметили, к лаку, к составу дерева, из какого дерева должна быть рукоятка, из какого дерева должна быть ударная часть, данные о испытаниях этой киянки на прочность и так далее, и так далее. Как только мы говорим о благах, товарах, опять же, пример с телевизором или радиоприемником, где соседствует большое количество материалов, мы говорим не о моногосте, а о так называемом интегрированном госте, который содержит в себе уже ранее выходившие, публиковавшиеся ГОСТы на каждый из состав того материала, из которого общее благо сделано. Но если мы хотим увидеть общий ГОСТ, скажем, на телевизор, мы, конечно, не будем там читать ГОСТы на каждый катод, на нот или там что-то другое. Там просто будут ссылки в этом ГОСТе на телевизор на нужный ГОСТ, по которому можно пройти и посмотреть ГОСТ на каждый монотовар, да, ну, можно сказать так, по принципу матрешки, от интегрированного блага до конкретного материала, из которого какая-то часть этого блага
1: сделана. Составные части, узлы, детали.
0: Да.
1: Вот в самом начале беседы вы меня удивили, вы сказали, что ГОСТ, понимаете, я воспринимал ГОСТ всегда как нечто родное, советское и уникальное. В Европе тоже ГОСТы послевоенные, после вот этой вот разрухи Первой мировой войны, когда надо было стандартизировать производство. ГОСТы в СССР, давайте будем говорить только об этом, насколько это строгая вещь?
0: На старте появления и комитета по стандартизации, и вообще ГОСТов в период с середины 20-х до середины 60-х годов это действительно была строгая вещь. И дело в том, что мы прекрасно с вами понимаем, что одно из предназначений введения ГОСТов заключалось не только в повышении качества продукции на внутреннем рынке. Когда Советский Союз начал активно пропагандировать и в том числе социалистическую идеологию на Западе, в том числе стал активно выступать в качестве экспортера на мировых рынках, стала появляться необходимость в усилении качества и повышении стандартизации товаров, которые Советский Союз экспортировал. И я вам напомню, в 1967 году появился знаменитый такой значок, знак качество. Я думаю, что вы его видели на многих товарах.
1: Похоже на эмблему от Мерседеса. Шутил народ.
0: Ну, похоже.
1: Это символ качества. Вот вам чуть-чуть искаженная эмблема звездочка.
0: Да. Я к чему про него вспомнил? К тому, что как раз он ведь появился не просто так, не потому, что нужно было резко повышать качество продукции на внутреннем рынке, а именно с целью повышение стандартов производства и требования к товарам внутренними производителями для того, чтобы эти товары экспортировались. Был ряд так называемых экспортных товаров а-ля визитная карточка, по которым можно было судить о качестве советских товаров. Но, правда, к сожалению, таких товаров было немного, и к концу брежневской эры мы добрались до того, что один и тот же товар, который Советский Союз экспортировал и который предназначался для внутреннего потребления, они, в общем, были очень далеки часто друг от друга по своим потребительским качествам.
1: Такие товары я помню, особенно когда был такой процесс развалючивания березки, и вдруг этот товар, который предназначался для туристов, поступал в торговлю. Вспоминаю, московская особая двойной очистки «Союз Плод Импорт». Это водка, которая, в принципе, в продаже быть не могла. Но иногда она появлялась, к удивлению любителей вот этого исторического национального напитка. Итак, друзья, ГОСТ – это государственный стандарт. Люди старшего поколения делятся на две категории. Первая утверждает, что в Советском Союзе выпускались товары исключительно очень высокого и высочайшего качества. Другие считают, что было ровно наоборот. Разберемся и с этим вскоре.
2: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
3: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Экономист Олег Абелев с нами. ГОСТы в СССР и качество советских товаров. Вот наша сегодняшняя тема. И очень часто происходит, Олег, путаница этих понятий. Предполагается, что ГОСТ – это качество. А качество предполагает ГОСТ. Это ведь далеко не так?
0: Да, ну, во-первых, давайте начнем с того, что качество, как это ни странно, понятие отнюдь не объективное. Вот мы как-то часто считаем, чаще всего, когда слышим слово «этот товар сделан по ГОСТу», что он априори качественный. На самом деле ГОСТ – это некий набор параметров, которые стандартизируют производство продукции. В советское время, начиная с конца 50-х и первой половины 60-х годов, очень активно, и я бы сказал, прямо настойчиво пропагандировалась история с увеличением объема выпуска. Это увеличение объема выпуска часто шло в ущерб качеству. Но при этом вся эта продукция была сделана по ГОСТу. То есть формально на стадии выпуска товар ГОСТу соответствовал. Другое дело, что контролировался и проверялся этот ГОСТ крайне-крайне неоднородно, в отличие, например, от оборонной продукции, где проверялся и контролировался каждая единица. Ну, например, холодильник мог проверяться 1 на 100 или там 1 на 60.
1: Выборочно.
0: Да. И он и первый, и второй, и 30-й, и 60-й были сделаны по ГОСТу. Но говорить о том, что первый и второй были одинакового качества, конечно, мы не можем.
1: Смотрите, а правда ли, я это слышал не раз, что ГОСТы злонамеренно меняли в сторону ухудшения качества товара? Что ГОСТ на микояновскую докторскую колбасу, там, я не знаю, 37-го года, при товарище Иосифе Виссарионовиче, это великолепный товар. А ГОСТ на ту же самую колбасу брежневских времен был уже иным. Он разрешал те добавки, которые были невозможны в 30-е годы. Это все так?
0: Это все так. Я бы сравнил два ГОСТа. Один ГОСТ той самой микояновской колбасы 1936 года и второй ГОСТ 1974 года, который появился уже в брежневские годы. Три основные причины, почему так произошло, почему был изменен ГОСТ. Первое – дефицит сырья. Дефицит мяса в СССР, особенно после 1960-х годов, особенно остро и ощутимо стал прям-таки краеугольно проблемой для многих отраслей в пищепроме. Вторая причина – это удешевление производства. Я уже говорил про то, что плановая экономика всегда требует увеличения роста объемов. Мы помним истории про социалистические соревнования, мы помним историю про необходимость увеличения объема, и многие в решении задачи увеличения объема, к сожалению, так уж получалось, вынужденно делали это в ущерб качеству. И третья причина – это политическое решение. Мы с вами прекрасно помним кукурузную кампанию Никиты Сергеевича Хрущева, и многие земли, которые отводились, причем довольно часто резко волевым решением под выращивание кукурузы, абсолютно в разных климатических поясах, они, естественно, сокращали посевы, которые были нужны для развития и увеличения животноводства. Просто банально крупный рогатый скот не получал в том объеме ту кормовую базу, которую он должен был получать. Имеется в виду тот рогатый скот, который шел на убой. Получилась следующая картина. После 40 лет действия ГОСТа, если мы говорим конкретно о докторской колбасе, говядина в 36-м году по ГОСТу должна была составлять не менее 70% в колбасе, по ГОСТу 74-го года уже 25%. А если мы говорим про, например, яйца, они в докторской колбасе по ГОСТу 36-го года обязательно должны были быть цельными, а в 74-м году мы уже видим порошок, мы видим меланж, мы видим всякие добавки типа казеина, а с 82-го года там еще стали добавляться и фосфаты. Знаменитая история про то, что самый устойчивый цвет – это не тот цвет, который вы видите в глазах у себя или там на небе, или на одежде. Это цвет, который вы видите на колбасе после того, как в начале 80-х стали по новым ГОСТам, тем самым брежневским, да, туда добавляться фосфаты. Отсюда-то и...
1: Это консерванты.
0: Да, конечно. И знаменитая история про резиновый вкус. Мне не хватает жевательной резинки, я не могу ее купить, я лучше пожую докторскую. Это история про добавление сои. Как раз ГОСТа 1974 года. Есть несколько причин того, почему далеко не всегда эта система ГОСТов работала для всех производителей. Первое. План и качество. Если для выполнения нормы по, например, тоннам колбасы или декалитров водки, берем пример с колбасой, туда надо добавлять воду, то это делали. Была история, не помню имен и фамилии, когда в середине 80-х начальник какого-то ростовского мясокомбината получил за это 7 лет тюрьмы. Но это история разовая. Не повезло человеку, наверное. А если говорить в целом, то добавляли довольно часто. Второй момент. Круговая порука. Очень часто, чтобы не подвести коллектив, брак скрывался. Или качество товара могло скрываться, потому что премии... поощрение и так далее и тому подобное в советское время осуществлялось коллективно. И поэтому многие в составе коллектива могли прекрасно понимать, что продукция фактически ГОСТу не соответствует, но при этом ее производили. И третье. Двойные стандарты. Как у нас любили говорить, для номенклатуры и для народа. Это разные истории.
1: Ну да, но это отдельная песня. Вы слушаете «Радио Звезда», это программа «Архивные тайны». Олег, один госпановский работник, старенький такой пенсионер, сказал мне, ГОСТ в позднем СССР, это было благое пожелание, как моральный кодекс строителя коммунизма. А нарушался он настолько часто, и взять за руку мы могли настолько редко, что можно считать, что на московских заводах было хорошее качество. Прибалтика давала хорошее качество традиционно. В Закавказье и Средней Азии мы не понимали, что творилось. Но, видимо, ГОСТ – это еще и психология человеческая, да? Это что?
0: Я еще раз вернусь к ответу на предыдущий вопрос, потому что надо понимать, вот эта фраза, она ведь говорит о чем? Она говорит о том, что строгие стандарты, они были, но были они не везде, но часто были... только на бумаге. Мы говорим сейчас о гражданской продукции, конечно, мы не говорим о ОПК или продукции двойного назначения, там все было даже на закате советского времени достаточно строго. Но если мы говорим про гражданскую продукцию, три причины. Дефицит, необходимость выполнять план и та самая круговая порука, когда коллектив прекрасно понимал, что в случае, если кто-то пойдет и пожалуется, и вскроет тот факт, что по факту продукция не соответствует ГОСТу, это приведет там к выговорам, лишениям премии и так далее и тому подобное. То есть это был парадокс. С одной стороны, у нас есть очень строгие стандарты, действительно, на бумаге советские ГОСТы были одни из самых строгих в мире, а фактически были другие причины, которые я только что назвал, которые не позволяли эти строгие стандарты, которые были прописаны на бумаге, соблюдать. Получалась такая действительно ситуация, что это не закон, а благое пожелание. Вот об этом и
1: речь. Олег, качество понятия настолько емкое, настолько многоплановое, что и личностное на самом-то деле, да, вот вы можете считать свой пиджак и галстук очень красивыми, я могу считать иначе. Вот тайна производства советской обуви меня тревожит. Женские сапоги, обратите внимание, я их видел, были прочные, долговечные, из натуральной кожи, с мощной рифленой подушкой. И вот эти вот зимние сапоги, но они были совершенно дубовые, уродливые. А ведь целый НИИ трудился, чтобы украсить женские ноги вот этими сапогами. Понятие красоты, эстетики не входило в ГОСТ? То есть об этом не думали тогда?
0: К сожалению, если мы говорим о товарах народного широкого потребления, назовем их так, какого-то отдельного ГОСТа, который бы каким-то образом устанавливал, узаконивал, либо утверждал необходимость нанесения каких-либо эстетических вещей, объектов, элементов на предмет потребления, ну, с теми же сапогами, не было. И в этом, конечно, была очень большая беда и боль некоторых категорий наших граждан, в частности
1: женщин,
0: которые вот вынуждены были таким образом...
1: покупать втридорога австрийские сапоги.
0: Да.
1: Ай-яй-яй, танк 72 красив, истребитель МиГ-29 красив. А вот женские сапоги не очень. С нами экономист Олег Абелев. Мы говорим о ГОСТах и качестве советских товаров. Автомат Калашникова выдерживает 1400 выстрелов безостановочно и остается в рабочем состоянии. Это абсолютный мировой рекорд. А автомобиль «Москвич» 2140 массово выпускался с заводским браком и сгнивал за 3-4 года. Вот такая пропасть в качестве товаров была в СССР. А почему? Будем разбираться.
5: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 14:30, в студии Богдан Ходаченко. Украинские боевики не могут сдержать натиск вооруженных сил России. Наши бойцы уверенно идут вперед. Это заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донбасса и Новороссии. Президент добавил, что противник прибегает к террористическим методам.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.
1: Президент добавил также, что нужно не только воссоздать все, что разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. К 30-му году эти регионы должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни людей, подчеркнул Путин. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Поражены места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего удары нанесены в 142 районах. Цели поражены, сообщает Министерство обороны России. За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Уничтожены танк «Леопард-2», американская САУ «Паладин», пусковая установка «Партизан», десятки бронемашин и автомобилей. После экзаменов активизировались мошенники. Они создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают за деньги поднять баллы или оформить пересдачу якобы по связям. Злоумышленники могут также рассылать сообщения с просьбой подтвердить место в ВУЗе по сомнительной ссылке, передает РИА Новости. Под Мурманском спасатели освободили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в веревках. Операция проходила в сложных погодных условиях – дождь, ветер и сильные волны. У животного были серьезные раны, веревка блокировала оба грудных плавника. Сейчас кит находится у острова Кильдин. Его удалось вернуть в безопасную среду. Специалисты продолжают оставаться на месте, несмотря на ухудшение погоды, и наблюдают за состоянием животного. Спасательную операцию провели ученые, пограничники и волонтеры. О погоде. МЧС предупредила москвичей о резком ухудшении погодных условий. Днем ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду. Возможное падение деревьев, повреждение линии электропередачи и ухудшение видимости на дорогах. Автомобилистам советуют снизить скорость, пешеходам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
4: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда». Архивные тайны.
5: У нас в гостях экономист Олег Абелев. Тема «ГОСТы и качество товаров в СССР». Смотрите, Олег, был автомобиль, на который сейчас смотрят несколько свысока. Это такой полувнедорожник «Нива». Он продавался порядка, сейчас скажу, 40-50 стран мира. И покупали его не только потому, что он был дешев. Он, в принципе, не шел по демпинговой цене. Он успешно конкурировал с западными внедорожниками. А в отдельных случаях отличался и большей проходимостью, и большей надежностью. Машина «Нива». Можно сколько угодно нареканий на нее перечислить, но и, безусловно, и достоинства у этого автомобиля были. Товары высокого, практически мирового качества, которые шли не на оборонку, не на измерительные приборы, а создавались для людей. Эти товары тоже были, и справедливо будет, если мы их вспомним. Пожалуйста.
6: Безусловно, Владимир, я очень не хочу, чтобы у слушателя к тому моменту, вот до этой секунды, когда он дослушал нашу передачу, сформировалось ощущение, что ничего качественного в Советском Союзе из гражданской продукции не производилось. Это не так. Другое дело, что большая часть такого рода товаров, они были некого рода визитной карточкой советского режима, советского времени, и они шли на экспорт. Кстати говоря, вы сказали про Ниву в прошедшем времени. На самом деле, время настоящее, Нива до сих пор производится.
5: Но она так модернизирована, что имеет очень слабое отношение
6: к первому. Да, но классические модели Нивы, они до сих пор, их можно встретить за рубежом. Я лично даже несколько лет назад, будучи в Европе и в среднеазиатских странах, я их встречал. Так что, слава богу, этот бренд Нивы, который подтверждается качеством, он остался. Давайте о конкретных товарах. Начнем с техники и электроники. Фотоаппарат «Зенит Е». Легендарная абсолютно вещь, прочный, ремонтопригодный, с очень резкой оптикой, системой «Гелиос». Его до сих пор используют энтузиасты пленочных фотоснимков. И это очень редкий, дефицитный товар. Не потому, что он давно не производится, а потому, что он очень-очень качественный.
5: А может быть, это коллекционеры, любители советской архаики?
6: Нет, ну, такие тоже есть, но я лично знаю людей, которые занимаются черно-белой пленочной фотографией, которые говорят, что лучше, чем «Зенит Е», они пленочных черно-белых аппаратов не встречают.
5: То есть великолепная оптика.
6: Да, очень хорошая оптика. Потому что в разработке этой оптики принимали участие специалисты, которые работали в том числе и по продукции двойного назначения, которые делали приборы оптические для оборонного комплекса.
5: Латокорянский завод оптического стекла. Я там просто живу. Это вы сейчас затронули.
6: Как пример.
5: Очень теплую для меня.
6: Как пример. Давайте дальше. Часы. Полет и ракета. Мне посчастливилось несколько месяцев назад быть в Петергофе на территории мощностей завода «Ракета». Хочу всех наших слушателей обрадовать. Завод жив. Производит, конечно, не в таких объемах часы, как он производил в советские годы, но работают они десятилетиями. И до сих пор государственные заказы, в том числе первых лиц государства, завод «Ракета», активно поставляет и обслуживает эти заказы. Когда Михаил Сергеевич Горбачев встречался с мировыми лидерами в конце 80-х, на его руках всегда была модель ракеты «Петродворцовый завод». Я когда был на этом заводе, я видел фотографии. А часы делают вручную, бренд «Ракета» никуда не делся, и это действительно одни из лучших часов в мире. Магнитофон «Вега 106». Я думаю, не надо людям, которые увлекались разного рода музыкой, музыкальными направлениями, в годах так 80-х говорить, что это. Это абсолютно культовый кассетный магнитофон. Это была мечта моих родителей, которые просто мечтали такой магнитофон иметь.
5: Двухкассетник.
6: Двухкассетник.
5: Для перезаписи.
6: Ну, да. И, наверное, еще стоит вспомнить про телевизор Рубин 714. Я не знаю телевизора, который бы работал 25-30
5: лет. Извините, злые языки говорят, что он часто взрывался. Работал, потом пых, и разлетелся кинескоп.
6: Если он разлетался через 25 лет после того, как его купили, это еще простительно. Потому что сейчас, мы прекрасно с вами понимаем, средний срок службы телевизора, который мы покупаем, 5-7, ну, может быть, при очень хорошем и бережном отношении, ну, 10-12 лет.
5: А ведь у нас были хорошие магнитофоны. Вот действительно хорошие. Во-первых, огромная линейка. Они были совершенно разные и выпускались и в Прибалтике, где только не выпускались. Проигрывали японцам. Смотрите, в чем проигрывали. Внешний вид. Японский дизайн.
6: Есть одно очень умное слово, Владимир, которое в себе агрегирует все, что вы сейчас хотите сказать, называется эргономика.
5: Эргономика
6: продукта. Вот здесь, к сожалению, да, советские товары проигрывали, ну, потому что мы уже с вами говорили, в советских ГОСТах, в принципе, такого понятия, как эргономика, не существовало. Существовало понятие общих требований, состава, требований к безопасности, требований к дистрибуции, но понятия эргономики не было. Если позволите, Владимир, я еще дополню список легендарных советских товаров, потому что нельзя не пройти мимо автомобилей. Мы начали говорить.
5: Сейчас вы скажете ГАЗ-21.
6: Нет, я скажу ГАЗ-24. Машина чиновников 90-х годов. Вот вы говорили про то, что сгнивал кузов. Так вот, у ГАЗ-24 кузов как раз не ржавел. И он десятилетиями, в отличие от там ряда современных аналогов, можно было его использовать, а толщина стали была такой, даже была такая шутка, мне захотелось позаниматься спортом, я залез на крышу и попрыгал на крыше ГАЗ-24. Ничего с ней не произошло, ни одной вмятины. И завершая список этих товаров, не могу не пройти мимо легкой промышленности, а то мы все про женские сапоги, которые не гнутся. А как вам «Красная Москва»? Знаменитый аромат.
5: Я не пользовался женскими духами никогда.
6: Любовь Орловой, есть... между прочим.
5: Кстати, это дореволюционные духи.
6: 1925 год, если бы точно.
5: 1925 год, да. Выпуск.
6: Угу. Да. Так вот, это история, которая связана с определенным стандартом. Более того, это был некий эталон женских духов в советское время. И надо сказать, что очень долгое время вот этот стойкий запах, стойкий в хорошем смысле слова, его не удалось повторить даже сейчас никаким современным производителем.
5: Но, тем не менее, наши женщины 30 и выше почему-то гонялись за Шанелью номер 5. Но Запад, ну, привлекательно, ну, Франция. А программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Давайте вернемся к знаку качества, который похож на эмблему «Мерседеса». Вы сказали, когда он введен, зачем? Вы не ответили на вопрос, да я его, собственно, еще и не задавал. Какие выгоды получали производители товаров со знаком качества? Потому что за него сражались. За знак качества давали взятки официальным чиновникам высокого ранга.
6: Все верно вы говорите, Владимир. Но я бы, наверное, начал бы вот с чего. Я бы начал с того, что здесь надо поделить эти выгоды на две большие группы. На материальные выгоды и нематериальные. Если мы говорим про материальные выгоды, это, конечно, надбавка к цене. Как минимум от 20 до 25% к стоимости товара. Премии для сотрудников. Те, кто производил товары со знаком качества, могли рассчитывать на премии до 15, может быть, даже 25% от суммы зарплаты прибавки. Приоритет в снабжении. Это, может быть, даже был стимул материальный похлеще первых двух. Мы прекрасно с вами понимаем, что в 70-е, конец 70-х, начале 80-х дефицитные материалы и оборудование могли быть поставлены далеко не все производителям. Но тем, кто производили товары со знаком качества, они поставлялись в приоритетном порядке. И если мы говорим про нематериальные бонусы и нематериальные стимулы, я бы тоже тут несколько выделил. Во-первых, это право экспорта без дополнительных проверок. Если производитель однажды выходил на экспортный рынок с товаром, значком, похожим на «Мерседес», то он мог рассчитывать на как минимум 5-7-летний экспортный контракт без дополнительной проверки.
5: Ну и вы знаете, еще одно такое эфемерное чувство, но важное для советского человека и для любого человека. Я хорошо работаю. Я делаю товар высочайшего качества. И мне это приятно.
6: Безусловно.
5: Это гордость.
6: Безусловно. И, кстати говоря, эта гордость имела некоторое вполне себе ощутимое формальное выражение. Для директоров заводов, которые делали продукцию под знаком качества, карьерный рост открывался гораздо быстрее и гораздо шире, чем для всех остальных. Потому что при назначениях этот факт не мог не учитываться.
5: Печенье юбилейное, знак качества, вполне заслуженный. Торт «Птичье молоко», знак качества. Телевизор «Темп», знак качества, хороший телек. Карьерный самосвал «БелАЗ», один из мощнейших в мире, делали в Беларуси. Знак качества, шел на экспорт. Часы «Слава», знак качества. Я перечислил лишь, ну, вот часть товаров, которые удостаивались небольшой такой эмблемки.
6: Всем родом из детства, Владимир, не могу не добавить ваш список самым любимым товаром детей и меня, я думаю, и вас. Это шоколад «Аленка». Тоже важнейшая вещь, которая шла на экспорт, от которой тоже имела знак качества.
5: Был шоколад и получше. Шоколад «Слава» пористый, если помните. Он буквально таял во рту. На такой вопрос. Вообще, в вашей семье сохранились какие-нибудь советские вещи? Если живы родители, то у них есть какие-то советские вещи? Потому что у нас стоит машинка «Подольск». А «Подольск» — это, в принципе-то, копия «Зингера». А ей больше 50 лет, и она отказывается ломаться. Она работает.
6: Вот я упоминал про часы.
5: Часы.
6: Моего деда модели «Полет», и они точно так же отказываются ломаться, причем они с автоматическим подзаводом, и этот автоматический подзавод все эти, я хотел сказать, годы, да чего уж там годы, десятилетия работает. Полет, кстати, марка часов, которая тоже имела знак качества. Но тут, знаете что, Владимир, я бы все-таки хотел еще одну вещь важную сказать, чтобы у слушателей, опять же, не возникло ощущение, что до 1991 года, когда, собственно, этот знак качества советский был отменен, все, что производилось под этим знаком, стопроцентно было супер. Были и не самые приятные примеры. Например, тот самый знаменитый «Москвич-2140», ага, которому присвоили знак качества. Ну, в общем, на экспорте он провалился и провалился с треском.
5: Да его сняли с производства очень быстро.
6: Хотя он имел знак качества, но это просто пример того, что далеко не все прямо уж было.
5: Да там ставили пластмассу там, где надо было ставить железо. Я просто знаком с этим автомобилем. Он не имел права вообще появиться на свет и пойти в серию. Значит, распад СССР, 91-й год. Что произошло с ГОСТами? Их отменили, они остались? Если остались, то в какой форме?
6: Они видоизменились. Они стали уже не общесоюзными. Каждая республика на пространстве СНГ получила свой собственный стандарт. Если мы говорим про знак качества, кстати, про который мы говорили, да, в 91-м году он был отменен в связи с развалом СССР. И этот вакуум существовал довольно долго, только в 2019 году, то есть почти спустя 30 лет, ввели аналог, называется это РЗК, российский знак качества, но он не обязательный, а добровольный. То есть это добровольная сертификация, таких льгот, как в СССР, о которых мы с вами только что говорили, он, конечно, не дает. А более того, я бы сказал, что с введением этого российского знака качества спрос на товары с советским знаком качества существенно вырос, потому что это теперь не просто знак качества времен советского времени, это теперь коллекционный бренд.
5: Да,
6: например, те же часы «Полет» или часы «Ракета» с этим символом продают как антиквариат, или можно еще одно очень модное слово, такое приятное и красивое употребить, винтаж, за очень-очень большие деньги. То есть сложилась система именно так. Возвращаясь к вашему вопросу в целом о ГОСТах, сейчас в практически каждой республике на бывшем советском пространстве эти ГОСТы существуют, они были модифицированы. Костяк или скелет того советского ГОСТа остался, но каждая республика уже стала добавлять какие-то свои особенности, связанные с природными климатическими особенностями. Например, ГОСТы по шпротам в Узбекистане вряд ли могли бы быть.
5: Спасибо, Олег. Мы вспоминали былые времена с нежностью, с легкой критикой. Они это тоже заслуживают.
6: И с юмором.
5: И с юмором. Друзья, с нами был Олег Абелев, кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, а также начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком Траст». А я бросил клич среди своих подписчиков в соцсети. Легендарные товары СССР. Вот что они мне выдали. Холодильник ЗИЛ. Он был вечный. Он занимает номер один в этой линейке. Часы «Победа». Вообще часы. Фотоаппараты «Феда Зенит». Мороженое «Пломбир» из «Губа». Хлеб. Шоколад «Слава». Пиво «Рижское» и «Московское» оригинальное. Пылесос «Тайфун». Зверь-машина. Он был вечный. Радиоприемник «Спидола». Простокваша «Мечниковская». Вкуснейшая водка «Золотое кольцо». Сапоги армейские «Яловые». С носу им нет. «Рубероид». Сейчас такого не делают. Сверла М-18 Томского завода. Легенда. «Деволт» и рядом не лежал. Сгущенка, которой сейчас нет. Вы знаете, я бы мог продолжить. Но времени не хватит. Смотрите, великая держава умела делать не только галоши. С вами был Владимир Туз. Всего доброго, счастливо. Еще раз спасибо, Олег.
6: До свидания, спасибо.
0: Архивные тайны.
7: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
8: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».
9: «Что вы говорите?» Каждый раз, когда какая-то работа сделана зря, впустую или вообще не получилось, мы говорим: «Ну вот, день прошел насмарку». Обидно, конечно, но не то чтобы очень страшно. Просто придется еще раз потратить силы и время. Из школьного курса русского языка мы помним, что наречие – это неизменяемые слова. Насмарку – тоже наречие, но появилось оно в результате слияния предлога «на» и существительного «смарка», которое в наши дни в языке не сохранилось. Но кое-какие его следы мы все же попробуем найти. Давайте-ка вспомним, что говорят учителя, когда ребенок сделал контрольную работу вроде бы и без ошибок, но до пятерки не дотянул. Они объясняют: у тебя много помарок и исправлений, а значит, урок выучен недостаточно хорошо. Помарка и смарка – слова родственники. Но если первое означает исправление, внесенное в готовый текст от руки, то второе – это что-то стертое. «Что делать с написанным на доске?» – спрашивали когда-то ученики у преподавателя. А тот отвечал: «На смарку, стираем». Со временем предлог и существительное превратились в одно слово. И получилось наречие, смысл которого вышел далеко за пределы школы. Насмарку – это что-то сделанное без ожидаемого результата. Стереть и забыть.
0: Да что вы говорите?
10: Радиозвезда.
11: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
12: Последний штрих в мужском костюме.
13: Шейная удавка.
14: Знаю 10 способов повязать его, но не использую.
11: Вот это вещь!
15: Пышный узел Байрона. Клетчатый в стиле Вальтера Скотта. Еще бабочка для торжественных случаев. И каждый вспомнит свой пионерский, алого цвета. У этого аксессуара столько же видов, сколько названий. Селедка, завязка, петля, даже удавка. С последней связана мрачная легенда. Галстук. В древние времена он не имел статусного значения, а его прототипом считается длинная полоса ткани, что-то вроде шарфа, которым обматывали шею. Аксессуар носили китайские и римские воины. Он защищал от холода, а еще служил шейной портянкой. Его повязывали под доспехи, чтобы кожа не стиралась в кровь. Другая предшественница галстука, возможно, удавка. Существует предание о разбойниках, приговоренных к казни через повешение. Если веревка на эшафоте вдруг обрывалась, преступник был обязан до конца жизни носить ее на шее. Метка напоминала, что человек был осужден и чудом помилован.
11: Вот это вещь!
15: Мужской военный шарф и позже галстук, кроват, связан с названием славянского народа – хорваты. В 17 веке хорватские наемники служили королеве Франции Анне Австрийской. На их яркие шейные платки обратил внимание Людовик XIV. Именно в эпоху короля Солнца шейные платки получили популярность, а в Версале появилась должность кроватье. Каждое утро он подносил монарху коллекцию кружевных галстуков. Вслед за французской модой кроватки распространились по всей Европе. А вот название прижилось не везде. Так в Голландии и Германии нашлось свое определение – галстук. Его, в свою очередь, позаимствует вместе с самим аксессуаром государь Петр I. В 18 веке законодателем мужской моды становится Лондон. Пышными узлами на шее прославится английский поэт Байрон. А столетием позже французский писатель Бальзак введет моду скалывать галстук булавкой. В конце 19 века галстуки прибавили в длине. А в 1924 году американский предприниматель Джесси Лангсдорф представил современный образец. Галстук, скроенный по косой и сшитый из трех частей, мужчины носят до сих пор. Для некоторых людей способ завязывания галстука указывает на принадлежность к тому или иному кругу. Сейчас галстук не столько средство самовыражения, сколько деталь дресс-кода. Но элегантно завязанный узел словно к чему-то обязывает. Поэтому многие согласятся, лучшее в галстуке – это возможность его снять и почувствовать свободу.
11: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
10: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
12: Раз, два, три, четыре, пять.
10: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
16: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
10: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 15 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, заявил Владимир Путин. По словам президента, все в сферы жизни этих субъектов должны получить мощный импульс для развития. Глава государства говорил об этом, выступая на совещании о развитии Донбасса и Новороссии.
2: В программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов.
1: Президент добавил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше. Экипажи воздушно-космических сил России ударили 3-тонными и 1,5-тонными авиабомбами по пунктам временной дислокации боевиков в ДНР. Удары пришлись по подразделению 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины в районе Белицкого, а также по подразделению 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурова. Цели поражены успешно, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Россия провела серию дипломатических демаршей из-за недопуска представителей нашей страны на мероприятие группы 20. Это заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Марат Бердыев. Причиной стали санкции США, из-за которых делегаты от Союза промышленников и предпринимателей, а также Академии наук не могут попасть в Штаты. Москва предупредила, что не будет признавать итоги встреч без своего участия. Правительство России направит почти 5 миллиардов рублей регионам на закупку портативных систем непрерывного мониторинга глюкозы. Бесплатно их получат дети, подростки и беременные женщины с сахарным диабетом первого типа. Речь идет о второй половине этого года и первом полугодии следующего. Всего планируется приобрести около 270 тысяч систем. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Парижский уголовный суд вынес приговор по делу о краже редких русских книг из французских библиотек. 6 граждан Грузии получили сроки от 1,5 лет условно до 7 лет лишения свободы. Под видом исследователей они похищали прижизненные издания Пушкина, Лермонтова и Баратынского, подменяя оригиналы копиями. Всего из библиотек 10 стран исчезло около 170 редких книг на несколько миллионов евро. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
4: История книг. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Книга, созданная руками человека, стала такой же категорией вечности, как пространство и время. Смертный человек создал бессмертную ценность. Но за сутолокой жизни мы об этом всегда забываем. Константин Паустовский.
5: Сегодня мы будем говорить об истории книг. Было время, когда книг не было вообще. Чтобы запомнить важную информацию, люди делали зарубки на деревьях, в пещерах что-то зарисовывали, читать еще не умели, зато малевать запросто. А потом стали завязывать узелки на веревке. Но не все так плохо. Однажды кто-то заметил, что писать каракули на сырой глине очень даже удобно. Глина высыхала, и получались небольшие такие таблички. Если их обжечь на костре или в печи, они становились прочными и хранились очень долго. А вот в Древнем Риме, Египте и Греции книги научились изготавливать из папируса. Для этого стебли тростника разрезали на полосы, вымачивали в воде, а затем склеивали между собой. На папирусе писали деревянной палочкой или кисточкой, а краску изготавливали из угля, смешанного со смолой. Затем папирус наматывали на деревянные или костяные стержни, получался свиток. Но со временем папирус начинал крошиться или портился от влажности. Одна сплошная беда. Но выход все же нашелся.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Бумага. Одна из самых интересных наук – это история канцтоваров. Например, история ластика или скрепки. Но сейчас не о том, о бумаге. Ее дедушка, папирус, родился за 2000 лет до нашей эры в Египте. Это дедушка по материнской линии, то есть он растением был. По отцовской дед был из Европы. Он был страшным животным, точнее шкурой. Но имя носил звучное – пергамент. Именно так думали ученые до недавнего времени. Однако результаты последних исследований были ошеломительны. А ведь все просто. Все знают, что бумагу делают из дерева. Как же ее родственники могут быть животного происхождения? Не увязочка? Листья еще куда ни шло. А вот кожа животных из

0: которые делают пергамент, это странно. Оказалось, что русская береста – вот настоящий прародитель китайского изобретения. У китайцев просто берез не растет, растут тутовые деревья.
1: Ну, теперь ясно. Хотя...
0: память у китайцев хорошая. Говорят, изобретатель бумаги был седым, как лунь. И чай любил, поэтому его так и звали. Цайлунь. Жил во втором веке нашей эры. И до 6 века, почти 400 лет, китайцы держали свое изобретение в секрете. И только потом обрывок бумаги попал в море и сам доплыл до Японии. Так и родилось искусство оригами. Японские птички быстро облетели мир, который стал делать бумагу повсеместно. Только не из тутового дерева, а из здешнего, местного материала. Поначалу использовали лен, пеньку, сушили подготовленную массу на шелковых ситах, отжимали, перекладывая сукном. Это было все уже в 10 веке.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Летописцам подвалило работы. Теперь писать можно было без остановки, только тему давай. Но все-таки читать еще не любили. Пришлось ждать еще 1500 лет до начала книгопечатания. О, тут и бумаги понадобилось больше. Пришлось идти на жертвы. Французы от сердца оторвали станок для производства вина, приспособив его для производства тонких и длинных листов. На дворе стоял уже 1798 год. Мягко говоря, совсем недавно.
1: Это точно.
0: Мягко, подумали американцы через 60 лет. Попробовали. И правда ничего. И еще через 30 скатали мягкие листочки в рулончик. Страшно сказать, но случилось это всего 120 лет назад. А потом чего только не стали пихать в бумажную массу. Каолин, тальк, канифольный клей, смолы, крахмалы, красители. Скандинавы решили попробовать добавить в нее и лосиный навоз. Благо его много. И что? Получилась хорошая бумага. С удивлением ее понюхали африканцы и обратились за помощью к слонам. И был таки результат. Австралийцы перепрыгнули всех. Из 25 килограммов кенгуриного сырья делали 400 листов формата А4. Видимо, Цайлунь знал, что бумага все стерпит.
2: Да, есть что рассказать.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. Каждый год, 23 апреля, празднуется Всемирный день книги. Торжество хорошее, нужное. Да и похвастаться есть чем. Вот смотрите, самая большая книга на планете – «Пантеон английских героев». Она отпечатана в Лондоне в 1832 году. Ее длина больше 7 метров, а ширина 3,5 метра. Размер букв составляет 15 сантиметров. Хорошенький томик, не правда ли? С таким в метро и не пустят даже. Ну и ладно, дальше идем. Самая тяжелая книга в мире весит 50 килограммов. Она издана в столице Новой Зеландии в Веллингтоне и содержит подробную историю развития регби в этой стране. Можно подумать, что регби – самый популярный вид спорта. Нет, конечно, но мы не будем о грустном. А вот еще один пример рекорд. Самой длинной биографией в мире является история жизни британского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля. Она была написана сыном Черчилля Рэндалфом в 1968 году. Книга насчитывает рекордное число томов – 22. Желаете ознакомиться? Многие пробовали. При этом, как правило, происходила именно вот такая история. Приблизительно.
5: А вот была история.
6: Однажды немецкого писателя Георга Лихтенберга попросили дать как можно более краткую рецензию на одну недавно вышедшую книгу. Лихтенберг написал: «Я испытал огромную радость, закрыв эту книгу».
5: Да уж, была история.
3: На радио «Звезда» программа Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ. Современную бумагу делают из древесины. Это понятно. Но чтобы дерево превратилось в белоснежный лист, придется, ну, очень постараться. Даже очень-очень постараться. Вот смотрите. Лесорубы рубят деревья, сплавщики сплавляют их по воде, затем бревна отправляют на обрабатывающий комбинат. Там древесину очищают, распиливают, размягчают и даже варят. Полученную волокнистую массу перемешивают с мелом и отправляют в специальную машину, из которой выползает уже готовая бумага. Дорогостоящий, между прочим, процесс.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем говорить об истории книг.
8: Хорошая книга – та, которую открывают с ожиданием, а закрывают с пользой.
4: Очень точно подмечено. И наша история знает тому немало даже юмористических подтверждений.
5: А вот была история.
6: Директор императорских театров, обергофмаршал Лев Александрович Нарышкин, однажды получил от государя-императора Александра I необычный подарок. Это была книга, но открыв ее, становилось понятно, что это не совсем книга. Под обложкой были аккуратно сброшурованы и переплетены купюры, ну, деньги, то есть. Причем по тем временам очень большая сумма – 100 тысяч рублей. Нарышкин был очень обрадован, передал царю слова благодарности и добавил, что сочинение очень интересное и желательно получить его продолжение. Александру Первому шутка понравилась. Он велел передать Нарышкину еще одну такую же в кавычках книгу. А на словах велел прибавить: передайте Нарышкину, что издание закончено.
5: Да уж, была история.
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш разговор. Первые книги были рукописными. И вот как выглядел сам процесс. Сначала готовили гусиные перья. Перо сперва нужно было расщепить и заточить. Делали это небольшим ножиком, который с тех пор называется перочинным. Но и это еще не все. Кончик гусиного пера после использования часто затуплялся, в связи с чем его приходилось периодически чинить или, как говорили раньше, очинять. Многие сегодня путают канцелярские и перочинные ножи, но они абсолютно не похожи. Перочинный – он с одним или несколькими лезвиями, которые складываются в рукоятку. А вот канцелярский нож, впрочем, обо всем по порядку.
9: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
10: Кому тесак, а кому и скальпель?
11: Режет, крошит, шинкует, а еще открывает дверной замок. Проверено.
12: А, сразу представляю свирепого горца. Бамбарбия киргуду.
9: Вот это вещь.
5: Одно из древнейших орудий человека и универсальный предмет. Может быть частью сервировки, инструментом для оформления блюд и даже холодным оружием. смотря в чьих он руках. Нож. Цивилизацию сформировали острые лезвия. Создание того же колеса не обошлось без их помощи. С ножом охотились, с его помощью строили дома и защищались от зверей и врагов. Первым таким орудием более 2,5 миллионов лет. На минутку. Нашему предку, Homo sapiens, не больше 300 тысяч.
9: Вот это вещь!
5: В качестве режущих приспособлений древние люди использовали осколки камней, в основном кварца или обсидиана. Бронзовый век предоставил металлические орудия, но, в отличие от каменных, они быстро затуплялись. Поэтому эпоха вдобавок подарила ножеточку. В качестве абразива использовались песчаники и кремнистые сланцы. Металлический инструмент оказался долговечнее. Люди стали охотнее заниматься добычей и обработкой меди, а последнее значительно расширяло торговые связи между народами. Железный век начинается примерно 3000 лет назад и становится важной вехой. Выплавка железа – процесс трудоемкий, но результат того стоит. Полученное лезвие лучше сохраняет кромку и на порядок прочнее. В поздний железный век славу обретают арабский Дамаск, японский Томахагана и русский Булат. Это же время появления легенд о самураях, викингах и богатырях. А кроме того, о кузнецах-кудесниках, владеющих секретами стали. Если добавить в сплав побольше углерода, сталь станет очень твердой, но менее пластичной. Если включить хром, то будет хорошая защита от коррозии. Но орудие вместе с тем станет хрупким. Знания о тех или иных примесях или легирующих элементах до сих пор ценятся высоко. В современном производстве ножей используются разные материалы и технологии. Титановые получаются в результате сплава титана и карбида. Легкие, острые лезвия дольше сохраняют заточку. Но по длительности остроты чемпионство за ножами керамическими. Твердость их лезвия близка к алмазной. Впрочем, керамика – материал хрупкий и легко портится от удара. Поэтому самыми популярными остаются ножи из углеродистой стали, то есть из сплава железа с высоким содержанием углерода. Его главное качество – прочность и мягкость. Первое обеспечивает долговечность, а второе позволяет затачивать инструмент без каких-либо усилий. По конструкции почти все ножи сводятся к двум моделям – с фиксированным клинком и складным, когда лезвие скрыто в рукояти. А вот по назначению ножей насчитывается не меньше 30 десятков. Среди них кухонные, от ножа шеф-повара до сервировочного. Боевые модели начинаются от штык-ножа и заканчиваются метательным оружием. Есть универсальные ножи для туризма, также для охоты и рыбалки. И, наконец, выделим канцелярский нож. На фоне поварского он, конечно, выглядит недоразумением. Но когда в офис привозят большую горячую пиццу, и всем непременно нужно ее попробовать, то за неимением прочего сойдет и канцелярский нож.
9: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Итак, мы взяли перочинный нож и заточили гусиное перо. Теперь очередь за чернилами. Их делали из дубовых орешков. Заголовки и первые буквы старательно вычерчивали, как правило, красной краской или растворенным золотом, которое приготавливали из золотого порошка, смешанного с рыбьим клеем. Понимаете сейчас, откуда пошло выражение «писать с красной строки»? А вот теперь представьте, Только на одну рукописную книгу уходил целый год. Тяжкий труд. Практически в темноте, при свечах и лучинах. Кстати, до наших дней сохранился очень любопытный экземпляр, выполненный гусиным пером. Да вот беда, прочитать эту книгу невозможно. И никакой искусственный интеллект не поможет. Он пытался, но не смог.
2: Тайное и неизведанное.
13: Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк. Здесь, в 1912 году, знаменитый книготорговец по фамилии Вильфред Войнич приобрел в антикварном магазине таинственную книгу на неизвестном ему языке. На обложке не было никаких рисунков или надписей. Толщина манускрипта чуть меньше 3 сантиметров. В самой книге 240 страниц тонкого пергамента размером 15 на 23 сантиметра. Текст был написан гусиным пером. Всего 170 тысяч знаков. Между ними узкие пробелы. На всех страницах рукописи, за исключением последней части, имелись загадочные иллюстрации. Войнич был талантливым лингвистом. Но даже он не смог разобрать ни слова, так как алфавит манускрипта не был похож ни на одну известную систему письма. Ясно было лишь одно. Книга состояла из нескольких разделов, разных по стилю и содержанию. Ботанический и биологический, астрономический раздел и космологический, фармацевтический и рецептный. Разделы сопровождались цветными рисунками, сделанными все тем же пером. Круги, неизвестные растения, символы зодиакальных созвездий, таинственные диаграммы и карты. Что это за книга? Кто ее автор? Что означают эти странные каракули и невероятные иллюстрации? Войнич решил обратиться к знакомым военным дешифровщикам и друзьям-антикварам. Выяснилось, что возраст книги составляет примерно 500 лет. Она написана алфавитом, состоящим из 30 неизвестных букв. Исключение несколько особенных знаков, каждый из которых появляется в тексте всего один или два раза. Скорее всего, это некий шифр, который пока невозможно взломать. К нему нужен ключ. Почти 100 лет рукопись Войнича хранит свои тайны. Эту книгу называют «Святым Граалем криптографии». Расшифровать ее загадочный текст так никто и не смог. Когда-нибудь это произойдет. И мы узнаем истинное предназначение древнего манускрипта. А может быть, и адресата.
2: Тайное и неизведанное. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. Россиянам не следует разговаривать по телефону с теми, кто представляется сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности. Это заявил Вячеслав Володин. По словам председателя Государственной Думы, жизнь переместилась в цифровое пространство, где активно орудуют мошенники.
10: Надо объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. А если захотят, к вам придут, удостоверение покажут, пригласят. Не будьте доверчивы. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
9: Госдуме и правительству надо сохранить динамику снижения киберпреступлений и не останавливаться в вопросе принятия мер, направленных на защиту граждан от действий мошенников, подчеркнул Вячеслав Володин. Правительство России разработало законопроект, призванный найти новые источники дохода для Почты России. В частности, предприятие создаст электронную почтовую систему, в которой гражданам и организациям создадут цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимых сообщений. Отправка писем за рядом исключений будет платной. Также организации должны будут платить за обслуживание таких ящиков. Авторы законопроекта утверждают, что его принятие не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, а вот доходы увеличатся на 9,5 миллиардов рублей. Согласно исследованию экономического клуба МГИМО, более 60% зумеров и 65% представителей поколения Альфа готовы отказаться от зарубежных сервисов с искусственным интеллектом в пользу российских аналогов, если те не уступают по качеству и цене. Опрос, проведенный на сессии Московской биржи в рамках Петербургского экономического форума, также показал, что большинство молодых людей считают развитие отечественных нейросетей стратегически важным. Из-за дефицита процессоров и памяти, вызванного активным развитием искусственного интеллекта, производители бюджетных смартфонов вынуждены возвращаться к характеристикам моделей десятилетней давности. В новинках 26 года снова появятся каплевидные вырезы под камеру, широкие рамки экрана и всего 4 гигабайта оперативной памяти. Например, Samsung Galaxy A07 с такими параметрами стоит в России около 10 тысяч рублей. Причина – все лучшее железо уходит в дата-центры для нейросетей, и компании идут на даунгрейд, чтобы не повышать цены. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
12: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
13: 6+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
15: Продолжаем говорить об истории книг. Отцом книгопечатания считается немец Иоганн Гутенберг. Его гениальное изобретение состояло в том, что он делал из металла подвижные выпуклые буквы, вырезанные в обратном виде. Из них набирали строки, а затем с помощью пресса оттискивали на бумаге. Свою первую книгу основатель типографии назвал очень даже скромно «Библия Гутенберга». Но прогресс никогда не стоял на месте.
8: Радиограмма.
2: Первой рукописью, сделанной на пишущей машинке, были приключения Тома Сойера, Марка Твена. Изготовлена машинка была компанией «Ремингтон», которая до того момента производила только оружие.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
15: Продолжаем наш рассказ. На Руси начало книгопечатанию положил Иван Федоров. 19 апреля 1563 года он приступил к набору первой страницы своей книги «Апостол». За этой работой, кстати, с большим интересом, следил пришедший в типографию царь Иван Грозный. Государь любил книги, он их собирал, а результат, к сожалению, плачевный.
5: Тайная и неизведанная.
13: Многочисленные тайны истории тревожат и преследуют человеческий разум на протяжении веков и даже тысячелетий. Но люди не могут раскрыть секреты прошлого. Уже более 4 века существует таинственная история о загадочной библиотеке Ивана Грозного. По свидетельствам современников, это было необычайное собрание книг. Большая часть книг досталась Ивану IV по наследству от бабки Софьи Палеолог. В 1472 году она приехала в Москву из Рима и привезла с собой старинную библиотеку византийских императоров. Сам Грозный царь пополнял коллекцию, нередко скупая книги за большие деньги. О богатой библиотеке русского царя знала вся Европа. Уникальное собрание насчитывало более 800 древних рукописей. Иван Грозный, понимая, какую ценность представляют эти книги, хранил рукописные сокровища в подземном каменном тайнике. Более того, местонахождение царского книгохранилища было главной кремлевской тайной. Всех, кто узнавал о тайнике, царь казнил. Но главное, после смерти Ивана IV бесценная коллекция рукописей пропала. Куда исчезло огромное количество книг, неизвестно. Многие историки уверены, что библиотека, замурованная царем в каменном подземелье, не пострадала ни от пожаров, ни от грабежей и до сих пор находится на своем месте под Московским Кремлем. Но где именно, не знает никто. По утверждению современных ученых, сохранились письменные доказательства существования библиотеки во времена Петра. Сестра Петра I, царевна Софья Алексеевна, знала о местонахождении тайника, но никому не раскрыла царский секрет. Более того, Софья приказала замуровать и засыпать землей вход в подземелье. В дальнейшем Петр I распорядился отыскать легендарный кремлевский тайник. Были найдены многочисленные подземные ходы, но все они оказались затоплены водой. Поиски ведутся несколько столетий, продолжаются и в настоящее время. Но легендарная коллекция по сей день не найдена.
5: Тайная и неизведанная.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
15: Продолжаем наш рассказ. Первые библиотеки появились на Древнем Востоке. Обычно такие коллекции называют собранием глиняных табличек. Мы про них уже сегодня рассказывали. А вот в России редкие книги появлялись, скажем так, по-разному. Иногда очень даже необычными способами.
8: Приключения иностранцев в России. В
16: 1765 году императрица Екатерина II узнала, что известный французский философ находится в крайне бедственном положении. У него куча долгов, денег нет, и от безысходности он выставил на торги свою библиотеку. Русская государыня книги выкупила и оставила их в полном распоряжении бывшего владельца. Особым указом Екатерины этот же человек был назначен пожизненным хранителем собственной библиотеки с ежегодным содержанием в 1000 франков. Жалование выдали на 50 лет вперед. Немного ошалевший от счастья мыслитель записал в своем дневнике:
17: «Если я не побываю в России, то не смогу оправдаться ни перед ней, ни перед самим собой».
16: Его имя – Дени Дидро. Он приехал в Петербург в 1773 году и поселился в доме братьев Нарышкиных на Адмиралтейской стороне. Не распаковав чемоданы, француз отправился на аудиенцию в Зимний дворец. Даже переодеться Дидро не удосужился. На нем был мрачный черного цвета костюм, который философ в шутку называл «светской пижамой для похода в чулан». Екатерина гостя увидела и ахнула. Придворный этикет запрещал носить темную одежду. Государыня тут же приказала выдать иностранцу новый камзол яркого цвета, шляпу и туфли. Дидро был в восторге.
17: «Что за удивительная правительница! Душа Брута соединилась с обликом Клеопатры, потому что ее любовь к истине не имеет пределов. Она невероятная женщина».
18: Приключения иностранцев в России.
16: Собираясь в путешествие, Дидро полагал, что задержится в Петербурге не дольше 2 месяцев. Пару раз встретится с Екатериной, что у нее других дел нет, что ли, погуляет по городу, познакомится с интересными людьми и уедет. Наивный. Он останется в России чуть ли не на полгода, а его беседы с императрицей станут ежедневными, и каждый из них будет длиться не менее 3 часов. Для начала география. Дидро предложил Екатерине интересный вариант относительно столицы российского государства.
17: «Петербург – город приграничный и по своей природе должен быть надежной крепостью, местом обороны или обмена. Весьма нецелесообразно помещать сердце на кончике пальца».
16: Екатерина улыбнулась и ответила, что Москва может стать местопребыванием царского двора лет так через 150. И оказалась права. Они много говорили о политике, торговле, народном образовании. Но Дидро тот еще хитрец. В Париже он получил особое задание. Получив подходящий момент, он протянул Екатерине некий документ.
17: «Ваше Величество, простите меня, но если я не выполню этого поручения, то на родине меня ждет Бастилия».
16: Екатерина рассмеялась, прочла бумагу и... стало грознее тучи. Это был план заключения мира между Россией и Турцией при участии Франции.
19: «Я прощу вас, если вы расскажете своим покровителям, что я сделала с этим посланием», —
16: сухо сказала императрица и бросила документ в огонь. Дидро понял. О политике больше ни слова.
18: Приключения иностранцев в России.
16: Они не поссорились, нет. Они остались друзьями. Ежедневные беседы продолжились. Спорили обо всем на свете. Вспыльчивый Дидро часто увлекался и даже не замечал, как он время от времени хватал государыню за руку, фамильярно хлопал ее по ноге. Екатерина жаловалась, что после этих философских разговоров у нее все бедра в синяках, и приказала поставить между собой и мыслителем десертный столик. Во Францию Дидро вернулся богачом. В 1774 году Екатерина купила ему роскошный особняк в предместье Парижа. Больше философ не путешествовал. Он умер через 10 лет в 1784-м. И уже совсем скоро та самая знаменитая библиотека, с которой, собственно, и началась эта история, переехала в Петербург. А что поделать? Уговор есть уговор.
18: Приключения иностранцев в России.
15: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории книг. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
20: Пройдут столетия, и наши праздники,
21: и каждому дано яблоко.
20: Если звезды зажигают, значит, тому пусту.
22: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Премьера на радио «Звезда».
23: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
15: Троны, короны, державы – символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об огурцах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Родина огурца – предгорье Гималаев. Его начали культивировать более 6000 лет назад. Дикий огурец до сих пор растет в Индии. Он мелкий, горький и покрыт колючками. А домашние огурцы быстро распространились по Азии, а затем попали в Древний Египет, где их изображения находят в гробницах фараонов.
1: Факт второй.
3: Ботанически огурец – ложная ягода. Он относится к семейству тыквенные, как арбуз, дыня и кабачок.
1: Факт третий.
3: Огурец на 96% состоит из воды. Остальные 4 – это клетчатка, витамины и минералы – калий, магний, кремний.
1: Факт четвертый.
3: В последние годы огуречный рассол стал популярным у спортсменов. Исследования показали, он восстанавливает водно-солевой баланс быстрее, чем специальные изотоники. Рассол содержит натрий, калий и уксус, которые снимают мышечные спазмы.
1: Факт пятый.
3: Огурцы побывали в космосе. На Международной космической станции ученые выращивали огурцы, чтобы понять, как гравитация влияет на направление роста корней. Опыт показал, что гравитация не важна. Корни всегда тянутся за водой.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об огурцах.
4: Тайное и неизведанное.
5: Зеркало. Пожалуй, нет другого предмета, с которым было бы связано столько преданий, суеверий и примет. Мы смотримся в зеркало, когда возвращаемся домой за ключами или мобильным телефоном. Занавешиваем зеркала в доме, где прощаются с умершим. Почтительное отношение к зеркалам передалось нам от предков. Стекло, покрытое амальгамой, они считали окном в потусторонний мир. Согласно древнему поверью, такое зеркало могло принести в дом беду. Многие из нас, живущих в 21 веке, посмеются над этими страхами. Но так ли безосновательны были опасения наших предков? В 1997 году во французских газетах появилось странное объявление. Сообщество антикваров призывало любителей старины проявлять осторожность при покупке зеркал. Причиной для тревоги послужила пропажа так называемого «зеркала Арпо». Вещица, которая свела в могилу 38 человек, была украдена из департамента полиции, где хранилась с 1910 года. Эта загадочная и мрачная история началась в середине 18 века. Известный парижский мастер Луи Арпо изготовил зеркало необычайной красоты. Овальное стекло было помещено в позолоченную раму, которую украшали два очаровательных ангела. Кто стал первым владельцем зеркала, неизвестно. Но дальнейшее развитие событий позволяет предположить, что судьба его была незавидной. Впервые о проклятии Арпо заговорили после таинственного исчезновения банкира по фамилии Ганзакетти. Как зеркало попало к ростовщику, не знал никто. Но после этого Ганзакетти словно помешался. Он всюду возил зеркало с собой и мог часами просиживать перед ним. 30 сентября 1769 года пустую карету банкира обнаружили в лесу недалеко от Парижа. Ценные вещи, в том числе и зеркало, были не тронуты. Сам Ганзакетти бесследно исчез. Последующих владельцев зеркала тоже преследовал злой рок. Одни внезапно умирали в рассвете лет, другие сводили счеты с жизнью, третьи сходили с ума. Череду несчастий прервали полицейские. Но вот в конце 20 века кто-то похитил таинственное зеркало. Где сегодня находится зеркало Арпо? И успел ли его хозяин узнать об опасности, которой себя подверг? Ответа на этот вопрос нет.
4: Тайное и неизведанное.
6: Ну ты кулибин.
0: удивительные изобретения гениев-самоучек.
6: До появления автоматической телефонной станции, чтобы позвонить, нужно было сначала связаться с телефонисткой, которая уже сама вручную соединяла абонентов. Это было долго, не всегда конфиденциально и требовало огромного штата сотрудников. Михаил Фрейденберг был человеком разносторонним – изобретатель, журналист, издатель. В 1893 году вместе с коллегой по кафедре прикладной физики Новороссийского университета в Одессе Соломоном Апостолом Бердичевским они объединили усилия. Результатом их совместной работы стал телефонный соединитель – электромеханический коммутационный аппарат с 10-шаговым искателем. Первая модель была рассчитана на 250 номеров.
0: Ну ты кулибин!
6: Изобретатели отправились искать признание за границей. В 1895 году они запатентовали свой телефонный соединитель в Великобритании, а потом продали его известной компании «Эриксон». Позднее их пути разошлись. Апостолов Бердичевский вернулся в Одессу, а Фрейденберг остался в Англии, где сосредоточился на развитии идеи АТС большой емкости. Он запатентовал важнейшие узлы, такие как предыскатель и групповой искатель, которые легли в основу будущих автоматических телефонных станций. Вклад Фрейденберга и Апостолова-Бердичевского в развитии связи огромен. Их телефонный соединитель стал важным этапом в развитии связи. Кстати, жаргонное слово «вертушка», обозначающее систему закрытой правительственной связи, произошло от того, что именно для этой системы в советском государстве впервые была применена АТС, не использующая телефонисток.
0: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
0: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 16 часов. В студии Богдан Ходаченко. Более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры восстановлено и построено заново в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии. Это заявил Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных регионов. По словам президента, введено около 1 000 000 квадратных метров жилья.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в рамках свободной экономической зоны в исторические регионы России. Он добавил, что с начала года объем инвестиций через банковский сектор в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вырос на 30%. Российская армия освободила 172 здания в городе Константиновка. За сутки уничтожено до 40 украинских боевиков, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. В подмосковном Орехово-Зуеве на улице Ленина неизвестный осквернил мемориальный комплекс, посвященный воинам, погибшим в зоне специальной военной операции. В ночные часы 13 июня злоумышленник нанес надпись аэрозольной краской на мемориальную доску, рассказали в полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В Иране назначена дата похорон бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, погибшего 28 февраля при первых ударах США и Израиля. Церемония прощания начнется 4 июля в Тегеране и продлится до 6 июля, сообщает агентство «Фарс». Вместе с аятоллой похоронят его супругу, невестку, зятя и внучку, которые также погибли при атаке. Затем траурные мероприятия пройдут в Куме и Мешхеде, где Хаменеи захоронят в мавзолее имама Резы. Изначально похороны планировались на 4 марта, но были перенесены из-за ожидания огромного числа желающих. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
1: Константин Николаевич Батюшков. Русский поэт, один из основоположников романтической традиции. Сатирик, прозаик и переводчик. У Константина Батюшкова была записная книжка. Послушайте, как однажды он описал в ней себя.
2: «Недавно я имел случай познакомиться со странным человеком. Ему около 30 лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня обеспечен, ветрен, как дитя. Посмотришь завтра, ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес 3 войны и на биваках бывал здоров, в покое умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесной беспечностью, которой сам удивлялся».
1: Очень точно он сказал про эту свою двоякость. В нем действительно легко уживались совсем разные люди. С одной стороны, субтильный, изнеженный дворянчик, поэт с кукольным личиком. С другой – мужественный солдат-доброволец, готовый жертвовать жизнью. У него не было военного образования. Костя Батюшков учился в петербургских пансионах. Один принадлежал французу, другой – итальянцу. Мать его умерла в сумасшедшем доме, когда мальчику было 8 лет. У отца был сложный властный характер. Больше всех Константин тянулся к дяде, Михаилу Никитичу Муравьеву, тоже немаленькому русскому поэту и офицеру, который начинал солдатом, а стал генерал-майором. С ним Костик изучал латынь, занимался литературой. Дядя устроил его на такую работу, что на нее можно было даже не ходить. И Батюшков посвятил себя творчеству. Так шло до 1807 года. В то время российским границам впервые угрожал Наполеон. Царь Александр I срочно собрал ополчение. Не дожидаясь родительского благословения, туда записался и Константин. Отцу сообщил уже постфактум.
2: «Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтобы их проводить до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что не найдете вы ничего предосудительного в всем предприятии. Я сам на сие вызвался».
1: В этом письме юноша обманывает отца. Ведь он уже назначен начальником батальона и едет не провожать стрелков, а на саму войну. Хрупкий, невысокий парень – единственный наследник фамилии. Для верности к письму он сделал приписку.
2: «Поездку мою кратко

0: временную отменить уже не можно. Имя мое конфирмовано государем.
1: На той самой войне четвертой коалиции Батюшков дошел со своим милиционным батальоном до Пруссии. В кровавой битве под Гейльсбергом наши толком не обстрелянные ополченцы сошлись с матерой армией Наполеона. Тяжело раненного поэта, как вспоминали сослуживцы, достали полумертвым из-под груды тел. В госпитале он потом писал своему другу:
0: «Я жив. Каким образом, Богу известно. Что мог вытерпеть дорогу и лежа в телеге, того и понять не могу. Наш батальон сильно потерпел. Все офицеры ранены, один убит. Стрелки были удивительно храбры, даже до остервенения».
1: Этот год стал для 19-летнего Батюшкова феноменальным по количеству событий. Несколько месяцев на войне, где он чуть не погиб, заслужил орден, влюбился и разлюбил, вернулся домой, а там другая война, раздел имущества. В конце концов, он снова попросился в армию.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
1: Ровно через год после ранения, в мае 1808-го, Батюшкова перевели в гвардейский егерский полк. Там ему вручили орден за тот бой под Гейльсбергом. К награде прилагалась телеграмма от самого царя:
3: «Воздаяние отличной храбрости, оказанной вами при сражении противу французских войск, где вы, находясь впереди, поступили с особым мужеством и неустрашимостью, жалую вас кавалером ордена Святой Анны третьего класса. Уверен, что сие послужит вам поощрением к дальнейшему продолжению ревностной службы вашей. Прибываю вам, благословенный Александр».
1: Шла война со Швецией. Полк Батюшкова участвовал в боях. На привалах поэт продолжал заниматься творчеством. Становится заметным, что интонации его писем к этому времени сильно меняются. Исчезает сатира. Из патетически бравурных они превращаются в глубокие размышления человека, пережившего фронт. В понимание, что война омерзительна, но ее можно остановить только победоносной войной. Продвигаясь по Финляндии, Константин Николаевич оставил такие заметки:
0: «Здесь на каждом шагу встречаем мы или оставленную батарею, или древний замок с готическими острыми башнями, или передовой неприятельский лагерь, или мост, недавно выжженный. Повсюду следы побед наших или следы веков, давно прошедших, пагубные следы войны и разрушения».
1: Всех своих знакомых Батюшков просил больше никогда не сообщать ему плохих вестей, потому что у него, как у модной дамы, нервы стали раздражительны. Когда боевые действия закончились, он поселился вместе с сестрами в материнском имении Хантоново в Череповецком уезде. Барский дом, окруженный садом, рядом пруд с лебедями, ожерелье лесов – мечта любого поэта-романтика. В чине подпоручика Константин Николаевич уходит в отставку. Но через 3 года в Россию вторгается Наполеон, и офицер Батюшков возвращается.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
1: Батюшкову пришлось догонять армию, уже преследующую французов. Своими глазами он видел полыхающую Москву. В адъютантах генерала Раевского дошел до Парижа. Попутно заслужил в битве народов под Лейпцигом еще одну Святую Анну. Но с этой войны

0: вернулся подавленным и погруженным в себя. Впечатлительность поэта к тому времени развелась до предела.
1: Я видел еще свежее поле сражения. И какое поле? На 15 верст на каждом шагу лежали груды человеков, убитые лошади, разбитые ящики и лафеты, кучи ядер и гранат и вопль умирающих.
0: В мирной жизни Батюшков так себя и не нашел. В семье разлад, имение в упадке, деньги то и дело приходилось занимать. А тут еще несчастная любовь. Константин Николаевич даже предложение сделал, и невеста его приняла. Но поэт вдруг отчетливо понял, что эта симпатичная девушка совсем его не любит, и предложение отменил. Сразу после той драмы началось необратимое. Батюшков заболевал. Какой-то из поврежденных генов матери принес ему в наследство душевное расстройство. Оно разделило его жизнь ровно пополам. 34 года успеха, литературных и военных побед. И еще 34 года безумия, которое отпускало лишь на короткое время. Он больше не писал, не появлялся в обществе, несколько раз пытался покончить с собой. Лечился и в России, и за границей. Царь Александр I, помня о заслугах воина-поэта, лично принимал участие в его судьбе. Все было бесполезно. Константин Батюшков больше не вернулся к нормальной жизни. Но та, ее первая героическая половина, однозначно стоила того, чтобы эту сложную жизнь прожить.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Батюшков.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» — номер 8776. Наши добрые дела — наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

страха. Прошли мы все стихии на свете. Спасал я

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин, лично руководил подразделениями, которые обеспечивали паромную переправу. Когда начался обстрел, работа не прекращалась ни на минуту. Сам полковник получил тяжелое ранение, но только после того, как переправа войск удачно завершилась, согласился ехать в медсанчасть. За храбрость, отвагу и самоотверженность Рустаму Сайфуллину было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Все выше и выше. Совсем недавно в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Серова прошел очередной выпуск офицеров. Все вроде бы как обычно, за исключением одного. В едином парадном строю стояли обаятельные и симпатичные молодые лейтенанты. Военные летчицы.
0: От слов к делу.
3: Поступить им было, ох, как непросто. Еще бы, если в состав приемной комиссии входили легенды отечественной авиации. Летчик-космонавт Светлана Савицкая, многократная рекордсменка мира, летчик-испытатель первого класса Марина Попович и Валентина Терешкова. Отбор был не просто строгим, жестким. Тесты на стрессоустойчивость, скорость реакции, испытание барокамерой и сдача спортивных нормативов. В Краснодарском училище готовят пилотов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Так вот, каждая вторая девушка закончила обучение с красным дипломом. Все они пополнили ряды военно-воздушных сил страны. А одна из них, первая и пока единственная женщина-летчик дальней авиации ВКС России. На ее счету более 300 часов налета. Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь фамилия девушки – Пчела. Екатерина – Пчела.
0: От слов к делу.
3: Все выше и выше.
0: Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
1: Троны, короны, державы – символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в российских отелях стало более 1 000 000 номеров. Правительство активно развивает туризм и гостиничный сектор через национальные проекты.
4: Предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаторий, парков развлечений. Это сотни различных объектов с общим объемом инвестиций порядка 1 700 000 000 000 рублей. Благодаря единой субсидии развивается инфраструктура на местах. Такие средства помогают регионам обновить облик исторических центров, создать комфортную туристическую среду, навигацию, организовать и фестивали, и выставки, и многие другие мероприятия.
3: Михаил Мишустин подчеркнул, что в прошлом году количество путешествий по России выросло до 92 миллионов. Также увеличилось число иностранных гостей, во многом благодаря безвизовому режиму для граждан Китая, Омана и Саудовской Аравии. Этим летом в России ожидается около 50 миллионов туристических поездок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул рост внутреннего туризма по сравнению с прошлым годом.
5: Мы, конечно, все привыкли, что наш туризм растет быстрее, чем темпы экономики, иногда в несколько раз. На протяжении нескольких лет у нас были двузначные цифры роста. В этом году мы видим по цифрам, что с мая по сентябрь рост будет примерно 4% к прошлому году. Это примерно где-то 48 миллионов. К 30-му году показатель нацпроекта «Туризм гостеприимства» — это 140 миллионов поездок в год наших граждан.
3: Россияне отдают предпочтение автомобильному туризму, который сейчас активно развивается, отметил Дмитрий Чернышенко. В России активно разрабатывается новый ГОСТ для автомобильного туризма. Об этом сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский на международном туристическом форуме «Путешествуй». Новый стандарт, в частности, будет содержать рекомендации для автотуристов. Среди них наличие аптечки в автомобиле, знание расположения медицинских учреждений по маршруту, ограничение поездок до 600 км за 8 часов, использование средств навигации, а также обязательные остановки каждые 2-3 часа. Кроме того, ГОСТ включит рекомендации для организаторов автопутешествий и требования к автомобильным маршрутам. В частности, 85% дорог на таких маршрутах должны быть в хорошем состоянии, а санитарные зоны должны располагаться каждые 25 километров. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
6: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
7: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
6: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
0: 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru. При поддержке правительства Москвы. 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зорницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова на батом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать. Память

0: небо над родиной, темные тучи стеной.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Кирилл Мерецков.
2: В годы Великой Отечественной его супруга Евдокия поступила в санитарное управление Волховского фронта. Неоднократно выезжала на передовые позиции, перевязывала раненых. Когда командование, в числе других, представило ее к медали, Мерецков жену из списка вычеркнул, вспоминал сын маршала Владимир.
3: Он не хотел кривотолков, мол, командир награждает родственников. Папа был очень скромным, порядочным, светлым человеком. Много читал, любил театр. Иногда по настроению брал в руки баян и задушевно пел песни своей молодости. Радушно принимал гостей. Для всех, не только для родни, он находил доброе слово, дельный совет. Нашу семью он иронично называл «домашним гарнизоном». Ведь почти все мы связали свою судьбу с армией.
2: «Маршал северных направлений». Так называли его. Это не совсем верно. Да, воевал против Финляндии, прорывал блокаду Ленинграда. Да, провел ряд успешных операций в Норвегии. Но в 45-м Мерецкова направили на Дальний Восток, где он разгромил многочисленную Квантунскую армию. Какой уж там север.
4: Меня нередко спрашивали, как отнеслись наши войска к сообщению о том, что 6 и 9 августа на Хиросиму и Нагасаки упали американские атомные бомбы? Как отразились эти события на операциях советских войск? Отвечу коротко – почти никак. Истинные результаты взрывов не были в точности известны в то время даже самим американцам, а японцы, естественно, нас не информировали. Однако, как бы мы ни относились ко вчерашнему врагу, каждый понимал, что прямой военной необходимости в использовании ядерного оружия у США не было, что делу присуще совсем иная подоплека. Так же думал и я.
2: После победы над Японией Мерецков побывал в Порт-Артуре, посетил русское военное кладбище. А через несколько дней у него состоялась встреча, которую он запомнил на всю жизнь.
4: Ко мне пришел поручик царской армии по фамилии Алексеев. В то время он жил в Харбине. Передо мной стоял благообразный старик с интеллигентным лицом. Он все еще сохранял старую офицерскую выправку, ее держался с достоинством, но очень волновался. Красная армия произвела на него исключительное впечатление. Он говорил нам, что задыхался от счастья и гордости за русских воинов, когда сначала увидел бежавших японцев, а затем перед его глазами предстали грозные советские полки. Я был поражен его любовью к Отечеству.
1: Кирилл Мерецков. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
6: 1943 год. В прокат выходит дебютный фильм «Гений дзюдо» молодого режиссера Акиры Куросавы. Спустя 32 года он получит премию «Оскар» за совместный советско-японский фильм «Дерсу Узала». В том же году во Франции выходит в свет одна из самых известных детских книг 20 века «Маленький принц» Антуана Экзюпери. А в районе Донбасса в том же 1943 году не до сказок. Там две молодые подруги, две летчицы, ведут ожесточенные воздушные бои с немецкими асами. Каждая из них уже звезда отечественной авиации. И в будущем каждый из них получит по своей звезде.
1: Соратники. Литвяк и Буданова.
6: Екатерина Буданова и Лидия Литвяк познакомились осенью 42-го под Сталинградом. Обеих направили защищать рубежи южного города. Внешне девушки были полной противоположностью друг друга. Буданова – высокая брюнетка, Литвяк – миниатюрная блондинка. Одна – энергичная и веселая, другая – молчаливая и задумчивая. Но это не помешало им сблизиться и подружиться. Несмотря на внешнюю хрупкость, и Литвяк, и Буданова имели солидный боевой опыт, с которым считались даже опытные спецы военной авиации. Обе с детства в аэроклубе. Обе добровольно записались на фронт, и у каждой солидный послужной список сбитых противников – юнкерсы, мессершмитты, фоке-вульфы. На двоих Литвяк и Буданова собьют больше 20 вражеских самолетов и считаются самыми результативными женщинами-истребителями Великой Отечественной войны.
1: Соратники.
6: В июле 43-го в упорном воздушном бою была сбита Буданова. Она смогла посадить самолет, но скончалась от полученных травм. А в августе того же года из очередного вылета не вернулась Литвяк. Пройдет примерно полвека, и обеих летчиц представят к высшим государственным наградам – званием героев страны.
1: Литвяк и Буданова. Соратники.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: Чье призвание уйти?

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Операции специальных подразделений.
2: Летом 1944 года в водах Финского залива появилась неуловимая фашистская подводная лодка. После каждой торпедной атаки субмарина немедленно погружалась и безнаказанно скрывалась с места сражения. Экипаж советского противолодочного корабля «Морской охотник-103» смог потопить эту гитлеровскую подлодку с помощью глубинных бомб. Капитан фашистской субмарины и пятеро его матросов чудом сумели выжить в том бою и были взяты в плен. Чтобы обследовать затонувшую подводную лодку, было сформировано специальное подразделение – отряд боевых пловцов Балтийского флота.
3: Товарищ капитан, зачем она нам, лодка эта? Да и нет там ничего.
4: Приказы надо выполнять, товарищ рядовой.
3: Второй день изучаем это железо, и все впустую. Половина отряда валяется с кессонной болезнью. Шутка ли? Глубина 30 метров.
4: По сообщению контрразведки Балтфлота, лодка непростая. Нужно изучить все досконально. Что интересно, фашистский капитан категорически отказывается говорить о своей лодке. Вопрос. Почему? Чего скрывать-то? Видимо, есть что. Так что давайте на второй заход.
3: Есть!
2: В штабе Балтийского флота предполагали, что выжившие после боя фашистские подводники намеренно не рассказывали об истинных задачах экипажа. В разведотделе были убеждены, что на дне Финского залива могли оказаться документы, в которых содержались важные сведения о секретных фарватерах противника на Балтике. Больше недели отряд боевых пловцов изучал затонувшую подлодку. Результата не было. Проведение операции осложняли погодные условия, подводные течения, большая глубина и скудное оборудование водолазов Балтийского флота.
3: Командир, есть! В одном из отсеков обнаружил. Гляжу, то ли портфель, то ли папка. А на ней свастика, печати, знаки какие-то.
4: Ну и где же она? Ага, давайте-ка сюда.
3: Это еще что? Там какая-то техника опрокинутая валяется у акустиков. Дайте час времени, подниму.
4: Хватит, вылезайте, посмотрите на себя, синий уже весь. Замените его. Так, что мы имеем? Да это же то, что нужно. Я штаб флота.
2: Среди документов, поднятых советскими водолазами, оказались карты секретных фарватеров Финского залива и схемы вражеских минных полей. Боевые пловцы специального подразделения Балтийского флота обнаружили и подняли со дна шифровальные машинки и образцы секретного оружия Третьего Рейха, самонаводящиеся по шуму винтов акустические торпеды. За успешное проведение операции все военнослужащие из отряда боевых пловцов были награждены орденами и медалями. Эта рота подводных разведчиков, созданная в 1941 году на базе Выборгской водолазной школы, стала прообразом современных российских отрядов боевых пловцов.
5: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
6: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
5: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята
6: и мичмана Власьева. Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас сделали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
5: Артиллерийское вооружение.
7: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
6: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
7: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
5: Оружейка. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
9: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
1: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российская армия освободила 172 здания в Константиновке. За сутки было ликвидировано до 40 украинских боевиков, 3 бронемашины и 4 автомобиля, сообщили в Министерстве обороны. Российские штурмовые группы успешно продвигаются в районах Красный Октябрь и Красный Городок, завершая зачистку Первомайского района. Кроме того, экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары авиабомбами по пунктам временной дислокации боевиков в ДНР, добавили в Министерстве обороны. Инвесторы планируют вложить более 380 миллиардов рублей в свободные экономические зоны исторических регионов России. Об этом сообщил Марат Хуснуллин на совещании по развитию воссоединенных субъектов.
2: Что важно, что программа носит комплексный характер и охватывает все сферы нашей жизни и всех интересов наших граждан. Важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее этих субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, это развитие экономики регионов. Как вы уже отметили, восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в нашу общую российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Приток инвестиций и росту деловой активности способствует свободная экономическая зона.
1: По словам Марата Хуснуллина, за год объем инвестиций через банки в новых регионах России увеличился на 30%. Правительство России выделит почти 5 миллиардов рублей на закупку портативных систем мониторинга глюкозы для регионов. Эти устройства бесплатно получат дети, подростки и беременные женщины с диабетом первого типа. Программа рассчитана на вторую половину этого года и первое полугодие следующего. Планируется приобрести около 270 тысяч таких систем. Соответствующее распоряжение подписал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Иран объявил о полной военной победе в конфликте с США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, переговоры пройдут в два этапа. Сначала будет подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает окончание войны, в том числе в Ливане. Также в соглашении затронут открытие Ормузского пролива и взаимное обязательство не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Ранее Дональд Трамп заявил, что опубликованные пункты меморандума не соответствуют согласованным условиям. По данным США, соглашение касается ядерной программы и должно быть подписано в ближайшее время. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Куда в Москве можно отправиться за пределы Садового кольца? Центр, естественно, влечет к себе большое количество туристов, гостей города, прогуляться по Никольской улице, сфотографироваться рядом со Спасской башней, Тверская, Арбат и так далее. Но почти всегда, если человек проводит в Москве несколько дней, то ему хочется побывать где-то еще. С одной стороны, это могут быть локации, скажем так, советского времени, тоже ВДНХ, Северный речной вокзал, еще что-то, а могут быть усадьбы. Дело в том, что город, конечно, очень сильно вырос с середины XIX века, многократно увеличился по размерам, по площади, и бывшие усадьбы, как царские, так и дворянские, которые некогда были отдельными загородными удаленными объектами, они теперь находятся в границах Москвы. С одной стороны, такое вот соседство с многоэтажными домами там немножко нарушает как бы ландшафтное восприятие, да, немножко нарушает вот такое погружение в отдельный мир, в отличие от усадьбы, которая по-прежнему, да, находится вдалеке от большого города, но в то же время, наоборот, намного удобнее добраться до Измайлова, Царицына, Кускова, Кузьминок и так далее, и так далее. И в череде вот этих московских усадьб, конечно, особое место занимает Коломенское. Коломенское – это место, которое хотелось бы порекомендовать посетить всем, кто там еще не был. Сделать это достаточно просто, да, доехать до одноименной станции метро, дальше совсем недалеко до одного из входов на территорию усадьбы, и там вас ждут самые разнообразные впечатления. Ну, во-первых, Коломенское, наряду с Кремлем, Красной площадью, Новодевичьим монастырем, это один из объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, который есть в России. И, конечно, главный архитектурный шедевр там – это церковь Вознесения, знаменитая Вознесенская церковь в Коломенском, которая строится в начале 30-х годов XVI века, то есть 1530-е годы. По самой распространенной версии, великий князь Василий III повелевает построить этот храм, эту церковь, в честь рождения наследника будущего Ивана IV, Ивана Грозного. Церковь невероятно изящна, то есть это очень хороший, очень со вкусом сделанный архитектурный проект, а самое главное, она открывает собой традицию каменных, или точнее каменно-кирпичных шатровых храмов на Руси. Вообще существует две версии, кто ее построил, и с этим связано, собственно, происхождение вот этой новой формы, вот эта новая идея о том, что храм может строиться шатровым. Есть версия о том, что это российские мастера, которые использовали опыт деревянного храмового строительства, деревянных шатровых церквей, просто теперь выполнена она в новом материале. А вторая же версия гласит о том, что это приглашенные европейские, видимо, итальянские мастера, которые, несколько адаптировав храмовое зодчество под потребности, каноны, правила православия, возвели вот такой храм. Какая из этих версий более точна, более верна, спорят искусствоведы, спорят историки, окончательного ответа нет. Но для нас важно другое. Действительно, именно Вознесенская церковь в Коломенском становится образцом для целого века отечественного храмового зодчества, вплоть до ограничений патриарха Никона, уже времена царя Алексея Михайловича, таких шатровых храмов будет построено очень много. Она становится образцом, например, для центрального храма собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, на Красной площади, да, который больше известен как храм Василия Блаженного.

0: блаженного, для множества других храмов. А здесь же эту церковь часто сравнивают с такой взлетающей ракетой, потому что действительно ее силуэт очень прост. Это вытянутая практически свеча с идеально подобранными пропорциями шатра, окруженная галереей папертью. Вот на фоне реки Москвы, на фоне долины речной и других построек Коломенского, конечно, она представляет собой невероятный шедевр. Сейчас храм внутри реставрируется, но посмотреть на него можно и снаружи, да, почитать про его историю. И, конечно же, Коломенск – это не только церковь Вознесения. Вообще территория этого музея-заповедника – достаточно большая, и туда входит не только бывшая царская резиденция, да, а Коломенская – это царская усадьба. В 16-17 веках одна из любимых, наверное, самая любимая загородная резиденция московских сначала великих князей, потом царей.
1: Усадьба Коломенская.
2: Область знаний.
0: Помимо, собственно, вот территории бывшей царской усадьбы, туда входят, например, земли бывшего села Дьяково. Обычная история, когда одни землевладения от других отделял глубокий овраг. И до сих пор, поскольку ландшафт сохранен, да, чтобы добраться вот в эту дьяковскую часть Коломенского парка, территории Коломенского, надо этот овраг преодолеть. Ну, либо делать крюк, возвращаясь почти к проспекту Андропова. В Дьяково, во-первых, можно посмотреть на место археологических раскопок, поселение древних людей, которое стало очень знаковым, очень важным для изучения древнего расселения в долинах реки Москвы, Оки, еще до прихода славян, на рубеже до нашей эры и нашей эры, то есть то место, где люди жили действительно 2000 лет назад, где археологами были обнаружены орудия труда, остатки других предметов материальной культуры, жилища и так далее. И оно стало настолько образцовым, настолько важным, что целая археологическая культура, то есть целая эпоха в истории Москвы, Подмосковья, истории населения этих мест на протяжении нескольких веков, все это назвали дьяковской археологической культурой. И в музейных залах, выставочных залах Коломенского про эту культуру можно прочитать, увидеть находки, собственно, сделанные прямо там. Вот. Ну, а во-вторых, познакомиться с другой замечательной церковью, которая здесь тоже расположена. Она несколько позже построена, чем церковь Вознесения. Это церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Середина 16 века, там не совсем понятно с точными датировками, разные исследователи предлагают немножко разные варианты, но это 16 век точно. Церковь тоже очень необычная, у нее дополнительные объемы, дополнительные пределы, дополнительные барабанные купола, она внутри устроена как некий лабиринт. Если говорить об этом храме, скорее всего, это как раз-таки точно попытка перенесения итальянской архитектуры, итальянского зодчества эпохи Ренессанса на отечественную почву, на подчинение всей этой архитектуры канонам православия и какого-то точного соответствия, точной копии подражания вот этому дьяковскому храму найти невозможно. То есть такая церковь существует в единственном экземпляре, и посмотреть на нее, зайти внутрь, мне кажется, было бы очень интересно. Я недаром упомянул, что Коломенск – это действительно бывшая царская резиденция, потому что центр вот этого исторического ансамбля – это, собственно, усадьба, домовый храм, еще одна церковь Казанской иконы Божией Матери. Это бывшие хозяйственные постройки, это огороженная территория, ворота, это старинные растения, дубы, например, да, знаменитая дубовая аллея, которой более 300 лет в Коломенском. Как раз-таки, если почитать про историю этого места – то важнейшие политические вехи истории страны в Коломенском переплетаются. Именно там происходили, например, события Медного бунта. Там бывали фактически все цари, вот начиная с даже еще с великих князей, там Ивана III, Василия III, заканчивая Петром I. Да, в XVIII веке Коломенское приходит в некоторый упадок, и в каком-то смысле для сохранения архитектурных памятников, архитектурной истории этого места это даже хорошо, потому что Коломенское не подвергло серьезной перестройке. Да, там во времена Екатерины II могли бы, в принципе, многое снести, и вместо этого построить дворец в стилистике классицизма, напоминающий другие загородные резиденции под Москвой и Петербургом, и мы бы утратили что-то из того, что там сохранилось. В XVIII веке как-то Коломенское не пользовалось популярностью, царственные особо редко там бывали, ничего крупного, серьезного не строилось, поэтому многое сохранилось. Сохранилась, например, водонапорная башня XVII века, которая была возведена специально, чтобы снабжать водой царские конюшни, царские бани, осуществлять полив садов. Башня эта была проездной, то есть это была часть ограды усадебного комплекса. На самом верхнем ярусе действительно сделали бак, куда с помощью ручных насосов, ну, так сказать, на лошадиных силах в прямом смысле, да, накачивалась вода из Москвы-реки и дальше под собственным напором распределялась, подавалась на территорию. Башня эта сохранилась. Башню эту можно попасть. Это тоже часть музейной экспозиции. И, конечно, на мой взгляд, такое довольно интересное место для посещения.
1: Область знаний.
2: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
0: Кроме того, в музейных пространствах Коломенска выставлены артефакты старой Москвы, которые остались от уже утраченных, уже несуществующих зданий. Получилось это благодаря первому директору этого музея-заповедника, потому что именно как музей Коломенское создается в 1920-е годы. И таким знаменитым, легендарным, важнейшим директором становится Петр Дмитриевич Барановский. Знаменитый архитектор, знаменитый реставратор, человек, которому мы обязаны там, реставрацией, сохранением множества архитектурных памятников, Крутицкого подворья в Москве и много чего еще. И Барановский в 20-е годы, он очень активно борется за сохранение старой Москвы. Он пишет письма, он выступает, он призывает создавать музеи. Он действительно по мере силы возможности участвует в реставрации старых зданий, искаженных последующими перестройками, которым возвращается их первоначальный облик. И вообще для истории отечественной реставрации, конечно, имя Петра Дмитриевича – это очень важное имя. Там, где не получается что-то сохранить, он старается хоть какие-то фрагменты, чтобы уцелели. И вот, например, в 1934 году, когда в Москве сносят Сухареву башню, стоявшую на Сухаревской площади, спасти башню, как-то защитить ее не получилось, но Барановский хотя бы отдельные элементы, кирпичи, наличники, черепицу, еще что-то с места сноса спасает. Это все оказывается в запасниках хранилища Коломенского, и таким образом дошло до нашей эпохи. То есть сегодня, придя в Коломенское, можно с этими экспонатами ознакомиться, увидеть подлинные части Сухаревой башни. Такой деятельностью по сохранению исторических отдельных артефактов работа Петра Дмитриевича не ограничивалась. А самое главное, его идея относительно Коломенского была создать, как он это сам назвал, русский скансен. Скансен – это музей деревянного зодчества шведского, который расположен, естественно, в Швеции, неподалеку от Стокгольма. Музей создан еще в самом начале 20 века и представлявший собой деревянные постройки из разных регионов Швеции совершенно такого обычного назначения – крестьянские дома, мельницы и так далее, и так далее. И идея вот такого музея деревянного зодчества настолько впечатлила Петра Дмитриевича, что ему удается добиться создания аналогичного музея у нас, собственно, на территории Коломенского. И именно из Коломенского по стране распространяется вот эта идея музеев деревянного зодчества. То есть все самые известные музеи Кижи да, на Онежском озере, Витославлицы в Великом Новгороде, там, не знаю, Семенково под Вологдой. Это прямые наследники той концепции, которая впервые осваивается, опробовывается в Коломенском. То есть, если погулять по территории, можно увидеть деревянные постройки, привезенные туда из разных частей страны, зачастую очень удаленных. Например, одна из башен Братского острога, да, из Восточной Сибири, которая вот оказалась в Коломенском, которая сохранялась на месте своей изначальной постройки несколько веков, потом была разобрана, по бревнышку перевезена на новое место и собрана в Коломенском. Но самая известная часть вот этого музея деревянного зодчества – это, конечно, домик Петра Первого. Такая интересная параллель получается. Петр Первый бывал в Коломенском и, будучи наследником престола, и будучи царем, императором, но домик, в котором он жил, в Коломенском не стоял. Это домик из-под Архангельска, да, который за несколько дней для царя возводят пленные шведские солдаты, работая плотницким инструментом немножко не так, как было привычно на Руси. То есть дом этот, да, деревянный, но он не совсем похож на отечественные деревянные постройки, на традиционную русскую избу. И дом этот наполнен как раз эпохой Петра Первого. То есть, если вы отправились погулять в Коломенское, в этот домик зайдите уж точно, обязательно, потому что там географические карты, навигационные приборы. При этом сам домик, как было характерно для Петра Алексеевича, очень маленький, очень тесный. У него рабочие комнатки и кабинеты вместо каких-то больших парадных торжественных залов. Иногда, когда ходишь по этому дому, даже не понимаешь, как гигант Петр, человек ростом больше 2 метров, там вообще помещался.
4: Усадьба Коломенская.
1: Область знаний.
0: В целом, Коломенское – это, конечно, прекрасное место для прогулок. Там можно посетить очень многие, в том числе, скажем так, интерактивные части этого музея-заповедника, потому что там есть и конюшня, там есть соколиный двор, да, где можно много узнать о царской соколиной охоте, посмотреть, собственно, на настоящих птиц, как с ними обращаются, как они живут. И такая самая современная часть этого музейного комплекса в дальней части парка, ближе к метро Каширская, это современное воспроизведение дворца царя Алексея Михайловича. То есть главной части царской усадьбы, которую мы ожидали бы там увидеть, в Коломенском нет. Там нет большого царского дворца, он не сохранился. При царе Алексея Михайловича действительно там был построен новый дворец, но дворец этот был деревянным. И спустя 100 с лишним лет, в 18 веке, дворец этот просто за ветхостью был разобран, причем не сохранилось его даже подробного чертежа, плана и описания. То есть были отдельные гравюры, воспоминания там иностранных дипломатов о том, как он выглядел, да, описание каких-то отдельных помещений. Вот. Но в конце 2000-х годов современное воспроизведение этого дворца было все-таки построено. Не на том месте, где он стоял изначально, да, поскольку, напомню, это охраняемая зона культурного наследия, признанная ЮНЕСКО. И не стоит ожидать там каких-то подлинных предметов, но можно представить себе устройство вот этих царских дворцов 17 века. Множество комнат, переходов, каких-то лестниц. Гуляя самостоятельно по этому дворцу или с экскурсией, да, вот детям, наверное, будет очень интересно именно в экскурсионном формате там побывать, можно побывать и в тронном зале, да, где, по воспоминаниям современников, то есть 17 века, стоял трон царя Алексея Михайловича, и рядом фигуры, механические фигуры львов, которые издавали рык, когда входил какой-то посетитель. Можно посетить царскую баню, видеть, представить, как вот мылись в ту эпоху, посетить зал для пиршеств, да, и вот о нем-то мы как раз знаем, что там потолок был расписан знаками зодиака, звездами и так далее. Ну и кроме того, в Коломенском приятно просто прогуляться в любую часть года, потому что это не только набор построек, не только набор зданий исторических памятников, но это и сохраненный природный ландшафт. Причем ландшафт разный. Есть участки открытого луга, есть овраги, например, Голосов овраг, где такая более стремящаяся к воде растительность, многие редкие, в том числе краснокнижные виды кустарников, трав и так далее. В Коломенском огромное количество птиц. Это и утки, и чайки, и другие виды птиц, которые бывают гнездятся в Москве, достаточно редких. В Коломенском сохранились яблочно-грушевые сады, по которым можно, опять-таки, прогуляться, особенно в сезон, когда созревают те самые яблоки и груши. То есть очень разные природные ландшафты, которые в каждый сезон года красивы как-то по-своему. Да? Например, зимой традиционно каждый год в Коломенском устраивается лыжная трасса, да? Накатывается лыжня, и туда можно прийти с лыжами и, собственно говоря, в окружении всей этой красоты покататься. Одним словом, Коломенское – это то место, куда можно прийти, во-первых, в любой месяц, в любой сезон года, и, во-вторых, там будет интересно всем поколениям семьи, от самых маленьких до самых взрослых посетителей.
4: Рассказывал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.

0: Прем'єра на радіо «Звізда».
1: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
2: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
1: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
3: Не читал, но осуждаю.
1: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска освободили 172 здания в Константиновке за сутки, сообщили в Министерстве обороны. В городе продолжаются бои. Российские силы уверенно продвигаются в городской застройке и завершают зачистку Первомайского района. Кроме того, за сутки в зоне спецоперации были сбиты 540 украинских беспилотников. Удары нанесены по объектам энергетики и транспорта противника, а также по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Потери противника составили около 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Почти 39% семей в Донбассе и Новороссии пользуются социальным контрактом. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, федеральными мерами поддержки охвачено около 2,5 миллионов жителей новых регионов.
2: Реализуем программу социального контракта. Сегодня социальным контрактом в исторических регионах пользуются 39% семей, которые имеют детей. И в текущем году у нас уже по вашему поручению социальный контракт без учета нуждаемости получают участники специальной военной операции.

0: организации такая работа регионами развернута.
1: Кроме того, ведется поэтапный переход на федеральные пенсии в новых регионах России. По словам Татьяны Голиковой, пенсии с 2023 года получают более 1,5 миллиона человек, большая часть из которых – это федеральные нормы. Правительство России выделит почти 5 миллиардов рублей на закупку портативных систем мониторинга глюкозы для регионов. Эти устройства бесплатно получат дети, подростки и беременные женщины с диабетом первого типа. Программа рассчитана на вторую половину этого года и первое полугодие следующего. Планируется приобрести около 270 тысяч таких систем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В московском регионе началась гроза с ливнем, которая завершает период жаркой погоды. Об этом сообщают синоптики. Особенно сильные грозы и ливни наблюдаются на западе и северо-западе Подмосковья, в Солнечногорске и Клину. В Химках, Красногорске и Зеленограде тучи сгущаются, а ветер усиливается. Ранее гидрометцентр предупреждал, что гроза с ливнем и порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидается в Москве и области до 18 часов сегодняшнего дня. Ожидаемое количество осадков до 13 миллиметров. В связи с непогодой в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
2: Троны, короны, державы – символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрна 1137746467114.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Серебристые облака. Рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
6: Область знаний.
8: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о том, что мы можем наблюдать на небе. Об одном из явлений, за которое постоянно, можно сказать так, дерутся геофизики и астрономы, потому что каждый считает его своим. И действительно, по методам исследований, по своей природе, это что-то такое вот прямо на стыке геофизики и астрономии. Но сначала мы с вами переместимся в конец 19 века. Не самое приятное событие в истории Земли. Август 1883 года. Извержение вулкана Кракатау. Десятки тысяч человеческих жертв, более чем наполовину разрушившийся остров, на котором стоял сам вулкан. Хотя в XIX веке это не было даже самым сильным извержением, это было второе по мощности. Но в 20-м и в прошедшей к настоящему моменту части 21 века таких извержений не было. Все, что было дальше, было все-таки слабее. Но извержение произошло, прошло какое-то время, и в атмосфере стали наблюдаться самые разные интересные события. Сначала обратили внимание на необычный пурпурный цвет зари. Причем его стали наблюдать в Европе, в разных частях света, уже буквально через несколько месяцев после извержения. Стало понятно, что в результате извержения вулкана в достаточно высокие слои атмосферы попадает что-то, что, собственно говоря, рассеивает свет Солнца и придает заре такой цвет. Высота достаточно большая, потому что все это наблюдалось в сумерки, когда Солнце уже под горизонтом и освещает уже достаточно высокие слои атмосферы. Что это, поняли только уже в 20 веке. Это не был вулканический

0: пепел, потому что вулканический пепел не так долго остается в атмосфере. Это аналогично атмосфере Венеры были, представьте себе, капли серной кислоты, которые образуются из сернистого газа, выброшенного под действием вулкана. На высотах 20 километров воздух быстро разносится из тропических областей уже в более высокие широты. Если вулкан у вас был вблизи экватора, а для Кракатауа эта ситуация именно такая, то процесс пурпурных зорь у вас может наблюдаться, ну, на всей Земле. Прошел еще один год, когда летом 1885 года, скорее даже не на вечерней, а на ночной заре, в светлые июньские ночи, появились яркие светящиеся облака. До сих пор нет общего мнения, кто их увидел первым. Называют английского художника Лесли, немецкого ученого Бекгауза. В России, может быть, на несколько дней позже, серебристые облака заметил приват-доцент Московского университета Витольд Карлцеровский, что интересно астроном. Но это один из аргументов, по которым астрономы считают, что это их явление, но было открыто астрономом. В отличие от обычных облаков, которые с заходом Солнца тусклеют и становятся такими серыми пятнами, эти, наоборот, чем глубже Солнце было под горизонтом, тем, казалось бы, они еще лучше выделялись таким серебристым свечением на фоне неба. Поэтому в русском языке их серебристыми и назвали. В большинстве языков мира их называют ночными светящимися облаками. Ну, по-английски noctilucent clouds. Потому что они оставались освещенными в достаточно глубокие сумерки, было понятно, что это совсем не те высоты, чем то, что вызывало пурпурные зори и потом оказалось каплями серной кислоты. Там это 20 километров. Тут высоту серебристых облаков быстро измерили по триангуляции, потому как их освещало Солнце, выяснилось, что они находятся выше 80 километров. И вот это был, ну, шок-удивление. Потому что, ну, вообще говоря, представлений о составе атмосферы на таких высотах вообще не было. Эти слои считались, ну, уже абсолютным вакуумом. Сейчас мы там знаем, что давление там в сотни тысяч раз меньше, чем у поверхности Земли. Как вдруг там могут оказаться облака? И еще возникал вопрос, а почему они появились именно в это время? Связь с вулканом была сомнительной, потому что все последствия вулканического извержения так или иначе сошли на нет в течение там ближайших лет, а серебристые облака продолжали наблюдаться. И они продолжают наблюдаться по сей день уже вне зависимости и вне связи с вулканическими извержениями. Хотя, конечно, Кракатау свой вклад мог внести, и чуть дальше я скажу, с чем это было связано. Аномально яркие ночи наблюдались в конце июня, начале июля 1908 года, вблизи момента падения того, что мы называем Тунгусским метеоритом. Хотя правильнее его метеоритом не называть, потому что на поверхность Земли он, скорее всего, и не упал, это было кометное тело. Но что интересно, аномально светлые ночи наблюдались очень далеко от того места, где Тунгусское тело вторглось в атмосферу, наблюдались во всей Европе, и наблюдались не только после падения, но и перед ним. Сейчас мы понимаем, что это было связано с тем, что в атмосферу упал не только сам метеорит, а и хвост той кометы, которой он являлся. И выпадение этого вещества началось, собственно, до того момента, как в атмосферу вторглось само тело. Итак, возникал вопрос, что это, почему это появилось с конца XIX века и что нас ждет дальше?
1: Серебристые облака. Область знаний.
0: Ну, что это? В общем, достаточно естественно было предположить, что это водяной лед. Что и сделал австрийский ученый-геофизик Альфред Вегенер в 1910 году. Но в 1910 году он это предположил, а доказать это окончательно удалось только в 21 веке, когда уже спектральные свойства поглощения частиц серебристых облаков непосредственно померили со спутника. То есть водяная природа серебристых облаков, ну, формально говоря, оставалась гипотезой в течение 90-х лет, хотя и гипотезой совершенно естественной. Но если водяной лед и на таких высотах, там же очень низкие давления. Для того, чтобы льдинка образовалась, ну, точно температуры в 0 градусов недостаточно. Сейчас мы можем посчитать, какая нужна температура. Мы получаем ответ, что-то около минус 130. И возникает вопрос, это же лето. Там светит солнце, даже не большую часть дня, а круглый день. Эти высоты остаются освещенными солнцем, ну, практически все время. Солнечное излучение хоть отбавляй, с чего это вдруг такие низкие температуры? И действительно, когда температуры стали мерить, а это уже вторая половина 20 века, выяснилось, что это самое холодное место атмосферы и самое холодное место всей Земли вообще. И наступали эти температуры над полярными регионами, и наступали они именно в летние месяцы. Объяснение стало понятно уже позже. Связано это с тем, что воздух, он вообще всюду в нашей атмосфере постоянно находится в движении. И есть общие направления переноса воздушных масс. Так вот, летом, когда у нас тепло и светит солнышко, воздух с высоты 50 километров интенсивно поднимается вверх. Очень быстро. При этом он расширяется, так как наверху у нас гораздо меньше давления. А когда у нас воздух интенсивно расширяется, он обязательно должен охлаждаться. Ну, мы не сталкиваемся с таким процессом напрямую, хотя как не сталкиваемся, холодильники наши работают именно так. Но зато мы можем столкнуться с обратным процессом, например, когда вы быстро накачиваете велосипедное колесо, то трубочка у вас греется. Если воздух интенсивно сжимается, он при этом греется. Здесь идет обратный процесс. И вот этот динамический эффект настолько силен, что он перекрывает даже то, что этот воздух непрерывно освещен солнцем. Летняя полярная мезосфера, высоты 80-90 километров, это самое холодное место атмосферы и самое холодное место вообще всей Земли. Нигде на Земле вы таких низких температур, ну, кроме, может быть, криогенных лабораторий, искусственно созданных человеком, не встретите. И то, что мы стали наблюдать эти облака, возникает вопрос, значит, по каким-то причинам эта область атмосферы могла стать еще холоднее. Ну, а если у нас наблюдаются какие-то резкие климатические изменения в последние 100 лет, то надо спрашивать самих себя, а не связано ли это с деятельностью человека. Ну, тут возникнет вопрос, ну, при чем тут? Ну, допустим, человек в результате сжигания топлива усиливает парниковый эффект и увеличивает температуру у поверхности Земли. Почему бы вдруг из-за этого там на большой высоте, да еще и летом, температура должна начать падать? На самом деле это действительно находится в прямой связи друг с другом. Парниковый эффект является неким одеялом, которое укрывает Землю, задерживает ее тепло, идущее с ее поверхности в космос, и тем самым увеличивает температуру. Но при этом верхние слои атмосферы земное тепло недополучают. И поэтому, и это тоже использовалось как критерий того, что климатические изменения вызваны именно парниковым эффектом, поэтому температура должна падать. Проблема была в том, что температуру таких высоких слоев атмосферы измерять научились, ну, сравнительно недавно. Должно было еще пройти какое-то время, чтобы измерить не только температуру, а то, как она меняется. И первые результаты на самом деле ученых ужаснули. Были отдельные работы, где темп охлаждения атмосферных слоев на этих высотах, они называются мезосферой, достигал десятых градусов в год. Для сравнения, глобальное потепление у поверхности Земли – это сотые доли градуса в год. То есть там процесс шел гораздо быстрее. И на наших глазах, получается, появляются некие объекты, которых мы вообще раньше не наблюдали. Я не буду говорить, что их не было. Правильно сказать, именно не наблюдали.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Серебристые облака. Рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Область знаний.
0: Сейчас мы знаем, что температура уменьшается в верхней атмосфере к полюсу. Но дело в том, что за полярным кругом летом мы серебристых облаков никогда увидеть не сможем. Ну, по крайней мере, с поверхности Земли. В это время там полярный день, а дневное небо, освещенное Солнцем, слишком яркое, чтобы мы могли наблюдать на нем вот подобные объекты. Хотя, конечно, сейчас с борта искусственных спутников Земли наблюдают частицы льда и даже в дневных условиях, и прекрасно видно, что чем ближе к полюсу, тем их становится больше. Что же случилось в конце XIX века? Просто область этих облаков могла немножко расшириться. Немножко, но ровно настолько, чтобы они дотянулись до широт вот в 55-60 градусов. До широт, во-первых, которых летом все-таки темнеет хоть как-то, не совсем в белые ночи. А во-вторых, до широт, где есть наблюдатели. Все-таки полярные широты, там у нас плотность населения не такая большая, погода не такая хорошая, и потенциальных наблюдателей подобных явлений там меньше. А вот тут они дотянулись до наших широт, и мы их резко увидели. И с тех пор мы наблюдаем их все чаще и чаще. Если вы возьмете какую-нибудь старую научно-популярную книжку, то вы можете там вполне увидеть такие слова, что серебристые облака – это редкое, красивое астрономическое явление. Но слово «редкое» там уже нет. Например, в 2025 году в отдельной отрезке серебристые облака наблюдались, ну, почти каждую ясную ночь. Хотя это, конечно, далеко не всегда так бывает. Тем не менее, ситуация не совсем простая. Дело в том, что модели показывают, что если вы будете увеличивать содержание СО2 в атмосфере, то, конечно, у вас серебристые облака в какой-то момент включатся, но дальше они не будут ярче, а скорее у них высота должна постепенно уменьшаться. Ну, смотрите, если у вас воздух становится холоднее, холодный воздух прижимается к поверхности Земли. И под действием углекислого газа у вас фактически слои атмосферы с теми же физическими свойствами должны опускаться просто на меньшие высоты. Тогда понятно, что слой с фиксированной высотой 82 километра, температура будет уменьшаться, потому что она там уменьшается с высотой. И это предопределило, на самом деле, большой интерес к работе по серебристым облакам. Оказалось, что очень важно просто измерять их высоту. И посмотреть, а не стали ли они ниже за те 100 лет, что прошло с момента их открытия. И эта работа ведется, и я в ней тоже участвую. Более того, что могу сказать, что действительно мы наблюдаем тот эффект, что их высота постепенно уменьшается. То есть сейчас отнаблюдать и измерить высоту серебристых облаков, получить 80, а иногда даже 79 километров, становится, ну, уже примерно в порядке вещей. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что серебристые облака становятся и ярче. Что, казалось бы, как показывают модели, углекислым газом не должно определяться. А еще мы не ответили с вами на вопрос, а почему все-таки вулкан мог повлиять на то, что они впервые появились именно в 1885 году? Вот давайте мы на этот вопрос ответим. Ведь мы теперь с вами знаем, что эти красивые облака состоят из водяного льда. И чем у нас водяного пара в атмосфере будет больше, тем льдинка может стать крупнее. А для этих маленьких льдинок работает, ну, на самом деле, закон, который трудно понять на уровне интуиции, но дело в том, что ее способность рассеивать солнечный свет очень резко зависит от размеров. То есть, если вы льдинку увеличите в два раза, она рассеивать свет будет не в 4, не в 8 раз сильнее, как можно подумать, а в 64 раза. Поэтому, если у вас водяного пара станет больше, льдинки будут крупнее, то вы гораздо чаще будете наблюдать яркие облака. И ответ о том, как же мог повлиять вулкан, состоит вот в чем. Конечно, вулканический пепел до таких высот не долетел. Но вот содержание водяного пара в результате вулканического извержения могло увеличиться. Молекуле H2O трудно добраться с поверхности Земли в стратосферу на высоту в 20 километров. Но если она уже туда попала, то она может дойти и до высот 80 километров. И поэтому, ну, именно вулкан мог стать таким спусковым крючком для того, чтобы серебристые облака впервые появились вот в 1885 году. Но если бы не вулкан, их бы открыли просто немножко позже. То есть, такой именно стартовый момент мог быть дан за счет этого. И получается, что мы с вами, наблюдая серебристые облака, изучаем не только, как атмосфера оседает под действием углекислого газа и парникового эффекта, но и то, как атмосфера увлажняется под действием, опять же, углекислого газа, парникового эффекта и, как следствие, испарения океанов. К этому добавляется, на самом деле, еще один эффект. Не будем забывать про третий парниковый газ, про метан, а его мы выделяем тоже больше, а его мы добываем тоже больше, ведь это основа природного газа. Дело в том, что метан, попадая в стратосферу, под действием солнечного ультрафиолета распадается, образуется атомарный и молекулярный водород, а водород в более высоких слоях атмосферы, реагируя с гидроксилом, дает воду. То есть метан дает нам еще и дополнительный источник воды в верхних слоях атмосферы. И это сейчас считается одной из причин того, что мы не просто видим больше серебристых облаков, что мы видим больше ярких серебристых облаков. И поэтому, кроме измерения высот, нужно измерять еще и средний размер частиц, из которых они состоят. И мы тоже можем это делать, причем даже с помощью самых элементарных, ну, будем говорить, цифровых фотоаппаратов.
1: Серебристые облака. Область знаний.
0: Ну и сильнее всего в новейшей истории нас серебристые облака удивили в 2024 году. Удивили, представьте себе, зимой. Я очень завидую тем людям, которые, ничего не ожидая, вышли сибирским утром на работу, Было морозно, минус 25 градусов, ясное небо со светящими на них серебристыми облаками. Они тоже сначала не поверили. Я не поверил, когда стал получать от них фотографии. Но анализ показал, что они стали свидетелями настоящих зимних серебристых облаков. Как это могло получиться? Зимой на высоте 70 километров они появились именно там, то есть чуть ниже, чем летние облака. Температура обычно на 70 градусов выше, чем это требуется для того, чтобы образовался лед. Но зимой могут происходить интересные события, связанные с волновыми движениями в более низких слоях атмосферы. Вспомним, что на высоте 20 километров у нас очень холодно, возникает полярный стратосферный вихрь, возникают полярные стратосферные облака, озон разрушается и так далее. Но этот процесс может внезапно разрушиться. И такое событие называется внезапным стратосферным потеплением. На высоте 20-30, а в данном случае 40 километров, температура за несколько дней поднимается на 50 градусов. Но при этом меняется вся динамическая структура как этих слоев атмосферы, так и того, что находится выше. У вас возникают течения воздуха вот от этой самой теплой зоны вверх. То есть зимой у вас возникают течения, которые мы привыкли наблюдать летом. И в какой-то момент они могут привести к тому, что температура наверху начнет падать. Это часто наблюдалось, но до 2024 года не было зафиксировано таких резких падений температуры до уровня 155 Кельвин, то есть минус 120 градусов. Анализ показал, на высоте 70 километров температура за 10 дней упала на 70 градусов и достигла порога замерзания водяного пара. И как следствие, именно на этих высотах, а высоты были измерены просто по фотографиям, которые были присланы, ну, собственно, очевидцами событий. Дело в том, что в область видимости не попала никакая ни геофизическая, ни астрономическая обсерватория. Фактически использовали кадры даже с мобильных телефонов. И тем не менее, есть методика, не только геометрическая, но и фотометрическая, узнать высоту. Она совпала именно с тем слоем, где наблюдалось самое низкое понижение температуры. Таким образом, мы стали свидетелями зимних серебристых облаков. Может быть, это было какое-то чудо, но опять-таки мы вновь говорим о том, что температура бьет рекорды сверху у поверхности Земли и начинает бить рекорды снизу на больших высотах в атмосфере. Настолько она это делает, что стали возможны появления зимних серебристых облаков. Кто знает, может быть, мы это будем наблюдать в будущем все чаще.
2: Рассказывал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
1: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
4: Закон Генри. Уильям Генри, несмотря на семейную химическую мануфактуру, стал медиком. Ну и работал в морге. В Манчестере дело было. И после такой работы выпить пинту-другую пиво сам Бог велел.
5: Ох, и не говори.
4: И вот наблюдал он за поднимающимися со дна кружки пузырьками. Может, даже представлял себя одним из таких пузырьков. И вдруг понял, пузырьку, чтобы покинуть кружечку, надо преодолеть сопротивление воздуха.
6: А вот отсюда поподробнее.
4: Он, пузырек, только хочет выскочить из старого доброго напитка, а молекула воздуха ему сверху по голове. Бац, мол, сиди пока, пузырись. Давление осенило Генри после третьей кружки. Чем оно над кружкой больше, тем пузырьку выскочить труднее. И если давление повысить, то газировать напиток можно сильнее. Тут он хватает салфетку и пишет: количество газа, которое можно растворить в жидкости, пропорционально давлению газа или воздуха над поверхностью жидкости. Батюшки светы, да это же закон, подумал Генри и решил его назвать своим именем. С тех пор, когда мы открываем какую-нибудь баночку с лимонадом, то в зависимости от образования кто-то слышит шипение такое, а кто-то вспоминает работника морга Генри и его закон.
7: Голова. Голова?
4: Про шампанское говорить не приходится. В нем в закупоренной бутылке идет ферментация. Поэтому уговаривать пузыречки сбежать из бутылки после ее открытия не приходится. Бегут всей толпой и еще выносят ценную жидкость. Но вынос без разрешения – это уже не закон Генри. Это другой закон. А у Генри все просто. Чем сильнее давим, тем больше пузыримся.
7: Да, есть что рассказать.
8: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
9: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украинские боевики не могут сдержать натиск вооруженных сил России. Наши бойцы уверенно идут вперед. Об этом в субботу говорил Владимир Путин. Президент добавил, что противник прибегает к террористическим методам.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.
1: Президент добавил также, что нужно не только воссоздать все, что разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. К 2030 году эти регионы должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни людей, подчеркнул Владимир Путин. Украинские террористы атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Об этом сообщили на станции. Сейчас сохраняется высокая угроза повторных ударов по инфраструктуре станции. Несмотря на атаку, работа ЗАЭС остается под контролем персонала, говорится в сообщении. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в пределах нормы. Мошенники придумали новые схемы обмана студентов. Они создают фальшивые сайты для оплаты проживания в общежитиях, а затем исчезают с деньгами, оставляя студентов без жилья, сообщают специалисты. Также аферисты создают копии официальных каналов вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом, они получают личные данные или данные банковских карт, а также распространяют вредоносное программное обеспечение. В России активно разрабатывается новый ГОСТ для автомобильного туризма. Об этом сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский. Новый стандарт для автотуристов, в частности, предлагает рекомендации по наличию аптечки, ознакомлению с медицинскими учреждениями, ограничению поездок до 600 км за 8 часов, использованию навигационных систем и остановкам каждые 2-3 часа. Кроме того, установлены требования к организаторам и состоянию дорог. 85% трасс должны быть в хорошем состоянии, а санитарные зоны должны располагаться каждые 25 километров. Стандарт разработан с учетом мнений экспертов и представителей отрасли. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
0: Троны, короны, державы – символы власти. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Inaczej prawdę ci.
1: Nie każdy mu dano diabła tam.
0: Jesteś zdolny, zamykaj. Jesteś tam mój stół.
2: Przed nami ogromny, różnorodny robótny.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Ну что ж, коль хочется, возьми над миром власть. Сокровищницы вскрой, себя и трон укрась. Ты станешь редкостный, похож на снег в пустыне. День поискрясь, и два, и три, и испарясь.
4: Это Омар Хайям. Сегодня мы поговорим о символах власти. Царское сиденье. Другое название – трон. Он, конечно же, не мог быть обычным стулом. Только произведением искусства. Первые троны появились в нашей стране приблизительно в середине XVI века, когда русские земли стали объединяться вокруг Москвы возле единого правителя. В Древней Руси специальное кресло под балдахином в соборах, где молился владыка, называлось престолом. Самое известное и древнее из них – престол Мономаха в Успенском соборе Московского Кремля. Он датируется 1551 годом и был заказан самим Иваном Грозным. По легенде, первый коронационный трон прислал в Россию византийский император Константин.
3: Исторические заметки.
6: И сидящие на троне иногда сидят на двух стульях.
4: Государевы престолы всегда украшали главные залы монарших дворцов. Каждый правитель хотел создать только свое, поистине уникальное кресло власти. Так появились трон Бориса Годунова, деревянный трон Михаила Романова, алмазный трон Алексея Михайловича. Многие царские стулья использовались для коронаций, иногда даже не одного человека. Случалось и такое.
7: «12 стульев. Троны. Символы власти».
8: Вот что писали об этом в хрониках. «И устроили в соборе Успенском место чертожное, особое, покрытое багряной тканью возвышение, на которое вели 12 ступеней. Там же установили двойное сиденье золотое с каменьями, и стул принесли для патриарха Иоакима. Пред вратами царскими находились 6 столов аналоев для крестов, держав и скипетров».
9: После смерти в 1682 году бездетного царя Федора Алексеевича на российский трон претендовал его младший брат. Однако юный наследник часто болел или, как тогда говорили, головою был скорбный. Он не мог в одиночку управлять страной, и поэтому на русский престол взошли сразу два государя.
7: Двойной трон царевичей Ивана и Петра.
9: Для коронации братьев кремлевские мастера изготовили специальный двойной или двухместный трон. Его переделали из парадного сиденья первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. В основе престола резное дерево, облицованное чеканными серебряными пластинами, высокая спинка, подлокотники и трехступенчатое подножие были обтянуты малиновым бархатом. Рядом стояли длинные столбцы-стоянцы, увенчанные двуглавыми орлами.
10: «Ты, братец, обещай этому послу шведскому хорошенько подумать. А думать можно долго, не спеши. Глядишь, и все само собой разрешится».
9: На самом деле новый трон был не двойным, а тройным. Иван и Петр считались царями лишь номинально. Фактической правительницей и всевластной регеншей была их старшая сестра, царевна Софья.
8: Не вполне доверяя государственному уму малолетних монархов, бояре предусмотрели за спинкой престола потаенное место для наставников.

0: Чаще всего его занимала именно Софья, которая помогала, а то и просто руководила братьями во время официальных церемоний. Необходимые советы и наставления передавались через специальные оконцы, прорезанные в спинке трона прямо над местом Петра Алексеевича. А фигуру царевны Софьи скрывало длинное бархатное покрывало.
1: В 1696 году царевич Иван умер. Наследников по мужской линии он не оставил, что было на руку Петру. Ему оставалось лишь объявить себя единоличным правителем России. А знаменитый двойной трон отправился в хранилище Московского Кремля, оружейную палату, где и находится по сей день.
2: Двойной трон царевичей Ивана и Петра.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Государев трон и сидящий на нем правитель всегда находились под охраной. Этих оруженосцев вы хорошо знаете. Наверняка видели в кино. Так в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» во время приема шведского посла справа и слева от псевдо-царя у правдома Бунши стоят два рослых красавца в белоснежной форме. Кто же эти суровые и хорошо вооруженные ребята?
5: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
6: Царские рынды. В 1525 году великий князь Владимирский и московский Василий III издал указ.
7: Божьей милостью царь и господин желает собственную иметь охрану. Да будут вечно стоять пред государем рында у копья, рында у рогатины и рында у сагайдака из ближайших людей.
6: Так на Руси появилось одно из первых элитных подразделений, известное как царские рынды. Царские рынды – оруженосцы и телохранители великого князя Московского. Они встречали иностранных послов, сопровождали царя во время поездок и военных походов. Личный состав – 50 человек. Год формирования – 1525. Основное вооружение – шестоперы, мечи, бердыш и копье. В царские рынды набирали самых красивых и статных юношей из боярских семей. Служба считалась почетной, но при этом царские телохранители жалования не получали. В комплект формы царского рынды входили горностаевые шубы, сафьяновые сапоги, песцовые шапки. Во время дипломатических приемов или царских пиров рынды стояли за троном, одетые в белое платье с золотыми топорами в руках. Участвовали рынды и в боевых действиях. Сражались под знаменами Ивана Грозного у стен Владимира и Нижнего Новгорода, штурмовали Казань. В июле 1547 года во время военного похода в Коломну особо отличились князь Иван Федорович Мстиславский, Никита Романович Юрьев, князь Федор Никитич Щенин и Алексей Адашев. Они одними из первых ворвались на крепостные стены. За храбрость и отвагу в бою их наградили шубами с царского плеча и серебряными кубками с царского стола. В 1689 году по указу Петра I должность царского рынды была упразднена.
4: Место царского рынды по правую руку от государя всегда считалось почетным. Отсюда, кстати, и пошло понятие «мясничество».
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ о символах власти. На сегодняшний день самым популярным троном в мире считается, как вы думаете, какой? Трон Тутанхамона? Ягуаровый трон индейцев майя? Или, может быть, хризантемовый трон японских императоров? Ничего подобного. Этот монарший стул вымышленный, хоть и вполне реальный, проще говоря, бутафорский. «Железный трон» сериала «Игры престолов». Он стоит в киношном большом зале, а право сидеть на нем имеют только король или его регент. Если в столице их нет, в металлическом кресле располагается так называемая «десница», то есть правая рука короля, что-то вроде нашего рынды, ну, почти. По легенде, железный трон был выкован из тысячи мечей поверженных врагов. Не верьте, особенно декораторам. Однажды актеры сериала решили сосчитать те самые мечи. И оказалось, что их там менее 200.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о символах власти. Оставим в покое вымышленные литературно-киношные престолы и вернемся к реальным, но, к сожалению, уже давно не существующим монашьим стульям. Один из навсегда утраченных – павлиний трон великих моголов. По свидетельствам очевидцев, эта диковинная царская ложа была усыпана большими, отполированными до блеска рубинами, самый маленький из которых весил 100 каратов. Трон был создан в первой половине 17 века в честь правителя империи Шах-Джахана. Лучшие мастера Агры трудились над ним около 7 лет. Россыпи великолепных изумрудов, сапфиров и бриллиантов сверкали на солнце. По всему периметру престола висели золотые меч, булава, щит, лук, колчан и стрелы – символы могущества. Рядом с престолом стояла удивительная по красоте птица.
9: Золотой павлин с поднятым хвостом. Его украшали большие синие сапфиры и другие драгоценные камни. А перед грудью висел большой рубин, с которого свисала грушевидная желтоватая жемчужина весом около 50 каратов. Павлина окружали 2 цветочных золотых букета, покрытых сотнями изумрудов.
4: Павлиний трон ждала незавидная участь. В 1739 году армия персов захватила Агру, и старинный престол был разграблен, вернее, разобран, буквально по крупицам. Печальная история. И, к сожалению, далеко не единственная. Еще один трон, трон-легенду, ждала примерно точно такая же участь.
0: И создал он огромный престол из слоновой кости. И украсил свое ложе сверкающим золотом. И сидел на нем третий еврейский царь, великий правитель Объединенного государства Израильского, в период его наивысшего расцвета.
10: 10 век до нашей эры. В просторном зале стоит королевский стул. К нему ведут 6 шагов или 6 широких ступеней, вымощенных драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. На каждой ступени, справа и слева, застыли в неподвижных позах золотые львы и орлы.
0: Самую удивительной частью престола был его скрытый механизм. Как только владыка ставил ногу на нижнюю ступеньку, лев и орел медленно поворачивались и поднимали вверх золотую лапу и золотое крыло. Правитель опирался на них и делал следующий шаг. Вторая ступенька. И вновь оживали грозный хищник и гордый орел. И снова опирался на них великий государь и шел дальше, вперед, на самую вершину своего могущества.
2: Трон царя Соломона.
10: Сын царя Давида и царицы Версавии, потомок древнего рода. Во времена его правления был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. На своем белом троне Соломон решал важные государственные вопросы, принимал людей и чинил над ними суд.
0: Золотая охрана престола всегда была начеку. По легенде, как только орел и лев слышали вранье или лжесвидетельство, они тут же начинали неистово рычать и кричать. Обмануть царя не представлялось возможным.
10: «Все проходит, и это пройдет». Фраза воистину легендарная. Однако в нашем случае она не сработала. Роскошный трон Соломона ждала незавидная участь. Его постоянно захватывали египетские фараоны, племена эфиопов, правители Вавилона. Могущественные империи появлялись и исчезали, а престол регулярно перемещался сначала в Персию, затем в Грецию, а после и вовсе отправился в Рим. Правда, к тому времени от него остались лишь мелкие кусочки. А жаль, какая была красота!
2: Трон царя Соломона.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Золотой шар, увенчанный крестом или короной. Иными словами, держава. В русской христианской традиции она символизирует Царство Небесное. Впервые была использована в качестве символа русского самодержавия в 1557 году. Идем далее. Еще один атрибут монаршей власти на Руси. Впервые он участвовал в торжественной церемонии в 1584 году во время венчания на царство Федора Иоанновича. Так появилось понятие «скипетродержатель». Кстати, само по себе слово «скипетр» древнегреческое. Считается, что его прообразом стал некий пастушеский посох, который в руках архиереев наделялся символизмом пастырской власти. Со временем посох существенно укоротился, да и своим оформлением он уже мало походил на простую деревянную палку. А в 1667 году скипетр появился в правой лапе двуглавого орла, государственного герба России.
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ.
9: Если трон занят, это еще не значит, что ты не король. Возможно, ты не в своем королевстве.
4: В мире великое множество совершенно разных символов власти. К примеру, кольцо рыбака или именной перстень главы Ватикана. Его носят на безымянном пальце правой руки. Делают из золота и украшают аметистом для каждого вновь избранного понтифика. На кольце всегда размещают рельефное изображение первого епископа Рима, апостола Петра, рыбака по профессии и ловца человеческих душ. Отсюда, кстати, и название. Долгое время перстень был не только атрибутом облачения Папы Римского. Он использовался еще и для запечатывания писем. Иногда владельцы носили внутри кольца частицы мощей святых. Но есть в Ватикане еще один старинный символ власти, который заслуживает отдельного рассказа.
0: Перед очередной мессой возле первоиерарха троекратно сжигают пучок пакли со словами «Святой Отец, так проходит слава земная», после чего владыку проносят по всему городу на великолепном тронном сидении. Народ ликует.
10: На первый взгляд обычный паланкин, крытые носилки на двух жердях. Однако это кресло особенное. Богато украшенное, обитое шелком, оно установлено на специальном постаменте, с каждой стороны которого закреплены два позолоченных железных кольца. Сквозь кольца пропущены два бруса. С их помощью 12 лакеев в красных ливреях переносят священника на своих плечах.
2: Седия Джестадория. Переносной трон Папы Римского.
0: Церемониальному креслу понтифика несколько веков. Долгое время его использовали для торжественной переноски главы католической церкви в собор святого Петра и обратно. Во время ритуального шествия к трону справа и слева устанавливались два высоких флабелума, чтобы отгонять насекомых от святых даров и самого священника.
10: Флабелум – огромный веер или апохала на длинной палке. Его делают из кожи животных, пергамента или шелка. Для Папы Римского веер собирают из страусиных перьев. Во второй половине 20 века Иоанн Павел II отказался использовать переносной трон и пересел на папа-мобиль. Отныне номер этой машины стали украшать специальной аббревиатурой, цифрой 1 и тремя буквами SCV. Это сокращение от латинского «status civitatis Vaticanae» – «государство-город Ватикан». А старинное кресло римских понтификов находится сейчас в специальном подземном хранилище.
0: Оно как будто ждет своего часа, но время его безвозвратно ушло.
2: Седия Джестадория. Переносной трон Папы Римского. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украинские террористы атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Об этом сообщили на станции. Сейчас сохраняется высокая угроза повторных ударов по инфраструктуре. Несмотря на атаку, работа ЗАЭС остается под контролем персонала, говорится в сообщении. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в пределах нормы. Россиянам не следует разговаривать по телефону с теми, кто представляется сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности. Об этом заявил Вячеслав Володин. По словам председателя Государственной Думы, жизнь переместилась в цифровое пространство, где активно орудуют мошенники.
2: Надо объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. А если захотят, к вам придут, удостоверение покажут, пригласят. Не будьте доверчивы. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
1: Госдуме и правительству надо сохранить динамику снижения киберпреступлений и не останавливаться в вопросе принятия мер, направленных на защиту граждан от действий мошенников, подчеркнул Вячеслав Володин. Задержан еще один участник теракта в Крокус-Сити-Холле. По данным газеты «Коммерсант», он задержан подозреваемый в причастности к террористической атаке. Следствие считает, что он активно участвовал в деятельности экстремистской организации, признанной террористической и запрещенной в России. Задержанный, по информации правоохранителей, помог оформить новый паспорт одному из непосредственных исполнителей теракта. Этот документ позволил ему покинуть страну, и сейчас он продолжает скрываться. Горбатого кита, занесенного в Красную книгу, спасли у берегов Мурманска. 5 июня туристы обнаружили у полуострова рыбачий кита, который запутался в веревках. Для его освобождения была направлена команда специалистов с Сахалина. По словам руководителя спасательной операции, использование спецоборудования позволило освободить животное. Несмотря на полученные травмы от веревок, благодаря оперативным действиям, шансы на выздоровление кита высоки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
3: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев. Нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ о символах власти. Многие троны мира имели когда-то собственную уникальную охрану. Мы уже говорили сегодня о русских оруженосцах Рындах. Эти бравые ребята стояли справа и слева от монаршего престола и оберегали не только царский стул, но и самого правителя. А вот, например, в Дании совсем другая история. Свои церемониальные традиции.
8: Трудно представить себе более роскошный королевский престол, чем тот, что, согласно преданию, был сделан из рога единорога и гарантировал законному монарху вечную жизнь.
9: Высокое деревянное кресло с великолепными кружевными арками и замысловатым балдахином. По легенде, его спиралевидные ножки и перегородки в точности повторяют дизайн знаменитого трона царя Соломона. Правда, охраняют государев стул не 12 живых хищников, как сказано в Библии, а 3 серебряных льва в натуральную величину.
10: Коронационный престол Дании. Трон единорога.
9: В 1648 году королем Дании стал Фредерик III. Именно тогда, по его указу, придворные ювелиры изготовили новый трон скандинавского монарха. Говорят, что за основу царского кресла был взят рог единорога. На самом деле все детали престола выполнены из острых бивней морских животных нарвалов. В 17 веке их мощные клыки выдавали за рога огромных мифических коней. Многие верили.
8: Кровь единорога пропитала стул короля Конунга, и теперь ни он, ни его родные умереть не могут.
9: Дания – старейшая монархия в мире. Нынешняя королевская династия может проследить свою родословную на 1000 лет назад. Коронационный трон или трон единорога считается символом этой семьи. В 18 веке старинный престол реставрировали, добавили позолоченные фигуры, украсившие спинку и подлокотники, а у 3 серебряных львов появились золотые гривы и глаза. В наши дни на троне единорога никто не сидит. Коронация в Дании неофициально отменена. К чему формальности? Очередной правитель приезжает во дворец Кристиансборг, выходит на балкон, а ликующая внизу толпа встречает его 10-кратным ура. Все, казна цела, праздник удался. А знаменитый коронационный трон находится отныне в королевской сокровищнице в Копенгагене в замке Розенборг. И никакой сигнализации.
8: Только 3 серебряных льва в натуральную величину застыли в неподвижных позах вокруг престола. Они по-прежнему охраняют бесценную реликвию самой древней монархии в мире.
10: Трон единорога.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Самая древняя в мире корона была найдена в небольшой пещере неподалеку от Мертвого моря в 1961 году. Ей порядка 6000 лет. Она сделана из меди и представляет собой полый цилиндр высотой 18 сантиметров. На цилиндре размещены 2 решетки, 2 грифа и 2 пары рогов, наглядно демонстрируя животное происхождение символа власти. Удивляться особо нечему. Раньше ведь как было? Чем украсить корону? Всем, что под руку попадется. Так на головах главных людей в племени появилась имитация пышных перьев удота, густой шевелюры льва или ветвистых рогов оленя. Глянул на человека, и все понятно. Перед тобой сам батюшка-царь, благодетель. Шло время. Короны стали делать серебряными или золотыми. Украшали их огромными алмазами, изумрудами, сапфирами. И к чему это привело? Во время революции многие королевские реликвии тут же захватывались и безжалостно расплавлялись на нужды отныне свободного народа. Драгоценные камни выковыривались и продавались, золото расплавлялось на монеты в казну. Больше всех пострадала Франция. Только в 1793 году, после очередного бунта, были уничтожены сразу 19 корон. Государство на этом не слишком-то разбогатело, а вот историческое наследие заметно оскудело. Да что говорить, если в Париже времен Екатерины Медичи дошло до того, что бриллиантами короны стали называть не сами камни, где же их взять-то, а реальных людей.
11: Во дворце же все было радостно по-прежнему и даже больше. По всему Лувру пронесся особенно ласкающий и мягкий говор, сопровождавший появление новобрачной. Сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию, она входила в зал вместе с герцогиней Неверской, самой близкой ее подругой, и с братом, Карлом IX. который вел ее за руку и представлял наиболее почетным из гостей. Это новобрачная, дочь Генриха II, Маргарита Валуа, была жемчужиной в короне Франции, и Карл IX, питавший к ней особенную нежность, обычно звал ее сестричкою Марго. Восторженная встреча была действительно заслужена юной наварской королевой. Маргарите исполнилось едва лишь 20 лет, но все поэты писали ей хвалебные стихи, сравнивая ее то с Авророй, то с Кеферой. По красоте ей не было соперниц даже здесь, при таком дворе, где Екатерина Медичи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла она найти. Черноволосая, с замечательным цветом лица, чувственным выражением глаз, обрамленных длинными ресницами, с изящным алым ртом и стройной шеей, с роскошным гибким станом и с маленькими детскими ногами в атласных туфельках. Такой предстала Маргарита Валуа. Французы гордились тем, что их родная почва взрастила этот удивительный цветок, а иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину, ослепленные красою Маргариты, если им приходилось только повидать ее, и пораженные ее образованием, если им удавалось с ней поговорить.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ о символах власти. Диадема, корона, тиара. Любой словарь вам подскажет: диадема – это крупное украшение, которое носят на голове, чтобы продемонстрировать определенный статус и власть. Большой разницы между короной и диадемой нет. Разве что корона неизменно должна быть украшена некой официальной символикой, как то родовым знаком, крестом или цветком лилии. Тиары явно не королевское украшение, но носить их никто не запрещает. К тому же тиара – это так называемый неполный круг. Так что возлагать ее можно абсолютно на любую голову, ничуть не переделывая. Сегодня большинство символов власти хранятся в музеях по всему свету. Ими можно восхищаться, фотографировать, пересылать снимки друзьям, даже не подозревая, что перед вами на самом-то деле подделка. Правда, очень искусная.
12: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
13: 1869 год. Австро-Венгрия. Здание Венского императорского музея. Кабинет директора. Два специалиста по древностям, Бруно Бухер и Гуго Лейшинг, нетерпеливо расхаживают по комнате. Сегодня у них важная встреча с неким антикваром из Одессы. На часах полдень. Входит мужчина средних лет. Молча идет к столу, достает из потрепанного саквояжа какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки, и, развернув их, торжественно объявляет:
14: «Господа, перед вами тиара скифского царя Сейтаферна. Я прошу за нее 200 тысяч франков».
13: Специалисты ахнули. На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, лежал древний шлем, корона, изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Независимая экспертиза подтвердила: тиара настоящая. Да только вот цена оказалась непомерной. 200 тысяч франков или 90 тысяч рублей золотом. И это в 19 веке. Венский музей умолял продать сокровище в рассрочку, но одесский антиквар отказался. Деньги вперед и точка. Австрийцы едва не заплакали от горя. Если бы они только знали, что великолепный шлем-корона на самом-то деле искусная подделка.
12: Плутовство.
13: Братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы третьей гильдии. Жили в Одессе, торговали колониальными товарами: чаем, кофе, табаком. Денег хватало только на содержание магазина. Большой прибыли он не приносил. И вот тогда Гохманы решили открыть антикварную лавку. Они переехали в Очаков, где наняли опытного мастера-ювелира.
14: «Это просто чудо, не человек! Изя Рухомовский! Золотые руки! Он таки мог подделать все на свете! Брошки, пряжки, серьги! Денежки потекли ручьем, и мы решились на главную аферу в жизни – продать какому-нибудь музею нечто эдакое. К примеру, фальшивую тиару скифского царя, тем более когда-то скифы жили в наших краях. Изя сделал работу за 2 месяца. Мы ему сказали, что это подарок нашему харьковскому другу-ученому».
13: Один из братьев увез тиару в Австрию, а когда Венский императорский музей не смог найти необходимую сумму, предложил корону дирекции Лувра. Баснословная цена французов не отпугнула. Они даже попытались занять 200 тысяч франков у парламента, но не получилось. Депутаты отдыхали. Каникулы. В итоге деньги собрали парижские меценаты. И все остались довольны. Музей получил древний артефакт, а Шепсель Гохман богачом вернулся в Одессу. Беда пришла, откуда не ждали.
14: Обман раскрылся через 2 лет, когда французы задержали своего самого злостного фальсификатора картин. Его посадили, но этот болван прямо на суде: возьми да и скажи, мол, в Лувре на самом-то деле полным-полно подделок, в том числе наша знаменитая тиара. Вот тут-то все и началось.
13: Это был невероятный скандал. Корону еще раз отнесли на экспертизу, которая подтвердила – новодел. Местные газеты ликовали. Одна карикатура сменяла другую – Лувр в виде осла с тиарой на голове. А вот дальше произошло нечто странное. Знаменитую фальшивку из Одессы французы официально признали исключительным ювелирным украшением и даже поместили ее в музей декоративно-прикладного искусства в Париже. Вскоре мастер Рухомовский признался: корону сделал именно он. И его, человека, который про аферу ничего не знал, пригласили на работу в сам Лувр. Правда, имени заказчика Изя так и не назвал. Братья Гохманы остались на свободе. Как сказали бы в Одессе, картина маслом.
12: Шепсель и Лейба Гохманы. Плутовство.
15: Плутовство.
12: Великие авантюристы прошлого.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о символах власти. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
7: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Век и время.
20: Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом, а представляли его в виде особого механизма, который называли часами судьбы. Это были не настоящие часы, скорее образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. алхимических трактатах время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы. Причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, не грела, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, альбедо, походила на рассвет. А финальная, рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
3: Человек и время.
20: Алхимики считали, что человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса, и рассвет обязательно наступит.
3: Человек и время.
15: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Все, приплыли».
15: Много лет назад в Канаде запросто можно было увидеть следующую картину. Представьте себе рынок. Бойко идет торговля. За прилавком стоит североамериканский абориген. Индеец. Народ зазывает. А кому бизона? Вот кому свежепойманного? Дешево отдам! Подходит покупатель и видит, что бизон не только не свежепойманный, но уже давным-давно свежеразделанный. А краснокожий лишь хитро улыбается, скидку предлагает и долго-долго рассказывает, как он эту зверюгу по прериям ловил. Что ж, охота на бизонов – дело действительно трудное. Попробуй останови огромное стадо в несколько тысяч голов. Здоровья не хватит. И вот тогда решили индейцы на хитрость пойти. В канадской провинции Альберта разыскали они высокий такой обрыв. Вниз посмотришь, мама дорогая, как есть бездна, аж голова кругом идет. Так вот стали индейцы многочисленные стада бизонов на этот самый обрыв загонять. Остальное дело техники. Пугливые животные, а на маленьком высокогорном пятачке все они уместиться попросту не могли. Так вот стали бизоны с этого обрыва ласточкой вниз. А дальше, надеюсь, объяснять не надо. Удачная охота с минимальными затратами человеческих сил. И вскоре прозвали тот самый обрыв очень даже красиво. Head Smash in Buffalo Jump. Или «Бездна, разбившийся насмерть бизонов». Сегодня, между прочим, это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, бизонов с обрыва уже никто не сбрасывает. А мы дальше плывем. Безусловно, индейцы – народ изобретательный. Но есть у них интеллектуальные конкуренты. Это жители небольшого городка на Каймановых островах в Карибском море. Называется тот город очень даже просто – Хелл.
0: или ад. Нормально, да? В первое время туристы, конечно же, туда приезжали. Шутка ли? Возможность побывать в аду. Но потом они увидели, что кроме названия в этом городе ничего нет. И как тогда поступили местные жители, чтобы вернуть богатых туристов? Открыли почтовое отделение. И теперь любой желающий может отправить родным или друзьям посылку, телеграмму или письмо прямиком из ада. Деньги потекли рекой. Истории из географии.
21: Бросай якорь. Все, приплыли.
22: Премьера на радио «Звезда».
23: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
24: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
23: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, заявил Владимир Путин. По словам президента, все сферы жизни этих субъектов должны получить мощный импульс для развития. Глава государства говорил об этом в субботу, выступая на совещании о развитии Донбасса и Новороссии.
2: В программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов.
1: Президент добавил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше. Российские войска освободили 172 здания в Константиновке за сутки, сообщили в Министерстве обороны. В городе продолжаются бои, российские силы уверенно продвигаются в городской застройке и завершают зачистку Первомайского района. Кроме того, за сутки в зоне спецоперации были сбиты 540 украинских беспилотников. Удары нанесены по объектам энергетики и транспорта противника, а также по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Потери противника составили около 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Иран объявил о полной военной победе в конфликте с США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, переговоры пройдут в два этапа. Сначала будет подписан меморандум о взаимодействии.

0: взаимопонимании. Документ предусматривает окончание войны, открытие Ормузского пролива и взаимное обязательство стран не вмешиваться во внутренние дела, подчеркнул Аракчи.
1: Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим. Поскольку документ еще, так сказать, не подписан, и до самого последнего момента ситуация может оставаться неопределенной, поэтому я бы предпочел, чтобы, когда все будет завершено, я предстал перед народом и разъяснил каждое из этих положений.
0: Ранее Дональд Трамп заявил, что опубликованные пункты меморандума не соответствуют согласованным условиям. По данным США, соглашение касается только ядерной программы и должно быть подписано в ближайшее время. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
2: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и меняют мир.
2: Сегодня у нас в гостях профессиональный кладоискатель. Человек, который видит Землю насквозь и, более того, нашел уникальную монету золотой угорский времен Бориса Федоровича Годунова. Владимир Порываев. Рады приветствовать.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Клад, ура!
3: Ура!
1: Так что же это за уникальная монета золотой угорский, которую вы нашли?
3: Вы знаете, вот на момент нахождения их было известно 12 экземпляров. Что-то в ГИМСе, Государственный исторический музей, что-то в Эрмитаже и что-то в частных коллекциях. И, в общем-то, было известно, у кого какая. Ну, как, конечно, какое-то количество этих монет тайно, скрыто находились в коллекциях. Но вот на тот момент 12 известных экземпляров. Очень редкая монета. Вот, и не просто редкая, а уникальная монета.
2: То есть каталогизированы были, вот 12 монет известны.
3: 12 монет известны, да. Какое-то количество, ну, наверное, я могу предположить, то в каких-то частных коллекциях, да, и неизвестно их нахождение. Но все равно это все на единицы. Счет идет не на десятки, а на единицы.
2: Но это предположение, потому что точно знать мы об этом не можем. А вот 12 известных.
3: Да, 12 известных.
1: Когда это произошло? Когда вы ее нашли?
3: Это произошло несколько лет назад. Ну, вы знаете, я вот честно могу сказать, что совсем-совсем тонко. Нахождения я не могу раскрыть. Вот, но
2: профессиональный
1: это
2: секрет.
1: Тайна, да?
3: Да,
1: да, секрет.
3: Вы знаете, да. Это у нас, понимаете, вот самое главное это место в нашей деятельности, да? Потому что находки это не грибы. Вот если вы грибы урожай собрал, выросли новые. А здесь вы находки собрал какой-то урожай, да, с места, и новые не появятся. Поэтому для нас самое главное место, и любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. Потому что это место еще в разработке, и если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
1: То есть я не могу вас спросить о том, а где вы ее нашли?
3: Ну, я могу ответить, но это будет так немножко размыто в земле.
2: Спросить можно, просто какой ответ мы получим на это?
3: Нет, ну здесь я неправильно сказал, она была найдена не в земле, она была найдена в воде.
2: А сохран, вот, например...
3: Это золото, это золотой угорский, у нее сохран был идеальный. И знаете, что получилось самое интересное? Значит, эта монета была, золотая монета, найдена магнитом поисковым.
1: То есть это она была, металлоискатель она... вот этот самый?
3: Нет,
1: нет,
3: не
1: это
3: металлоискатель, что-то это поисковый магнит.
2: Бросаешь его на веревочке, и к нему начинают притягиваться различные предметы.
1: Как он выглядит-то, я не понимаю.
3: Как магнит.
1: Как большой магнит?
3: Ну, небольшой.
2: Просто вот мощный. Такого,
3: да, просто мощный магнит. То есть я бросал магнит, по-моему, или 400, или 300 килограмм. Бросал, ну, достаточно в таком месте. Оно оказалось историческое, очень глубоко историческое. Я не знал об этом. К нему, к магниту прицепился шкворень металлический тех времен. Времен, ну, какое-то там, какое-то металлическое изделие. Времен Бориса Годунова.
2: И, от телеги, да, или вот от
3: ну, что-то,
2: чего-то?
3: Нет. Ну, тогда мало было деталей. Металл был ценен. Когда-то этот шкворень попал... Ну, там были мосты, там были переправы, там была набережная. Вот каким-то образом он попал в воду, какой-то шкворень, ну, какая-то железяка. И потом на него упала эта монетка и прикипела. То есть какая-то диффузия произошла там, прикипел чуть-чуть.
2: Склеились.
3: Да, склеились, да. Вот, у меня на магнит прицепился шкворень, когда я его достал, на нем была монета, то есть все были в шоке совсем. А когда разобрали, что это такое, ну, это просто было, понимаете.
2: Не сразу было понятно, да, что это за монета?
3: Ну, было сразу понятно, я же все-таки, как говорится, извините, там, федерального уровня специалист нумизматики. Вот, и сразу было понятно, что что-то уникальное, что-то необычное, золотое. Ну, а когда уже понятно было, что это такое, ну, здесь, ну, понятно.
1: А когда это стало понятно, что это такое, вы сказали, когда стало? То есть прошло какое-то время?
3: Принесли, да, принесли ее там в лабораторию, вымачивали в дистиллированной воде этот шкворень. Там аккуратненько, там зубной щеточкой, там с хозяйственным мылом чуть-чуть так это отмывали. То есть нельзя было ни химии никакой использовать, ничего.
1: А вы это сами делали или какую-то специальную лабораторию?
3: Ну, я специалист федерального уровня в области нумизматики, да, поэтому я делал это все сам. Вот так вот. И когда уже монета, как говорится, отстала от шкворня, ну, стало все понятно.
2: Владимир, а вот такой вопрос сразу. А можно, обрабатывая обнаруженный предмет, случайно повредить его?
3: Постоянно это происходит. Поэтому вот начинающим кладоискателям, нумизматам,

0: Я такой дам совет, как говорится, не умеешь, не трожь. Это знаете, как вот это, у тех, кто работает по военной археологии, у них очень такое простое, как говорится, чтобы какой-то взрывоопасный предмет не принес тебе вреда, не трогай его. Здесь то же самое. Чтобы не испортить, не трогай.
1: Не знаешь брода, да, не лезь в воду.
0: Да, вот это самое, такое самое простое, самое понятное. Не знаешь брода, не лезь в воду, все.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А было когда-нибудь такое, что вот прям сундук, а там драгоценные камни, золотые монеты? Вы просто скажите, да или нет?
0: Не отвечу, по-другому отвечу.
3: Почему?
0: Расскажу. Потому что вот это вот, знаете, пират одноглазый, попугай на плече, как говорится, ноги нету, это деревянная нога, рядом сундук стоит.
1: Вся
0: это,
1: романтика.
0: Да, это вот такие вот у обывателей такие представления по поводу кладов, что это сундуки. Нет, прятали все время в других сосудах. Практически не было такого, что именно в сундуках. Потому что самое такое вот место, где прятали клады, это земля. Самый этот известный банк, это земляной банк у нас так называется, да? То есть прятали же это как? Что такое клад вообще вот изначально? Это сейфовая ячейка, которой вы пользовались. То есть не было в те времена, когда прятали клады, не было банков. А если были, то они были доступны или каким-то крупным купцам, или каким-то ремесленникам крупным, там, дворянам. А обычные крестьяне, там, еще что-то какие-то, вот, они не носили с собой деньги постоянно. Они прятали его в земельный банк, зарывали в какой-то глиняный сосуд в землю.
3: Ну вот именно, кубышка, да?
0: Кубышка, да, кубышка. И именно это сосуд для хранения денег, именно кубышка. Поэтому какая-то кувшина, какая-то кубышка, там, вот типа такого что-то. Поэтому вот эти сундуки нет. Такого не было.
3: Хорошо, это если, допустим, крестьяне, да, или просто людины, да, как мы говорим. А если это князь, и он решил зарыть клад?
0: Все равно не в сундук. Что, тоже... сундук в земле разрушается, сгнивает. Нет, это запечатывали...
1: Керамика нужна,
0: керамика.
1: Да?
0: Это керамика или чугунок. Это в такие вот вещи, куда талые воды не зальются, не испортят все, что там это. Нет, это не сундуки никак.
1: Но ведь в землю легко закопать, и потом не найти. Что-то поменялось, деревья сгнили, упали, дорогу проложили.
0: Вы знаете, да, правильно говорите. Я один раз, у меня вот ума хватило, я в каком-то лесу копал, по аналогии просто, и не захотел с собой рюкзачок таскать там со всеми своими вещами, и сделал такую стратегическую ошибку, совершил, спрятал свой рюкзак в лесу под дерево.
3: И?
0: Ну как, ну в лесу под дерево, понимаете, да, ну чего? Ходишь, ищешь, вот дерево, вот лес. Вот так вот. Здесь то же самое, да, бывало такое, да, но редко, потому что прятали все время на подконтрольной территории. То есть это земельный банк, этим пользовались. Это пошел на ярмарку, пошел, взял деньги. Лишние появились, доложил. Это сейфовая ячейка была. И в разряд клада это переходило тогда, когда ты там, например, пошел в лес, там, а тебе медведь задрал. Или еще что-то. Прятали на подконтрольной территории. То есть прятали это в основном это в самой избе, в земельной полизбы и хозпостройки. Ну, часто у меня, например, предпоследний клад и предпредпоследний клад у меня были в погребных ямах. Погребные ямы, яма под погреб.
3: А в стенах? Замуровать в стену?
0: Понимаете, вот разные периоды мы с вами путаем, потому что в какую стену у деревянной избы ты там замуруешь?
1: Хронологически, то есть важно,
0: да,
1: какое
0: здесь, здание? Здесь, да, какие периоды. Потому что, ну, в основном, например, если города, то это очень часто под полом. Ну, знаете, вот я вам сейчас расскажу все тонкости, меня коллеги по цеху побьют потом.
3: Все-таки я осмелюсь задать вопрос, как найти клад, но ответ через небольшую паузу.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
3: У нас сегодня в гостях настоящий кладоискатель. Владимир Порываев, человек, который нашел уникальную монету «Золотой угорский» царя Бориса Годунова. Владимир, расскажите, а что такое клад? Вот есть какое-то определение, что такое клад?
0: У клада есть очень четкое определение юридическое. Я его недословно назову, но так близко к истине. Значит, что это денежные или иные ценности, которые специально спрятаны в землю или в какие-то там другие среды, и на которые хозяин по каким-то причинам потерял право собственности.
1: А как понять, специально спрятали или обронили возле проезжей дороги?
0: Нет, ну это очень, монетами. Опять же, есть вот такие юридические термины. Есть такое понятие «находка», есть понятие «клад». То есть находка – это единичная вещь.
3: То есть, ну, когда много, да, вот да, этих да, в одном
0: да,
3: месте,
0: это ценности, это да, это количество, клад. Какое-то количество, да. Угу. То есть, можно одну находку, просто вот где люди жили, там они и теряли. То есть где-то какое-то жилье, да, вот рядом просто какие-то потеряшки у нас так называются, да.
1: Это не клад.
0: И это не клад, это единичные потерянные вещи. Но они иногда некоторые по своей ценности превосходят многие клады.
1: Ну, а если вот с юридической точки зрения, клад я должен отдать государству, мне какой-то процент, а если находка единичная, потеряшка?
0: То же самое, по закону. Значит, должен проинформировать. У нас такой, знаете, вот очень мы начальным кладоискателям рассказываем, когда их инструктируем, да, то, что вот, если ты нашел там шлем Александра Македонского,
3: так.
0: Вот так вот, ты должен...
3: Или золото Колчака.
0: Нет, золото Колчака – это клад. А шлем единичный, находка потерял, да.
1: Обронил Александр Македонский.
0: Потеряшка. Вот, и должен проинформировать о нем органы местного самоуправления или полицию. Ну, понимаете, да, что это вот утрировано, что там шлем Александра Македонского, я просто, чтобы понятно
1: было. Ну, понятно, какой да. образ.
0: Вот, да, как образ. Вот, и если там в течение, по-моему, 8 месяцев Александр Македонский не придет за своим шлемом, то право собственности переходит вам. Примерно
3: вот
0: так.
3: Это интересно. Знаете, Владимир, у меня забава есть такая, разговаривать с искусственным интеллектом. Я ему задала вопрос. Как найти клад? И искусственный интеллект мне тут выдал целую инструкцию, что нужно сделать, чтобы найти клад.
1: Ты что-то попробовала из этого?
3: Нет, я хотела у Владимира поинтересоваться, прав ли искусственный интеллект. И в первом пункте изучить старые карты, чтобы найти места, где раньше находились населенные пункты.
0: Рассказываю. На заре нашей кладоискательской деятельности это было, в общем-то, актуально. Но карты, где были... Ну, в общем-то, правильно, немножко он правильно сказал. Это искусственный интеллект, но под современные реалии не до конца подходит. Почему? Потому что на заре нашей деятельности, 90-е, середина 90-х, начало 90-х, это было очень правильно. И сейчас это относительно правильно, но старые карты, они все есть в свободном доступе. И все эти населенные пункты, они вычисляются, ну, достаточно просто. Они взрыты 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад. Поэтому сейчас актуально самостоятельно искать населенные пункты по системе, по кладоискательской системе. Есть такая вещь.
3: Ух ты.
0: Да. Поэтому вот относительно правильно.
3: А что такое? Можно хоть какие-то тонкости? Что это за кладоискательская система?
0: Я просто боюсь, меня коллеги побьют, если я все эти тонкости...
3: Хорошо.
0: Ну, только вам скажу.
3: Грубо, да.
0: Только вам скажу. В каждом регионе есть система расселения людей, как они селились. То есть у нас, еще раз скажу, клады прятали на подконтрольной территории. Это двор. 95%. 5% только одному известное место. Только ему одному известное какое-то примечательное место. И смысл кладоискательства сводится к тому, что находить жилье. Чем дольше оно просуществовало, тем более оно богато было, тем больше вероятность нахождения клада.
3: Даже если оно там уже практически разрушено, да, это жилье?
0: Нет, у него вообще ничего нет. Это ничего. Только я, это я там по каким-то косвенным признакам скажу, что здесь было жилье, здесь люди жили.
1: То есть человек...
0: А вы не увидите это, вы не увидите, вы идете по лесу, вы проходите, вы не знаете, что здесь стоял
3: ров
0: двор.
3: Ров и ров. Ух ты.
1: Какой двор? Человек нет. Обычный даже не определит, по-видимому,
0: не
1: что
0: определит,
1: здесь дом был.
0: Не определит, не поймет никак. Это было 400 лет назад. Я пойму. Там. Ров это, знаете, ров это уже, это в основном он, рвы, они везде, это генеральное межевание. Было Екатерининское, там эти рвы, границы землевладений. Вот. Здесь ров это не показатель жилья. Здесь вам надо найти двор, надо, где жили люди. И есть определенные, опять же, критерии понять, что это было не хозяйственные какие-то фундаменты, не хозяйственные строения, а именно жилые. Может, прятали на своей территории.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А что берете с собой из оборудования? Вот изучили карты.
3: А это вот, кстати, второй пункт у искусственного интеллекта, да потому что он сказал металлоискатель для
0: поиска.
3: Я не
0: изучаю карты. Я уже не изучаю карты. Я
1: думаю, что у вас своя система.
0: Это
1: своя
0: не
1: система.
0: У меня, это она общая.
1: Общая, да, кладоискательская. Что берет с собой кладоискатель? Лопату, металлоискатель?
0: Значит, основной прибор рабочий, да, рабочий инструмент кладоискателя, конечно, это металлоискатель. Вот. И начинающим кладоискателям я буду рекомендовать брать сразу нормальный металлоискатель.
3: Они продаются где? В специализированных магазинах?
0: Любой начинающий кладоискатель, я же не прячусь, как говорится, может на меня выйти, я порекомендую все остальное. Да, они, конечно, они продаются. Ну, просто вот скупой платит дважды.
1: Лучше один раз взять хороший.
0: Да, нормальный, да.
1: И
0: хороший.
1: Учиться. Да. А научиться с ним работать как можно?
0: Смотрите, я вам тогда сейчас сразу расскажу. Опять же, это очень поможет начинающим кладоискателям. От чего зависит количество находок? То есть вообще вот кладов. Первое, конечно, это место. Первое место. Но надо искать его. Есть, опять же, методики, вот как найти место. То есть карты уже, то есть они так чуть-чуть помогают.
1: Прошлый век.
0: Да, уже, да, уже по-другому надо искать.
3: Учебник карты... истории читать не надо при этом. Я имею в виду вообще историю.
0: Ой, я сейчас попытаюсь объять необъятное. Давайте
3: поняла.
0: Я тогда с этого немножко скажу.
3: Хорошо.
0: У нас есть два вида кладоискателей. Вот одни изучают карты, какую-то литературу историческую читают, там, в каких-то форумах сидят, информацией делятся. Ну, в леса они в поля попадают, там, редко.
1: Теоретики.
0: Да, такие теоретики, да. Вот они все постоянно как-то, вот, они там форумчане там такие вот. А другие как ступы копают. Вот у вторых больше. Вот у нас, знаете, как вот очень хорошо говорят, вот не пошел копать, точно не нашел.
1: Факт.
0: Да.
1: А лопата специальная или любая подойдет?
0: Значит, нет. Нет, смотрите, чем выше лопата, тем меньше вы нагибаетесь. Меньше нагибаетесь, меньше спина отдает и рычаг больше. Обязательно горизонтальная ручка, обязательно. Не вот это вот, вот
1: ага,
0: штырь.
1: Ага, понятно.
0: Да, все, это полчаса у вас будет кровавый мозоль. Обязательно горизонтальная ручка. Вот так вот. Ну, дальше там вес. Вот у меня, например, полностью титановая лопата, полностью.
1: Ого.
0: Полностью. Это понятно, что это не дешевая вещь. Вот так вот, но она такая высокопрофессиональная, это вечные вещи, она весит она как пушинка. Вот так вот.
1: А что еще? Металлодетектор, металлоискатель, лопата.
0: Остальные вещи, они повышают комфортность и немножко убыстряют процесс. Вот так вот. Ну, что в конце концов так сказывается на количестве находок. То есть, есть такая локализатор-пинпойнтер, например. То есть, это вы уже выкопали, вы уже нашли. Валяется вот эта чешуйка, которая с ноготок, там, вот эти в комочках земли. И у вас такая морковочка. Вот вы раз-раз-раз-раз-раз-раз, быстренько локализовали, как говорится, где у вас лежит это.
1: А вот чешуйка-монетка.
0: Вот... Да, монетка-чешуйка.
3: Подождите,
0: да.
3: А вот эти щеточки, как у археологов есть?
0: Чего?
3: Нету?
0: Чего?
3: Ну, такие вот кисточки.
0: А зачем?
3: Смахнуть древнюю пыль.
0: Я вон это, джинсы потер, и все. Не, ну, я видел, есть такие у нас вот среди комрады, вот я не понимаю их действий. Они с каким-то этим ходят, у них какие-то пш-пш-пш. Типа, знаете, как цветы опрыскивать.
1: А, как аэрозоль, да? Какой-то?
0: Да, аэрозоль какая-то. Вот я зачем они делают монетку? Вот они монетку достают, он ее так там, красиво так на камеру так пш-пш-пш-пш, попшикал, что-то такое. Ты слушай, какой-то щут. Я вот смысла действия не понимаю.
1: Но если на камеру это блогеры, они не столько кладоискатели, сколько блогеры.
0: Вот это вот золотые слова, правильно говорите.
3: Владимир, а вы можете все-таки посчитать и назвать хотя бы примерную цифру, сколько кладов вы нашли?
0: Так.
3: Хорошо, с другой цифры начнем. Сколько вы занимаетесь кладоискательством?
0: Не поверите, мне 55 лет, 49 я занимаюсь кладоискательством. Но с прибором, с поисковой техникой, это где-то с середины 90-х.
3: Раз
0: до
3: в
0: этого
3: год,
0: без.
3: Раз в год вы что-то донаходите?
0: Что имеется в виду? Я нахожу
3: каждую неделю.
0: Каждую неделю нахожу, все, что-то вот. Нахожу. Но это не обязательно клад. Клад, это, знаете, оно...
3: И
0: это не спрогнозируешь.
3: Тоже.
0: Да.
3: У нас сегодня в гостях самый известный в России кладоискатель Владимир Порываев, человек, который организовал первую и единственную у нас в стране профессиональную кладоискательскую контору.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Инвесторы планируют вложить более 380 миллиардов рублей в свободные экономические зоны исторических регионов России. Об этом сообщил Марат Хуснуллин на совещании по развитию воссоединенных субъектов.
2: Что важно, что программа носит комплексный характер и охватывает все сферы нашей жизни и всех интересы наших граждан. Важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее этих субъектов, а с учетом их потенциала на всю страну, это развитие экономики регионов. Как вы уже отметили, восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в нашу общую российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Притоку инвестиций и росту деловой активности способствует свободная экономическая зона.
1: По словам Марата Хуснуллина, за год объем инвестиций через банки Донбасса и Новороссии увеличился на 30%. Правительство России выделит почти 5 миллиардов рублей на закупку портативных систем мониторинга глюкозы для регионов. Эти устройства бесплатно получат дети, подростки и беременные женщины с диабетом первого типа. Программа рассчитана на вторую половину этого года и первое полугодие следующего. Планируется приобрести около 270 тысяч таких систем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мошенники придумали новые схемы обмана студентов. Они создают фальшивые сайты для оплаты проживания в общежитиях, а затем исчезают с деньгами, оставляя студентов без жилья, сообщают специалисты. Также аферисты создают копии официальных каналов вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом, они получают личные данные или данные банковских карт, а также распространяют вредоносное программное обеспечение. В московском регионе прошла сильная гроза с ливнем, которая завершила период жаркой погоды. Об этом сообщают синоптики. Особенно сильные грозы и ливни зафиксированы на западе и северо-западе Москвы и Подмосковья. Ранее гидрометцентр предупреждал, что гроза с ливнем и порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидается в Москве и области вечером. Ожидаемое количество осадков до 13 миллиметров. В связи с непогодой в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Владимир Порываев у нас сегодня в гостях, самый известный в России кладоискатель. Человек, который нашел уникальную монету «Золотой Угорский» царя Бориса Годунова. Владимир, клад найден. Что делать, когда вы нашли клад?
2: Ну, я всех призываю быть белыми кладоискателями. Поэтому поступить по закону.
1: Как это?
2: Значит, по закону вы, опять же, должны проинформировать или органы местного самоуправления, или полицию о своей находке. И если представляет какую-то культурно-историческую ценность, да, то это отходит государству, соответственно. 50% государству.
1: Раньше было, по-моему, 25%.
2: Ну, нет? Это очень-то давно, это в советское время. 50% отходит государству, 50% делятся между нашедшим и собственником земли.
1: По 25%? По 25%,
2: если между ними не было иных договоренностей.
3: А вот вы говорите, 39 лет вы уже в кладоискательстве.
2: 49.
3: 49 даже. Свои первые находки помните? Наверняка же.
2: Да, да, это две монеты. Одну нашел в Москве, село Всехсвятское.
3: Сокол?
2: Да, я жил на Соколе, улица Часовая, дом 27/12. Вот так вот, и там сажали какие-то кустики, выкопали, это 55-й год, копейка Николая Первого. И деньга 1747 года, это моя родина, Ступинский район, село Семеновское.
3: То есть вам было 6 лет?
2: Да.
3: Вы сразу поняли, что это монеты необычные, это не кто-то из прохожих
2: обронил? Ну, понимаете, вот я же не просто кладоискателем стал.
1: Вот почему?
2: Да, вот у меня потому был второй что вопрос. Это воля Божья. Это в жизни происходит цепь событий, которая тебя направляет.
3: Вас выбрала профессия, а не вы ее.
2: Правильно.
1: Вы даже написали сборник рассказов. «Приключения профессионального кладоискателя».
2: Да.
1: Вот у меня вопрос. С какими приключениями профессиональный кладоискатель может столкнуться?
2: Вы знаете...
1: Например, самое
2: яркое. Очень мистическое... Ну, яркие они все. Это очень мистическая деятельность. То есть, если вы читали, я там и регулярно сталкивался с привидениями. То есть, какие-то там внешние... Не внешние, какие-то силы такие там потусторонние там пытались воспрепятствовать моей деятельности.
1: Расскажите, пожалуйста, мы обязательно прочитаем, но вот вы вот сейчас для наших слушателей поделитесь.
2: Ну, знаете, вот все-таки у кладоискательства есть какой-то такой вот такой дух немножко, ну, грубое слово, мародерство. Но брать не твое, не то, что ты прятал.
3: Авантюризма.
1: Чужие вещи, как бы.
2: Чужие взять, вещи, да. Ну да, как-то вот есть что-то такое, знаете, вот. И, например, есть такие святые места, да, вот в каждом регионе есть какая-то легенда о каком-то своем там граде Китеже, примерно так. То, что здесь было село, там его какие-то там французы, татары, поляки, литовцы хотели захватить, оно стояло на озере, провалилось, все там, вот так. У нас тоже такое есть, рядышком, где я работаю. Там на старых картах еще озерцо показано, сейчас его уже нет, оно заросло все. И какие-то эти там тартаристы там, или пастухи, которые утром выгоняют коров в ране, они там услышали такое там церковное пение из этого озера.
3: Ну, казалось бы, легенда.
2: Да, да, да. Там трактористы находили осколки колоколов, я знал это место. Вот, и, понимаете, вот оно не допускало меня до себя, это место. Так вот, оно хорошее место, я знал.
1: То есть, череда каких-то событий было,
2: события, да, я, например, я еду из Москвы там на электричке, чтобы как раз туда ехать, да, и в этот день приходит зима. То есть, у меня до Домодедова сухо и тепло, после Домодедова у меня метр снега. Угу. То есть, я уже копать не могу. У меня такое появляется, такое, я хочу туда попасть, мне надо, меня уже, оно не допускает. Первый там раз, ну, просто не могу, то есть, я там становлюсь, там, собаки дикие на меня нападают. Я знаю, что по нему надо выйти, идя по руслу ручья. Вот он раз, так вот, ручей так раздваивается, куда идти? Ну, туда пойду. Раз туда, не то. Вот так вот. Ну, такие вот все события.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Владимир, а есть у кладоискателей приметы какие-то, когда вот, ну, точно не надо ехать на поиск или наоборот надо?
2: Я расскажу вам реальный случай, когда группа комрадов уехала копать Белоруссию. Ну, приехала, стала лагерем и отметила свой приезд. Улегли спать, а один из тех, кто приехал, пошел, это как, ну, они там, многие кладоискатели, они такие, эти, как они называются-то, ну, верят всяким там этим земной дедушке, там, всякое такое, такие вот. И он перед тем, как спать ложится, вышел от лагеря, да, там палатки стоят, машины, и 8 монеток современных в поле так раз выбросил.
3: Чтобы вот. Приманить, да?
2: Земляному дедушке.
3: Угу.
2: Земляному дедушке.
3: Жертва.
2: Да, такое вот. И с утра они проснулись, все ушли. Это как его копать. Вечером возвращаются, находок нет никаких, ничего. Подходят к лагерю, и вот этот, который 8 этих монеток бросил, поднимает практически уже вот около машины, около лагеря. Дорогие монеты достаточно, большие, крупные серебряные монеты. Вот, угадайте, сколько?
1: 10, 12, сколько?
2: 8 бросил?
1: Точно, 8 бросил и 8 поднял.
2: Конечно.
1: Теперь я сейчас поняла эту взаимосвязь-то. Да. А вы один, я даже не знаю, на работу на эту ходите?
2: Я жадный немножко, вот у меня есть грех такой, я жадный. Понимаешь, если идешь с кем-то, это делиться надо. У нас договоренности такие, то есть ты перед тем, как выходишь, сколько раз я не договорился, столько раз мы нашли клад.
3: А с другой стороны, наверное, вроде коллеги, а вроде и конкуренты.
2: Ну, здесь, знаете, вот приводишь человека на свое место, да, на свое место. То есть ты его нашел, это место, ты его нашел. То есть человека приводишь, ну, как компаньон, на место, которое ты можешь без него там обрабатывать. Да. И он находит какую-то вещь, ты туда 5 раз ездил, ничего не было там такого жирного. Он, как говорится, раз находит, ну, жаба немножко душит.
1: Я просто к тому, что, может быть, это и опасно. Если есть партнер все-таки, который может помочь, наверное, могут быть совершенно разные случаи,
2: да,
1: во время,
2: да, да, да, да, да,
1: этого
2: и
1: похода.
2: Я, например, наталкивался, как говорится, на совершенно четко безумного человека, который там что-то голый бегал по лесу, орал, на неадекватного егеря, который на меня там ствол наставлял. То есть такие вот вещи... То есть, бывает всякое. То есть, местные жители, особенно каких-то таких вот депрессивных регионов, если у тебя металлоискатель, значит, у тебя полный карман золота.
1: Вы упомянули, да, вот регионы, где...
2: Депрессивные регионы, где уже людей не осталось практически.
1: В каком регионе вам, ну, интереснее всего работать?
2: Вот, честно скажу, чем ближе к большим таким вот мегаполисам, большим городам, да, чем была более плотность населения, столица.
3: Тем больше вероятность,
2: да,
3: чем, что-то.
2: Да, все, дороги сходятся, больше, богаче люди жили.
1: Есть ли сезонность какая-то,
2: конечно,
1: в этой работе?
2: Конечно, с глубокого снега до первой проталины просто работать не можете. Это где-то сезон у нас открывается 10-15 апреля и заканчивается, ну, когда уже снег выпал, и где-то сантиметров 20.
3: Но можно переключиться, поехать к пляже пообследовать, чердаки.
2: Да можно и не ехать никуда, правильно. Заброшки, дома под реновацию, чердаки, канализации, аквапарки, коллекторы, речки, которые дома еще не покрылись. Много еще кладоискательств, которые занимаются всеми видами кладоискательств.
1: Я тут почитала и выяснила, что по подсчетам ученых, на сегодняшний день в земле и на морском дне спрятаны сокровища общей стоимостью свыше 900 миллиардов долларов. Если переведем по нынешнему курсу рубля, то это получается на 73 триллиона рублей.
2: Поэтому государство всеми силами должно поддерживать нашу деятельность, оказывать нам содействие и не мешать никак, потому что, ну, в такое непростое, тяжелое время это такой, знаете, такой достаточно серьезный довесок к семейному бюджету. Понимаете, вот папа водитель троллейбуса, мама медсестра, пару детишек, а здесь вот он, вообще вот вся наша деятельность, она очень полезна, очень полезна.
3: А черные кладоискатели, как их вообще отличить?
2: Не, мухи отдельно, котлеты отдельно, это совсем я.
3: Но
2: значит,
3: вот мы...
2: очень четко различие.
3: Да.
2: Значит, черные кладоискатели, они работают вне, нарушают морально-нравственные законы. Гробницы, могилы,
3: монастыри,
2: церкви,
3: кладбища.
2: Да, все такое, курганы, памятники культуры, археологии, там какие-то могильники, все такое-то черные, да. Они нарушают морально-нравственные законы, религиозные законы. Опять же, это, ну, нельзя вот это... Говорится, могилы нельзя, монастыри нельзя.
3: Святотатство.
2: Да. И, соответственно, они нарушают государственные законы. То есть у нас вот четко у нас законодательство, которое регламентирует нашу деятельность. Это, опять же, я очень порекомендую новоначальным кладоискателям перед началом своей деятельности изучить, чтобы быть белым кладоискателем, чтобы не подставляться самому и не дискредитировать коллег.
1: Владимир, есть ли у вас мечта? Какой клад вы хотели бы найти?
2: Ой, рассказываю. Просто, значит, был такой губернатор какого-то золотоносного края. Недалеко, там 20 километров от моей родины, у него была деревушка, где он жил, у него была усадьба. Перед началом революции он построил там большую усадьбу, дом. Сад был перед началом революции 8 человек. Там его родственников, с которыми он уехал там во Францию, тащила ларец, 8 человек еле тащили, которые, ну, в саду в этом спрятали. Все, я знаю, все локализовал. Ну, то работа, то семья, никак не доеду.
3: Найдете, расскажете? нам и нашим радиослушателям.
1: У меня уже глаза сгорелись.
2: Вот чисто вам.
3: Договорились. Тогда мы желаем найти вам этот сундук.
1: А у меня все-таки еще один вопрос. Вот скажите, Владимир, а зачем вы ищете клады? Вообще, зачем искать клады?
2: Ну, я вначале сказал, что это же сверху призвание, это же не я придумал, это мне назначено быть кладоискателем. Поэтому вот этот мой, как говорится, моя стезя, мой долг, который я служу и выполняю.
1: А другие, вот зачем они ищут, как вы считаете?
2: Знаете, ну вот мужчина по-русски мужчина, там не француз какой-нибудь, там не этот псевдодемократ, там какой-нибудь англичанин, да, русский мужчина, это охотник всегда. Кто-то за грибами охотится, кто-то за зверушками, кто-то за рыбой, кто-то за женщинами. То есть это всегда охотник, это в крови.
3: Синдром добытчика.
2: Да, да, да, добытчик, да, вот я тоже не могу. Но я зверушку застрелить не могу. Так рыбу еще могу поймать, а там какую-то птичку или там обидеть какую-нибудь, там зайчик, это не могу. И поэтому, а вот это вот внутри, в крови, вот этот вот добычка остается. Поэтому ищем клады.
1: Владимир, спасибо вам большое, что вы к нам пришли и поделились своей уникальной историей поиска и находки. Владимир, настоящий, вот под нашу программу я иду искать. Действительно,
3: совершенно верно. Поэтому, Владимир, желаем всяческих успехов в кладоискательстве и ждем снова.
2: Спасибо.
1: У нас сегодня в гостях был самый известный в России кладоискатель Владимир Порываев. Человек, который нашел уникальную монету «Золотой Угорский» царя Бориса Годунова, а также организовал первую и единственную у нас в стране профессиональную кладоискательскую контору. Еще раз большое вам спасибо, Владимир. Ну, друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Ученые из Южной Кореи выяснили, что смартфоны при правильном использовании могут помогать развитию подростков. Какая польза может быть от смартфонов и сколько часов в день можно проводить, глядя в экран устройства?
2: Отвечает психолог Яна Лейкина.
3: Мы живем в век цифровых технологий, поэтому и подростки должны владеть цифровым интеллектом. Само понятие «цифровой интеллект» говорит о том, что смартфоны становятся не только развлекательным инструментом, но и дают полезный контент. Поэтому, если подросток проводит за смартфоном где-то час-полтора, это нормально. Особенно если он умеет быстро искать информацию в смартфоне и всегда имеет доступ к самой актуальной информации. Если он просматривает полезные видео, допустим, там видеозарисовки, слушает музыку, которая тоже может быть для него такой разгрузочной, возможно, какие-то приложения будут установлены для обучения в игровой форме, то это может быть полезным. Кроме того, смартфоны позволяют подростку быстро общаться со сверстниками и с родителями. Родители смогут всегда контролировать своего ребенка, где он находится, чем он занимается. Это тоже достаточно полезно. А подросток чувствует, с одной стороны, контроль, что приводит к дисциплине, а с другой стороны, некую защищенность. Он понимает, что если что, он может в любой момент позвонить родителям, и к нему придут на помощь. Но кроме того, и со сверстниками происходит быстрое общение. Сейчас подростки устраивают постоянные видеоконференции, чаты. Они могут находиться постоянно на связи. Сама возможность общаться вот через смартфон детей полезна. Она развивает их коммуникацию и эмоциональный интеллект. Но важно ограничить количество времени, которое ребенок проводит в сети, где-то час-полтора. Очень важно следить за тем, чтобы было организовано общение и чтобы было организовано потребление полезного контента и умение самостоятельно искать необходимую информацию.

0: таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища Тутанхамона.
1: Год. Небольшая египетская деревушка в районе долины царей. Под одной из хижин находят массивную каменную ступеньку. Археологи раскапывают всю лестницу и выходят к таинственной стене с печатями. Просверлив небольшое отверстие и заглянув внутрь, глава группы Говард Картер произнесет легендарную фразу: «Да, здесь прекрасные вещи».
0: Цена вопроса.
1: Оказалось, ученые наткнулись на гробницу Тутанхамона. Внутри погребальные камеры, сокровищницы и кладовые, а в них около 5000 ценных предметов. 100-килограммовый саркофаг из чистого золота, погребальная маска из того же металла, трон, инкрустированный черным деревом, золотом, стеклом и слоновой костью. А еще колесницы, лодки, статуи, вазы и предметы быта. По воспоминаниям Картера, от блеска золота слезились глаза.
0: Кладоискатели.
1: С момента исторической находки прошло уже больше века. Но разговоры о том, что хитрый фараон припрятал кое-что еще, не утихают до сих пор. Одни утверждают, Тутанхамона не могли отправить в загробный мир без главного атрибута – шикарной царской короны. А ее так и не нашли. Другие говорят, до Картера в гробницу уже наведывались грабители и могли унести часть сокровищ. А в 2015-м сенсационное заявление сделали японские ученые, якобы обнаружившие потайную комнату за северной стеной погребального зала. Может, в тайнике хранится та самая корона? Сегодня гробница притягивает не только кладоискателей, но и любителей мистики. Ведь, по легенде, всех, кто потревожит усыпальницу Тутанхамона, ждут болезни и преждевременная смерть. Впрочем, судя по числу зевак и туристов в долине царей, пугает это далеко не всех.
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Год. Москва. Занятие по актерскому мастерству в школе-студии МХАТ.
3: Ну-с, будущее. Народные артисты. Кто назовет мне фамилию создателя первого классического театра в России? Есть желающие?
4: Его имя Александр Сумароков. Я запомнил. Еще бы, фамилия больно странная.
3: А ничего странного нет. Сейчас объясню. Сумароков – очень старинная фамилия. Происходит от древнерусского мужского имени Сумарок.
4: Я ж говорю, корявая какая-то фамилия. Ничего не понятно.
3: Вы не дослушали. Итак, Сумарок – такое имя давали ребенку, который появился на свет поздно вечером. Другими словами, когда? Ха, правильно, в сумерки.
2: Юристы, ученые, сенаторы и военные. Сумароковы верно служили русским царям на протяжении нескольких столетий. Это очень древний графский и дворянский род, к которое берет свое начало приблизительно в XIV веке. Один из ярких представителей старинной фамилии – генерал-лейтенант Феликс Сумароков. В 1882 году он обвенчался с богатейшей наследницей России, последней представительницей княжеского рода Юсуповых, фрейлиной Зинаидой Николаевной, и получил особую прибавку к своему имени – князь Юсупов, граф Сумароков. У этой супружеской пары родились два сына. Один погиб на дуэли, другой известен как участник убийства Григория Распутина. Что же касается Александра Петровича Сумарокова, то его по праву считают первым профессиональным русским литератором и создателем отечественного театра. Он переписывался с Вольтером и помогал Михаилу Ломоносову в его поэтических начинаниях. Сумароковы, Юсуповы.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Премьера на радио «Звезда».
6: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
7: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
6: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
8: И считал, но осуждаю.
6: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В рамках программы комплексного развития Донбасса и Новороссии возведено и восстановлено более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, построено около миллиона квадратных метров жилья, сообщил Владимир Путин на совещании.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в свободную экономическую зону в исторических регионах России. С начала года объем инвестиций через банки новых территорий вырос на треть. На Запорожской АЭС подтвердили восстановление внешнего электроснабжения по одной из двух линий «Ферросплавная-1». Системы станции вернулись к обычной работе, сообщили там. Ранее МАГАТЭ проинформировала о ремонте резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1» на ЗАЭС. Работы проводились под защитой режима прекращения огня, подчеркнули в организации. Резервные дизель-генераторы, которые обеспечивали надежное электроснабжение станции в период отсутствия внешнего питания, остановлены и переведены в режим ожидания, говорится в сообщении. Раненого горбатого кита Петра освободили от веревок у берегов Мурманской области. Состояние животного удовлетворительное. Операция прошла успешно благодаря слаженной работе спасателей и местных ученых. Они быстро подготовили плавсредства и топливо. Кит вел себя спокойнее, чем его сородич Станислав, которого спасли 2 года назад. Погода тоже благоприятствовала операции. После освобождения Петр уплыл и стал недосягаем для людей. Его состояние спасатели оценили на 4 с минусом. Во Франции осудили 6 граждан Грузии за кражу редких книг русских классиков из библиотек. Среди похищенных произведений – работы Пушкина, Гоголя и Лермонтова, сообщает издание «Le Monde». По данным следствия, преступники приходили в библиотеки, чтобы изучить редкие ценные книги. Они фотографировали, измеряли их, после чего заменяли практически неотличимыми копиями. 2 преступников были осуждены заочно в Грузии, еще 2 переданы во Францию. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Южный берег Финского залива, 30 километров от Санкт-Петербурга. Именно здесь, в 1714 году, Петр I начинает строить загородную резиденцию. Дворцовый ансамбль в окружении порочных садов, золоченых скульптур и уникальных фонтанов станет символом новой России и воплощением ее истории.
2: Семь чудес России. Парковый комплекс «Петергоф».
1: Поздняя весна 1703-го. Северная война. Русские войска выходят к Финскому заливу и захватывают шведскую крепость Ньеншанс. Теперь окно в Европу открыто. Россия получила выход к Балтийскому морю. Чтобы утвердиться на отвоеванных землях, некогда в отчине Новгородской республики, Петр I основывает город на Неве, будущую столицу Российской империи. А для ее защиты возводит крепость в Финском заливе на острове Кронштадт, ныне Кронштадт. Часто перемещаясь между фортами, император останавливается на отдых в построенном для него путевом дворе. На этом месте, почти посередине между Петербургом и Кронштадтом, будет возведен первый дворец Петергофа Монплезир.

0: кто мог наблюдать, в общем-то, из окон своего малого дворца, приходившие в Петербург по водам залива иностранные суда. Там располагалась изначально, как принято считать, коллекция голландской живописи, которую он привез из Европы. В общем, голландский дом, голландская живопись. Да, именно что по голландскому образцу было устроено это место. Хотя название было французским, потому что Петергоф – это же Северный Версаль. Ну и, в принципе, здесь логика тоже присутствует.
1: За красоту и величие Петергоф и правда будут сравнивать с Версалем Людовика XIV. Хотя изначально Петр I планировал построить личную резиденцию, а иностранных послов принимать в Стрельне, поближе к Петербургу. Но путешествуя по Европе, император увидит Версаль и загорится идеей создать уникальный ландшафтный ансамбль, который бы стал олицетворением могущества Российской империи. Выбранный для этого Петергоф полностью соответствовал концепции Петра. Говорит специалист по истории садово-паркового искусства, старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Варвара Байрамова.
2: Такого освоения пространства, как это произошло в Петергофе, мало где можно найти. Это была морская дорога в столицу российского государства. И, конечно же, эта дорога должна была быть украшена дворцами, садами, как это происходило в любой европейской столице. Возвышение на высокой террасе дворца и каналы, которые подводят ко дворцу, открытие с воды дворцовых комплексов и так далее. Конечно же, безусловно, это имел некий театральный эффект, да и я бы даже сказала, что это отчасти государственная пропаганда, которая показывала иностранным гостям вот это вот великолепие петергофское. И особенность именно в том, что очень удачно использован естественный рельеф, разделение всей территории на две террасы с литариновым уступом. Это и расположение различных частей функциональных внутри ансамбля, когда каждый сад при разной точке обзора принимал на себя вид главного.
3: Семь чудес России.
1: Генеральный план Петергофа с элементами строгой симметрии разработал французский архитектор Жан-Батист Леблон. Но композицию ансамбля определил хозяин резиденции Петр I. В архивах сохранились его чертежи, где обозначены главные части комплекса. Это верхний сад и нижний парк, разделенные большим дворцом. Строительство последнего началось одновременно с Монплезиром в 1714 году. Но в отличие от голландского домика, дворец неоднократно перестраивался. Менялся и верхний сад. К середине 18 века его окончательно превратили в зеленый вестибюль Петергофа. Французский партер с газонами, бассейны с фонтанами. И в одном из них, центральном, барочная Нептунова телега. Скульптура, привезенная из Германии правнуком Петра Великого, Павлом I. Таким мы видим верхний сад в наши дни. Хотя при его создателе здесь выращивали фрукты, овощи, а в бассейнах разводили карпов. Отмечает начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев.
4: Петр стремился иррационально использовать каждый уголок своего парка. Перед дворцовыми павильонами вырывались пруды, где разводилась рыба, а она шла на царский стол. Менажерия, оранжерея, плоды также идут на царский стол. Ну и в верхнем саду небольшой огородик. На огороде могли произрастать, кстати, не только плоды, которые шли к столу, но и различные лекарственные, например, травы. Известен пассаж, что царь отбыл в действующую армию, а шлет в Петергоф инструкцию, как нужно сделать первую проточно-промывную канализацию в клозете. То есть, находясь в действующей армии, царь думал о проблемах жилищно-коммунального хозяйства своей резиденции.
1: Но больше всего Петра Алексеевича интересовали фонтаны. Для его водной феерии был отведен Нижний парк Петергофа. Хотя с самого начала трубы прокладывали в Стрельне. Именно там государь планировал построить масштабную резиденцию. Для непрерывной работы фонтанов пришлось бы поднимать

0: уровень воды в местных водоемах. А это означало, что окружающая территория будет затоплена. «Дело решил случай», — рассказывает Сергей Бондарев. На Ропшинских высотах, чуть западнее вдоль Финского залива, были найдены подземные ключи. С этого момента стройка в Стрельне заморозилась, и роль первой фонтанной столицы перешла к Петергофу.
1: Канал был прорыт за символические 9 месяцев. Стройка традиционно выпала на осенне-зимний период. Солдаты, а еще шла Северная война, вгрызались в промерзлую землю. Тем не менее, канал был прокопан. И в августе 1721 года Петр I лично дал путь в воде к фонтанам Петергофа. И вот это расстояние от Ропшинских высот около 20 километров. На самом деле, что тогда, что сейчас, фонтаны можно было создать двумя путями. Первый – это насос, но это дорого, это нужно обслуживать. Второй путь – это принцип перепада высот. То есть вода нагнетается, это шлюзы, заслонки. И далее самотеком вниз поступает к фонтану. И вот столько времени прошло, а до сих пор ни одного насоса в Петергофе нет. Вода ежедневно, самотечно поступает к каждому фонтану.
0: Такая самотечная система была разработана Василием Туволковым, русским инженером-гидравликом, которого Петр специально отправил в Париж учиться машинному делу. Между французским Версалем и Нижним парком Петергофа часто проводят параллели. Обе резиденции славятся роскошными дворцами, регулярными парками и каскадами фонтанов. Но в Версале вода подается при помощи насосов, и фонтанов можно насчитать примерно 50. Втрое меньше, чем во дворе Петра. Главное украшение Петергофа – большой каскад с лестницами и гротами у подножия центрального дворца. Сооружение узнают по изысканным барельефам и золоченым скульптурам в античном стиле. По замыслу Петра, каскад должен был завершить морской парадный въезд – царскую резиденцию. Многие фонтаны, построенные при жизни императора, имеют символическое значение. К примеру, сноп в Монплезирском саду олицетворяет богатство и плодородие. Адам воплощает образ рая на земле. А фонтан-пирамида – это зашифрованное послание императора Петра и ответ Версалю, продолжает Сергей Бондарев.
1: В Версале также есть фонтан-обелиск. И именно такой обелиск хотел создать итальянец Микетти на территории Нижнего парка. Петр I, увидев чертеж, добавил еще одну карандашную линию, и с его легкой руки обелиск превратился в пирамиду. А пирамида для нас — это сакральный тайный знак. Почему? Потому что издревле на полях сражений русской армии ставили пирамиды в память о доблести павших воинов. И здесь, на территории Нижнего парка, фонтанная пирамида – это 8-метровый водяной узор, который создается только при помощи естественного давления. В общем, пирамида приобретает тайный сакральный смысл, который входит у нас в концепцию, что Петергоф – это и есть величие России.
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
0: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Семь чудес России. Парковый комплекс «Петергоф».
0: Церемония открытия Петергофа состоялась в августе 1723 года. Резиденция была готова не полностью, но уже появились дворцы Монплезир, миниатюрный Марли и Большой дворец. Забили первые фонтаны, и был прорыт морской канал. А через два года, в 1725-м, не стало императора Петра. Петергоф был забыт на несколько лет. Но затем, по распоряжению Анны Иоанновны, строительство в резиденции возобновилось. В центре Большого каскада соорудили знаменитую скульптуру «Самсон, раздирающий пасть льва». Фонтан был установлен в честь годовщины Полтавской битвы, решающего сражения Северной войны. Памятник хотели построить еще при Петре. Центральной фигурой должен был стать Геракл, побеждающий Лернейскую гидру. Но императрицей Анной Иоанновной был выбран Самсон, скульптурный образ которого воплотил Бартоломео Карло Растрелли. Рассказывает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории и материальной культуры РАН, доктор исторических наук Игорь Шауб.
6: Это именно такая аллегорическая фигура. Самсон олицетворяет Россию, библейский Самсон. По Библии он разорвал льва, как козленка. Настолько он был силен. Лев – это Швеция, потому что в геральдике Швеции лев присутствует. И к 25-летию со дня Полтавской битвы это было замыслено. А так как эта битва произошла в день Самсона, страннопринца, то вот такая ассоциация ветхозаветного Самсона и уже святого раннехристианского Самсона, страннопринца. Вначале скульптура была из свинца, но уже сразу же стало ясно, что такой напор воды этот мягкий материал не выдержит. Поэтому в 801 году решили поставить бронзовый, позолоченный памятник. Его создали по модели знаменитого скульптора-классициста Михаила Козловского, автора знаменитого памятника Суворову на площади Суворова в Петербурге.
0: Центр петергофского ансамбля, Большой дворец или Верхние палаты, достроили только при императрице Елизавете. Двухэтажное здание было задумано Петром I как связующее звено Нижнего парка и Верхнего сада. В царствование Анны Иоанновны к Большому дворцу пристроят две галереи, а при Елизавете Петровне придворный зодчий Франческо Растрелли превратит скромную постройку петровской эпохи в изысканный барочный дворец, рассказывает Михаил Зайцев.
7: Только центральная часть Большого дворца, вот это самая его старинная часть. Насколько помнится, мне там работал архитектор Манигетти и участвовал в оформлении сооружений во времена Петра Великого Жан-Батист Лебло. Но дворец со временем стал тесноват, особенно во времена Елизаветы Петровны, которая любила пышные празднества. При расстреле дворец значительно вырос, расширился, добавили третий этаж, добавили галереи, добавили два боковых сооружения. Это домовая церковь и симметричный ей, специально напоминающий ее по оформлению, корпус под гербом. То, что украшено трехглавым орлом с тремя головами, с тремя крыльями, чтобы он казался двухглавым с любой точки вокруг этого здания. Гостевой, по сути дела, павильон, который был пристроен к основному объему здания. Ну и сейчас это место, где отдельная музейная экспозиция, посвященная дипломатическим подаркам, что были преподнесены Романовым гостям Петергофа.
3: Парковый комплекс Петергоф. Семь чудес России.
0: Елизаветинская барокко сменится екатерининским классицизмом. А при Николае I в восточном флигеле Большого дворца надстроят третий этаж. Великая княжна Ольга Николаевна выходила замуж за принца Карла Вюртембергского. Медовый месяц молодые провели в Петергофе. И с тех пор эта часть дворца называется «Ольгина половина». Резиденция Романовых всегда была центром светской жизни. Здесь проходили приемы и балы, ставились балеты и театральные спектакли. Облик Петрова двора формировался на протяжении нескольких эпох и был разрушен во время Великой Отечественной войны. До немецкой оккупации смогли эвакуировать около 8 тысяч предметов искусства и десятки статуй. А вот трехтонного Самсона спасти не удалось, говорит Сергей Бондарев.
1: Символ Петергофа – Самсон. Перед тем, как немцы вошли в Петергоф, Самсон стоял на своем пьедестале. Да он и дальше там стоял. Сейчас всплывают фотографии из домашних немецких архивов, где оккупанты фотографируются на фоне Самсона. Но когда грянул январский гром в 1944 году и Красная армия освободила Петергоф, центральный пьедестал был пуст. То есть судьбу Самсона настоящую мы не знаем по сей день. И после войны воссоздание символа Петергофа и символа всей России, всей страны, было проделано в рекордно короткие сроки. То есть на самом высшем уровне было понимание. Неважно, что Петергоф был построен при царском режиме, это визитная карточка всей страны. Самсона воссоздали, советский скульптор Симонов. В августе 1947 года воссозданный памятник ставят на открытую площадку и везут по улицам Ленинграда, еще недавно переживавшего ужасы блокады. И вот тогда Самсон стал символом победы.
0: Уже летом 1946 года, когда европейская часть России лежала в руинах, жители Ленинграда отмечали открытие фонтанов Нижнего парка, рассказывает Сергей Бондарев. Воссоздание Петродворца означало возрождение всей советской страны. На сегодняшний день реставрация царской резиденции почти завершена. Обновился Большой дворец, центральную часть которого немцы взорвали при отступлении. Но внутри самого здания произошли некоторые изменения.
1: То есть, например, первое помещение, которое открылось во дворце, в восстановленном дворце, это кинотеатр «Большой дворец». А до войны на этом месте находились комнаты средней дочери Николая I, великой княгини Ольги, созданной по проекту архитектора Штекеншнейдера. На сегодняшний день Белый зал находится на своем месте. То есть это уже история, и это часть истории музея. Сегодня в Белом зале проходят концерты, просветительские лекции. Кроме того, продолжается воссоздание в той части, что появляются новые знания, новые документы, в отличие от того, что можно было найти еще там несколько десятилетий назад. И главная задача нас, как музейных сотрудников, показать людям правду. Вот, казалось бы, такое простое дело, но даже вот рисунок паркета. Мы не имеем права придумать этот рисунок. Вот он должен быть таким, каким он был на этом месте 300, 200 или 100 лет назад. Потому что, когда памятник обладает ощущением полной подлинности, только тогда это нужно и полезно для нас с вами, а именно для поддержания исторической памяти.
0: Петергоф принимает своих гостей, по-прежнему восхищая и удивляя. Это уникальное место, где история, природа и культура соединяются в гармоничный ансамбль. Со всех уголков мира приезжают сюда посмотреть на величественные каскады. Дважды в год фонтаны становятся участниками яркого шоу. В день открытия – в мае, и во время закрытия – в сентябре. Водную феерию Петра действительно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
3: Парковый комплекс «Петергоф». Семь чудес России.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: нас. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. Россиянам не следует разговаривать по телефону с теми, кто представляется сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности. Это заявил Вячеслав Володин. По словам председателя Государственной Думы, жизнь переместилась в цифровое пространство, где активно орудуют мошенники.
2: Надо объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. А если захотят, вам придут, удостоверение покажут, пригласят. Не будьте доверчивы. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
1: Госдуме и правительству надо сохранить динамику снижения киберпреступлений и не останавливаться в вопросе принятия мер, направленных на защиту граждан от действий мошенников, подчеркнул Вячеслав Володин. Правительство России разработало законопроект, призванный найти новые источники дохода для Почты России. В частности, предприятие создаст электронную почтовую систему, в которой гражданам и организациям создадут цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимых сообщений. Отправка писем за рядом исключений будет платной. Также организации должны будут платить за обслуживание таких ящиков. Авторы законопроекта утверждают, что его принятие не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, а вот доходы увеличатся на 9,5 миллиардов рублей. Согласно исследованию экономического клуба МГИМО, более 60% зумеров и 65% представителей поколения Альфа готовы отказаться от зарубежных сервисов с искусственным интеллектом в пользу российских аналогов, если те не уступают по качеству и цене. Опрос, проведенный на сессии Московской биржи в рамках Петербургского экономического форума, также показал, что большинство молодых людей считают развитие отечественных нейросетей стратегически важным. Из-за дефицита процессоров и памяти, вызванного активным развитием искусственного интеллекта, производители бюджетных смартфонов вынуждены возвращаться к характеристикам моделей десятилетней давности. В новинках 26 года снова появятся каплевидные вырезы под камеру, широкие рамки экрана и всего 4 гигабайта оперативной памяти. Например, Samsung Galaxy A07 с такими параметрами стоит в России около 10 тысяч рублей. Причина – все лучшее железо уходит в дата-центры для нейросетей, и компании идут на даунгрейд, чтобы не повышать цены. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Решил Бог сотворить землю и живых существ. Творил долго, но с большой любовью. И все у него получалось. А дьявол завидовал ему и все время мешал. В конце концов, Бог рассердился, схватил дьявола и сбросил его с неба в болото. Из этого-то проклятого болота и полезла на землю всякая нечисть. Часть пошла в озера и стала водяными. Часть в леса и стала лесовиками. Другие забрались и в тучи, и в облака, и еще куда. Так нечистая сила и распространилась по всему свету.
2: Вепсы. Малые коренные народы России.
1: Когда люди говорят о малых народах России, на ум в первую очередь приходят регионы Зауралья, Сибири или Дальнего Востока. Европейскую часть, северо-запад страны, отчего-то в расчет не берут. И напрасно. Испокон веков здесь, в непроходимых лесах и болотах, жил удивительный народ, родственный финнам и карелам. Чуть. Так в песцовых книгах царской России именовали вепсов. Вплоть до революционного 1917 года. Сегодня их осталось около 6 тысяч. 400 человек живут на севере Вологодской области, около 1000 в Ленинградской. И оставшаяся большая часть проживает в Карелии. Трудолюбивый, мирный народ.
2: Не теряя корней. Вепсы.
1: Вепсы – люди леса, осторожные, оберегающие свои знания и культуру. И места их проживания глухие, отдаленные. Здесь свой уединенный мир, где общение с природой складывается через заключение договора с духами. Любой вепс, когда идет в лес, понимает, что отправляется в гости. Значит, нужно спросить разрешения у хозяина. На пне или кочке оставляют вкусную еду, здороваются и просят: «Разреши мне собрать ягод или грибов». За ловлю рыбы отвечает водяной ведохине. Для него в воду кидают серебряную монету или куриное яйцо. При этом надо обязательно произнести заговор, специальные слова, которые нельзя знать чужим.
2: Малые коренные народы России.
1: Вообще у вепсов очень многое связано с водой, рекой жизни. Она уносит плохое и приносит хорошее. Только вода способна подсказать правильное решение в жизненно важном вопросе. Надо только спросить ее: «Речка, как мне быть в такой-то ситуации?» И вода начнет меняться. Тут главное не упустить. Смотреть, что с ней происходит. И скорее к колдуну, к Нойду. Он поможет верно истолковать поведение воды. А еще вепсы рубят лес только зимой, когда деревья спят. Срубят дерево, но не берут его в работу еще 40 дней. Верят, что, как и у людей, душа дерева находится рядом все это время. Какие они вепсы? Говорят, в старину девушку-вепсянку узнавали по голубым глазам, по белым, как лен, волосам и по красному переднику. Кстати, редкий случай. Только у вепсов девушка могла выйти замуж по любви, сама себе выбрать мужа. Если, конечно, получится незаметно пробраться в родительский дом избранника, спрятаться там так, чтобы никто не нашел, провести в тайнике ночь и показаться и родителям, и молодому человеку только на утро. Тогда все. Делать нечего. Забирай мужа. А после свадьбы чай пить только из чашки, стоящей на блюдце, чтобы раньше времени не остаться вдовой.
2: Не теряя корней. Вепсы.
1: Кажется, что все это далекая-далекая история. Почти сказка. Мы давно живем в мире адронных коллайдеров, искусственного интеллекта и прочих интернетов. Какие духи, какие колдуны. Вы их видели? Нет? А они, оказывается, есть. Стоит отъехать от Петербурга всего на 350 километров, и встретит вас другой, параллельный мир. Мир вепсов. Загадочного, удивительного народа.
2: Вепсы. Малые коренные народы России.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной, но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
4: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: почему-то, гуляя по яблоневому саду, я постоянно вспоминаю Ньютона.
1: Наверное, ждешь, что тебя тоже озарит от попадания яблока в голову.
2: А вот и нет.
3: Яблоки на английского ученого не падали. Миф этот родился благодаря самому Исааку Ньютону. Он порядка 20 лет думал о законе всемирного тяготения. И во время своих очередных размышлений в саду, где-то рядом, не на голову, действительно упал плод. И ровно в тот момент, так совпало, результаты его долгих раздумий будто собрались, наконец, во что-то целостное.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Своими идеями о гравитации Ньютон поделился с племянницей, а для простоты прибегнул к яркому образу попадания яблока именно в голову. В биографии этот рассказ почему-то подали как факт. Еще больше популяризировал вымысел Вольтер. Французский мыслитель упомянул легенду в эссе «Элементы философии Ньютона».
1: А зачем?
3: Видимо, посчитав, что сухие научные факты слишком скучны широкой публике. Кстати, к тому самому фруктовому дереву, с которого предположительно сорвался знаменитый плод, после смерти Ньютона еще больше века водили экскурсии.
2: А вот и да.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государственную думу внесли проект о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950-й. Название города Пермь.
10: Александр Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: Словарь современного города.
12: Т. Телефон. В 1860 году немецкий школьный учитель Иоганн Рейс провел необычный эксперимент. В результате появился первый в мире телефон. Да-да, именно Рейс, а вовсе не Александр Белл, создал аппарат, изменивший всех нас. Давайте попробуем представить, как бы мы жили без телефона. Шарапов не смог бы предупредить Жеглова о планах черной кошки, Иван Васильевич не прокричал бы в трубку «Я занят, позвоните попозже». А какой без телефона могла бы стать жизнь обитателей коммуналки из фильма «Покровские ворота»? Да что там кино? В самые сложные дни самых тяжелых мировых кризисов именно телефон спасал планету от глобальных конфликтов. А Высоцкий звонил Марине Влади, о чем он написал свою песню «07». «Девушка, милая, я прошу, продлите!» Эти слова были обращены к телефонистке. Первые телефонные станции обслуживали абонентов в ручном режиме. Именно поэтому аппараты дома могли позволить себе только очень состоятельные господа. На большой город 2-3 сотни человек от силы. Слишком дорого. Но любая технология развивается и быстро дешевеет. Со временем таксофоны появились на каждой улице. Телефонные аппараты в каждой квартире. И все же самая настоящая телефонная революция произошла уже в наши дни. Сотовая связь буквально уничтожила изобретение немецкого физика Рейса и американца Белла. Долой унылые будки, избавимся от проводов. Чтобы завести дома телефон, полвека назад люди записывались в очередь и годами ждали, когда на телефонной станции появится свободная ячейка. А сейчас сим-карты продаются на каждом углу. Сколько у вас в семье номеров? Попробуйте посчитать. Личный, рабочий, у детей, родителей, а еще для интернета на даче, в машине, в планшете. Запутались? Ну и хорошо. Значит, вы всегда на связи.
13: Абонент временно недоступен.
5: Перезвоните позже.
11: Словарь современного города.
13: Кто так строит?
11: Энциклопедия домов мира.
13: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
14: Зажиточные подданные Османской империи.
13: Что?
14: Канак. Двух- или трехэтажный дом, напоминающий на плане букву «Г». Каждый следующий ярус выступает над предыдущим, для чего поддерживается специальными деревянными подпорками. Венчает постройку, как правило, двускатная черепичная крыша.
13: Где?
14: Канаки начали активно строить в 15 веке после падения Византии. Большей частью в Турции, но также в Румынии, Болгарии и на Балканах. В тех местах, куда распространилась власть Османской империи в расцвете ее могущества.
13: Как?
14: Основной материал – дерево. Из него возводился каркас и стены, но цоколь практически всегда каменный. Средневековые европейские путешественники рассказывали, что первым делом турки сооружали остов, а сразу за ним крышу, и только потом принимались за все остальное. Это помогало обезопасить стройку от дождя. Пространство между балками заполняли землей, вернее, глиняной массой. Со временем она затвердевала, обеспечивая прочность и устойчивость здания. Снаружи канаки выглядели довольно неказисто. Но позволить себе полностью каменные дома не могли даже обеспеченные османы, за исключением султана. Внешняя невзрачность с лихвой компенсировалась внутренним убранством. Жилые помещения были декорированы позолотой, двери украшены расписным орнаментом, а полы застелены прекрасными дорогими коврами. Меблировка довольно скромная, в основном состояла из софы широкого деревянного возвышения и дивана со множеством подушек. Отапливались эти жилища в зависимости от достатка. Либо каминами, либо мангалами, бронзовыми жаровнями, которые топились дровами. Вся жизнь семьи протекала на втором и третьем этажах. Первый отводился для слуг, рабов и хозяйственных нужд. Если владелец был богат, то рядом с канаком он строил служебные помещения: кухню, баню и конюшню. Любой по размеру канак делился на две части: мужскую, она называлась селемлик, и женскую, харем или гарем. Обитатели этих пространств практически не пересекались. Разные слуги носили им еду по отдельным лестницам через отдельные входы. Гарем всегда был заперт. Ключами от него владел только специальный хранитель, назначенный хозяином семейства.
13: А что теперь?
14: С закатом Османской империи и постепенным отдалением от религиозных традиций ушли в прошлое и канаки. Сейчас турки чаще селятся в обычных или даже многоквартирных домах, а сохранившиеся старинные постройки стали еще одной достопримечательностью для туристов. Кроме того, слово «канак» ныне содержит многие фешенебельные отели на побережье. Но они такие большие и комфортабельные, что и не снились подданным султана еще несколько веков назад. Канак.
13: Кто так строит?
15: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украинские боевики не могут сдержать натиск вооруженных сил России. Наши бойцы уверенно идут вперед. Об этом в субботу говорил Владимир Путин. Президент добавил, что противник прибегает к террористическим методам.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.
1: Президент добавил также, что нужно не только воссоздать все, что разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. К 2030 году эти регионы должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни людей, подчеркнул Владимир Путин. Украинские террористы атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Об этом сообщили на станции. Сейчас сохраняется высокая угроза повторных ударов по инфраструктуре станции. Несмотря на атаку, работа ЗАЭС остается под контролем персонала, говорится в сообщении. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в пределах нормы. Мошенники придумали новые схемы обмана студентов. Они создают фальшивые сайты для оплаты проживания в общежитиях, а затем исчезают с деньгами, оставляя студентов без жилья, сообщают специалисты. Также аферисты создают копии официальных каналов вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом, они получают личные данные или данные банковских карт, а также распространяют вредоносное программное обеспечение. В России активно разрабатывается новый ГОСТ для автомобильного туризма. Об этом сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский. Новый стандарт для автотуристов, в частности, предлагает рекомендации по наличию аптечки, ознакомлению с медицинскими учреждениями, ограничению поездок до 600 км за 8 часов, использованию навигационных систем и остановкам каждые 2-3 часа. Кроме того, установлены требования к организаторам и состоянию дорог. 85% трасс должны быть в хорошем состоянии, а санитарные зоны должны располагаться каждые 25 километров. Стандарт разработан с учетом мнений экспертов и представителей отрасли. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: премьера на радио «Звезда».
1: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
2: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Обран 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: Этот снимок был сделан 30 января 1931 года в Лос-Анджелесе после премьеры фильма «Огни большого города». В кадре известные люди – Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин. Два весельчака и балагура, одеты в черные смокинги, смотрят на камеру и улыбаются.
6: Во время демонстрации картины я заметил, что в самом финале Эйнштейн украдкой вытирает глаза. Это стало еще одним доказательством того, что все ученые неизлечимо сентиментальны.
5: Эйнштейн и вправду любил фильмы с участием знаменитого комика. Всемирно известный физик мог, к примеру, запросто покинуть заседание ученого совета, чтобы не пропустить очередную кинопремьеру. Однажды он отправил Чаплину такое письмо.
7: Вашу трагикомедию «Золотая лихорадка» любят и понимают во всем мире. Я уверен, что вы станете великим человеком.
5: Чаплин ответил незамедлительно.
6: Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но вы все-таки стали великим человеком.
0: История одной фотографии.
5: Эта история больше похожа на выдумку, на исторический анекдот. Но ничего не рождается на пустом месте. Вот и легенда о письмах появилась неспроста. Она возникла в 1931 году, сразу после премьеры фильма «Огни большого города» и основана на реальном диалоге Эйнштейна и Чаплина. Актер сказал в тот вечер:
6: «Вам люди аплодируют, потому что вас никто не понимает, а мне? Потому что меня понимает каждый».
5: Они рассмеялись, а в это время громко щелкнул затвор фотоаппарата.
0: Человек в кадре. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на «Радио Звезда».
8: Михаил Булгаков. Фрагмент из повести «Собачье сердце». Читает Станислав Федосов.
2: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора — салфетки, свернутые в виде папских тиар, и

0: хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки. «Новоблагословенное?» — осведомился он.
1: «Бог с вами, голубчик!» — отозвался хозяин. «Это спирт! Дарья Петровна сама отлично готовит водку».
0: «Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. 30 градусов.
1: А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это во-первых», — наставительно перебил Филипп Филиппович. «А во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?»
0: «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый.
1: «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Борменталь, умоляю вас мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это... Я ваш кровный враг на всю жизнь». «От Севильи до Гренады!»
0: Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.
1: «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор!»
0: «Это бесподобно», — искренне ответил тяпнутый.
1: «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай».
0: «Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос. «А потом его отсюда калачом не выманишь».
1: «Ничего, он, бедняга, наголодался».
0: Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал.
1: «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь. И представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как».
0: Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить? Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет».
2: «Да ведь других же нет».
0: «Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 на

0: наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе. С интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт! Да-с! Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть! Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, который ему не понравилось. А непосредственно за этим — ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение», — думал он, захлопывая отяжелевшие веки. «Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу». «А курить после обеда — это глупость». Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.
1: Мы читали фрагмент из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
2: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Аркадий Аверченко. Рассказ «Женщина в ресторане». Читает Андрей Филиппак.
2: Совершенно незнакомые мне посторонние люди пришли в ресторан и расположились за соседним с моим столиком. Двое. Он и она. Черта, преобладавшая в ней, была кокетливость. Она кокетливо куталась в меховое буа, лениво-кокетливо снимала с руки перчатку, прикусывая поочередно пальцы перчатки острыми мелкими зубами, кокетливо пудрила носик, заглядывая в маленькое карманное зеркальце, и, поймав на себе восхищенный, полный обожания взгляд своего спутника, сделала ему кокетливую гримасу. Он украдкой, будто случайно, прикоснулся к ее руке и спросил бархатным баритоном: «Ну что же мы, мое солнышко, будем кушать?»
3: «Ах, вашему солнышку решительно все равно, что хотите?»
2: «А пить?»
3: «И тоже все равно. Что вы спросите, то и будем пить».
2: «Повинуюсь, принцесса». Он поднял задумчивый, углубленный в себя взгляд на склонившегося перед ним метрдотеля и сказал: «Заморозьте бутылку Брют Американ». Дама подняла нос от зеркала и сделала удивленную гримаску.
3: «Вы пьете Брют? Это еще почему?»
2: «Хорошая марка, я ее люблю».
3: «Ну вот, я всегда твердила, что вы самый гнусный эгоист. Ему, видите ли, нравится этот уксус, так и я, видите ли, должна его пить».
2: Господин ласково снисходительно улыбнулся и снова погладил ее руку. «Что вы, принцесса? Какой уксус? Вы пили когда-нибудь Брют?»
3: «Не пила и пить не хочу».
2: «Так», — засмеялся господин, — «тогда подойдем к вам с другой стороны. А что вы пили?»
3: «Ну что я пила? Мало ли, Монополь Сек я пила, единственное, которое можно пить».
2: «Ах, плутовка! Наконец-то я узнал вашу марку. Управляющий, вы слышите? Монополь Сек».
4: «Слушаюсь. Что прикажете на ужин?»
2: «Маргарита Николаевна, как вы на этот счет?»
3: Дама с кокетливой беспомощностью повертела в руках карточку кушаний и пожала плечами. «Я не знаю. Разве это так важно? Выберите просто что-нибудь для меня».
2: «Просто что-нибудь? Нет, это дело серьезное», — улыбнулся господин. «Мы сейчас это разберем. Вы какую рыбу любите?»
3: «Никакую».
2: «Так, рыба отпала. Мясо любите?»
3: «Смотря какое».
2: «Ну, например, филе миньон. Или котлеты де мутон, соус бигард».
3: «Я люблю брюссельскую капусту».
2: «Значит, мясо вы не хотите», — удивился господин. «Ну, скушайте что-нибудь, ну, пожалуйста. Какое вы мясо любите?»
3: «Господи, как этот человек пристал! Зачем из этого делать вопрос жизни? Закажите, что хотите».
2: «Тогда я знаю, что вы будете кушать. Ризотто по-милански с шампиньонами и раковыми шейками».
3: «Да ведь там рис».
2: «Рис? Форменный рис».
3: «Терпеть не могу риса. Закажите просто что-нибудь полегче».
2: «Скушайте дупеля», — посоветовал метрдотель, потихоньку распрямляя согнутую спину.
3: «Это такие носатые? Ну их!»
2: Метрдотель бросил на господина взгляд, полный отчаяния. А господин, наоборот, ответил ему, да мимоходом и мне, взглядом, в котором ясно читалось: «Ну что это за очаровательное взбалмошное существо? Она вся соткана из чудесных маленьких капризов и восхитительных неожиданностей». Вслух сказал, и носатые дупеля провалились. «Ха-ха! Видите, метрдотель, и вы несчастливее. Ну вот, возьмите, принцесса, закройте глазки и подумайте, чего бы вы сейчас очень-очень хотели». Да если бы была хорошая семга, я бы семги съела.
3: Это само собой, это закуска. А что горячее?
2: Господи, как вам это не надоело? Ну, самое простое, я буду есть то же, что и вы.
3: Я буду цыпленок сюпрем с рисом.
2: Благодарю вас! Я ему уже час твержу, что риса не признаю, а он со своим рисом. Ну да ладно, сделайте мне вот это и отлипните.
4: Рубцы по-польски, слушаюсь.
2: И к ним спаржу с голландским соусом.
3: Метрдотель недоумевающе поглядел на даму, но сейчас же сделал каменное лицо и сказал: «Будет исполнено».
2: В ожидании заказанных кушаний ели икру, семгу, и молодой господин потихоньку, как будто нечаянно, прикасался к руке Маргариты Николаевны. А когда подали цыпленка и рубцы, Маргарита Николаевна брезгливо поглядела на рубцы, кокетливо сморщила носик и сказала: «Фи, какое гадкое! Это у вас что, курица?»
3: «Да, цыпленок с рисом».
2: «Ах, это я люблю! Забирайте себе мое, а я у вас отберу это. Не будете плакать?»
3: Конечно, он не плакал. Наоборот, лицо его сияло счастьем, когда он отдавал ей своего цыпленка. И только два раза омрачилось его лицо, когда он с трудом прожевывал услужливо пододвинутые метрдотелем рубцы. Но сейчас же взгляд его вспыхивал, как молния, и читалось в этом горделивом взгляде, брошенном на меня: «Найдите-ка другую такую очаровательницу, такое чудесное дитя, такую прихотливую и милую капризницу». Люди, которых я где-то уже однажды встречал, пришли в ресторан и расположились по соседству с моим столиком. Двое – он и она. Она вся была соткана из кокетливых ужимок и жестов. Кокетливо поправила шляпку, кокетливо и зябко повела плечами, потерла маленькие руки одну о другую и в заключение бросила на меня кокетливый взгляд. Ее спутник спросил: «Ну, что же мы будем пить?»
2: «Мне все равно. Закажи, что хочешь».
3: «Хорошо.
4: Человек, бутылку «Кордон Руж».
2: «Ой, что ты!» —
3: кокетливо надула губки дама. Я почему-то вспомнил, как ее звали, Маргарита Николаевна.
2: «Как можно пить эту гадость?»
3: «Но ведь ты же, Маргарита, сказала, что тебе все равно. А теперь вдруг говоришь, что это гадость.
2: Пожалуйста, не повышай тона».
3: «Я не повышаю. Но согласись сама, что это абсурд. То все равно, а то гадость. Ведь я же тебя спрашивал, что ты хочешь, какую марку».
2: «Я хочу это с красной шапочкой».
3: «Ну вот, это другое дело. А что ты хочешь кушать?»
2: Снова Маргарита Николаевна повертела в руках с очаровательно беспомощным видом карточку и протянула ее обратно метрдотелю. «Я не знаю. Ах, господи, ну закажите нам что-нибудь».
3: «Что прикажете?» — переспросил бывалый метрдотель.
2: «Ну, что-нибудь. Выбери ты, Коля».
3: Молодой господин поглядел на нее пристальным взглядом. «Ладно, выберу. Сделайте ей котлеты де воляй».
2: «Только не котлеты де воляй. Это все шансонетки едят котлеты де воляй».
3: «Виноват», — сдержанно сказал молодой господин, но бархатный баритон, который он старался сдерживать, звенел, густел и наливался раздражением. «Виноват. Ты сказала, что тебе все равно. Поручила мне выбрать. Я выбрал. И вдруг ты говоришь, что только не де воляй. А что же? Откуда же мне знать, что ты хочешь?
2: Что-нибудь рыбное. И, пожалуйста, не говори со мной таким тоном».
3: «Тон у меня прекрасный. Что-нибудь рыбное? Но что же?
2: Да что-нибудь, полегче что-нибудь рыбное».
3: «Хорошо. Человек, сделай ей стерлядку по-русски».
2: «Нет, не стерлядку, что-нибудь другое».
3: С очаровательно кокетливым видом поморщилась Маргарита Николаевна. Еще более сдерживая раскаты своего сгустившегося голоса, молодой господин привстал и подал даме карточку. «Послушай, ты дважды сказала, что тебе все равно. Слышишь? Дважды. А когда я тебе предложил два, по-моему, очень вкусных блюда, ты, изволите ли видеть, отказываешься? О, будь ты голодна! О, если бы тебя хоть денек проморить голодом, с каким восторгом ты съела бы эти два блюда! Послушай, я тебе говорю серьезно, оставь, брось ты это амплуа кокетливо избалованного дитяти. Оно может человека довести до белого коленя.
5: Если ты со мной еще будешь говорить таким тоном, сегодня мы с тобой видимся в последний раз.
3: Дорогая моя, да ведь этот мой тон — результат твоего тона. Ей дают карточку. На, выбирай. Что может быть проще? Выбери, что тебе хочется.
5: Нет, сейчас же начинается. Ах, мне все равно, выбери сам. Мне безразлично.
3: Тебе безразлично? Хорошо. Может, ты скушаешь котенка, жареного в машинном масле?
5: Нет?
3: Но ведь ты же говорила, что тебе все равно.
5: Или крысиные филейчики на крутонах соуса ремулят. Ведь тебе же все равно, да?
3: Но, однако, я тебе ни крыс, ни кошек не предлагаю. Вот тебе вкусные человеческие блюда. Не хочешь? Выбирай сама.
5: Ты сейчас рассуждаешь, как водовоз. 5 месяцев тому назад ты говорил другое.
3: Матушка! Он махнул рукой и осекся.
5: Что, матушка? Ну, договаривай. Что, матушка?
3: Послушай, человек ждет. Это некрасиво пользоваться его подневольным положением и держать его около себя по полчаса.
5: Пожалуйста, без замечаний. Вы кричите, как носильщик. Послушайте, человек, закажите мне что-нибудь. Мне все равно.
3: Нет! Ударил ладонью по столу молодой господин. Я эти шутки знаю. Он тебе притащит какую-нибудь первую попавшуюся дрянь, а ты понюхаешь ее, да отдашь мне, а себе заберешь мое. Ха! Избалованное дитя! И я, как кавалер, как мужчина, буду давиться дрянью, а ты, слабое, беспомощное, избалованное дитя, будешь пожирать мое, выбранное мною, для меня же блюдо. Довольно! Я прошу вас точно указать по карточке, что вы хотите.
5: «Прощайте», — холодно сказала Маргарита Николаевна, вставая. «Я не думала, что придется ужинать с человеком, который кричит, как угольщик». И она быстро пошла к выходу.
3: Молодой господин вскочил тоже и бросил на меня взгляд, полный отчаяния и полный жажды сочувствия. А я ему сказал: «Идиот».
4: «Кто идиот?» — опешил он.
3: «Вы?
4: Я?
3: Ну да же, вам с этого нужно было начать, а не кончить этим». Он хотел броситься на меня, но вместо этого махнул рукой, выругался и устало побежал за дамой. Больше они вместе не появлялись.
1: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Женщина в ресторане».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Константин Коровин. Рассказ «Приятели». Читает Алексей Войтюк.
2: Хорошо было летом жить на даче. Служилый люд Петербурга уезжал в окрестности, где была особенная северная красота белых ночей. Прекрасные Петергоф и Царское село, милая Черная речка, Парголово и много других мест. Дачники были там разнообразны. Военные, чиновники разных рангов и степеней. Помню, был такой немолодой, солидный, отставной, кажется, полковник. Человек из себя очень толстый и фамилию носил подходящую — Брюханов. Любил пожить, повеселиться, выпить, любил компанию. Был он уже в отставке. И как-то собрались у него приятели, тоже отставные. Часто бывало, собирались. Лето, дача в Парголове. Семья где-то за границей, а он в Парголове один. Жарко. Надо завтракать ехать, не хочется. Надо одеваться, а дома в рубашке продувает. Хорошо. Прислугу отпустил, ушла куда-то. «Давайте дома закусим», — говорит хозяин Брюханов. «Достанем чего-нибудь». Посмотрели в буфет, есть вино, водка, закуски никакой. «Вот что», — говорит хозяин. «Здесь недалеко, вот на углу, слева, живет повар. У него кое-что есть, хорошо готовит». «Ты помоложе, Коля?» — обратился он к приятелю. «Помоложе нас». «Поди, друг, у него отличные есть бёф-буи, вареная говядина. Возьми 3 порции». «Закусим, посидим дома. Отлично». Брюханов вынул из стола бумажник, достал 100-рублёвую, мельче денег нет, и дает приятелю Коле. Тот берет деньги... «Хорошо, схожу» и уходит. Брюханов и его приятель, бывший вице-губернатор, милейший друг, достали скатерть, постлали на стол, поставили тарелки, рюмки, вино, сидят и дожидаются. А Коля что-то не идет. Ждут, посматривают в окно, что такое, думают. «Странно», — говорит вице-губернатор. «Да», — соглашается Брюханов, — «непонятно». Проходит 2 часа. «Не идет Коля?» «Эге», — говорит вице-губернатор. «В чем дело?» — удивляется Брюханов. «Под суд его! Сейчас же под суд!» — уже кричит вице-губернатор. «Взял 100 рублей и где-нибудь играет в карты!» «Знаешь, я так потрясен, — волнуюсь, — говорит Брюханов. Это же черт знает, что такое! Я не ожидал. 100 рублей, подумай! Он же был начальником канцелярии министерства!»
3: «Постой, — перебивает его вице-губернатор. Дай сейчас, где бумага? Сейчас же я его к прокурору!» Вице-губернатор садится к столу и начинает строчить. Читает, рвет, пишет снова. «А у тебя есть 15-й том уложения? Дай-ка!» — обращается он к Брюханову.
2: «Здесь нет».
3: «Как это? Отчего нет свода законов?»
2: «Да с какой стати на даче? Зачем он мне здесь?»
3: «Обязан», — говорит вице-губернатор, — «всегда должен иметь». А сам пишет. «Какая статья-то, чатья? 163-я? Или как?»
2: «Ну, какая?» «А черт ее знает! Ты же губернатор, я же не знаю!»
3: «Все обязаны знать! Ну, как ее? О злоупотреблении доверием!»
2: «Да, да!» — загорячился Брюханов. «Верно! Пиши! Свистнул 100 рублей!» «Бёф-буи! Пиши!» «Никогда не предполагал даже, чтобы он мог поступить так. И с кем же? Со мной, кто всегда его угощал, выручал. Он заставляет нас с тобой пить уже по пятой без закуски. Он же с ума сошел поставить нас в такое положение, а? Подумай, невозможно.
3: «Тюрьма! Тюрьма!» — кричит вице-губернатор, выпивает рюмку водки и снова строчит. А друг Брюханова, чиновник Коля, между тем добросовестно нашел повара. Повар солидный, седой старик. «Бёв-буи?» «Нет, бёв-буи. Я вам-с растягайчики готовые и форели. Попробуйте, присядьте». «И у меня коньячок для вашего превосходительства, царский, 1811 года. Скушайте».
4: «Вчера, морщится Коля, я выпил. Теперь чувствую себя как-то...»
3: «А чем изволили ошибиться?» — спрашивает повар.
4: «Есть не хочется что-то. Аппетиту нет».
3: «А все же разрешите узнать, на коротких напитках или на вине?»
4: «Всего было».
3: «Что ж, дело поправимое», — говорит повар и ставит на стол капусту. Подает водку. Холодная-с, капуста с хрустом, хлеб-с черный. А потом поросеночек холодный прямо улыбается. «Ну чего же, бёв-буи, не стоит-с».
1: Приятель Коля сидит за столиком у окошка. За окном сад. «Хорошо».
2: «Да, — говорит он, — послал меня за бёв-буи. Поди, — говорит друг, — ты, — говорит, — помоложе. Да что, я разве мальчик ему? Я не моложе их, я положение занимал действительного, понимаешь? Да, сходить. Ну что же, схожу, а бёв-буи подождете».
1: Коля выпивает шестую и закусывает холодным, улыбающимся поросенком.
2: «За это, — кричит вице-губернатор, — за это Сибирь!»
5: «Знаешь, — говорит Брюханов, — вот я не одет, ты помоложе. Сходи туда, на углу, вон там, налево, повар в сером доме. Может быть, что случилось с ним? Это ж невероятно! 100 рублей.
2: Ну, положим, я не моложе, но изволь, пойду».
3: И вице-губернатор уходит. «Ваше высокопревосходительство, дорогой!» — обрадованно встречает Коля губернатора. «Наконец-то! Как я рад! Повар, вот он! Ну, знаете, бёв-буи — вздор! Холодная водка, качанная капуста, растягаи, форели. Идите, садитесь, приветствую. Как рад!
5: Но позвольте, а как же все-таки этот бёв-буи, колеблется вице-губернатор?»
3: «Ваше высокопревосходительство, дозвольте, — говорит повар. — Его превосходительство изволили пожаловать прямо... чтобы вот сказать правду, в сером виде. А сейчас, вот, поглядите, в лице краска играет, жизнь. Бёв-буи — это чего? Разве можно для гостя такого? Откушайте для начала сик, вот. Утром поймали. Просится, скушайте, ваше высокопревосходительство, прямо как ждал вас».
5: Вице-губернатор выпивает рюмку и оживленно говорит: «Да, сик, это понять надо. Свежесть какая!»
3: Они уже выпивали по восьмой, а их еще ждал коньяк 1811 года.
5: Брюханов мрачнее тучи ходил в рубашке и в кальсонах по комнате. Останавливался, смотрел на фотографии, висящие на стене, говорил: «Вы понимаете, это же ведь черт знает что такое. Это ведь криминал, явный криминал. Всем расскажу, всем, их обоих туда. Не угодно ли, с какой стати пью без них натощак? Что я, извозчик, что ли? «Пойду к повару, узнаю. Тогда...» И Брюханов стал раздраженно одеваться. Достал из шкафа белые брюки, прошлогодние, надел. Застегнуть нельзя. «Что такое?» Потолстел. Снял опять штаны, сердился. «Уж 5 часов. Неприятно, водка натощак». Надел другие штаны, городские, черные. «Как-то все не ладится. Возмутительно, непонятно». Наконец оделся, взял шляпу, трость и вышел. На мосту через речку остановился. Тихий вечер. По реке плывет лодка. Какой-то молодой человек греб, а на руле сидела молодая девушка. Они чему-то смеялись. «Вот», — подумал Брюханов, — «смеются, а я...» Он долго смотрел вслед удалявшейся лодки. И когда она скрылась за поворотом реки, он почувствовал себя глубоко несчастным.
6: «Я не мальчик посылать меня за бёв-бюи», — говорил Коля вице-губернатору, поднимая бокал коньяку 1811 года. «А я?» — возмущался вице-губернатор. «С какой стати? Кто я? Я не моложе его!» И, посмотрев на часы, вдруг сказал: «Опоздал. Еду. Необходимо». «И я с вами», — поднялся и Коля, — «и мне нужно в Петербург». И он, расплатившись, вышел с вице-губернатором.
5: Когда Брюханов пришел к повару, он увидел остатки поросенка, сега и недопитые рюмки. «Мне не это страшно», — сказал Брюханов повару. «Не бёв-буи, не поросенок, не коньяк. Другое страшно. Я не верю отныне более в дружбу. Не верю». И Брюханов потребовал себе коньяку.
7: Мы читали рассказ Константина Коровина «Приятели». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
2: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Халатное отношение к желудку». Читает Илья Прудовский.
3: На берегу реки Н живописно раскинулся город Н. Впрочем, не будем делать загадочного лица, скажем прямо. На берегу реки Волги живописно раскинулся город Ярославль. Но это еще полбеды. Дело в том, что на одной из его улиц живописно раскинулась кооперативная столовая, вывесившая на стене большой плакат «Пища – источник жизни человека». Конечно, принципиальных возражений против этой концепции быть не может. Даже сам Маркс не смог бы привести никаких доводов против такой железной установки. Между тем, отдельные ярославцы, побывавшие в этой столовой, с сумасшедшим упорством настаивают на том, что пища ведет к прекращению жизни человека. Тут, как видно, все дело в том, какая пища. Именно этого недоучел ярославский кооп-заведующий, который уделил слишком много внимания идейно-теоретическому обоснованию своей должности, позабыв о чисто практических ее задачах. Забыл он о том, что обед должен быть съедобным. Иной нач-столовый, человек в теле и с философским уклоном, никогда не забудет вывесить анонс: «Перед едой обязательно мой руки», забывая в то же время поставить столовый рукомойник. Где ему помнить о скучных мелочах? Он человек возвышенных мыслей и широкого кругозора. Как это ни удивительно, но такие люди большей частью командуют большими рабочими столовыми, фабриками-кухнями и сверхмощными пищевыми комбинатами. Они никогда не говорят «еда» или «кушанье», они говорят «питание». Не накормить посетителя, а охватить едока. Блюда у них не порционные, а учебно-показательные. Но все-таки основной своей задачей они ставят обеспечение столовой достаточным количеством плакатов и таблиц. И перед глазами охваченного ужасом едока появляются строгие увещевания в стихах и прозе. «Вводи в организм горячую пищу и разные закуски. Не отвлекайся во время еды разговором. Это мешает правильному выделению желудочного сока. Фруктовые воды сулят нам углеводы. Просят о скатерти руки не вытирать. А скатертей вовсе нет. Столы накрыты липкой нечистой клеенкой. Ножи и вилки прикованы цепями к ножке стола, чтоб не украли. И при взгляде на заповедь о желудочном соке не только не хочется вводить в организм горячую пищу и разные закуски, но совершенно наоборот. Что же касается слова «углевод», то хотя всем известно, что углевод нужен для продления жизни, но почему-то по ассоциации вспоминается водопровод, а вслед за ним и канализация. Так что фруктовую воду тоже не хочется вводить в организм. Хочется поскорее уйти, выбраться на свежий воздух, посмотреть на солнце, которое еще не успели снабдить надписью «Глядя на солнечные лучи, не забудь произвести анализ мочи». В обеденные часы заведующий мыслитель сочиняет отчетный доклад, в коем точно указано, сколько калорий содержал поданный потребителям суп рыбный, сколько витаминов А пришлось на одну едоцкую единицу и в какой связи находятся все эти цифровые данные с такими же данными за первый квартал прошлого бюджетного года. А в это время сама едоцкая единица глядит на еле теплую котлету и отчаянно тоскует, почему эти калории такие невкусные и витамины какие-то неудобоваримые. О многом размышляет едоцкая единица и подводит печальный итог. Почему такое халатное отношение к желудку? Почему костюм принято шить по росту? Почему ботинки изготовляются разных размеров, от мальчиковых до дедушковых? Даже воротнички, и те выделываются в зависимости от толщины потребительской шеи. А еда единообразна и явно рассчитана на какой-то отвлеченный, обезличенный желудок. Хотелось бы подчеркнуть фундаментальность жалоб на обезличенное меню. Судя по тому, как часто люди едят, можно смело, не боясь впасть в ошибку, заключить, что они придают вопросам принятия пищи большое значение. Едят везде. Едят дома, на улице, на работе, в театре, в кино. Едят на стадионах и пароходах, в вагонах и на вокзалах. Помаленьку стали есть даже в воздухе. До сих пор в воздухе не ели, не было подходящего помещения. Но теперь с выпуском 40-местного гиганта, где будет буфет, начнут питаться и на высоте 3000 метров над уровнем моря. Говоря кратко, человек ест где только возможно, подсознательно чуя, что прав ярославский заведующий, что пища действительно источник жизни человека. Таким образом, мы опять возвращаемся к проклятому вопросу. Каким же должен быть этот источник? Эта задача имеет лишь одно решение. Пища не должна быть только механическим сцеплением калорий, витаминов, крахмалов и щелочей. Она обязательно должна быть вкусной, горячей или холодной, если ее принято вводить в организм именно в таком виде. Но в кино и театрах, в кафе и учрежденческих буфетах ситро подается по возможности горячим, а чай, соответственно, холодным. На вокзалах дело обстоит еще строже. Там не боятся того, что потребитель начнет жаловаться. Он обычно торопится на поезд, и ввиду этого пуглив, как овца. И вот ему подсовывают все, что попадается под руку. Чай пассажиру дают без блюдечка, и он уносит его к своему столику, обжигая пальцы и жалобно подвывая. Впрочем, чаю он так и не пьет. Его горло сжимает тоска. Полными слез глазами он смотрит на жену. Она стоит за дверью перед двумя контролерами и посылает мужу прощальные взгляды. По железнодорожным правилам в буфет пускают только пассажиров дальнего следования по предъявлении ими билетов или плацкарт. Провожающих не пускают. И стоит жена у входа, глотая слезы, большие, как аптекарские пилюли. Это жестоко. Но там, где дело касается вопросов принятия пищи внутрь, там и без того злой чиновник превращается в барса. Как-то незаметно выработалось неписанное, и никакими общественными или хозяйственными организациями не утвержденное правило, по которому обыкновенная вывеска, висящая над нарпитовским предприятием, играет неожиданно решающую роль. Если на вывеске написано «ресторан», то обязательно в помещении чисто. Есть скатерти, салфетки, солонки и цветы, перевязанные лентами из розовых стружек. Там есть выбор из 5-6 блюд, обращение корректное. На стене висят приглашения «Требуйте горячие пирожки» или «Перед едой мойте руки». Первая дверь направо. Кроме того, на эстраде, среди взъерошенных пальм, большой симфонический ансамбль из 3 человек играет турецкий марш Моцарта. Если же на вывеске написано «Столовая», то в помещении не чисто. Высоко под потолком горит слабая электрическая лампочка. Меню состоит из двух блюд, рассчитанных все на тот же отвлеченный, обезличенный желудок. В каждом посетителе видят жулика, и деньги с оскорбительной настойчивостью требуют вперед. На стенах висят раскрашенные картинки с изображениями детских глистов и трахомных глаз. Летают большие мясные мухи. Оркестра нет, музыку здесь считают выпадом против общественности. И можно не сомневаться, что заведующий здесь занимается главным образом философским обоснованием своей работы, совершенно позабыв о кооперативной заповеди, по которой пища все же источник жизни человека.
2: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Халатное отношение к желудку». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радиозвезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Каштан и смоковница. Однажды каштан с удивлением увидел, как, взобравшись на соседнюю смоковницу и пригибая к себе ветки, человек стал рвать спелые ягоды. Видимо, они пришлись ему по вкусу, и он принялся тут же на дереве уписывать их за обе щеки, вовсю работая крепкими зубами.
2: «Послушай-ка, соседка!» — обратился каштан к смоковнице, осуждающе покачивая ветвями. «В чем ты так провинилась перед матерью природой, коль скоро она обделила тебя? Видишь, как надежно упрятаны мои вкусные плоды, не чета твоим. Природа не поскупилась, заботясь о них».
1: Довольный собой каштан с нежностью посмотрел на свои плоды и продолжал. «Природа одела их в тонкие рубашки, а затем принарядила в прочные камзолы на шелковистой подкладке. Мало того, они у меня упрятаны в крепкие скорлупки кольчуги, усеянные острыми шипами, так что человеку не видать моих каштанов, как своих ушей». Прослышав такие речи, соседка не смогла удержаться и громко расхохоталась. Насмеявшись вдоволь и переведя дух, смоковница ответила наконец: «Плохо же ты, брат, знаешь человека, коль так опрометчиво судишь о нем. Человек настолько умен и ловок, что доберется и до твоих неприступных плодов. Вооружившись шестами, палками и камнями, он вытрясет из тебя всю душу и посшибает каштаны. А когда они попадают на землю, он примется топтать их ногами и давить камнями. Так что твои хваленые красавцы выскочат, как угорелые, из колючих скорлупок». Подумав немного, смоковница сказала напоследок: «Мне было бы грешно обижаться на природу. Все со мной обходятся ласково и учтиво, а мои сочные ягоды осторожно срывают руками, стараясь не помять и не раздавить их. Да и я не хочу оставаться в долгу, радуя людей вкусными ягодами».
0: Мы читали «Притчи» Леонардо да Винчи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, заявил Владимир Путин. По словам президента, все сферы жизни этих субъектов должны получить мощный импульс для развития. Глава государства говорил об этом в субботу, выступая на совещании о развитии Донбасса и Новороссии.
2: В программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов.
1: Президент добавил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше. Российские войска освободили 172 здания в Константиновке за сутки, сообщили в Министерстве обороны. В городе продолжаются бои, российские силы уверенно продвигаются в городской застройке и завершают зачистку Первомайского района. Кроме того, за сутки в зоне спецоперации были сбиты 540 украинских беспилотников. Удары нанесены по объектам энергетики и транспорта противника, а также по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Потери противника составили около 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Иран объявил о полной военной победе в конфликте с США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, переговоры пройдут в два этапа. Сначала будет подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает окончание войны, открытие Ормузского пролива и взаимное обязательство стран не вмешиваться во внутренние дела, подчеркнул Аракчи.
3: Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим. Поскольку документ еще, так сказать, не подписан, и до самого последнего момента ситуация может оставаться неопределенной, поэтому я бы предпочел, чтобы, когда все будет завершено, я предстал перед народом и разъяснил каждое из этих положений.
1: Ранее Дональд Трамп заявил, что опубликованные пункты меморандума не соответствуют согласованным условиям. По данным США, соглашение касается только ядерной программы и должно быть подписано в ближайшее время. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Что вы говорите?
2: Гусеница. Эти личинки насекомых редко у кого вызывают восторг. В них мало симпатичного. То ли дело бабочки, в которых они перерождаются. Но мы не об эстетике, а о языке. Слово «гусеница» стало настолько привычным, что ни у кого не возникает вопроса, а как оно появилось, какова его природа. Давайте проявим немного любопытства. Чтобы разобраться в истории происхождения этого существительного, зафиксируем. В отличие от червей, гусеница – это существо, покрытое чем-то вроде волос. Это очень важно. Почему? А вы уберите букву «Г». Что осталось? Усеница. Звучит немного странно, но именно это слово наши предки-славяне использовали для обозначения личинки бабочки. Усень, в переводе на современный язык, это волосатый. И отсюда же существительное «ус», которое раньше относилось не только к усам. Так было принято называть любую растительность на лицах молодых мужчин. А она редко бывает густой. Впрочем, как и мех гусеницы. Вроде бы все сошлось. Осталось разобраться с мелочью. Откуда буква «Г»? А вот тут лингвисты разводят руками. Объясняют обычно так. Слова, которые трудно произносить, со временем меняются. В качестве примера приводят ящерицу, которая раньше была гущерицей. И это еще одно свидетельство того, что язык в своем развитии не останавливается никогда.
1: Да что вы говорите? А вот была история.
3: В 1781 году герцог Орлеанский подарил своему сыну Филиппу, герцогу Шартерскому, дворец Полирояль. Герцог решил не тратить деньги на содержание еще одного помещения, а постараться заработать на нем. Он собрался построить в Полирояль торговые галереи и сдавать их в наем. Отец был категорически против, но отобрать подарок назад уже не мог. А парижане, шокированные поступком аристократа, осыпали его насмешками. Друзья не верили, что Филипп закончит строительство. Но герцог Шартерский возразил: «Не беспокойтесь, у меня полно материала для постройки. Каждый норовит бросить в меня камень». Торговые галереи в Полирояле работают до сих пор.
1: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Андрей Демкин. Главы из книги «Истории русских фрейлин» читает Станислав Федосов.
5: Начнем наш рассказ с событий, происходивших в конце царствования императрицы Елизаветы Петровны. Здоровье государыни ухудшалось. Остро встал вопрос о ее преемнике на российском троне. Объявленный таковым племянник Елизаветы Петр Федорович, сын ее сестры Анны Петровны и представитель Гольштейн-Готторпской династии, большинству из столпов Отечества был ненавистен. У императрицы была еще и дочь, рожденная от тайного брака с фаворитом графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Но и брак по любви, и плод этой любви находились под покровом тайны. Для определения истинного наследника Елизаветы на троне, как гласит легенда, решили прибегнуть к мистике. Все началось с того, что фавориту императрицы Ивану Ивановичу Шувалову пригрезился разговор с Яковом Вильямовичем Брюсом, выходцем из шотландского королевского рода и сподвижником Петра Великого. То, что Брюс к моменту этого разговора осень 1758 года уже 30 лет как отошел в мир иной, не смутило Шувалова. Брюс рассказал Ивану Ивановичу о том, что в Петербурге, в кунсткамере, на втором этаже, в определенном шкафу и на определенной полке стоят два сосуда с заспиртованными головами, которые

совсем не в назидании потомкам и не в качестве пособий для анатомических студий. В преддверии смерти очередного российского государя головам назначено пророчествовать о преемнике. С этой целью сосуды с головами следует вынести на крышу здания во время грозы, и когда молния ударит в особый металлический многоугольник, Брюс вручил его Шувалову, положенный между сосудами, ток пройдет через головы, и те начнут пророчествовать. Участники таинства в это время должны окружить сосуды и произносить магические заклинания. И вот в грозовую ночь высокопоставленные елизаветинские вельможи лично появились в кунсткамере и, хотя и не без труда, нашли заветные сосуды. На крыше кунсткамеры и разыгралась мистерия. Во время сильнейшего удара молнии головы ожили, и на вопрос, кто станет новым государем, стали выкрикивать сначала по очереди: «Вильям Монс – мужчина! Мария Гамильтон – женщина!» Затем в той же последовательности: «Петр! Екатерина!» А в конце вместе: сначала мужчина, потом женщина. Мужчина ненадолго, женщина до конца века. Таким образом, согласно легенде, головы напророчествовали сначала короткое царствование Петра III, а затем долгое царствование Екатерины II. Верить или не верить всему этому решать читателю. Дальнейшая судьба вышеупомянутых голов такова. В 80-х годах XVIII века княгиня Екатерина Романовна Дашкова, назначенная императрицей Екатериной II директором Академии наук, обнаружила по хозяйственным бумагам, что подозрительно много расходуется спирта. Выяснилось, что спирт предназначен для хранения в особом сундуке в сосудах двух голов. Наблюдавший за этими предметами сторож не знал, чьи головы были вверены его надзору. Приложили немало усилий, чтобы из документов академического архива выяснить, что это головы Гамильтон и Монса. Дашкова сообщила об этом Екатерине II. Та заинтересовалась, и сосуды принесли во дворец. Удовлетворив любопытство, императрица повелела предать останки современников Петра Великого земле. Их зарыли в погребе. То ли Екатерине II никто не сообщил о символическом значении голов, то ли наоборот, ей было об этом известно, и она не стала искушать судьбу. Обратимся теперь к героине нашего повествования, камерфрейлине Марии Гамильтон. Эта фамилия очень древняя. Она восходит к IX веку, а в Англии ее представители появились с Вильгельмом Завоевателем, то есть в XI веке. В России Гамильтоны оказались еще при Иване Грозном. Так образовалась российская ветвь известного рода. В XVII столетии Гамильтоны породнились с боярином Артамоном Сергеевичем Матвеевым. Этот товарищ детских игр царя Алексея Михайловича женился на Евдокии Григорьевне Гамильтон, родившейся от брака Андрей Артамонович Матвеев, стал сподвижником Петра Великого, графом, видным вельможей и дипломатом. Отец нашей героини, Вильям Гамильтон, был двоюродным братом Андрея Артамоновича Матвеева. Имя Вильям было заменено на более привычное русскому уху Даниил. Так вот, его дочь Мария Даниловна Гамильтон приходилась племянницей Петровскому сподвижнику, что имело решающее значение для устройства ее судьбы. Она вошла в число придворных дам царицы Екатерины Алексеевны. Произошло это не ранее 1713 года. Очень скоро Мария сумела войти в доверие государыни, да и сам царь Петр обратил на нее внимание. Мария Гамильтон обладала красивой внешностью и подходящими для двора манерами.

Словом, она быстро сделала карьеру. В 1715 году у нее уже появились при дворе свои горничные. Петр I не просто обратил внимание на нашу героиню, но и сделал ее своей любовницей. Правда, таких, как Мария Гамильтон, рядовых фавориток у государя в то время было немало. Матрена Балк, сестра товарища нашей героини, чья голова также томилась в сосуде. Авдотья Чернышова, княгиня Кантемир, одна из горничных Гамильтон, Анна Крамер и другие. Причем царица Екатерина Алексеевна не просто вынужденно мирилась с увлечениями мужа, она обязана была выказывать всяческое расположение любовницам Петра, дарить им подарки, что, впрочем, делали и придворные, удовлетворяясь тем, что царь после каждого короткого амурного приключения неизменно возвращался в ее объятия. Общеизвестно, что придворные Петра должны были обладать приятной внешностью и отменным здоровьем, ведь царь вкладывал всю силу своей страстной необузданной натуры и в работу, и в досуг. Придворные также должны были участвовать и в протокольных мероприятиях, и в многочисленных увеселениях и пирах. Петр I, наделенный от природы недюжинной физической силой, далеко не всегда принимал во внимание более скромные возможности окружающих, и очень часто им приходилось и танцевать, и пить горячительные напитки в прямом смысле до упаду. И хотя женскому полу делалось некоторое снисхождение, все равно на долю придворных дам выпадали серьезные испытания. Особенно любил государь разные курьезные церемонии, когда присутствующие одевались в маскарадные платья, а то и вовсе в шутовские наряды. Тогда происходили смешные, а иногда и малопристойные действия. Тем не менее, царя Петра неизменно сопровождала царица Екатерина, а ее, в свою очередь, фрейлины, среди которых была и Мария Гамильтон. И даже обряженная в крестьянский полушубок, либо в нечто еще более диковинное, а часто и с дурацкой дудочкой в руках, Мария блистала красотой. Женская страсть к нарядам неизменна во все эпохи. Но в 18 столетии она приобрела прямо-таки гипертрофированные формы. А законодателем мод был, разумеется, французский Версаль. Подражая французам, русский двор начал жить на широкую ногу. И Мария Даниловна пристрастилась к туалетам и драгоценностям. Да так, что стало не хватать подарков самого царя и других кавалеров. Сведомо или без разрешения царицы, фрейлина начала пользоваться ее вещами. Связь с Петром была кратковременной, а затем наша героиня стала довольно легко вступать в отношения с придворными служителями. Позднее выяснилось, что Мария дважды вытравливала детей лекарствами. Придворным лекарям она говорила о проблемах с желудком. Конечно, такого рода аборты сопровождались болезнями, а болезни, как известно, женщину не красят. Поэтому их следы нужно было прятать разными косметическими средствами, а также украшать себя драгоценностями, которые наша героиня буквально воровала у императрицы. Благо, у нее имелся к ним доступ. Остановимся на любовной связи Марии Даниловны с одним из государевых денщиков Иваном Михайловичем Орловым. Прикажущейся современному человеку ничтожности этой должности, в то время она сулила самые радужные перспективы. Из денщиков Петра I вышли и светлейший князь фельдмаршал Меншиков, и генерал-прокурор Сената Ягужинский, и многие другие высокопоставленные персоны. Осенью 1716 года Мария Гамильтон и Иван Орлов вошли в состав свиты царя Петра I и царицы Екатерины во время их вояжа за границу.

0: Целью поездки было прежде всего участие в брачной церемонии. Племянница Петра, царевна Екатерина Ивановна, выходила замуж за герцога Мекленбургского. Русская монаршая чета со свитой побывала в Либаве, современная Лиепая в Латвии, Данциге и Штетине, современные Гданьск и Шетцен в Польше, Копенгагене и Шверине. Затем пути царя и царицы разошлись. Петр поехал по северонемецким городам до голландского Амстердама, а Екатерина, бывшая на исходе беременности, прибыла в город Везель. Здесь у царицы случились неудачные роды. На другой день младенец умер, и она некоторое время болела.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Андрея Демкина «Истории русских фрейлин».
0: Пока свиты царя и царицы путешествовали вместе, Мария имела возможность видеться с Орловым. Она его страстно любила. Несмотря на то, что царский денщик часто бывал пьян, грубо бронил и оскорблял ее, и даже поколачивал, а она не только дарила ему украшения и предметы туалета, но и позволила себе запустить руку в кошелек императрицы Екатерины. Украденные деньги фрейлина отдавала ненасытному Орлову. Так уже в самом начале этой любовной связи Мария стала вязнуть в трясине злоупотреблений и преступлений. Да еще приходилось, не без основания, ревновать царского денщика к Авдотье Чернышовой. Но вот государыне стало лучше, и в феврале 1717 года она со свитой приехала к Петру в Голландию. Наши любовники встретились вновь, и снова начались ссоры, взаимные упреки, ревность. Причем не только фрейлина ревновала денщика, но и денщик фрейлину. Будучи пьян, Орлов не раз прилюдно сквернословил в ее адрес. Дальше русская монаршая чета путешествовала то порознь, то снова вместе. Царь один ездил во Францию, в Берлине он уже был с женой, но в России осенью 1717 года они вернулись по отдельности. В этой продолжительной поездке Мария Гамильтон забеременела. От Орлова, как позже утверждала она сама. Орлов об этом, судя по всему, ничего не знал, но начал что-то подозревать. Но фрейлина, как всегда, сослалась на проблемы с желудком, и беспечный денщик успокоился. Между тем беременность Марии становилась все очевиднее. Необходимо было скрывать этот факт, так как в браке наша героиня не состояла. Внебрачные же дети порочили репутацию девицы из хорошей дворянской семьи, да и камер фрейлины царицы. Приходилось сказываться больной, жить взаперти в отведенных ей во дворце комнатах и, главное, надеяться на преданность своей прислуги, чтобы, не дай бог, не проболталась кому-нибудь о причинах болезни. На этот раз Мария не смогла почему-то прибегнуть к лекарствам и родила. А затем, как свидетельствовала впоследствии ее горничная Екатерина Терновская, своими руками младенца задушила. Муж горничной унес мертвое тело, но не захоронил его, а положил завернутым в простыню у дворцового фонтана. Грустно рассказывать о страшных деяниях нашей героини. Конечно, она была не первой и не последней женщиной, совершившей подобные преступления. Не случайно законодательство XVII-XVIII веков карало смертной казнью мать, убившую свое дитя. Подобных случаев было немало. Имели место они и при дворе. Нет-нет, да и находили мертвых младенцев недалеко от дворцовых покоев. Видимо, беспечность мужа горничной этим и объяснялась. Мол, посудачат и забудут. Фрейлина щедро одарила горничную, да и та была весьма довольна своей службой, словом, свидетели молчали. Вскоре в Петербург вернулся отсутствовавший Иван Орлов. До него дошли подозрительные слухи, и денщик поспешил поделиться ими с Марией. На прямой вопрос любовника фрейлина ответила рыданиями. Она всячески отводила клевету и, между прочим, сказала, что детей любит, и если бы родила, то могла бы тайно пристроить дитя. И действительно, почему Мария Гамильтон не пристроила младенца в какую-нибудь семью? Ведь средства у нее были. За хорошие деньги можно было бы найти в Петербурге простых людей, согласившихся растить незаконорожденного младенца, да и при желании время от времени их контролировать. Видимо, в нашей героине не проснулось материнское чувство. Родить-то она родила, а матерью своему ребенку не стала. Потому что какая мать своими руками убьет дитя? Однако угрызения совести все же Марию Гамильтон мучили. В декабре 1717 года фрейлина должна была в составе свиты царицы ехать в Москву. Петр I с женой направился из новой столицы в старую. Предстояло следствие по делу его сына от первого брака, царевича Алексея. К делу привлекли десятки людей. Допросы велись с пристрастием. Царь активно участвовал в дознании. Застенки были переполнены. Пытали днем и ночью. Может быть, в другое время Марии Гамильтон ее преступление сошло бы с рук, но не в 1718 году, когда страшная следственная машина работала на полную мощность. Во-первых, слухи о том, что наша героиня умертвила собственного ребенка, не прекращались. Во-вторых, по одной версии, Иван Орлов признался царю в любовной связи с Гамильтон, и подозрительный Петр соединил этот факт с найденным телом младенца. При этом денщик ссылался на свою неосведомленность относительно преступления. И здесь он не лгал. В-третьих, сама Мария Гамильтон, сильно ревновавшая Орлова к Авдотье Чернышовой, чтобы очернить соперницу, будто бы стала рассказывать разным людям, что Авдотья судачила с одним денщиком, как царица ест воск, и потом у нее на лице появляются угри. Вскоре при дворе пришли к выводу, что этот один денщик — Орлов. Иван Михайлович струсил и бросился в ноги царицы, что де напраслину на него возводит. Так как источником пересудов была Гамильтон, Екатерина ее призвала к ответу. Фрейлина призналась в том, что виновница сплетни она. К тому же у Марии Даниловны нашли принадлежавшие царице драгоценности. Ее тут же посадили под замок. Конечно, царю Петру в разгар розыска по делу царевича Алексея было не досуг заниматься еще и делом Гамильтон. Хотя дело было нешуточное. Фрейлине могли инкриминировать не только кражу драгоценностей государыни, но и оскорбление ее достоинства, что обычно влекло за собой публичное наказание плетьми и ссылку. Последний акт драмы разыгрался в Петербурге, куда арестованная Гамильтон была доставлена из Москвы. В ходе следствия был арестован и Иван Орлов. К допросам привлекли прислугу фрейлины и так узнали об убийстве младенца. Сама Мария на допросах повинилась в краже у царицы Екатерины драгоценностей и денег, а также подтвердила, что инициировала сплетню об угрях Екатерины Алексеевны. Она уточнила, что из краденого дала 300 рублей Орлову. В убийстве же младенца призналась не сразу. Допрашивали и Орлова. Он подтвердил, что был любовником Гамильтон и брал у нее деньги, но не знал, что они краденые. Об убийстве же ребенка знать не знал, ведать не ведал. И Мария, и Иван неоднократно подвергались пыткам. Но наша героиня нигде не сослалась на Орлова, чем облегчила его участь. Он же всячески себя выгораживал и поведал о своих подозрениях в легком поведении подруги, попытках разузнать о ее беременности и так далее, то есть представлял Марию Гамильтон как развратную и абсолютно безнравственную женщину. 27 ноября 1718 года вышел царский указ, повелевавший Марию Гамильтон за все преступления казнить. Ивана Орлова предписывалось освободить, поскольку он в ее преступлениях, вытравливании двоих детей, убийстве одного младенца и кражах вещей и денег у царицы Екатерины, не участвовал. Царица Екатерина Алексеевна, вдовствующая царица Прасковья Федоровна, жена соправителя Ивана V и ряд сановников просили Петра I отменить казнь, но никакие ходатайства не помогли. Это сильно удивило не только современников, но и историков, занимавшихся делом Гамильтон. Ведь мы знаем, что после подобного заступничества по не менее тяжким преступлениям государь проявлял милосердие. Почему царь был столь строг к женщине, которую хорошо знал и которой какое-то время был увлечен? Мемуарист Гельбик, например, решил, что царь посчитал, что отцом убитого младенца мог быть он сам. Проверить этот факт нет никакой возможности. Так или иначе, Петр Великий решил поступить в этом деле в соответствии с буквой закона. Может быть, и в назидании некоторым придворным дамам. 14 марта 1719 года состоялась публичная казнь. Только что отрубленную голову царь поднял и поцеловал. И, как свидетельствовали очевидцы, зрелище не для слабонервных, долго объяснял окружающим анатомические особенности строения головы и шеи, используя голову своей любовницы как учебное пособие. Затем Петр еще раз поцеловал голову, бросил ее на землю и ушел с места казни. Как мы уже знаем, голова Марии Даниловны Гамильтон, по его приказу, была заспиртована и помещена на вечное хранение в Академию наук. Иван Михайлович Орлов позже стал офицером гвардейского Преображенского полка. Трагедия, к которой он имел отношение, не сильно повлияла на его карьеру. Вообще же и общественное мнение, и законодательство за прелюбодеяние более сурово карали женщину, нежели мужчину. Конечно, Мария Гамильтон не была исключением. Ее поведение вполне вписывалось в общую картину обычаев и нравов Петровского двора. Можно сказать, что столь суровый приговор по ее делу — это стечение обстоятельств. Впрочем, это не умаляет всей тяжести совершенного ею преступления.
2: Мы читали главы из книги Андрея Демкина «Истории русских фрейлин». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Константин Иванов. Фрагмент из книги «Средневековый замок, город, деревня и их обитатели». Читает Владимир Солдатов. Одной из самых привлекательных для средневекового рыцарства забав были турниры. Показательные сражения, в которых участвовали целые толпы. Этим турнир отличался от поединка, который представлял собою борьбу двоих между собой. Турнир состоял из целого ряда одновременно и в одном месте происходивших поединков. Впрочем, в массовом столкновении довольно трудно было удержать такой порядок до самого конца. Возникшие, несомненно, во Франции, турниры были переняты в Германии, Англии и других западноевропейских странах. Но в каком именно месте Франции и когда возникли турниры, определить невозможно, хотя средневековые хроникеры называли даже имя изобретателя турниров. Это рыцарь Жофруа де Прёльи, умерший в 1066 году. Несомненно, однако, что этот обычай не мог быть изобретением одного лица. Правильнее будет предположить, что Жофруа де Прёльи не изобретатель, а законодатель турниров, что он ввел некоторые правила, дотоле не существовавшие. Предположим, что сюзерен нашего барона задумал устроить турнир. Немедленно он снаряжает специальных людей, чтобы оповещали о предстоящей потехе на площадях близлежащих городов. Наиболее выдающимся рыцарям тут же отправляются особые приглашения, писанные на пергаменте. В этих приглашениях точно указывалось место, избранное для состязания, и назывались награды, назначенные победителем. Такими наградами могли быть медведь, пара борзых, ястреб, иногда венок, пояс или мешочек для хранения денег и духов от какой-либо знатной дамы. Наш барон, получив приглашение, посылает вызов одному из баронов-соседей, и между ними начинаются переговоры об условиях, на которых состоится борьба. Останавливаются на том, что победитель получит коня и шлем побежденного, а в придачу некоторую сумму денег. Подобным образом поступают и другие лица, получившие приглашение участвовать в предстоящем турнире. Так возникают соперничающие стороны. Вызовы посылаются не только от одного рыцаря другому. О схватках договариваются целые группы рыцарей. Большинство рыцарей искали на турнирах славу, но были и такие, для которых турнир был предметом спекуляций. Например, они брали побежденного в плен и отпускали лишь за большой выкуп, забирали, а потом продавали его оружие. Впрочем, по таким личностям не следует судить обо всех. У каждого на турнире своя цель. Пожилые рыцари вспоминают былое и хотят снова пережить забытые, казалось, эмоции. Молодые мечтают показать свою удаль и изведать еще неизведанное. Богатые — показать свой блеск, свои богатства. Бедные — улучшить свое материальное положение. Иной бедный рыцарь, чтобы приобрести себе приличное вооружение, в котором можно было бы без опасения появиться на турнире, берет в долг у знакомого еврея. Он надеется разбогатеть и заплатить как долг, так и немалые проценты. Среди женщин также царит необычайное оживление. Они в ожидании турнира вынимают из сундуков свои лучшие одежды. Одновременно с турниром рыцарским, конечно, будет происходить турнир другого рода. Кто кого перещеголяет нарядами. Жены, сестры, невесты — все они стремятся туда же, на благословенный турнир. Между тем, на месте предстоящего турнира идет большая работа. Рабочие приготовляют места. Распорядители проверяют и пересматривают списки приглашенных. Хватит ли всем места в гостиницах, в частных домах провинциального города? Конечно, нет. Народу, похоже, съедется куда больше, чем предполагалось сначала. Что ж, поместятся и в палатках. И действительно, Вскоре окрестности города пестрят от разноцветных шатров. И большинству гостей это не представляется неудобством. Совсем напротив. Ведь это так весело. Пожить в палатке среди поля после житья среди мрачных, холодных замковых стен. Городские мастера, оружейники, кузнецы, кожевники завалены работой. Готовятся к турниру и торговцы. На лугу устанавливаются столы со съестными припасами и напитками. Тут же располагаются в своих палатках жонглеры, а также шуты всякого рода, бродячий люд средневековья. Между разноцветными палатками снуют оруженосцы. Всюду флаги, раскрашенные щиты и гербы. Картина пестрая, полная разнообразия и жизни. Арена турнира представляет собой обширное продолговатое пространство. Длина его на четверть больше ширины. По одной стороне этого пространства устроены деревянные сиденья для дам, знатных зрителей и судей. Постройки эти сделаны наскоро, но все же не без затей. Так посредине возвышаются две башни, разделенные на ложи. Все эти места обвешаны коврами и флагами. Здесь находится помост для музыкантов. Остальные стороны арены огорожены двумя рядами раскрашенных, а кое-где и позолоченных деревянных барьеров. Проход между ними разрешен только тем, кто следит за порядком. За барьерами — места для народа. Завтра — турнир. Весь городок расцвечен флагами. Из открытых окон доносится смех, говор, песни. Где-то танцуют. Пригородное поле представляет необычайно живую картину. Сегодня, накануне официального открытия турнира, уже произошло несколько поединков, а также состоялось состязание между оруженосцами. Двое наиболее отличившихся будут удостоены рыцарского звания. Их посвящение в рыцари придаст еще больше блеска грядущему празднику. Ночь пронеслась незаметно, и вот уже местный священник служит вместе с другими духовными лицами, прибывшими на турнир, торжественную мессу. Любое дело следует начинать с благословения Божьего. В первое время церковь восставала против турниров. Папские буллы грозили участникам турниров отлучением от церкви, а убитым на них лишением христианского погребения, но, не сумев уничтожить их совсем, позже переменила тактику и много содействовала изменению их характера. Ведь поначалу они были настоящими кровавыми битвами. Впрочем, турниры все равно не стали безопасным развлечением. Здесь получали тяжелые ушибы, а порой и расставались с жизнью. Так что и спросить благословения Божьего было для участников совсем не лишним делом. Как не помолиться? И молились усердно. Участие в турнире считалось привилегией благородного происхождения. Поэтому не всякий рыцарь допускался к нему, точно так же, как не всякий атлет допускался в античной Греции к участию в Олимпийских играх. Дама, обиженная каким-либо рыцарем, могла пожаловаться на него до начала турнира. Специальные судьи рассматривали жалобу и, если находили ее основательной, не допускали рыцаря к состязанию, что становилось для него, конечно, большим позором. Если же дама прощала рыцаря, что обыкновенно и случалось, он возвращал себе утраченное право участвовать в турнире. В Германии существовали особые правила, по которым не допускались к турнирам рыцари, совершившие что-либо предосудительное против императора, изменившие своим сеньорам и сюзеренам, оскорбившие дам или девиц, уличенные в клятвопреступлении, в ограблении церковного имущества, в убийстве, в нарушении святости брака и отдавшие деньги в рост ради незаконных процентов. В них был параграф, на основании которого к участию в турнире допускался только тот рыцарь, отец, дед и прадед которого были людьми свободными. Поэтому местность, предназначаемая для турнира, пестрела обыкновенно гербами, свидетельствующими о древности рыцарских родов. Едва окончилась месса, как герольды немедленно приступили к делу. Прежде всего, следовало разделить все прибывшее рыцарство на две партии и соблюсти при этом требования справедливости. Старались главным образом, чтобы и на той, и на другой стороне было по возможности одинаковое количество рыцарей, и чтобы опытные бойцы разделились примерно поровну. Затем партии выстроились рядами одна против другой. По бокам их расположились жонглеры, без которых не обходилось ни одно торжество. Заняли свои места и судьи турнира вместе с почетным судьей. Роль почетного судьи особенно интересна. Он служил как бы посредником между присутствующими дамами и участвующими в турнире рыцарями. После его избрания к нему подходили судьи турнира в сопровождении двух красивейших дам и вручали ему головное дамское украшение, чепец или наколку, которое он привязывал к своему копью и не снимал в продолжение всего турнира. Если во время боя дамы замечали, что кто-либо из участников в турнире слишком ослабевал, они поручали почетному судье вступиться за него. Дамский посредник опускал на такого рыцаря оригинальное украшение своего копья, и никто уже не осмеливался этого рыцаря тронуть. После клятвы участников турнира в том, что они не будут прибегать к запрещенным уловкам, не будут бить рыцаря, потерявшего шлем и тому подобное, все замерли в ожидании сигнала к схватке. Вместе со своими рыцарями здесь же находятся и оруженосцы. И вот устроитель турнира подает сигнал. Рыцари в полном вооружении, головы их покрыты шлемами. В их руках длинные копья, но без острия на конце. Во весь карьер несутся они друг на друга с копьями наперевес. У каждого одна и та же цель — ударом копья сшибить своего противника с седла. Но это нужно сделать очень ловко, не задевая ни самого седла, ни ноги противника. В противном случае победитель лишается награды. Нередко копья ломаются вдребезги. Иной раз, пропустив удар, рыцарь падает с коня навзничь. Бывали случаи, когда подобные падения причиняли моментальную смерть. Оруженосцы работают без устали. Герольды и судьи внимательно следят за борьбой. Рыцари, нанесшие удачный удар, поощряются к новым подвигам одобрительными возгласами зрителей. Но опытные рыцари обыкновенно не слишком увлекаются в начале, чтобы не устать раньше времени. Впрочем, участникам турнира дозволяется на короткий срок отъезжать в сторону, чтобы передохнуть. Воспользовавшийся этой возможностью рыцарь обычно снимает шлем и глубоко вбирает в легкие чистый воздух, которого так не хватает тем, кто сражается, ибо копыта лошадей поднимают тучи пыли. С наступлением вечера трубят сигнальные трубы, и схватка останавливается. Арена сразу наполняется толпой. Обломки оружия, куски материи, частицы золота и серебра, отвалившиеся с богатых рыцарских одеяний, становятся предметами спора между простолюдинами. Рыцари, оставшиеся целыми и невредимыми, весело спешат в свои временные жилища. Но иных рыцарей несут на носилках. У некоторых серьезные переломы костей. Наш барон попал в число лучших бойцов. Судьи присудили ему в награду великолепный щит. Имя его провозгласили во всеуслышание и разнесут еще во все возможные концы. Первая награда обыкновенно присуждалась тому, кто выбил из седла большее число рыцарей, кто изломал большее число копий, но сам крепко держался в седле. В случае, если между судьями возникал спор, к его решению привлекали дам. Что касается наград, они бывали различны. И незначительные по цене, и весьма ценные. Награждали охотничьими птицами, щитами и тому подобными предметами. В XIII веке ландграф Тюрингенский Герман устроил турнир в Нордгаузене. У места турнира был разбит сад,
2: посередине которого поставили дерево с золотыми и серебряными листьями. Всякий, разбивший копье нападавшего и сам удержавшийся в седле, получал серебряный, а выбивший противника из седла — золотой листок. Турнир продлится еще несколько дней, но мы не станем следить за его продолжением. Скажем лишь, что многие из рыцарей так поистратились на вооружение и наряды своим женам, что долго еще не смогут забыть о турнире, поскольку будут выплачивать долги, сделанные ради участия в нем.
1: Мы читали фрагмент из книги Константина Иванова «Средневековый замок, город, деревня и их обитатели».
0: Радио «Звезда».

0: Слушайте «Радиозвезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих тайн древнего мира». Читает Денис Беспалый.
1: Артефакты запрещенной археологии. Сегодня в мире собрано огромное количество заслуживающих доверия свидетельств того, что многие технологии и принципы, используемые в технике 20 века, были известны исчезнувшим цивилизациям. И число этих свидетельств растет с каждым месяцем. В древнейших захоронениях ацтеков, а также в разрытых скифских курганах многотысячелетней давности обнаружены черепа воинов с признаками искусно произведенных трепанаций и с вживленными в отверстия на голове тончайшими золотыми пластинками. Древние люди были замечательными стоматологами. И в Скифии, и в землях майя, и ацтеков, а особенно в Древнем Египте, найдены в разное время останки людей с золотыми коронками и мостами во рту. В захоронениях знати, возрастом около 3000 лет, в 1998 году в Гизе, Египет, обнаружили 2 скелета с искусственными глазами и 3 с протезами ноги и рук. Известно, что научно-практическая гинекология появилась во второй половине XIX века. Однако еще в 1900 году американский журнал Scientific American сообщал о сенсационных раскопках в Помпеи. Оказывается, в храме Весталок сохранились медицинские инструменты, погребенные под пеплом вулкана Везувий, которые поразительно напоминают те, что используются в современной гинекологии. Они изготовлены из хорошего металла и так же качественно, как и сегодняшние. Жители Эллады умели делать отличные паровые котлы, которые, правда, в то время широкого применения не получили. В 1900 году ловец губок Микаэль Цанис с острова Антикифера поднял с 12-метровой глубины уродливой формы бронзовый предмет, предназначение которого никто не понял. И лишь спустя почти 60 лет профессор Салара, изучавший диковинки антики Ферского музея, признал в ней исключительно удивительный механизм. Это был агрегат со сложным набором пластинок, рычажков, зубчатых колес, представляющий собой точную модель Солнечной системы. Безусловно, он использовался для вычисления орбит движения планет. Любопытно, что Марс на агрегате был окрашен в красный цвет, Земля в зеленый, а Луна в серебристый. Становится прямо страшно и чрезвычайно досадно, когда думаешь, что накануне гибели своей цивилизации древние греки сумели настолько приблизиться к цивилизации 20 века, писал доктор Прайс в 1960 году в журнале Scientific American. 4000 лет назад в Великобритании обитала немногочисленная общность людей, находившихся на уровне эпохи каменного века. Пользуясь примитивными орудиями из камня и кости, они едва могли обеспечивать свое существование. Однако эти люди каким-то непостижимым образом сумели создать в Кембрийских горах каменоломни и добывать там огромные каменные глыбы весом до 30 тонн, которые потом перетаскивались на расстояние в 240 миль в район современного Эймсбери и расставлялись по окружностям с высочайшей точностью. Это сооружение назвали Стоунхедж, что значит «висящие камни». Астрономы и другие ученые уже не одно столетие изучают Стоунхендж. По их заключению, установка каменных блоков рассчитывалась с учетом положения небесных тел и фаз Луны. Таким образом, все сооружение, вероятно, представляет собой гигантский доисторический календарь. Те, кто разрабатывал проект Стоунхенджа, хорошо знали математику и астрономию. Проводя раскопки к югу от Багдада, немецкий археолог доктор Вильгельм Кенниг обнаружил электрохимические батареи, которым отроду более 2000 лет. Центральные элементы представляли собой медные цилиндры с железным стержнем. Причем цилиндры были припаяны свинцово-оловянным сплавом, который применяется и в наши дни. Инженер Грей изготовил абсолютную копию такой батареи, и что поразительно, она длительное время работала, будучи представленной посетителям выставки технических экспериментов в Мюнхене. Уместно вспомнить пресловутый колумбийский золотой самолет. Раритет, случайно обнаруженный экспертами среди экспонатов Колумбийского исторического музея. Его древность доказана. Анализ показал, что вещица относится к рубежу первого и второго тысячелетий. 8-сантиметровая статуэтка в музее в Боготе представляет собой точную копию реактивного истребителя 1970-х годов. Более того, увеличенная ее модель, проверенная на авиационном стенде, показала отличные аэродинамические качества и в свободном полете преодолела более 200 метров. В манускриптах Древнего Востока содержится немало сведений о летательных аппаратах в Индии за 1500 лет до Рождества Христова. Речь идет о виманах, грохочущих летающих колясках с людьми внутри. Грохот, по всей видимости, издавал реактивный двигатель. В древнекитайских мифах идет речь о легендарной цивилизации Чики. Ее представители пользовались воздушными экипажами. В летописи ученых говорится о том, что великий инженер династии Хань создал бамбуковый аппарат с механизмом внутри, с помощью которого пилот мог пролететь около 2 километра. В рукописи алхимика Ко Хуиня, датированной 320 годом, описывается древнее пропеллерное устройство. Были сделаны летающие корзины, внутренняя часть которых выполнена из дерева, а к вращающимся лопастям прикреплялись кожаные ремни для приведения механизма в движение. Как считает историк Уильям Дейл, древние египтяне поднимались за облака на заполненных горячим воздухом шарах и примитивных планерах, что являлось привилегией исключительно членов семьи фараонов. «Многие представители царской фамилии, — говорит Дейл, — умерли с переломанными ногами и множественными травмами, которые можно было получить при падении вместе с летательным аппаратом». На основании своих исследований ученый предполагает, что и Тутанхамон стал жертвой авиакатастрофы. К этому поразительному открытию он пришел после 20 лет изучения истории Древнего Египта. Уильям Дейл убежден, что изображенные на многочисленных фресках старанные предметы с крыльями – не что иное, как первые летательные аппараты. Историк собственноручно изготовил дюжину таких устройств, моделей, и оказалось, что многие из них прекрасно чувствуют себя в воздухе. По мнению ученого, первый воздушный шар египтяне запустили в 3225 году до нашей эры, а планер — 2000 лет спустя. Воздушные шары и планеры изготовлялись из папируса и имели размах крыльев до 18 метров. Они запускались с крутых утесов или конструкций, подобных пирамидам, и могли покрыть расстояние до 80 километров.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих тайн древнего мира».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В рамках программы комплексного развития Донбасса и Новороссии возведено и восстановлено более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, построено около 1 000 000 квадратных метров жилья, сообщил Владимир Путин на совещании.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в свободную экономическую зону в исторических регионах России. С начала года объем инвестиций через банки новых территорий вырос на треть. Запорожской АЭС подтвердили восстановление внешнего электроснабжения по одной из двух линий ферросплавной-1. Системы станции вернулись к обычной работе, сообщили там. Ранее МАГАТЭ проинформировала о ремонте резервной линии электропередачи ферросплавной-1 на ЗАЭС. Работы проводились под защитой режима прекращения огня, подчеркнули в организации. Резервные дизель-генераторы, которые обеспечивали надежное электроснабжение станции в период отсутствия внешнего питания, остановлены и переведены в режим ожидания, говорится в сообщении. Раненого горбатого кита Петра освободили от веревок у берегов Мурманской области. Состояние животного удовлетворительное. Операция прошла успешно благодаря слаженной работе спасателей и местных ученых. Они быстро подготовили плавсредства и топливо. Кит вел себя спокойнее, чем его сородич Станислав, которого спасли 2 года назад. Погода тоже благоприятствовала операции. После освобождения Петр уплыл и стал недосягаем для людей. Его состояние спасатели оценили на 4 с минусом. Во Франции осудили 6 граждан Грузии за кражу редких книг русских классиков из библиотек. Среди похищенных произведений – работы Пушкина, Гоголя и Лермонтова, сообщает издание «Le Monde». По данным следствия, преступники приходили в библиотеки, чтобы изучить редкие ценные книги. Они фотографировали, измеряли их, после чего заменяли практически неотличимыми копиями. 2 преступников были осуждены заочно в Грузии, еще 2 переданы во Францию. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Это один из самых зеленых овощей. Кейл. И да, это именно овощ из семейства капустные, хоть он и не образует кочан. История кейла насчитывает более 15 веков. Выращивали его еще в Древней Греции и Древнем Китае. Сейчас, возможно, удивитесь, но эта кудрявая капуста, а так в простонародье у нас звали кейл, росла практически повсеместно и на Руси, даже на севере. Растение-то морозостойкое. Использовали его, как и любую другую капусту, в качестве добавки в супы и гарниры. Через Европу кейл попадет в Америку. А вот в России к 18 столетию его вытеснит обычная капуста. В Советском Союзе он и вовсе будет считаться кормовой культурой. В моду кейл вошел в 21 веке, когда заговорили о его оздоровительных свойствах. Но потребуется еще не одно клиническое исследование, доказывающее чудодейственную силу на человека хлорофилла, пигмента, отвечающего за зеленый цвет в любых овощах и салатах, включая кейл. Но что бесспорно, растение богато клетчаткой при маленьком содержании калорий. Еще в нем огромное количество калия, витаминов группы А и В. Кейл – рекордсмен по содержанию кальция и фолиевой кислоты. И железа в нем не намного меньше, чем в мясе, поэтому его обожают вегетарианцы. Из кейла варят супы, кладут в смузи, тушат, делают чипсы. Кто-то умудряется даже выжимать из кейла сок. Сортов кейла много. Его цвет варьируется от насыщенного зеленого до почти фиолетового. Реже встречаются бурые оттенки. Некоторые огородники сажают растения у себя на участках просто для красоты.
5: Всемирная энциклопедия еды.

Слово «спам» появилось в 1936 году. Это была марка американских мясных консервов. Слово расшифровывалось как «острая ветчина». Всемирную известность термин «спам» получил за назойливую рекламную акцию.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава десятая. Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской городской читальни заказанные книги. Многооконный читальный зал на 100 человек был уставлен несколькими рядами длинных столов, узенькими концами к окнам. С наступлением темноты читальня закрывалась. В весеннее время город по вечерам не освещался. Но Юрий Андреевич и так никогда не досиживал до сумерек и не задерживался в городе позже обеденного времени. Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны на постоялом дворе у Самдевятова, читал все утро и с середины дня возвращался верхом домой в Ворыкино. До этих наездов в библиотеку Юрий Андреевич редко бывал в Юрятине. У него не было никаких особенных дел в городе. Доктор плохо знал его. И когда на его глазах зал постепенно наполнялся юрятинскими жителями, садившимися то поодаль от него, то совсем по соседству, у Юрия Андреевича являлось чувство, будто он знакомится с городом, стоя на одном из его людных скрещений. И будто в зал стекаются не читающие юрятинцы, а стягиваются дома и улицы, на которых они проживают. Однако и действительный юрятин, настоящий и невымышленный, виднелся в окнах зала. У среднего, самого большого окна стоял бак с кипяченой водой. Читающие в виде отдыха выходили покурить на лестницу, окружали бак, пили воду, сливая остатки в полоскательницу, и толпились у окна, любуясь видами города. Читающих было два рода. Старожилы из местной интеллигенции, их было большинство, и люди из простого народа. У первых, среди которых преобладали женщины, бедно одетые, переставшие следить за собой и опустившиеся, были нездоровые вытянувшиеся лица, обрюзгшие по разным причинам –

0: зал, смущенные робко, как в церковь, и появлялись шумнее, чем было принято, не от незнания порядков, а вследствие желания войти совершенно бесшумно и неумения соразмерить свои здоровые шаги и голоса. Напротив окон в стене было углубление. В этой нише на возвышении, отделенные высокой стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни, старший библиотекарь и две его помощницы. Одна из них, сердитая в шерстяном платке, без конца снимала и напяливала на нос пенсне, руководствуясь, по-видимому, не надобностями зрения, а переменчивостью своих душевных состояний. Другая, в черной шелковой кофте, вероятно, страдала грудью, потому что почти не отнимала носового платка от рта и носа, и говорила, и дышала в платок. У библиотечных служащих были такие же опухшие, к низу удлиненные, оплывшие лица, как у половины читающих. Та же дряблая обвислая кожа, землистая с прозеленью, цвета соленого огурца и серой плесени. И все они втроем делали попеременно одно и то же. Шепотом разъясняли новичкам правила пользования книгами, разбирали билетики с требованиями, выдавали и принимали обратно возвращаемые книги и в промежутках трудились над составлением каких-то годовых отчетов. И странно, по непонятному сцеплению идей, перед лицом действительного города за окном и воображаемого в зале, а также по какому-то сходству, вызываемому всеобщей мертвенной одутловатостью, точно все заболели зубами, Юрий Андреевич вспомнил недовольную стрелочницу на железнодорожных путях Юрятина в утро их приезда и общую панораму города вдали, и сам девятого рядом на полу вагона, и его объяснение. И эти объяснения, данные далеко за пределами местности, на большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он видел теперь вблизи, в сердцевине картины. Но он не помнил обозначений сам девятого, и у него ничего не выходило.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 11. Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами. Перед ним лежали журналы по местной и земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он попробовал затребовать еще два труда по истории Пугачева, но библиотекарша в шелковой кофте шепотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдают сразу в одни руки, и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов. Поэтому Юрий Андреевич стал прилежнее и торопливее знакомиться с неразобранными книгами, с тем, чтобы выделить и удержать из их груды самое необходимое, а остальное выменить на занимавшие его исторические работы. Он быстро перелистывал сборники и пробегал глазами оглавления, ничем не отвлекаемый и не глядя по сторонам. Людность зала не мешала ему и не рассеивала его. Он хорошо изучил своих соседей и видел их мысленным взором справа и слева от себя, не поднимая глаз от книги, с тем чувством, что состав их не изменится до самого его ухода, как не сдвинутся с места церкви и здания города, видневшиеся в окне. Между тем солнце не стояло. Все время перемещаясь, оно обошло за эти часы восточный угол библиотеки. Теперь оно светило в окна южной стены, ослепляя наиболее близко сидевших и мешая им читать. Простуженная библиотекарша сошла с огороженного возвышения и направилась к окнам. На них были складчатые напускные занавески из белой материи, приятно смягчавшие свет. Библиотекарша опустила их на всех окнах, кроме одного. Это крайнее, затененное, она оставила незавешенным.

0: Потянув за шнур, она отворила в нем откидную форточку и расчихалась. Когда она чихнула в 10-й или 12-й раз, Юрий Андреевич догадался, что это свояченица Микулицыных, одна из Тунцовых, о которых рассказывал сам Девятов. Вслед за другими читающими Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел в ее сторону. Тогда он заметил происшедшую в зале перемену. В противоположном конце прибавилась новая посетительница. Юрий Андреевич сразу узнал Антипову. Она сидела, повернувшись спиной к передним столам, за одним из которых помещался доктор, и вполголоса разговаривала с простуженной библиотекаршей, которая стояла, наклонившись к Ларисе Федоровне, и перешептывалась с ней. Вероятно, этот разговор имел благодетельное влияние на библиотекаршу. Она излечилась мигом не только от своего досадного насморка, но и от нервной настороженности. Кинув Антиповой теплый признательный взгляд, она отняла от губ носовой платок, который все время к ним прижимала, и, сунув его в карман, вернулась на свое место за загородку, счастливая, уверенная в себе и улыбающаяся. Эта, отмеченная трогательной мелочью, сцена не укрылась от некоторых присутствовавших. Со многих концов зала смотрели сочувственно на Антипову и тоже улыбались. По этим ничтожным признакам Юрий Андреевич установил, как ее знают и любят в городе. Глава 12. Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне. Но затем чуждая его природе, но установившаяся у него по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты взяли верх. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственной работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в ее сторону, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую развернутую на коленях. Однако мысли его витали за 3-9 земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимнюю ночью во сне в Ворыкине, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие, и, привлекая внимание окружающих, он порывисто переставил стул в прежнее положение, так, чтобы с его места было видно Антипову, и стал смотреть на нее. Он видел ее со спины, в полоборота, почти сзади. Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, с самозабвением, как дети, склонив голову немного набок к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимала глаза к потолку или, щурясь, заглядывалась куда-то перед собой, а потом снова облокачивалась, подпирала голову рукой и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги. Юрий Андреевич проверял и подтверждал свои старые мелюзеевские наблюдения. «Ей не хочется нравиться, — думал он, — быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша. И эта гордая враждебность к себе удесятеряет ее неотразимость. Как хорошо все, что она делает! Она читает так точно, это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку». За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет. Он невольно улыбнулся. Присутствие Антиповой оказывало на него такое же действие, как на нервную библиотекаршу. Не заботясь о том, как стоит его стул, и не боясь помех и рассеяний, он час или полтора проработал еще усидчивее и сосредоточеннее, чем до прихода Антиповой. Он перерыл высевшуюся перед ним гору книг, отобрал самое нужное и даже попутно успел проглотить две встретившиеся в них существенные статьи. Решив удовольствоваться сделанным, он стал собирать книги, чтобы отнести их к столу выдач. Всякие посторонние соображения, порочащие сознание, покинули его. С чистую совестью и совершенно без задних мыслей он подумал, что честно отработанным уроком он заслужил право встретиться со старой доброю знакомую и на законном основании позволить себе эту радость. Но когда, поднявшись, он окинул взглядом читальню, он не обнаружил Антиповой. В зале ее больше не было. На стойке, куда доктор перенес свои тома и брошюры, еще лежала неубранная литература, возвращенная Антиповой. Все это были руководства по марксизму. Вероятно, как бывшая вновь переопределяющаяся учительница, она своими силами на дому проходила политическую переподготовку. В книжке заложены были требования Ларисы Федоровны в каталожную. Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения. «Купеческая против дома с фигурами». Тут же, у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околотков по церковным приходам в Москве или название у пяти углов в Петербурге. Так назывался темно-серый дом с кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом-театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом купеческой управе, давшей название улице, угол которой дом занимал. Поэтому дому с фигурами обозначали всю прилегавшую к нему местность. Теперь в доме с фигурами помещался горком партии, и на стене его косого спускавшегося под гору и понижавшегося фундамента, где в прежние времена расклеивали театральные и цирковые афиши, теперь вывешивали декреты и постановления правительства.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 13. Был холодный ветренный день начала мая. Потолкавшись по делам в городе и на минуту заглянув в библиотеку, Юрий Андреевич неожиданно отменил все планы и пошел разыскивать Антипову. Ветер часто останавливал его в пути, преграждая ему дорогу облаками поднятого песку и пыли. Доктор отворачивался, жмурился, нагибал голову, пережидая, пока пыль пронесется мимо, и отправлялся дальше. Антипова жила на углу Купеческой и Новосвалочного переулка против темного, впадавшего в синеву, дома с фигурами, теперь впервые увиденного доктором. Дом действительно отвечал своему прозвищу и производил странное, тревожное впечатление. Он по всему верху был опоясан женскими мифологическими кариатидами в полтора человеческих роста. Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома вышло все женское население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на него и на расстилающуюся внизу Купеческую. К Антиповой было два хода — через парадное с улицы и двором с переулка. Не зная о существовании первого пути, Юрий Андреевич избрал второй. Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от доктора. За эту черную завесу с квахтанием бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха. Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос узлом на лоб кукушкой, и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водою к дому, но остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с ее головы платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко все еще квахтавшим курам. Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешившей Антиповой. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У нее только вырвалось: «Живаго? Лариса Федоровна, каким чудом, какими судьбами? Опустите ведра на землю, я снесу. Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне пойдемте, а то к кому же? Кто вас знает? Все же позвольте, я переложу коромысло с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь». «Подумаешь, труд. Не дам. Лестницу заплещете. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться».
2: «Откуда вы знаете?»
0: «Слухами земля полнится. Да и видела я вас, наконец, в библиотеке».
2: «Что ж вы меня не окликнули?»
0: «Вы не заставите меня поверить, что сами меня не видели». За слегка покачивавшейся, подкачавшимися ведрами Ларисой Федоровной доктор прошел под низкий свод. Это были черные сени нижнего этажа. Тут, быстро опустившись на корточки, Лариса Федоровна поставила ведра на земляной пол, высвободила плечо из-под коромысла, выпрямилась и стала утирать руки неизвестно откуда взявшимся крошечным платочком. «Пойдемте, я вас внутренним ходом на парадную выведу. Там светло, там подождете. А я воду с черного хода внесу, немного приберу наверху, приоденусь. Видите, какая у нас лестница? Чугунные ступени с узором. Сверху сквозь них все видно. Старый дом. Тряхнуло его слегка в дни обстрела. Из пушек ведь. Видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете. Тогда милости просим. Отпирайте, входите. Будьте как дома. А я тем временем подойду. Вот он и сейчас тут, ключ. Но мне не нужно, я сзади войду и отворю дверь изнутри. Одно горе — крысы. Тьма тьмущая, отбоя нет, по головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели. Где могу, заделываю. Воюю с ними. Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдете, поможете? Вместе забьем полы, плинтусы, а? Ну, оставайтесь на площадке, пораздумайте о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну». В ожидании зова Юрий Андреевич стал блуждать глазами по облупленным стенам входа и литым чугунным плитам лестницы. Он думал: «В читальне я сравнивал увлеченность ее чтения с азартом и жаром настоящего дела, с физической работой. И наоборот, воду она носит, точно читает, легко, без труда. Эта плавность у нее во всем. Точно общий разгон к жизни она взяла давно, в детстве, и теперь все совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия. Это у нее и в линии ее спины, когда она нагибается, и в ее улыбке, раздвигающей ее губы и округляющей подбородок, и в ее словах и мыслях. «Живаго!» раздалось с порога квартиры на верхней площадке. Доктор поднялся по лестнице.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 14. Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будет две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнетесь и ушибетесь. Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это? В квартире ремонт? О, нет, нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю, чья. У нас была своя казенная в здании гимназии. Когда гимназию занял жилотдел юрсовета, меня с дочерью переселили в часть этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев. Много мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь. Я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну так, направо. Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. Порог, не оступитесь. Когда Юрий Андреевич с провожатой вошел в комнату, в стене против двери оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел. Окно выходило на двор дома, на зады соседних и на городские пустыри у реки. На них паслись и точно полами расстегнутых шуб подметали пыль своей длиннорунной шерстью овцы и козы. На них, кроме того, торчала на двух столбах лицом к окну знакомая доктору вывеска «Мурой Ветчинкин. Сеялки-молотилки». Под влиянием увиденной вывески доктор с первых же слов стал описывать Ларисе Федоровне свой приезд с семьей на Урал. Он забыл о том отождествлении, которое проводила молва между Стрельниковым и ее мужем, и, не задумываясь, рассказал о своей встрече с комиссаром в вагоне. Эта часть рассказа произвела особенное впечатление на Ларису Федоровну.
3: «Вы видали Стрельникова?» — живо переспросила она. «Я пока вам больше ничего не скажу, но как знаменательно. Просто какое-то предопределение, что вы должны были встретиться. Я вам после когда-нибудь объясню, вы просто ахнете. Если я вас правильно поняла, он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление».
2: «Да, пожалуй. Он должен был бы меня оттолкнуть. Мы проезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя солдафона или революционного маньяка-душителя и не нашел ни того, ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он непоказателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия, достигнутая им.
3: Говорят, он беспартийный.
2: Да, мне кажется. Чем он располагает к себе? Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он искупит зло, которое он принес. Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины. Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случайен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первым мгновениям надобности его отшвырнут без сожаления прочь и растопчут, как многих военных специалистов до него.
3: Вы думаете?
2: Обязательно.
3: А нет ли для него спасения? В бегстве, например.
2: Куда, Лариса Федоровна? Это прежде при царях водилось. А теперь попробуйте.
3: Жалко. Своим рассказом вы пробудили во мне сочувствие к нему. А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения. Там-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок — единственная родная стихия. Что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построение миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовится к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны. Так зачем подменять ее ребяческой орликинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку? Ну, а довольно, теперь моя очередь спрашивать. Мы подъезжали к городу в утро вашего переворота. Вы были тогда в большой переделке? О, еще бы, конечно. Кругом пожары, сами чуть не сгорели. Дом, я вам говорила, как покачнуло. На дворе до сих пор не разорвавшийся снаряд у ворот. Грабежи, бомбардировка, безобразие, как при всякой смене властей. К той поре мы уже были ученые, привычные, не впервой было. А во время белых что творилось? Убийство из-за угла по мотивам личной мести, вымогательство, вакханалия. Да, но ведь я главного вам не сказала. Галиуллин-то наш приважную шишкой тут оказался при чехах. Чем-то вроде генерал-губернатора. Знаю, слышал. Вы с ним видались? Очень часто. Скольким я жизнь спасла благодаря ему, скольких укрыла. Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски. Не то, что всякая мелкая сошка. Казачьи там ясаулы и полицейские урядники. Но ведь тогда тон задавала именно эта мелкота, а не порядочные люди. Галиуллин мне во многом помог, спасибо ему. Мы ведь старые знакомые. Я часто девочкой на дворе бывала, где он рос. В доме жили рабочие с железной дороги. Я в детстве близко видела бедность и труд. От этого мое отношение к революции иное, чем у вас. Она ближе мне. В ней для меня много родного. И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника. Или даже белым генералом. Я из штатской среды и плохо разбираюсь в чинах, а по специальности я учительница-историчка. Да, так вот, как Живаго. Многим я помогла. Ходила к нему, вас вспоминали. У меня ведь во всех правительствах связи и покровители, и при всех порядках огорчения и потери. Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается. Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всего только одно и то же. «А, так ты здесь, оказывается!» В комнату вошла девочка лет 8 с двумя мелко заплетенными косичками. Узко разрезанные уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала. Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но, показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление. Сделала книксон и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка. «Моя дочь, Катенька, прошу любить и жаловать». «Вы в Мелюзееве карточку показывали, как выросла и изменилась». «Так ты, оказывается, дома, а я думала, гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла».
4: «Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина!» Я закричала и в сторону. Думала, умру со страху.
3: Катенька говорила, корча примилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка. «Ну, ступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться. Выну кашу из духовой и позову тебя». «Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в 6 обедать. Я привык не опаздывать. А езды 3 часа с чем-то, если не все 4. Потому-то я к вам так рано, простите, и скоро подымусь. Только 30 минут еще. С удовольствием.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 15. А теперь откровенность за откровенность. Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой, Паша, Павел Павлович Антипов, которого я ездил разыскивать на фронт и в мнимую смерть которого с такой правотой отказывалась верить. Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю ее вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нем. Точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслятся. Я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего? И все же это так, Юрий Андреевич. Стрельников — это Антипов, муж мой. Я согласна с общим мнением. Катенька это тоже знает и гордится своим отцом. Стрельников — это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей. Из каких-то соображений он должен жить и действовать под чужим именем. Вот он Юрятин брал, забрасывал нас снарядами, знал, что мы тут, и ни разу не осведомился, живы ли мы, чтобы не нарушить своей тайны. Это был его долг, разумеется. Если бы он спросил, как ему быть, мы бы ему тоже посоветовали. Вы также скажете, что моя неприкосновенность, сносность жилищных условий, предоставленных горсоветом и прочее, косвенные доказательства его тайной заботы о нас. Все равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас, это в моем мозгу не укладывается. Это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное. Не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть. Одна из нынешних премудростей. Но я подпадаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса. Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково, но в вещах широкого значения, в философии жизни, лучше будем противниками. Но вернемся к Стрельникову. Теперь он в Сибири. И вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впоследствии фронтовому товарищу, бедняжке Галиулину, от которого не скрыть секрет его имени и моего супружества, и который по неоценимой тонкости никогда не давал мне этого почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет и выходит из себя. Да, так значит, теперь он в Сибири. А когда он тут был, он тут долго пробыл и жил все время на путях в вагоне, где вы его видели, я все порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось военное управление комуча войск учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в штаб был в том же флигеле, где меня раньше Галиулин принимал, когда я приходила за других хлопотать. Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе. Кадеты стали неугодных преподавателей подстерегать и пристреливать под предлогом их приверженности большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати, если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное, с неискренним, неприятным осадком. Люди, когда-то освободившие человечество от иго идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали. Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия самоотверженной обособленности. Но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны? Я об этом не думал. У меня есть товарищ некий, Гордон, он тех же взглядов. Так вот, сюда я Пашу стеречь ходила, в надежде на его приезд или выход. Когда-то во флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка «Бюро претензий». Вы, может быть, видели. Это красивейшее место в городе. Площадь перед дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад. Калина, клен, боярышник. Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на прием, не говорила, что жена, фамилия-то ведь разная, да и при чем тут голос сердца? У них совсем другие правила. Например, родной его отец, Павел Ферапонтович Антипов, бывший политический ссыльный из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде работает. Вместе своей прежней ссылки. И друг его Тиверзин, члены революционного трибунала. Так что вы думаете? Сын отцу тоже не открывается. И тот принимает это как должное, не обижается. Раз сын зашифрован, значит, нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы, дисциплина. Да, наконец, если бы и доказала я, что жена, подумаешь, важность. Да жен ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной — это другой разговор, это я понимаю. А отдельная двуногая, вроде жены там какой-то, это так, тьфу, последняя блоха или вошь. Адъютант обходил, опрашивал, некоторых впускал. Я не называла фамилии, на вопрос о деле отвечала, что по-личному. Наперед можно было сказать, что штука пропащая, отказ. Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала. И вы думаете, он гнушается нами, разлюбил, не помнит? Он напротив. Я так его знаю. У него от избытка чувств такое задумано. Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе победителем обессмертить, ослепить нас, как ребенок. В комнату снова вошла Катенька. Лариса Федоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать ее, щекотать, целовать и душить в объятиях.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Роджер Желязный. Рассказ «Очень хороший год». Читает Владимир Антоник.
1: «Привет», — сказал он. Она взглянула на него. Это был 30-летний улыбающийся мужчина с волосами песочного цвета, немного грубовато скроенный, но весьма ухоженный и прекрасно одетый. «Прошу прощения», — ответила она. «Разве мы знакомы?» Он покачал головой. «Увы, нет. Меня зовут Брэдли, то есть Брэд Дент. Очень приятно. Что я могу сделать для вас, мистер Дент?» «Видите ли, я влюбился в вас. Конечно, в этом деле необходима определенная взаимность. Найдется у вас свободное время?» «Вы серьезно?» «Да». Она опустила глаза на прилавок и заметила, что пальцы нервно барабанят по стеклу. Успокоив их, она вновь подняла глаза и улыбнулась. «Мы закрываемся через 20 минут», — сказала она неожиданно для себя. «Я могу выйти через полчаса. А вы хотите этого?» Она еще раз улыбнулась и кивнула. «Меня зовут Марсия». «Очень рад». Вечером они обедали в ресторане, который она никогда бы не выбрала для свидания. При свете свечей она изучала своего нового знакомого. Его руки были по-женски изящными. Акцент выдавал в нем жителя Центральной Америки. «Вы показались мне чем-то знакомым, когда вошли в магазин», — наконец сказала она. «Где-то я видела вас прежде. Мне кажется, вы проходили мимо моего прилавка по нескольку раз в день». «Возможно», — согласился он, поглаживая бокал с шампанским. «Чем вы занимаетесь, Брэд?» «Ничем». Она рассмеялась. «Звучит не очень-то интригующе. Я хотел сказать, что позволил себе удовольствие не работать в этом году», — объяснил он. «Почему?» «Я достаточно богат. И к тому же это очень хороший год. Что же в нем особенного?» Он откинулся назад, переплел пальцы и посмотрел сквозь них на Марсию. «Например, то, что сейчас нигде не идет война», — сказал он после паузы. «Нет гражданских волнений. Экономика, на удивление, стабильна. Погода чудесная». Он поднял бокал и сделал маленький глоток. «Вино превосходно, как раз на мой вкус. Идут все мои любимые пьесы и кинофильмы. Наука творит чудеса, особенно в медицине и космосе. Вышло в свет множество хороших книг. Есть масса интересных мест, куда можно поехать. Этого хватит на всю жизнь». Он потянулся и коснулся ее рукой. «И я влюбился», — тихо закончил он. Она покраснела. «Вы мало знаете меня. Я могу смело смотреть в будущее в этом году, не говоря уже о том, что хочу лучше узнать вас». «Вы очень странный человек», — сказала она. «Но вы же захотели вновь увидеть меня?» «Если это произойдет, год и в самом деле будет очень милым», — сказала она и пожала его руку. Она встречалась с Брэдом ежедневно после окончания работы. Они весело проводили время, обошли все местные рестораны, совершили несколько небольших путешествий. В конце года Марсия поняла, что влюбилась. «Брэд», — сказала она, прижавшись к нему, — «этой весной все казалось больше похожим на игру. А теперь? Теперь все иначе. Я рад». На Новый год они пошли пообедать в небольшой китайский ресторан. Она склонилась над цыпленком, фаршированным рисом, и тихо сказала: «Этот человек за угловым столиком направо, да? Он очень похож на тебя». Брэд взглянул в указанном направлении и кивнул. «Верно». «Вообще-то, пока я не очень хорошо тебя знаю, Брэд. Но мы знаем друг друга все же лучше, чем прежде». «Согласна. Но, Брэд, этот человек выходит из зала». Брэд проводил взглядом высокого мужчину с волосами песочного цвета. «Он очень похож на тебя». «Очень?» «Вроде бы». «Странно. Я даже не знаю, откуда ты берешь деньги».
2: «Моя семья располагает немалыми средствами», — объяснил он.
1: Марсия кивнула. «Ясно. Еще один. Он только что вошел, ты видишь?»
2: «Он действительно похож на меня?» Она озадаченно покачала головой.
1: «Неужели у тебя никогда не было работы?»
2: «Почему же? Я ученый и имел контракт с крупной фирмой, но я вряд ли смогу получить Нобелевскую премию».
1: Она положила себе на тарелку немного тушеной свинины, затем вновь посмотрела в зал и застыла. «Брэд, это больше, чем простая случайность. Здесь другие ты».
2: «Да», — усмехнулся он, потягивая шампанское, «я всегда ужинаю здесь в канун Нового года».
1: Побледнев, она положила вилку на стол. «Ты биолог, не так ли? И ты клонировал сам себя?»
2: «О, Боже! Может быть, ты даже не оригинал?» Он усмехнулся. «Нет, я физикой не занимаюсь клонированием. Это был очень хороший год, согласись».
1: Марсия улыбнулась и кивнула.
2: «Конечно», — сказала она.
1: «Ты говорил, что всегда ужинаешь здесь в канун Нового года».
2: «Да, в канун одного и того же Нового года».
1: «Ты путешествуешь во времени?»
2: «Да».
1: «Но почему?»
2: «Это был такой хороший год, что я решил вновь прожить его, а затем еще раз и еще. Похоже, мне не надоест это до конца жизни».
1: Еще одна пара вошла в ресторан. Марсия обернулась. «Это мы», — сказала она дрожащим голосом. «Они куда старше, но это мы. Также мы».
2: «Именно здесь я впервые и увидел тебя и себя. Мы выглядели такими счастливыми. После этого я разыскал тебя в городе».
1: «Но почему мы никогда и нигде не встречались с ними?»
2: «Я веду дневник. Каждый раз мы ходим в разные места. За этим я тщательно слежу. Исключение составляет только этот предновогодний день».
1: Марсия закусила губу. «Зачем? Зачем тебе это нужно? Ходить по замкнутому кругу, проживать одни и те же дни снова и снова?»
2: «Это был очень хороший год», — сказал он.
1: «Но что произойдет с нами позже?»
2: Он пожал плечами. «Не спрашивай меня, я просто не знаю. И знать не хочу». Он повернулся и помахал приветственно рукой пожилой паре. Заметно постаревшие Брэд и Марсия переглянулись и улыбнулись им в ответ. «Возможно, они подойдут к нам», — сказал он. «Мы угостим их шампанским и постараемся ни о чем не расспрашивать. Погляди, милая, разве та Марсия не прекрасна?»
0: Мы читали рассказ Роджера Желязны «Очень хороший год». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украинские боевики не могут сдержать натиск вооруженных сил России. Наши бойцы уверенно идут вперед. Об этом в субботу говорил Владимир Путин. Президент добавил, что противник прибегает к террористическим методам.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.
1: Президент добавил также, что нужно не только воссоздать все, что разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. К 2030 году эти регионы должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни людей, подчеркнул Владимир Путин. Украинские террористы атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Об этом сообщили на станции. Сейчас сохраняется высокая угроза повторных ударов по инфраструктуре станции. Несмотря на атаку, работа ЗАЭС остается под контролем персонала, говорится в сообщении. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в пределах нормы. Мошенники придумали новые схемы обмана студентов. Они создают фальшивые сайты для оплаты проживания в общежитиях, а затем исчезают с деньгами, оставляя студентов без жилья, сообщают специалисты. Также аферисты создают копии официальных каналов вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом, они получают личные данные или данные банковских карт, а также распространяют вредоносное программное обеспечение. В России активно разрабатывается новый ГОСТ для автомобильного туризма. Об этом сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский. Новый стандарт для автотуристов, в частности, предлагает рекомендации по наличию аптечки, ознакомлению с медицинскими учреждениями, ограничению поездок до 600 км за 8 часов, использованию навигационных систем и остановкам каждые 2-3 часа. Кроме того, установлены требования к организаторам и состоянию дорог. 85% трасс должны быть в хорошем состоянии, а санитарные зоны должны располагаться каждые 25 километров. Стандарт разработан с учетом мнений экспертов и представителей отрасли. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Сквер Михаила Булгакова. На пересечении Спиридоновского и Большого Казихинского переулков, рядом с Патриаршими прудами. Дорожки, лавочки, газоны, отдельные группы деревьев и кустарников. Удивительно, но факт. До недавнего времени эта территория вообще была безымянной. Представляете? И это практически в самом центре города. Мистика какая-то. Возможно ли такое? Оказывается, возможно. Но вдруг в 2015 году столичная мэрия выступила с неожиданным заявлением.
3: Это давняя мечта москвичей, чтобы в районе Патриарших прудов имя Михаила Афанасьевича Булгакова было наконец-то увековечено.
2: Лучшее место, конечно же, трудно было выбрать. Действие романа «Мастер и Маргарита» началось именно на Патриарших прудах. Именно сюда одним майским вечером вышли Берлиоз и Бездомный. Именно здесь они познакомились с Воландом. Именно тут, на перекрестке Бронны и Ермолаевского, разлила подсолнечное масло Аннушка. Совпадение? Вряд ли.
1: Имя на карте.
2: Согласно преданию, этот квартал на Патриарших Булгаков выбрал не случайно. Якобы в давние времена там выгуливали домашний скот. И среди пастухов ходила легенда о черном козле, который порой появляется в стаде белых козочек, и вот тогда жди беды. Говорят, правда, что козы здесь совершенно ни при чем. Мол, на месте Патриарших находилось когда-то поганое болото, и вроде как из него регулярно выползала нечистая сила и чинила козни жителям окрестных деревень. Более того, именно из этого болота вытекал ручей, который, согласно поверьям, создал сам черт. Веселенькие дела. Да что говорить, если сам Булгаков часто гулял в этих местах со своим любимым черным псом по кличке Бегемот. Да-да, пес, а не кот. Говорят, что он был на редкость умен. А вот к кошкам писатель был абсолютно равнодушен, утверждала жена писателя Любовь Белозерская.
4: Кошку Муку Булгаков на руки никогда не брал. Был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку.
1: Имя на карте.
2: Вот и подложил. Так реальный черный пес-бегемот стал литературным черным котом. А если серьезно, то Булгаков давно заслужил свое имя на карте Москвы. И пусть это всего лишь небольшой сквер, зато какой! Милый, уютный, с богатым историческим наследием. Приезжайте! Только предварительно сплюньте три раза через левое плечо. Так, на всякий случай. Москва. Сквер Михаила Булгакова.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: В Петропавловске на Камчатке. Расставшись с Невой у Сандвичевых островов, Крузенштерн направился к Камчатке. Через 35 дней плавания от острова Авайги 14 июля 1804 года надежда подошла к Авачинской губе. У входа в Авачинскую губу стоят три брата. Острые камни, вытянувшиеся в ряд у стрелки утеса, замыкающего вход. Авачинская бухта – одна из живописнейших на земном шаре. Высокие горы, леса и тундры затрудняют сообщение Камчатки с материком Азии. Наиболее удобный доступ в эту страну – с моря. Авачинская губа дает удобное, спокойное пристанище заходящим в нее судам. Узкий пролив с высокими стенами скал по обеим сторонам соединяет ее с морем. Зеркальные воды губы почти не волнуются ветром. Для него нет доступа в эту твердыню природы. Кругом пустынно. Петропавловск, раскинувшийся на берегу маленькой внутренней бухты губы, похож на деревню. Маленькая церковь, несколько десятков жалких домиков, крытых древесной корой. Вот и все здания. Через 11 месяцев плавания после выхода из Кронштадта надежда снова вошла в русские воды и стала на якорь в Петропавловской гавани, самой отдаленной и заброшенной во всем государстве. Прибытие надежды в порт составило целое событие. Это было первое русское судно,

0: Корабль был оснащен, вся оснастка была отправлена в портовые мастерские для ремонта, так как после продолжительного непрерывного плавания, сопровождавшегося сильными бурями, нуждалась в исправлении или замене. Погруженные в Кронштадте припасы и товары, отправленные российско-американской компанией для Камчатки, были выгружены на берег. 12 августа прибыл в Петропавловск губернатор Кошелев со своим адъютантом капитаном Федоровым и отрядом «Гренадер». Путешествие их от Нижнекамчатска, столицы Камчатки, до Петропавловска, 150 километров, сопряжено было с большими трудностями. При летнем бездорожье Камчатки большую часть расстояния пришлось проехать по реке Камчатки в самой первобытной долбленой лодке, в которой надо было плыть против течения 10 суток. Путники все время лежали в лодке, вытянувшись во весь рост, а сменявшиеся в каждом остроге камчедалы толкали ее день и ночь шестами. Такое плавание грозило каждое мгновение опасностью. Лодка могла легко опрокинуться от сильного порыва ветра или от нарушения равновесия, или от удара о плавающие в реке в большом количестве пни и колоды. Вместе с Кошелевым Крузенштерн посетил в Петропавловске школу для камчедальских мальчиков и девочек. По его наблюдениям, молодое поколение туземцев отличалось способностями, быстротой и живостью понимания. Во время стоянки почти ежедневно шли дожди и часто подымался туман. Несмотря на это, офицеры и команды, свободные от службы, каждый день отправлялись на охоту или на рыбную ловлю. Моряки возвращались всегда с богатой добычей, довольные и веселые. Им нравилась камчатская охота, возможность побродить по живописным окрестностям Петропавловска среди родной им северной природы, которую они предпочитали чуждой роскоши тропиков. Камчатка богата прекрасными лесами, луговыми угодьями, ископаемыми, пушным и морским зверем и разными рыбами, особенно ценными лососями. Там водятся в изобилии лисицы, соболи, выдры, горностаи, еврашки, медведи, волки, дикие и домашние олени, зайцы, росомахи, каменные бараны и другие звери. За шестинедельную стоянку в Петропавловске Крузенштерн привел свой корабль в полный порядок, сделал запас продовольствия и приготовился к дальнейшему плаванию. Перед уходом из Петропавловска команда и офицеры «Надежды» соорудили на площади памятник английскому капитану Клерку и Делиль де ла Кроеру, исследователям северной части Тихого океана. 27 августа 1804 года «Надежда» вышла из гавани в Японию. Перед уходом полудикий француз Ле Кабрит, привезенный сюда с острова Нукагива, покинул корабль. Он очень полюбил губернатора Камчатки Кошелева и просил его взять к себе, что тот и исполнил. Состоявший в свите посланника, поручик гвардии граф Федор Толстой также списался с корабля. За время плавания от Кронштадта до Камчатки он вел себя очень непристойно. Перессорился со всеми офицерами «Надежды» и учеными и заслужил общее нерасположение. В хороший ясный день «Надежда» оставила Петропавловск. Ее провожало все население.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
0: Русское посольство в Японии. Выйдя 27 августа из Петропавловска, «Надежда» взяла курс к юго-западу. Вблизи Курильских островов моряки любовались непрерывной цепью величественных вулканов, часто курящихся. 12 сентября начался сильный шторм, продолжавшийся 12 суток. Лишь в Японском море погода стала тихой, и плавание продолжалось при легком благоприятном ветре. 27 сентября показались берега Северной Японии. На корабле состоялось большое торжество. Посланник раздавал серебряные медали всем участникам кругосветного путешествия. В своей речи он сказал: «Обойдя пол Вселенной, мы, наконец, видим себя в японских водах. Вы, опытные путеводцы, заслужили славу.

0: славу, которой даже самые завистливые люди вас никогда не лишат. Курс продолжали держать к юго-западу. Морские карты, которыми пользовалась экспедиция, составлены были настолько неправильно, что берега японского архипелага в действительности оказались гораздо западнее. С утра 26 сентября начался сильный шторм. К 4 часам пополудни он превратился в так называемый тифон, по-японски тайфун, жесточайший ураган, свирепствовавший обыкновенно в японских и китайских водах в период осеннего равноденствия и в начале октября. Надежда находилась вблизи японских берегов. Ветер постепенно свежел, налетали порывы. С каждым разом они становились все сильнее и сильнее. Крузенштерн приказал убрать все паруса и поставить штормовые стаксели. Стаксели — треугольные паруса, поднимаемые по лееру или по штагу. Штаг-снасть, которая держит мачту или ее продолжение, стеньгу спереди и сзади. К полудню ветер так усилился, что громадные волны вкатывались на корабль то с носа, то через борт и затапливали внутренние помещения судна. Наконец, стаксели сорвало, и нельзя было нести ни одного паруса. Гул ветра, свист между снастями, потоки льющейся воды, рев волн, вливавшихся с обоих бортов, крик приказаний — все это, поднятое вихрем, казалось, кружилось в воздухе. Люки наглухо законопатили. Находившиеся в жилых палубах люди лишились света и воздуха. Внутри корабля, как и везде, было душно и мокро от вливавшейся воды, которая проникала даже сквозь законопаченные люки. Ураган усиливался. Кипевший океан бурлил, исполинские горы волн стремительно падали в разверзавшиеся пропасти. Над волнами носились облака водяной пыли. Качка была ужасная, в каютах оставаться было невозможно. Все, что расставлено на полках, подвешено на гвоздях или лежало в комодах, задвигалось. Вещи, привязанные крепко к стенам и к полу, отрывались. От шума бури нельзя было разобрать, гудит ли ветер или гремит гром. Корму корабля повредило, самого его бросало как щепку. В 8 часов вечера волны вышибли иллюминаторы в кормовых каютах и залили каюты по пояс. Пришлось закрыть люки со сходами в нижнюю палубу, которая стала заливаться водой. Иллюминаторы — окна в каютах. Во время похода на качке их закрывают герметически. Ураган трепал корабль. Точно желая его уничтожить, но судно не поддавалось, вскакивало на волну и снова опускалось. Матросы толпились на шканцах и на юте, держась за протянутые леера. Леера — веревки, протягиваемые вдоль судна во время сильной качки. Крузенштерн стоял у штурвала рядом с четырьмя рулевыми, правившими рулем, и отрывисто давал указания. Тут же стояли старший офицер и штурман. Корабль перестал слушаться руля. Его начало нести к прибрежным скалам, где он неминуемо бы разбился. Взгляды всех, полные мольбы и надежды, были устремлены на Крузенштерна, а он, к ужасу своему, не находил исхода. Но вдруг глаза его радостно блеснули, и в то же мгновение он скомандовал уверенным голосом. «Паруса ставить! Марсовые!» Марс — деревянная площадка наверху мачты. Марсовые — люди, работающие по расписанию на Марсе и на реях.
1: «Квантам! Живо, живо, братцы! Три рифа взять!»
0: Рея — рангоутное дерево, подвешенное за середину и служащее для привязывания паруса. Ванты — снасти, поддерживающие мачты с боков. Взять рифы у паруса, уменьшить площадь паруса, связывая его риф-штерты, связки, или за леера у парусов. И марсовые, стремительно качавшиеся на реях, отвязывали марселя и брали рифы, несмотря на сильнейший ветер, грозивший каждое мгновение сбросить их на палубу или в море. Одной рукой приходилось держаться за рею и, прижавшись к ней, работать другой, на 30-метровой высоте при ледяном вихре. Наконец, в самый критический момент, когда казалось уже, что спасения нет и корабль разобьется о прибрежные подводные скалы, к которым он приблизился на несколько десятков метров, паруса были поставлены. «Право руль! Право на борт!» — скомандовал Крузенштерн, и Надежда, накренившись почти касаясь бортом воды, понеслась теперь от берега, оставив за собой страшную пенящуюся ленту бурунов. В это же время, к счастью, ветер отошел. Отходить, говоря о ветре, держаться более попутным, на 90 градусов, и с такой же силой погнал Надежду от берега в море. Поставленные и зарифленные паруса продержались всего несколько минут. Их сорвало. До полуночи Надежда беспомощно носилась во власти тайфуна, затем ураган стал стихать. Повреждения корабля после урагана оказались тяжелыми, но за несколько часов усиленной работы все было починено. Снова поставили паруса и продолжали путь к острову Киусиу, к Нагасаки. 27 сентября 1804 года, ровно через месяц по выходе из Петропавловска, Надежда прибыла в Нагасаки. В открытом море перед входом в Нагасакский залив попалась навстречу японская рыбачья лодка. Японцы, бывшие на Надежде по приказанию Крузенштерна, окликнули ее и заговорили с рыбаками по-японски, приглашая их на корабль. Удивленные рыбаки, слыша японскую речь на чужеземном корабле, сначала не решались подойти ближе, а затем согласились взойти на судно. Их приветливо встретили и угостили водкой и сухарями. Рыбаки сообщили, что нагасакские власти извещены уже 4 дня огнями о приближении корабля, замеченного прибрежными жителями. Навстречу будут высланы чиновники. Нагасаки находится очень близко, и Надежда может дойти туда сегодня же до заката солнца. От рыбаков же узнали, что в Нагасаки стоят 2 голландских купеческих судна и несколько китайских. Несмотря на то, что наши моряки встретили очень сердечно японцев, они держались с опаской и спешили вернуться на лодку. Здесь уместно дать краткий очерк истории проникновения европейцев в Японию, историю знаменитого острова Дисима в Нагасакской бухте, на котором ценою 200-летнего плена голландцы пользовались исключительным правом торговли с Японией, а равно знакомство русских с японским государством. Япония была совершенно неизвестна в Европе до Марко Поло, 13 век, который узнал от китайцев о существовании к востоку от азиатского материка островного царства, богатого золотом и называемого Дзипангу. Самое открытие Японии европейцами произошло спустя около 3 столетий. В 1542 году один из португальских кораблей, нагруженный товарами, был захвачен по выходе из Макао китайскими пиратами. 3 португальца, бежавшие из плена на китайской джонке, после долгих скитаний были выброшены бурею на берег острова Танегусима. Там их радушно приняли туземцы и местный князь. Португальцы побывали на острове Киусиу и возвратились на родину, принеся известие о необычайных богатствах открытой ими страны. Вслед за открытием японских островов начались торговые сношения с ними португальцев, а затем и испанцев. Это была эпоха морского могущества Португалии и Испании, владевших громадными флотами и колониями. С португальцами и испанцами попали в Японию католические миссионеры. Римский папа наделил орден иезуитов многочисленными привилегиями и предоставил ему право исключительного миссионерства в Японии. Своим вмешательством во внутренние дела страны миссионеры вызвали грозный императорский указ 1639 года, в силу которого все португальцы и испанцы изгонялись навсегда из пределов Японии. Конец XVI века, ознаменовавшийся борьбой Голландии за независимость, доставил голландцам политическую свободу и сделал их опасными соперниками морского могущества Испании. Из основанных в это время голландских колоний особенно процветала столица голландской Ост-Индской компании Батавия на острове Ява. Из Батавии были впервые посланы голландские суда в Японию. В 1611 году компания получила от японского правительства право торговли. Первая голландская фактория в Японии была открыта на острове Хирандо недалеко от Нагасаки. Торговые права голландцев были в то время очень велики. Они могли сбывать товары по всей стране и присылать в Японию неограниченное количество кораблей. Фактория быстро богатела. Голландцы, решившие здесь твердо основаться, стали мало-помалу возводить европейские постройки. и маленькая колония начала принимать вид европейского поселения. В 1640 году в Хирандо прибыл внезапно уполномоченный из Иедо и объявил начальнику фактории императорский приказ срыть до основания все постройки фактории, на которых значилось имя Христа. Словом, голландцам, подобно португальцам, угрожало изгнание из Японии. Директор фактории Карен беспрекословно исполнил приказание и принялся срывать здания, дома и магазины. Это повиновение спасло голландцев. Японское правительство смягчилось и перевело факторию с острова Хирандо в Нагасаки. Для этого в гавани города был сооружен искусственно небольшой островок Дисима, сделавшийся знаменитым в истории голландского поселения в Японии. На этом островке с истинно фламандским терпением голландцы продержались более 200 лет, до начала сношений с Японией европейцев в 1853 году. С переводом фактории в Нагасаки закончился золотой период голландской торговли. Торговые привилегии голландцев значительно сокращены. Самая жизнь их в Японии в результате подозрительности японского правительства стала исключительно тягостной. Несмотря, однако, на это, Ост-Индская компания не хотела лишиться выгодной монопольной торговли и постоянно предписывала своим резидентам на Дисиме подчиняться беспрекословно всем японским требованиям. Между тем, требования эти были очень тяжелы и оскорбительны для европейцев. Островок Дисима, по-японски Дисима-Мацу, улица Передового острова, представлял песчаную отмель в Нагасакской бухте, соединявшуюся с городом небольшим каменным мостом. Весь остров, напоминавший раскрытый веер, длиною в 182 метра и шириной в 75 метров, был окружен высоким деревянным забором, не позволявшим видеть происходившего в городе и бухте. В конце моста, соединявшего Дисиму с городом, были ворота с караульным домом. Здесь помещалась главная стража, Мом-Бам, стража ворот. Она бдительно следила за всеми входящими и выходящими с острова. На северной, обращенной к морю стороне, находились так называемые водяные ворота. Они открывались во время стоянки голландских судов, приходивших из Батавии. У этих ворот находилась особая стража – Фанабам, корабельная стража, следившая за нагрузкой и выгрузкой голландских кораблей. В нескольких метрах от острова поставлено было в воде 13 высоких столбов. На них прибили доски с приказами губернатора, запрещавшими под страхом строгого наказания приближаться к острову посторонним лодкам и судам. У ворот, которые вели в город, также были вывешены приказы и распоряжения, касавшиеся и жителей Дисимы, и японцев, посещавших остров. На этом-то небольшом пространстве жили начальник фактории или директор и 15-20 человек служащих компаний. Тут же были магазины и службы. Вдоль всего острова проходила единственная улица. В конце ее, на небольшой площадке, развивался голландский флаг. Ни один голландец не имел права выходить из Дисимы без особого разрешения главного пристава острова. Этот полицейский офицер имел высший надзор за факторией. Он наблюдал за порядком, заботился о доставлении необходимых припасов, наблюдал за продажей товаров, выдавал пропускные билеты, чинил суд и расправу над японцами и голландцами. Японское правительство обзавелось целым штатом переводчиков-японцев до 150 человек. Они изучили голландский язык для надзора за обитателями фактории и облегчения сношений их с местными купцами. Все здания, выстроенные голландцами на острове, считались принадлежащими Нагасаки. Управление городом брало с голландцев огромную плату, которую могло изменять по своему усмотрению. Единственным событием, нарушавшим томительное однообразие жизни обитателей фактории, было путешествие голландской миссии к императору в Иедо. По установившемуся обычаю, путешествия эти, имевшие целью поднесение подарков иедскому двору, совершались в начале каждого года, а в конце XVIII века раз в 4 года. Директор фактории, получавший на это время звание посланника, отправлялся в качестве представителя Ост-Индской компании в Иедо на поклон к тайкуну. В Японии в это время царствовали два императора – Микадо – духовный и тайкун – светский. Его сопровождали секретарь, врач и японская свита. Во время путешествий, длившихся около 2 месяцев, члены посольства имели возможность входить в сношение с населением, изучать его нравы, обычаи, знакомиться с историей и топографией Японии. Журналы путешествий, начиная с 1690 по 1830 годы, служат до сих пор лучшими источниками для ознакомления с Японией того времени. Врачи фактории, проезжавшие на Дисиму для изучения этой малоизвестной страны, обыкновенно тоже вели дневники своих путешествий и издавали их по возвращении в Европу. Так появились считающиеся и в настоящее время классическими труды Кемтерера 1690 год, Тунберга 1775, Зибальда 1823 год и другие по истории, этнографии, ботанике Японии.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Одно время наравне с голландцами в 18 веке в Японии торговали и англичане, прибывшие в Хирандо в 1613 году с письмами британского короля к японскому императору и с товарами на одном из кораблей Ост-Индской компании. Начальник экспедиции капитан Сорж сумел завязать торговые сношения и войти в переговоры с правительством, от которого получил патент с широкими правами. Англичане основали в Хирандо факторию, но в 1623 году им, по неизвестным до сих пор причинам, пришлось оставить Японию. Попытка англичан через 30 лет возобновить сношения была встречена неприязненно, и все их дальнейшие старания не приводили ни к чему до середины XIX века, когда им удалось, наряду с русскими и американцами, заключить договор, открывший для иностранной торговли несколько японских портов. В России первые сведения о Японии были получены из Европы. Можно считать, что первым, у которого русские узнали про Японию, был знаменитый голландский ученый и картограф XVI века Герард Меркатор. Его «Атлас», напечатанный в 1601 году с многочисленными описаниями и картами многих земель, стран и народов, выдержал в Западной Европе до 50 изданий, и несколько его экземпляров попало в Москву. Географические описания из него были переведены в 1637 году на русский язык. Через 20 лет, в 1657 году, в Москве была издана «Книга, глаголимая космография. Описание всего света земель и государств великих», представляющая собой русскую переработку текста Меркатора. Среди многих географических описаний, заимствованных книгой из «Атласа», имеется очень туманное описание Японии под заголовком «О Японии» или «Япан-острове». Там сообщается, что «тут золото и жемчуг и каменья драгоценные и всяким богатством то государство изобилует». В 70-х годах 17-го столетия в связи с соприкосновением русских с Китаем в Москве начинают интересоваться Японией и собирать о ней сведения. Некоторые данные о Японии доставил правительству Николай Спафарий, отправленный в 1675 году послом России в Китай. Первые более или менее подробные сообщения о Японии доставил завоеватель Камчатки казак Владимир Атласов. Во время своего пребывания на юге полуострова Атласов собрал у населения некоторые рассказы о Курильских островах и Японии и узнал, что у него живет 2 года неизвестный иноземец, полонянин. Пленник этот, Денбей, оказался японским торговцем, потерпевшим кораблекрушение у берегов Камчатки. Денбей прожил в отряде Атласова 2 года, подучился говорить по-русски и был отправлен сначала в Якутск, а затем в конце декабря 1701 года в Москву. Этот первый в России японец сообщил много разнообразных сведений о своей стране. В начале января 1702 года с Денбеем долго беседовал Петр I в Преображенском под Москвой. Результатом этой встречи был указ – его, Денбея, на Москве учить русскому языку, а когда он в нем навыкнет, дать Денбею в научение из русских рабят человека 3 или 4, учить по японскому языку или грамоте. Приказано было его утешать и обещать, что по окончании обучения рабят он будет отпущен на родину. В 1710 году Денбей, окончивший изучение русского языка, обратился с просьбой отпустить его в Японию. Но Петр его не отпустил и велел окрестить в православную веру. Из рассказов Денбея можно было узнать, что Япония находится сравнительно близко от Курильских островов, что японцам запрещено ездить для торговли в иностранные государства, а из иностранцев допускаются для торговли одни голландцы, да и то в единственный порт Нагасаки. О таких порядках в Японии московское правительство уже слышало от иностранцев, рисовавших Японию как страну, богатую золотом, серебром, с развитым сельским хозяйством и имевшую войско, вооруженное огнестрельным оружием. Придавая огромное значение развитию российской торговли, особенно внешней, Петр настойчиво добивается установления сношений с Японией. В 1702 году он издает указ о посылке на Камчатку приказчика, которому поручается, между прочим, и заведение торговых отношений с Японией. И домогаться ему всякими мерами, по которое время прислан будет из Москвы, из стольников, чтобы учинить с японским государством межрусскими людьми торги немалые. И проведать ему, какие у них в японском государстве узорчатые товары обретаются, также и русские товары в том государстве, какие надобны и на которые по ходу больше бывают. И станут ли они с русскими людьми торг иметь? И воинские японские люди, какое у себя имеют оружие и битву, и к воинскому делу каковы удобны? И какие пути проезд к ним бывает? О том вышеописанном, о всем осведомиться подлинно и писать в скорости с приезду его из Камчедальского в Якутской, а из Якутского о том писать к великому государю к Москве в сибирский приказ. Одновременно предпринимаются и первые попытки розыска пути в Японию. Поиски эти шли в двух направлениях – из Камчатки к югу, вдоль Курильской гряды, и из района Уды и Тугура к востоку через Шантарские острова. Неоднократные плавания казаков и промышленников не привели к желаемому результату – открытию морского пути. Между тем, к правительству поступало все больше и больше различных сведений о Японии. Получались они в большинстве случаев от японских купцов и мореплавателей, попадавших в результате кораблекрушений на Камчатку, а оттуда в Якутск, Иркутск, Москву и Петербург. Полученные сведения усиливали интерес правительственных и торговых кругов к Японии. Открыт морской путь в эту страну был уже после смерти Петра I второй экспедиции Беринга. Капитан Шпанберг и лейтенант Вальтен в плавании 1739 года и мичман Шельтинг в 1742 году сделали важные географические открытия. Они первые из европейцев нашли путь в Японию с севера, побывали на японских островах Хонда, Ниппон и Мацмай, Хоккайдо. Остров Мацмай или Иессу или Хоккайдо – самый северный из островов японского архипелага. Прошли и нанесли на карту все Курильские острова и восточный берег Сахалина. В бытность у японских берегов Шпанберг и Вальтен вступили в сношение с японцами. Следующее посещение русскими Японии состоялось в 70-х и 90-х годах XVIII века. В 1778 году на Хоккайдо побывало судно купца Лебедева-Ласточкина с товарами для японского торгу. Начальник экспедиции Антипин и посадский Шабалин вели долго переговоры с японцами, закончившиеся малоуспешно. Японские власти объявили им, что русским запрещается посещать и Хоккайдо, и соседние южные Курильские острова. А торговать с японцами они могут через айнов, жителей более северных Курильских островов. При Екатерине II была сделана еще одна попытка войти в нормальные дипломатические отношения с Японией. Инициатором ее был крупный исследователь Сибири, академик Эрик Лаксман. Лаксман посоветовал императрице снарядить экспедицию в Японию под предлогом возвращения на родину японцев, потерпевших кораблекрушение. Экспедиция состоялась в 1792-1793 годах под начальством Лаксмана, сына исправника в Гижиге, и при близком участии одного из деятелей российско-американской компании Григория Ивановича Шелихова. Русским удалось проникнуть еще дальше в японские воды. Они первые побывали не только в Хакодате, но и в главном городе острова Хоккайдо – Мацумай. После продолжительных переговоров с представителями местных властей и самого Сёгуна, японцы объявили, что доступ на японские острова русским по-прежнему запрещен, но что одному судну великого русского государства разрешается посетить Нагасаки для дальнейших переговоров. Для этого был выдан специальный пропуск на императорском дипломе. Занятое событиями в Европе, русское правительство не воспользовалось полученным разрешением. И только спустя 10 лет при организации первого кругосветного плавания в Русскую Америку было решено отправить Рязанова для переговоров с Японией.

0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
1: Вернемся к нашему рассказу об этом плавании Крузенштерна и Рязанова. Через полчаса после отъезда рыбаков Крузенштерн приказал дать пушечный выстрел. Вскоре показалось японское судно с двумя чиновниками и шестью гребцами. Когда оно приблизилось к «Надежде», все наши моряки устремились к правому борту корабля, куда пристали японцы. Все хотели скорее увидеть первое японское судно, его флаги прибывших чиновников, их одежду и знаки различия. У первого чиновника, стоявшего посреди судна, был за поясом два меча. Голова его была обнажена. Заметив подошедших к борту Крузенштерна и других офицеров, он почтительно и низко поклонился и задал следующие вопросы. Какое судно? Откуда? Какие люди на нем находятся? Куда едет и зачем? Ему ответили через одного из привезенных из России японцев. Судно российское, военное, прибыло из Петербурга, люди, находящиеся на нем, все россияне. На этом корабле находится от российского императора чрезвычайный посланник к императору японскому с грамотами и подарками. На нем же привезены четыре японских подданных, которые имели несчастье потерпеть кораблекрушение у российских берегов. Русский император велел возвратить их обратно в Отечество. Корабль называется «Надежда» и идет в Нагасакскую гавань. Японский чиновник возразил: «В эту гавань никто не имеет права входить без особого повеления японского императора. Доступ туда открыт только одним голландцам». Посланник Рязанов сообщил, что русские имеют разрешение от японского императора и вручил ему следующую записку на голландском языке. От великого императора всея России к его Тинзинку Боскому Величеству, великому императору Японии, камергер Рязанов отправлен послом для поднесения его величеству даров и возвращения четырех человек его подданных. Отправился из престольного города Петербурга июля 26-го минувшего года и прибыл в японские воды сентября 27-го настоящего года. Просит японское правительство о присылке лоцмана для проводки корабля в Нагасакскую гавань. Прочтя записку, чиновники привели «Надежду» ко входу в бухту, где просили отдать якорь, из пушек не стрелять и не входить в залив до прибытия из города уполномоченных губернатора. Сняв копию с разрешения, выданного в свое время лоцману, японские чиновники выразили недоразумение, почему русские только теперь, спустя 12 лет, воспользовались полученным разрешением и сообщили, что 4 года подряд ждали прихода русского корабля. В 9 часов вечера на Нагасакском рейде показались огни, и из залива появилось множество японских джонок, и между ними большое судно, оснащенное разноцветными огнями в бумажных фонарях. Вся эта флотилия подошла к «Надежде». На ней прибыли уполномоченные губернатора и корабельная стража. Сначала вошли на «Надежду» переводчики, старший и два младших. Они приветствовали командира корабля низкими поклонами, держась за коленки и приседая по японскому обычаю. Затем с любопытством рассматривали корабль, удивлялись военным порядкам, этикету и двум гренадерам, стоящим на часах у трапа, ведущего в каюту посла. Переводчиков провели к Рязанову. Они еще более почтительно приветствовали его с благополучным приездом и сообщили о прибытии уполномоченных губернатора, желающих представиться великому послу. Рязанов ответил, что будет рад видеть уполномоченных и примет их с особым удовольствием. Переводчики вышли, спустились на японское судно и через минуту возвратились на корабль. Вслед за ними поднялся японский вельможа, уполномоченный губернатора. Привезенные из России японцы бросились перед ним на колени и, распростершись на палубе, били ее лбом. Уполномоченный изумился и спросил, кто они такие. Получив ответ и не сказав им ни слова, он пошел важной величавой походкой вперед. При его приближении караул сделал особый почетный ружейный прием на караул, а барабанщик пробил дробь. Вельможа сначала как бы испугался от неожиданности, остановился и смущенно спросил, что это значит. Ему объяснили, как высокой особе оказывается ему военная почесть по русскому военному морскому уставу. Вельможа просиял и выразил благодарность, но просил оказать такую же почесть и другому чиновнику, уполномоченному губернатора, когда он вступит на корабль. Желание его было исполнено. Свита обоих чиновников состояла более чем из 30 человек. Одних переводчиков, знающих голландский язык, было 6, но для перевода призывались только 3 старших из них. Посланник пригласил уполномоченных и переводчиков занять места на диване. Уполномоченные уселись, подогнув по обыкновению ноги под себя. Переводчики остались стоять. Через минуту в каюту посланника вошли японские служители, поставили перед каждым уполномоченным по одному небольшому длинноватому лакированному ящику с курительными трубками и маленькую жаровню с горящими угольями для раскуривания табака. Переводчики принесли с собой изящные лакированные ящички, в которых находились бумага, кисти, тушь и другие письменные принадлежности. С ними они расположились на полу. У младшего чиновника был в руках сверток бумаги, на котором он записывал все, что говорилось. То же делали и старшие переводчики. Начались переговоры с уполномоченными. Уполномоченные особенно интересовались грамотой, которую Александр I посылал императору Японии. По распоряжению Рязанова чины свиты посольства торжественно принесли ящик с футляром. Ящик и футляр были открыты, буниосы, чиновники, встали с места, на цыпочках подошли к столу, на котором был поставлен ящик с грамотой, и внимательно рассматривали блестящую золотую парчу. Они очень просили показать им самую грамоту. Посланник заявил, что подлинную грамоту он открыть не может и показал только копию с нее. Старший баниос спросил: «Согласен ли великий посол повиноваться обычаям страны восходящего солнца?» Рязанов ответил: «Согласен, если они не будут предосудительны для величия России». Затем баниосы просили вызвать японцев, привезенных из России, и, расспрашивая их, записывали подробно ответы. В это время в каюту посланника вошел капитан голландской морской службы и попросил разрешения у баниосов войти на русский корабль голландскому обергаупту, или главному директору, управляющему голландскими торговыми делами и факторией. Фактория – пункт торговли и обмена с туземцами. Генералу Дефу, чтобы дать ему возможность повидаться с русским великим послом. Обергаупт Деф прибыл одновременно с баниосами и не осмеливался без позволения старшего баниоса выйти из японского судна и войти на Надежду. Он ждал около 2 часов и решил, наконец, напомнить о себе. Получив разрешение, Деф появился в каюте. На французском языке он приветствовал посла и представил ему командира голландского корабля и своего секретаря. Рязанов любезно отвечал на приветствие. Деф не оказал должного почтения присутствовавшим здесь баниосам. Ему тотчас напомнил о том толчком в бок один из старших переводчиков, сказав при этом: «Господин Деф, кланяйтесь». Деф мгновенно обратился к баниосам, сложил руки ладонь к ладони, поклонился так низко, что коснулся ими палубы. То же самое проделали и прибывший с ним его секретарь и капитан барон Палет. Русские моряки и чины посольства чрезвычайно изумились низкопоклонству и раболепию голландцев, гордости и высокомерие которых в Восточной Индии и на островах Великого океана были известны всему свету. Там они казались господами и владыками, здесь, в Японии, производили впечатление рабов. Когда голландцы кланялись японским вельможам, младшие переводчики лежали на палубе перед баниосами. В это же время старший переводчик закричал: «Начальник Деф приветствует великого господина!» После этого Деф и все голландцы, держа себя за колени, поклонились в пояс и продолжали кланяться, пока по знаку старшего баниоса им не было разрешено встать. Пока голландцы приветствовали японских сановников, старший из них, сидя на корточках, обратился к посланнику со следующими словами: «Начальник ДЭФ, приветствовать великого господина!» «Господин посол, вам странны обычаи наши, но всякая страна имеет свои, а голландцев мы издавна называем нашими друзьями, и вот доказательство их доброго к нам расположения. Согласны ли вы сему следовать?» «Нет», — ответил Рязанов. «Я слишком почитаю японскую нацию, чтобы дружбу и работу с ней начинать с безделец. А обычаи ваши нисколько для меня не удивительны. Но они у нас другие, и притом они также непоколебимо сохраняются». Затем баниосы завели разговор об оружии. Они заявили, что русское судно получит разрешение войти в Нагасакскую гавань при условии, если обяжется выдать порох, пушки и все огнестрельное оружие, сабли и шпаги, из которых только одна может быть предоставлена послу. Рязанов знал о таких японских законах для иностранных судов и согласился отдать все оружие, кроме шпаг офицеров и ружей его личного караула. Японцы, однако, не были этим удовлетворены и указали на пример голландцев, которые таким правом не пользуются, исключая директора фактории ДЭФа. Ему предоставляют шпагу, когда он один раз в год отправляется в качестве посла к императору. После долгих переговоров с японцами Рязанов сказал: «Я надеюсь, что уполномоченные передадут мои доводы губернатору, который, вероятно, найдет мои требования справедливыми». Японцы обещали доставить ответ в течение 3 суток, но посол просил их ввести корабль в гавань на другой же день, так как судно, пострадавшее во время тайфуна, не в состоянии было долго держаться в открытом море. Прощаясь с уполномоченными губернатора, посланник просил их о присылке свежих припасов. На следующий день рано утром губернатор прислал на корабль провизию. От денег японцы отказались, ссылаясь на приказ губернатора. Около полудня показалось в заливе большое, украшенное флагами, японское судно. Оно шло по направлению к Надежде в сопровождении целой флотилии мелких лодок. Это были уполномоченные от губернатора, прибывшие для дальнейших переговоров. Переводчики, явившиеся раньше, изъявили желание, чтобы посланник вышел навстречу представителям губернатора, но Рязанов отказал им в этом. «Сделать этого я не могу, ибо так велико мое звание, что если бы самому губернатору решился я оказать такую честь, то только из единого уважения моего к нему, как уполномоченному высшей власти».
0: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Александр Дюма. Человек в железной маске. Вот уже больше 150 лет эта история волнует миллионы людей. Она не дает покоя историкам, писателям и драматургам. Человек в железной маске. Кто он? Вымысел Александра Дюма отца или реальный человек, обреченный на длительное заточение? Если так, то кем был этот узник? Распутным придворным или продажным дипломатом? Из-за чего он так страдал и что потерял? Деньги, любовь или, может быть, трон? Известно, что Дюма тщательно готовился к написанию новых романов. Он изучал историю Франции, интересовался жизнью знатных вельмож, подкупал слуг и выпытывал у них дворцовые сплетни и слухи. В 1845 году писателя заинтересовала судьба Франсуа де Бурбона Вандома, второго герцога де Бофора. Что мы знаем об этом человеке? В середине 17 века он считался врагом номер один самого кардинала Ришелье и всей королевской династии. Был лидером народного сопротивления Фронды. За свои политические убеждения Франсуа не раз сидел в тюрьме, но через пару-тройку месяцев его неизменно выпускали на свободу. Как утверждают историки, в 1653 году состоялось примирение между де Бурбоном и кардиналом Франции. Ришелье произвел своего бывшего противника в адмиралы и отправил на войну с Оттоманской империей. Но оттуда герцог так и не вернулся. Он не был убит во время сражения, в плен не попадал. Он попросту исчез. Через несколько недель в темницу Венсенского замка был доставлен загадочный узник. Но не в железной, как принято считать, а в бархатной маске. Пленника стерегли 10 солдат. К нему никого не пускали, запрещали разговаривать, читать, вести переписку. Что стало с этим заключенным, неизвестно до сих пор. Существует версия, которой придерживался и сам Александр Дюма. За маской скрывался никто иной, как Франсуа де Бурбон Вандом, второй герцог де Бофор. Вот он-то и стал прототипом, пожалуй, одного из самых таинственных литературных персонажей всех времен.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, заявил Владимир Путин. По словам президента, все сферы жизни этих субъектов должны получить мощный импульс для развития. Глава государства говорил об этом в субботу, выступая на совещании о развитии Донбасса и Новороссии.
2: В программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. О реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов.
1: Президент добавил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше. Российские войска освободили 172 здания в Константиновке за сутки, сообщили в Министерстве обороны. В городе продолжаются бои, российские силы уверенно продвигаются в городской застройке и завершают зачистку Первомайского района. Кроме того, за сутки в зоне спецоперации были сбиты 540 украинских беспилотников. Удары нанесены по объектам энергетики и транспорта противника, а также по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Потери противника составили около 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Иран объявил о полной военной победе в конфликте с США. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, переговоры пройдут в два этапа. Сначала будет подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает окончание войны, открытие Ормузского пролива и взаимное обязательство стран не вмешиваться во внутренние дела, подчеркнул Аракчи.
3: Я должен прямо заявить, что у этого соглашения есть враги, и во главе их стоит сионистский режим. Поскольку документ еще, так сказать, не подписан, и до самого последнего момента ситуация может оставаться неопределенной, поэтому я бы предпочел, чтобы, когда все будет завершено, я предстал перед народом и разъяснил каждое из этих положений.
1: Ранее Дональд Трамп заявил, что опубликованные пункты меморандума не соответствуют согласованным условиям. По данным США, соглашение касается только ядерной программы и должно быть подписано в ближайшее время. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
4: Глава 34. Прибытие в Палестину Эдуарда, сына Генриха III. Эмиссар старца горы угрожает его жизни. Возвращение его в Европу. Положение христианских колоний в Сирии. Завоевание египетскими мамелюками Триполи и многих других городов, принадлежавших франкам. Осада и разрушение Птолемаиды. 1276-1291 годы. В то время, когда спутники Людовика IX покидали берега Африки, в Палестину приехал принц Эдуард, сын Генриха III, с графом британским, братом своим Эдмундом, 300 рыцарями и 500 крестоносцами, прибывшими из Фрисландии. Все эти крестоносцы, к которым присоединились храмовники, иоанниты и местные воины, составили войско численностью от 7000 до 8000 человек, готовых выступить против неприятеля. Это войско направилось сначала в Галилею, рассеяло в Паниатском лесу многочисленное племя туркменов, овладело их стадами, приступило к осаде Назарета и умертвило все здешнее мусульманское население, обвиняемое в том, что оно предало пламени великолепную церковь Богородицы. После всех этих подвигов, составивших более военной добычи, чем славы, принц Эдуард возвратился вдруг в Птолемаиду и не заботился более о продолжении войны. Из предыдущего видно, что в последних крестовых походах дело шло не только о победе над неверными, но и об обращении их в христианскую веру. Надежда привести к евангельской истине князя Тунисского заставила Людовика IX принять крест и взяться за оружие. Принц Эдуард, воодушевляемый тем же намерением, увлекся целью просветить верою эмира Явского. Эмир отправил к английскому принцу посла, чтобы объявить о желании принять христианскую веру. Но под этим скрывалось самое низкое коварство. Посол этот был эмиссаром старца горы. Однажды, застав Эдуарда одного в его комнате, он бросился на него с кинжалом. Принц английский, хотя и раненый в руку и в лоб, умертвил своего убийцу и вылечился от ран. Но после этого трагического приключения он только и думал об отъезде из Палестины и отправился морем со своими рыцарями в обратный путь в Европу. Мы не будем упоминать о мирном договоре, который заключил Эдуард с султаном Каирским перед своим отъездом, договоре, ничем не обеспеченном, который был нарушен Бибарсом, прежде чем крестоносцы успели переправиться за море. Крестоносцы французские, как это видно из предыдущего, заключили такой же договор и перед выездом из Туниса. Такого рода договоры между владетельными князьями накануне того дня, когда водам морским предстояло поставить между ними бездну разделения, так что после того ни встретиться, ни даже слышать одним о других им больше не приходилось, довольно верно характеризует конец крестовых походов. После Эдуарда уже ни один христианский принц не переплывал за море, чтобы воевать с неверными, и маленькое войско, которое он привозил с собою в Сирию, было последнее, отправившееся с запада для освобождения или для возвращения Святой Земли. Среди обстоятельств, способствовавших неудачам крестовых походов Людовика IX и Эдуарда, история не должна забывать того, что Святой Престол долгое время оставался вакантным. Во все это время не слышалось ни одного голоса для возбуждения рвения крестоносцев. Однако же после 2 лет конклав избрал преемника святого Петра, и, к счастью для восточных христиан, выбор кардиналов пал на Теобальда, архиепископа Лютихского, сопровождавшего фризов в Азию, которого весть о его возвышении застала еще в Палестине. Христиане сирийские могли тогда надеяться, что новый первосвященник, бывший долго свидетелем их опасности и бедствий, употребит все силы, чтобы помочь им. Теобальд уверил их в этом перед отъездом своим из Палестины. В своей речи, обращенной к собравшемуся народу, он повторил слова пророка царя: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, аще не помяну тебе». По возвращении своем в Европу Теобальд, принявший имя Григория X, действительно стал заботиться об исполнении своего обещания. Но имя Иерусалима не возбуждало уже больше ни энтузиазма, ни даже сострадания. Новый папа созвал в Лионе собор, на котором присутствовали патриархи Иерусалимский и Константинопольский, послы от всех христианских государей Востока и Запада. Особенное внимание обращали на себя в этом собрании послы могущественного вождя монголов, который предлагал христианам свой союз для войны с мусульманами. Но даже и такое величественное зрелище, открывшееся перед христианским миром, не могло возбудить сочувствие верующих, не могло разбудить в них прежних чувств, которые, по выражению Святого Писания, были только курящимся остатком сгоревшей звезды. Отправлены были легаты во все европейские государства. Находились еще проповедники, которые действовали словом во имя креста. Снова духовенство должно было платить налог, равнявшийся десятой части годового дохода. Но рыцари и бароны пребывали везде в бездействии и равнодушии. Даже и для честолюбия их не было более ничего заманчивого, и царства на Востоке утратили все свое мнимое величие. «Папа, как выразился один кастильский король, назначил меня государем Сирии и Египта. Я не хочу быть неблагодарным и, в свою очередь, провозглашаю святого отца халифом багдадским». Этот анекдот, переданный Петраркой, доказывает, что время завоеваний на Востоке прошло и что крестовые походы не могли больше обещать князьям и рыцарям ничего, кроме мученического венца.

0: еще от империи франков. И если на долю христиан выпало еще несколько дней спокойствия, то они обязаны этим были смерти Бибарса, самого опасного из их врагов. Преемник Бибарса Келаун нанес поражение татарам, дошедшим до Сирии, опустошил Армению и сдался на мольбы христиан палестинских, которые просили у него мира.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
0: У султана Каирского не было флота, чтобы приступить к осаде приморских городов франков. Притом он боялся крестового похода, обещанного папой и восточным христианам. Не вступая в открытую войну с христианскими колониями, он подготовлял все для их разрушения. И даже при заключении перемирия с ними поставил такие условия, которые заранее подчиняли их его власти и должны были привести их к окончательной погибели. Когда война возобновилась, Келаун начал враждебные действия взятием Маркаба, Лаудикеи и Триполи. Триполи, который крестоносцы осаждали 5 лет, не мог сопротивляться более 35 дней атакам мамилюков. Все население было умерщвлено или отведено в рабство. Победоносный султан повелел сжечь и разрушить город. После взятия Триполи Келаун стал угрожать Птолемаиде, главному городу франков в Сирии. Однако же, потому ли, что опасался доводить христиан до отчаяния или не находил еще эту минуту благоприятную, он уступил просьбам христиан и возобновил с ними перемирие сроком на 2 года, 2 месяца, 2 недели, 2 дня и 2 часа. Вследствие этого договора возникли несогласия между христианами, и в несогласиях этих был залог их будущих бедствий. Папа прислал в Птолемаиду 1600 воинов, набранных в Италии, которые, не получая жалования, ходили из города в город и грабили и христиан, и мусульман. Келаун прервал перемирие и собрал свою армию, чтобы идти снова на христианские города. Осада началась в первых днях апреля. 18 мая, в роковой день для христиан, мусульманская армия получила сигнал к общему наступлению. Это столкновение было упорнее и кровопролитнее, чем в предыдущие дни. Между погибающими на поле битвы было 7 мусульман на 1 христианина. Но мусульмане могли вознаграждать свои потери. Потери же христиан были незаменимы. Великий магистр ордена храмовников погиб, сражаясь среди своих рыцарей. В то же время и великий магистр ордена иоаннитов получил рану, которая сделала его неспособным продолжать битву. Все силы сарацин были направлены против ворот святого Антония на восточной стороне города. С этой стороны оставалось не более 1000 христианских воинов, защищавших полуразрушенные укрепления городские и башни. Тогда-то смерть распространилась над всей Птолемаидой. Битва перенеслась в самый город. Не было ни одной улицы, по которой не лились бы потоки крови. Отстаивали в битве каждое укрепление, каждый дворец, доступ на всякую площадь. Во всех этих столкновениях было столько убитых, что, как выражается писатель-очевидец, по трупам ходили, как по мосту. И в то же время страшная гроза разразилась над городом. Как бы ночная темнота распространилась вокруг, едва можно было различать флаги, развивающиеся еще на башнях. Пожар охватил многие кварталы города, и никто уже не заботился тушить его. Множество людей бежали, сами не зная куда. Растерявшиеся семейства укрывались в церквах, где они или задыхались в пламени, или были умерщвлены у подножия алтарей. Инокини, робкие девушки, терзали себе грудь и лицо, чтобы избежать грубого обхождения победителей. Все вожди христианские погибли от меча или обратились в бегство. оставался в живых только патриарх.

0: Архиерусалимский, который в продолжении всей осады разделял опасности с осаждаемыми и теперь продолжал возносить мольбы за свое рассеявшееся стадо. Когда его насильно уводили к гавани, чтобы скрыть от преследования мусульман, этот великодушный старец жаловался, что его разлучают с народом, с которым он хотел умереть. Его принудили, наконец, взойти на корабль, но так как он принял с собою на корабль всех, кто искал на нем спасения, то корабль затонул, и верный пастырь погиб жертвою своего милосердия. Разорив завоеванный город, мусульмане продолжали битву в замке храмовников, выстроенном близ моря. Храмовники защищались в продолжении нескольких дней. Наконец, главная башня была подрыта в своем основании. Женщины, дети, воины христианские, все, кто укрылся в храме, погребены были под его развалинами. Все городские церкви были осквернены, ограблены и сожжены. Султан приказал разрушить все главные здания, башни и укрепления. Раскинув свой лагерь на развалинах Птолемаиды, сын Келауна отправил часть своей армии для завоевания Тира. Пораженный страхом, город этот открыл свои ворота без всякого сопротивления. На стенах Сидона, Бейрута и всех прибрежных христианских городов вскоре стали развиваться победоносные знамена мусульман. Население этих городов было или умерщвлено, или отведено в рабство в Египет. От фанатизма победителей не устояли самые камни. Перерыта была даже земля, которую попирали христиане. Весть об этом плачевном конце владычества франков в Азии повергла в глубокую скорбь весь Запад. Никто не подумал вооружиться для оказания помощи святой земле, но все оплакивали ее погибель. Верующие в отчаянии своем обратили свои жалобы на папу. Они вознегодовали и на могущественных монархов христианских, обвиняя их в том, что они покинули Птолемаиду, как овцу среди волков. Народ, подавленный унынием, говорил о чудесных знамениях, которыми Бог христианский провозглашал определение своего гнева. Многие были убеждены, что ангелы и святые отступились от священных обителей иерусалимских, что они покинули святилище Вифлеема, Назарета и Галилеи. Всякий день высаживались на берегах Италии несчастные жители Палестины, которые ходили теперь по городам и селам, прося милостыню, и рассказывали со слезами о последних бедствиях, постигших христиан на Востоке. Этим кончились крестовые походы за море. Один арабский историк, описав это разрушение христианских городов, делает такое замечательное предсказание: «И положение такое волею Божией пребудет до дня последнего суда». Прошло уже с тех пор 5 столетий, и мусульманское предсказание продолжает осуществляться. Можно сказать, что со времени окончательного уничтожения владычества христиан в Сирии последовало разделение мира на 2 половины. Восток, как бы осужденный на коснение в варварстве, и Запад, одиноко подвигающийся на пути к просвещению. Средиземное море со своими берегами и островами, бывшее матерью просвещения древнего мира, осталось в этот раз на стороне неверных.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
0: Глава 35. Война христиан с турками. Экспедиция большого числа рыцарей и знатных владетелей французских. Битва при Никополе. Взятие в плен французских рыцарей. Другая экспедиция. Поражение при Варне. 1297-1444.

Африка и Сирия больше не привлекали к себе внимания. Христиане лишились всех своих владений в этих странах. Знамя полумесяца развивалось во всех городах, обитаемых прежде христианами. Не являлись более из этих отдаленных стран послы с повествованиями о великих несчастьях для возбуждения сострадания верующих. С другой стороны, народы Африки и Сирии, отделенные морем от Европы, не угрожали больше Западу своими нашествиями. Но иначе было в отношении Греции, где блистал еще крест Иисуса Христа, и народы которой, хотя и мало симпатизировали франкам, не прекратили, однако же, всяких сношений с христианской Европой. Слабые преемники Константина беспрестанно обращались за помощью к римским папам и в минуты опасности постоянно обещали им присоединиться к католической церкви. Следует прибавить, что Византии приходилось тогда защищаться против турок, могущественного народа, завоевавшего недавно многие провинции империи и подступавшего к пределам западных государств. Турки, о которых мы упоминаем теперь, и которые стали грозными для христианства еще в конце XIV века, были, как и предшествовавшие им турки, татарского происхождения. Воинственные племена, поселившиеся в Хорезме, были изгнаны оттуда преемниками Чингисхана, и остатки этого победоносного народа, опустошив Месопотамию и Сирию, пришли за несколько лет до первого крестового похода Людовика Святого искать убежище в Малой Азии. Слабость греческой империи и раздоры между мусульманскими князьями позволили туркам завоевать многие провинции по соседству с Тавром и основать государство, столицей которого сначала была Ларанда, а потом Иконий или Конья. Владения их простирались до Никеи и берегов Босфора. В то время, о котором мы говорим, они перешли через Геллеспонт, овладели Адрианополем, и султан их Баязид по прозванию Ильдирим или Молния угрожал Эпиру, Пелопоннесу и Аттике. Печальные остатки наследия кесарей занимали тогда не более 30 миль пространства, которое вмещало империи Византийскую, Родосскую и Селеврийскую. В довершение несчастья раскол разделял тогда христианскую церковь. Двое пап оспаривали главенство над нею, и республика европейская не имела более вождя, могущего предупредить ее об опасности, не имела органа для выражения своих стремлений и своих опасений, не было у нее связи, могущей соединить ее разрозненные силы. Послы, отправленные Мануилом на запад, повторяя вечные жалобы греков на варварство турок и все те же обещания соединения церквей, не знали уже, к кому и обращаться им со своими жалобами и обещаниями, и бесплодно взывали к состраданию верующих. Послы Сигизмунда, короля венгерского, прибывшие к французскому двору, имели более успеха, когда они воззвали к храбрости рыцарей и баронов. Карл VI обещал принять участие в союзе христианских государей против турок. По призыву монархов, все высшее сословие Франции собралось под знаменами нового крестового похода. Во главе храброй французской милиции был герцог Неверский, сын герцога Бургундского по прозванию Иоанн Бесстрашный. Когда французские крестоносцы прибыли на берег Дуная, их встретило тут ополчение из высшего сословия Богемии и Венгрии. «Если бы небо начало падать, — говорил король Сигизмунд, — то копья христианской армии удержали бы его среди падения». Венецианский флот, соединенный с судами императора греческого и рыцарей родосских, выступил в Геллеспонт и должен был заставить уважать знамя креста во всех морях по соседству с Константинополем. Когда открылись военные действия, ничто не могло сопротивляться оружию крестоносцев.
Повсюду они наносили поражение туркам, завоевали несколько городов в Болгарии и Сербии и уже осадили Никополь. Если бы эта христианская армия повиновалась правилам дисциплины и слушалась советов благоразумия, если бы все народы, собравшиеся под знаменем креста, действовали постоянно соединенными силами, то можно предполагать, что Греция была бы освобождена от варваров. Но когда султан Баязид подошел на помощь к осажденному городу, то самонадеянные французские рыцари побоялись, чтобы кто-нибудь не стал оспаривать у них славы победы, и вступили в битву с несметным полчищем турок, не дождавшись воинов венгерских и чешских. Таким образом, крестоносцы сражались отдельно одни от других и были поочередно побеждены. Французы почти все были убиты или забраны в плен, а венгерцы рассеяны и обращены в бегство. Баязид, раненый в битве, выказал себя после победы варварам. Он велел привести к себе пленных, почти нагих, большей частью раненых, и приказал своим янычарам зарезать их перед его глазами. Были пощажены только герцог Неверский, граф де ля Марш, сир де Куси, Филипп Артуаский, граф Барский и некоторые из тех, за кого султан мог надеяться получить выкуп. Когда эти печальные известия дошли до Парижа, то первых, заговоривших о них, угрожали бросить в Сену. Наконец, узнали всю правду через мессира де Гили, посланного Баязидом. Глубокое уныние распространилось при дворе и во всем королевстве. Вся забота была теперь о том, чтобы выкупить пленников, задержанных турками, и смягчить гнев победоносного султана дарами. По возвращении во Францию сына герцога Бургундского и его товарищей по несчастью, рассказы их о плене у неверных выслушивались с жадностью. Они передавали чудеса о могуществе Баязида. Ужасом и удивлением поражены были слушатели, когда они рассказывали о войсках, которые вождь турок набирал между своими народами, не только намереваясь завоевать Византию, но надеясь добраться и до Рима, где он хотел, по его выражению, покормить овсом свою лошадь на престоле святого Петра. Вскоре объявлена была в королевстве новая экспедиция против турок. Маршал де Бусико, едва вырвавшийся из плена, повел новых крестоносцев на восток. Прибытие их на берега Босфора освободило Византию, осажденную османской армией. Подвиги их ободрили греков и восстановили честь западного воинства во мнении турок.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Однако же победы французских рыцарей не остановили вторжений со стороны неверных. Греческий император Мануил, постоянно угрожаемый ими, решился лично просить христианских государей о помощи. Но обстоятельства не благоприятствовали дальней экспедиции. Болезнь Карла VI усилилась, во всем королевстве происходили смуты. Англия и Германия также были раздираемы смутами. Одна по причине узурпации Генриха Ланкастерского, другая – свержением с престола императора Вацлава. Сверх того, здесь проповедовался крестовый поход против последователей Яна Гуса. Император греческий, принимаемый везде с большим почетом, покинул Запад, не получив ничего. Он отчаивался уже в спасении своего государства, когда вдруг освобождение пришло к нему со стороны народов, от которых он не ожидал ничего, и которые оказались еще более варварами, чем турки. Монголы истребили османскую армию на полях Анкирских, и Баязид был взят в плен Тамерланом или Тимуром. Эта победа татар принесла несколько лет спокойствия Византии. Но греки не воспользовались ею, чтобы возвратить свои потерянные провинции, и преемники Мануила вскоре увидели свою столицу, вновь угрожаемой османами. Папа Евгений, достигнув подчинения своей власти Восточной Церкви, на соборах Феррарском и Флорентийском решился проповедовать крестовый поход в пользу королевства Кипрского, острова Родоса и в особенности Константинополя, этих последних оплотов христианской Европы. Папа первым подал пример. Он снарядил корабли и собрал войско. Флоты Генуи, Венеции и приморских городов Фландрии соединились под знаменами святого Петра и направились к Геллеспонту. Опасение скорого нашествия пробудило рвение народов, живших по берегам Дуная и Днестра. На польском и венгерском сеймах была провозглашена война против турок. На границах, угрожаемых варварами, отозвались на голос религии и отечества и народ, и духовенство, и высшее сословие. Предводителями армии, собравшейся под знаменами креста, были Гуниат, воевода Трансильванский, и Владислав, король польский и венгерский. Папа назначил своим легатом кардинала Юлиана, человека пылкого, неустрашимого нрава, решившегося не давать покоя туркам и считавшего мир возможным только после истребления неверных. Крестоносцы, выступив из Буды, направились к Софии, столице Болгарии. Их победы открыли им проходы горы Гема или Балкан и дороги в Византию. Только зима могла остановить их победоносные фаланги. Победы христианского оружия навели страх на все провинции, занятые мусульманами. У последних не было более армии, чтобы остановить успехи их врагов. Султан Мурад отправил к крестоносцам послов с предложением выгодного мира. Вожди собрались для обсуждения сделанных им предложений, и в то время как все ожидали, что они будут продолжать свои завоевания, вдруг стало известно, что заключен мир. Кардинал Юлиан, который не соглашался на мир, протестовал от имени папы против заключения договора и вышел из совета, решившись употребить все меры для возобновления войны. Вскоре пронеслись слухи, благоприятные для его намерения, что многие князья и народы решили присоединиться к победоносным крестоносцам и что близок последний час могущества осман, не имевших вождя. Когда эти слухи распространились повсеместно, кардинал Юлиан снова собрал вождей на совет и упрекал их в том, что они изменили своему счастью и своей собственной славе. Беспощадно упрекал он их в том, что они подписали позорный, святотатственный, гибельный для всей Европы, роковой для церкви договор. По мере того, как он говорил, воинственный пыл, которым был одушевлен он сам, перешел в души его слушателей. Они начали сознавать крайнюю умеренность своих требований, начали обвинять себя в малодушии относительно турок, которых они пощадили. Наконец, общим голосом на том же месте, где они поклялись сохранять мир, решено было возобновить войну. Вожди крестового похода сделали в одно и то же время две большие ошибки, за которые они вскоре были наказаны. Первая состояла в том, что они подписали мир с турками, которых могли прогнать за пределы Геллеспонта. Второй уже ошибкой было забвение и нарушение только что заключенного договора, чем они могли повредить доверию к чести христианских государей. Впрочем, оказалось, что большая часть распространившихся слухов, на основании которых возобновились неприязненные действия, не подтвердилась. Объявлено было, например, крестоносцам, что итальянские и греческие флоты ожидают их в Варне. Армия двинулась в Варну и не нашла там ни одного корабля. Воины креста не рассчитывали, что им снова придется сражаться с грозным султаном Мурадом, так как он, утомленный мирской суетою и даже славою побед, сделался отшельником, оставив свою империю малолетнему сыну своему Мехмеду II. Но когда в уединении своем, в Магнезии, он узнал о нарушении договора крестоносцами, то поклялся отомстить изменившему клятве неприятелю и перешел через Геллеспонт во главе грозной армии. Узнав о приближении османов, Гуниат и кардинал Юлиан предложили отступление, но Владислав хотел или победить, или умереть. Сражение было дано. При первом столкновении многие турецкие батальоны пришли в смятение. Король венгерский, увлекаясь неразумной отвагою, захотел разбить корпус янычаров, среди которых сражался Мурад. Он бросился на них в сопровождении только немногих воинов, но вскоре был убит, пронзенный множеством копий. И голова его, привязанная к острию пики, была показана венгерцам. При этом виде уныние распространилось в рядах крестоносцев. Напрасно епископы старались ободрить их, напоминая, что они сражаются не ради царей земных, но ради Иисуса Христа. Вся армия рассеялась и разбежалась в беспорядке. 10 000 крестоносцев пали в битве. Множество из них было взято в плен турками. Кардинал Юлиан погиб в битве или во время бегства. Война, которую мы описали и которая кончилась поражением при Варне, привела только к утверждению господства турок в завоеванных ими провинциях Европы. Византия, которую хотели спасти, осталась подверженной всевозможным угрозам со стороны варваров.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
2: Глава 36. Осада Константинополя Мехмедом II. Императорский город попадает во власть турок. 1453 год. Покинув свое уединение для войны с христианами, Мурад уже не возвращался более к отшельнической жизни и всю остальную жизнь свою провел среди битв. Его армии несколько раз опустошали границы Венгрии. Он умер во время приготовлений к осаде Константинополя. Преемник его, Мехмед II, задался единственной мыслью – перейти через Босфор и разрушить все, что оставалось от греческой империи. Уже турки выстроили крепость на левом берегу пролива в 3 милях выше Византии. В первое же время царствования Мехмеда II и другая крепость была воздвигнута на левом берегу пролива, и становилась угрозою и признаком последней страшной войны. Константин Палеолог и Мехмед, воцарившиеся почти одновременно, один на престоле Цезарей, другой на троне османов, не менее различны были между последней страшной войны. По характеру, как и по судьбе. Первый обладал всеми добродетелями, которые могут придать величие несчастью и окружить некоторой славой даже падение империи. Второй был предан всем необузданным страстям победителей и в особенности таких, которые злоупотребляют победою и составляют отчаяние побежденных. Между тем, как Мехмед собирал свои силы, чтобы произвести нападение на столицу Греции, Константин взывал о помощи к христианскому миру. Папа возвещал в своих циркулярах всем христианам на Западе об опасности, в которой находилась Византия. Но апостольские увещания не могли пробудить энтузиазма к крестовым походам. Во Франции, Англии, Германии и даже Италии на опасности империи смотрели как на воображаемые.

или считали падение ее неизбежным. Владетельные князья морей и архипелага, Венгрии и Болгарии, иные из страха, другие из зависти, отказывались принимать участие в войне, от которой зависело решение их участи. Но так как Генуи и Венеция имели конторы и торговые учреждения в Константинополе, то на защиту императорского города было отправлено 2000 римских воинов под предводительством кардинала Исидора. Вот и вся помощь, которую получила тогда Греция со стороны Запада. Такое равнодушие христианского мира не было еще в настоящем случае самым большим несчастьем для знаменитого города. Большая часть его граждан также оставались равнодушными к угрожавшим ему опасностям. Безумный фанатизм не допускал их обращаться за помощью к латининам, вместо того, чтобы слушать Константина, призывавшего их на защиту Отечества, они с увлечением слушали предсказания монаха Геннадия и врагов латинской церкви, которые постоянно твердили, что все было потеряно. Самые яростные фанатики договаривались до того, что они желают лучше видеть в Константинополе челму Мухаммеда, чем тиару римского папы. Слепой фатализм, овладевший страстно возбужденной толпою, внушал ей, что Византия обречена на гибель самим Богом и что было бы нечестием восставать против определений божественного гнева. Эгоизм, эта язва народов, близких к падению, побуждал богатых скрывать свои сокровища, и для того, чтобы укрепить императорский город, пришлось обирать церкви. Наконец, в угрожаемой столице этой древней империи, которая носила еще название Римской, накануне того дня, когда должны были погибнуть ее законы, ее верование и само имя ее, нашлось не более 4970 защитников. Между тем, как греки забывали таким образом об опасности, в которой находилась их империя, враги их воодушевлялись все более и более энтузиазмом победы. В них как бы возродилось то рвение и тот воинственный фанатизм, который воодушевлял сподвижников Омара и первых борцов ислама. Из всех стран, лежащих на пространстве от Тигра и Евфрата до берегов Ибера и Дуная, собирались мусульманские воины, привлекаемые надеждою завоевать город Цезарей и обогатиться остатками Греции. Мехмед II выступил из Адрианополя во главе своей армии в первых числах марта 1453 года. В первых числах апреля знамя султана было водружено перед воротами Святого Романа, ныне Пушкарные ворота. При этой достопамятной осаде и осаждающие, и осаждаемые применили к делу все изобретения военного искусства, все усовершенствования, произведенные в нем от древнейших до позднейших времен. Во время приступов и при защите совместно действовали порох, недавно изобретенный в Европе, и греческий огонь, старинное изобретение Востока. Лук из рога или слоновой кости, метал стрелы, а из баллисты вылетали бревна и каменья. Тараны потрясали стены, между тем, как артиллерия изрыгала на дальние расстояния свинцовые пули и гранитные или железные ядра. История того времени с удивлением вспоминает об одной пушке в 12 пальм калибра, которая выбрасывала на расстоянии мили массу камня до 600 центнеров весом. Палатки турок были раскинуты на пространстве нескольких миль от гавани до берегов Пропонтиды. Ежедневно, говорит османский писатель, это полчище осаждающих бросалось на укрепления и башни города, подобно волнам разлившегося моря. Вооружившиеся греки вместе с венецианцами и генуэзцами составляли гарнизон не более как в 9 или 10 тысяч человек. Эти самоотверженные ополченцы бодрствовали день и ночь на башнях и укреплениях и беспрерывно должны были то отражать приступы, то исправлять проломы, то защищать подступы к орвам.
Они поспевали повсюду, и их доставало на все, так как они были воодушевлены присутствием своих вождей и особенно примером Константина. В первое время осады осаждаемые сохраняли за собою одно преимущество. Город был недоступен по направлению к Пропонтиде и со стороны порта. Гавань, при входе в которую была протянута цепь, оставалась закрытой для мусульманских судов и открывалась только для христианских кораблей, на которых доставлялись в город военные снаряды и всякого рода помощь. Мехмед решился перевести свой флот из Босфора в гавань. Мусульмане, повествует османская история, перетащили с моря на берег суда свои величиною с гору, натерев их салом и разукрасив флагами, они волочили их по земле на подъемах и на спусках и спустили в те воды, которые омывают стены города. Этот флот, вышедший из долины Долма-Баши, прошел позади Галаты и остановился на том пункте берега, где теперь находится арсенал. Это предприятие привело в ужас осажденных и принудило их разделить свои силы для защиты стен со стороны порта, которые не позаботились укрепить. В то же время турки не прерывали нападений со стороны ворот Святого Романа и по всей линии, начиная от ворот Корсийских до ворот Селеврийских. Во время осады не раз поднимался вопрос о капитуляции. Мехмед требовал, чтобы ему предоставили столицу той империи, все пять провинций которой уже находились в его власти. Султан угрожал императору истребить его со всем семейством и рассеять его народ по всей земле, если он будет настаивать на сопротивлении. Мехмед предлагал своему врагу владение в Пелопоннесе, но Константин предпочел умереть со славою. 27 мая султан, посоветовавшись со своими гадателями, повелел объявить решительное общее выступление. Все богатства Константинополя, греческие женщины, пленники должны были служить наградою храбрости его воинов. Себе он предоставлял только город и здание. Он сам проходил по рядам своей армии, снова обещал своим воинам отдать им Византию на разграбление и поклялся именем отца своего Мурада, сыновьями своими и 4000 пророков, что город будет взят через 3 дня. 200 000 османлисов также поклялись своим оружием и отвечали все в один голос: «Бог есть Бог, и Мухаммед его пророк». После захода солнца и ночь не помешала продолжить осадные работы. У каждого мусульманского воина к острию копья был прикреплен зажженный факел, что и послужило поводом турецкому историку сказать, что местность, окружающая город, была похожа на поле, покрытое розами и тюльпанами. Глубочайшее молчание царствовало в лагере, где все были заняты переноской и исправлением машин. До самого рассвета тишина вокруг городских укреплений прерывалась только возгласами муэдзина, призывавшего правоверных на молитву и часто повторявшего слова из Корана: «Будет большая битва при взятии Константинополя». На другой день Константин собрал в своем дворце вождей храброго ополчения, защищавшего вместе с ним укрепление Византии. Между греками, составлявшими этот последний совет, были друг палеолога Франзи, один из историков этой несчастной эпохи, великий дука Нотара, которого Мехмед упрекал по окончании осады в том, что он скрыл свои богатства, игумен иноков святого Василия, благочестивых людей, преданных своему отечеству, командир 300 критских стрелков, поспешивший прибыть в императорский город при первом слухе о

0: предстоящей войне. Из Латинин присутствовал Джустиниани, начальник генуэзских воинов, и вождь венецианского ополчения кардинал Исидор, который на свой собственный счет велел исправить порученные ему укрепления и во все время осады сражался во главе воинов, прибывших с ним из Италии. Горячими убеждениями Константин старался ободрить и обнадежить своих товарищей по оружию, напоминая грекам об их отечестве и об их семействах, латининам об их вере и о Западе, угрожаемых варварами. В продолжение его речи все заливались слезами, и сам он был так взволнован, что едва мог найти несколько слов, чтобы объявить о предстоящем на другой день сражении. Прощаясь со всеми этими знаменитыми вождями, Константин сказал им: «До завтрашнего славного дня!» После этого он пошел в храм Святой Софии и причастился святых таинств. Благочестивое смирение, с которым он испрашивал прощение своих прегрешений, слова, которые он произнес, обращаясь к народу, и в которых чувствовалось прощание навсегда, могли только способствовать усилению общей скорби и уныния. Наконец наступил последний день Римской империи. 29 мая 1453 года раздались звуки труб и барабанов в турецком лагере. Приступ сделан был одновременно со стороны порта и со стороны ворот Святого Романа. Толпы мусульман хлынули на укрепление. Историк Франзи сравнивает эти сплошные ряды с огромной веревкой, которая как бы обвела вокруг и стиснула весь город. После двух часов страшного натиска Мехмед выступил вперед с отборными отрядами и 10 000 янычар. Осаждаемые выдержали этот приступ с удивительным мужеством, и фаланги османские как будто поколебались, когда вдруг Джустиниани, который сражался возле Адрианопольских ворот, был поражен стрелою. Увидя свою кровь, он растерялся, велел нести себя в Галату, где через несколько дней и умер от стыда и отчаяния. Это подобие бегства повлекло за собой отступление генуэзцев и венецианцев. Греки, оставшись одни, не могли больше сопротивляться полчищам врагов своих. «В эту минуту, — говорит турецкий историк Хаджа Эфенди, — император, окруженный храбрейшими воинами, находился в своем дворце близ ворот Корсийских, Эгри-Капу. Он мог видеть оттуда, что турки перебрались через стены со стороны гавани и что со стороны ворот Святого Романа воины Мехмеда толпами входили в город. Тогда Константин, схватив свой меч, в сопровождении своих верных слуг бросился навстречу неприятелю. История не могла узнать, был ли он задавлен в толпе сражающихся или погиб от меча победителя. Известно только, что он исчез среди смятения в этот ужасный день и что конец его жизни — был последней славою империи. Избиение безоружных жителей, разграбление города, осквернение священных мест, оскорбление девиц и женщин, заключение в оковы целого населения — вот предметы повествований летописей того времени — турецких, греческих, латинских. Такова была судьба этого императорского города, который частые восстания покрыли развалинами и который сделался, наконец, игрушкой и добычей народа с давних времен презираемого им.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Дмитрий Карамазов. Его тоже звали Дмитрием, вот только фамилия у него была другая – Ильинский. Заключенный Омского острога, бывший дворянин и подпоручик, он отбывал наказание за убийство собственного отца. Вину доказать не удалось, однако Николай I лично поставил резолюцию в деле. Отцеубийца не должен служить в рядах войск. В каторжные работы на 20 лет. Достоевский не верил в вину Ильинского и всерьез переживал о судьбе бывшего офицера. И о том, что с ним произошло, впоследствии рассказал в записках из «Мертвого дома».
2: На днях получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и 10 лет страдал в каторжной работе напрасно, что невинность его обнаружена по суду официально, что настоящие преступники нашлись и сознались, и что несчастный уже освобожден из острога.
1: Прошло 2 десятилетия, прежде чем был опубликован один из самых известных романов Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Прототипом одного из главных героев и стал тот самый, понапрасну обвиненный в убийстве, офицер.
0: Кто эти люди?
1: Дмитрий Карамазов, он же Дмитрий Ильинский.
0: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма известного русского законоведа 18 века Алексея Яковлевича Поленова приятелю в Париж. 25 ноября 1765 года, Страсбург. По приезде Жан-Жака Руссо в Страсбург все любопытствовали его видеть. Про него много говорили глупости и неправды. Одни считали его философом, другие – глупцом, некоторые – мизантропом. На днях давали его комедию с музыкой его же сочинения «Деревенский колдун». В пьесе много чувств, достойных человека добродетельного и любящего человечества. Но, к несчастью, в наше время над всем этим смеются. Алексей Поленов, 25 ноября 1765 года, Страсбург.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В рамках программы комплексного развития Донбасса и Новороссии возведено и восстановлено более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, построено около 1 000 000 квадратных метров жилья, сообщил Владимир Путин на совещании.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в свободную экономическую зону в исторических регионах России. С начала года объем инвестиций через банки новых территорий вырос на треть. На Запорожской АЭС подтвердили восстановление внешнего электроснабжения по одной из двух линий ферросплавной 1. Системы станции вернулись к обычной работе, сообщили там. Ранее МАГАТЭ проинформировала о ремонте резервной линии электропередачи ферросплавной 1 на ЗАЭС. Работы проводились под защитой режима прекращения огня, подчеркнули в организации. Резервные дизель-генераторы, которые обеспечивали надежное электроснабжение станции в период отсутствия внешнего питания, остановлены и переведены в режим ожидания, говорится в сообщении. Раненого горбатого кита Петра освободили от веревок у берегов Мурманской области. Состояние животного удовлетворительное. Операция прошла успешно благодаря слаженной работе спасателей и местных ученых. Они быстро подготовили плавсредства и топливо. Кит вел себя спокойнее, чем его сородич Станислав, которого спасли 2 года назад. Погода тоже благоприятствовала операции. После освобождения Петр уплыл и стал недосягаем для людей. Его состояние спасатели оценили на 4 с минусом. Во Франции осудили 6 граждан Грузии за кражу редких книг русских классиков из библиотек. Среди похищенных произведений – работы Пушкина, Гоголя и Лермонтова, сообщает издание «Le Monde». По данным следствия, преступники приходили в библиотеки, чтобы изучить редкие ценные книги. Они фотографировали, измеряли их, после чего заменяли практически неотличимыми копиями. 2 преступников были осуждены заочно в Грузии, еще 2 переданы во Францию. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: 1,5 века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Рядом с комнатами Екатерины II проживала камер-юнкфера Мария Савишна-Перекусихина. При Екатерине II она заняла совершенно особое положение. Через нее ходатайствовали о самых деликатных делах, добиваясь милости императрицы. При этом, как доверенное лицо императрицы, Мария Савишна-Перекусихина не гребла под себя, и о ней современники вспоминали по большей части добрыми словами. Так Федор Васильевич Растопчин писал о ней. «Будучи достойно уважена всеми, пользуясь неограниченную доверенностью Екатерины и не употребляя оной никогда во зло». Как камерфрау, Перекусихина первой входила в спальню императрицы по ее звонку, чтобы помочь одеваться. Мария Савишна Перекусихина родилась в небогатой дворянской семье в Рязанской губернии. Ее старший брат был крупным гражданским чиновником, получив должность сенатора в 1788 году. Императрица привязалась к этой женщине, не имевшей серьезного образования, не знавшей иностранных языков, но, безусловно, преданной ей. Екатерина II высоко ценила преданность Перекусихиной, называя ее своим другом. Уверенность в преданности слуги появилась у императрицы не на пустом месте. Дело в том, что именно в комнатах Марии Савишны Перекусихиной кандидаты в фавориты проходили своеобразные смотрины. Когда государыня намеревалась возвысить кого на степень своего любовника, тогда приказывала наперснице своей Марии Савишне Перекусихиной позвать его к себе обедать, куда приходила государыня как бы нечаянно. Там разговаривала она с гостем и старалась изведать, достоин ли был он того высокого предпочтения, которое ему предназначалось. Когда обращал он на себя внимание государыни, тогда давала она глазами знать Марии Савишне, которая по уходе ее сообщала о сём тому, кто понравился. Рано на другой день являлся к нему придворный доктор, который свидетельствовал состояние здоровья его. В тот же вечер с новым званием камергера или флигель-адъютанта сопровождал он государыню в Эрмитаж и переходил в приготовленные для него комнаты. Порядок сей завелся с Потемкина и продолжался неизменно. Современники оставили несколько историй, живописующих отношения этих очень разных женщин. Случилось императрице занемочь в одно время с госпожою Перекусихиною, и каждая беспокоилась о состоянии другой. Екатерина при всей слабости напрягала силы и с помощью вожатых являлась всякий день к навещению усердной своей служительницы. Болезнь императрицы увеличилась, она готовилась к смерти, но и в сей трепетный час не забывает о приверженной к себе. Кладет 25 тысяч рублей в пакет с надписью «Марье Савишне после моей смерти». Небо сжалилось над Россией. Прошла опасность, и Екатерина возвращена к жизни. Тогда она призывает ту к себе и, вручая ей пакет, говорит так: «Мне было очень тяжко. Не думала я опять жить с тобою. Однако все помышляла о тебе, и вот тому доказательство. Возьми это как залог моей к тебе дружбы и пользуйся при мне, здравствующей, тем, что я после себя тебе приготовила». Госпожа Перекусихина упала в слезах к ее ногам. Вся душа ее изливалась в благодарности. И кто бы ни отдал всей жизни при уверенности, что каждый подвиг оценится и что жертва такую самодержицу приемлется. Или еще одна симпатичная история, в которой проглядывает самая ирония, столь свойственная Екатерине II. Однажды во время ее отдохновения с госпожой Перекусихиной на железном канапе проходящий петербургский франт, взглянув на них весьма спесиво, не скинул шляпы и, насвистывая, продолжал прогулку. «Знаешь ли, — сказала она, — как мне досадно на этого шалуна. Я в состоянии приказать его остановить и вымыть за то голову». «Ведь он не узнал вас, матушка», — отвечала та. «Да я не об том говорю. Конечно, не узнал. Но мы с тобою одеты порядочно, еще и с галунчиком, щеголевато. Так он обязан был иметь к нам, как к дамам, уважение». Наконец она засмеялась и заключила неудовольствие следующими словами: «И то сказать, Марья Савишна, устарели мы с тобою. А когда бы были помоложе, поклонился бы он и нам». Когда Екатерина II умирала в своей спальне Зимнего дворца, Мария Саввишна безотлучно находилась рядом со своей умирающей хозяйкой до самого ее конца. Благодарная память о Марии Саввишне Перекусихиной сохранялась в Зимнем дворце довольно долго, хотя ее по указу Павла I и удалили из резиденции. Уволить от двора девицу Марию Перекусихину и производить ей по службе пенсию из кабинета по 1200 рублей в год. Павел I пожаловал ей дом на Английской набережной и имение в Рязанской губернии. Ее часто посещали те, кто помнил блестящий век Екатерины II. Так, оказавшись в 1810 году в Петербурге, графиня Варвара Николаевна Головина сочла нужным навестить ее как особу, замечательную и по своему уму, и по той привязанности, которую она сохранила к государыне, другом которой была целые 30 лет. Еще одной камерфрейлиной императрицы была графиня Анна Степановна Протасова. Она оказалась в Зимнем дворце благодаря своему родственнику Григорию Григорьевичу Орлову. Поскольку внешность молоденькой девушки оказалась своеобразной, то женихов для нее, несмотря на всю заинтересованность императрицы,

0: возносила непростой характер своей камерфрейлины, называя Протасову «моей королевой». Варвара Николаевна Головина приводит следующую сценку, рисующую некую принципиальную позицию Екатерины II в отношении ближайшего окружения. Однажды, когда Протасова была особенно не в духе, Ее Величество, заметив это, сказала ей: «Я уверена, моя королева», она так называла ее в шутку, «что вы нынче утром прибили свою горничную и потому как будто в дурном расположении. А вот я, встав в 5 часов утра и решив дела в пользу одних и во вред другим, оставила все дурные впечатления и беспокойства в своем кабинете и прихожу сюда, моя прекрасная королева, в самом лучшем настроении». По свидетельству Карла Массона, служившего некоторое время при великом князе Александре Павловиче и, безусловно, знакомого со многими дворцовыми легендами, именно через комнаты камерфрейлины Анны Степановны Протасовой в последние годы жизни Екатерины II проходили кандидаты на должность фаворита. Зубова испробовали и направили к мадмуазель Протасовой и к лейб-медику для более подробного освидетельствования. Они, очевидно, дали благоприятный отзыв. Собственно, такие фразы мемуаристов и устойчивые легенды Зимнего дворца приписывали этим двум камерфрейлинам Екатерины II некие обязанности пробирдам.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги». Читает Владимир Солдатов.
0: Мы не будем касаться истории и деталей взаимоотношений Екатерины II с ее фаворитами, поскольку нас главным образом интересует Зимний дворец, в стенах которого и происходили все эти истории. В обширной переписке императрицы следы этой географической составляющей Зимнего дворца встречаются довольно часто. Например, в феврале 1770 ходили все эти истории. В обширной переписке императрицы следы этой географической составляющей Зимнего дворца встречаются довольно часто. Например, в феврале 1774 года Екатерина II писала Григорию Александровичу Потемкину: «Лишь только что легла и люди вышли, то паки встала, оделась и пошла в Вивлеофику, библиотеку, к дверям, чтоб вас дождаться, где в сквозном ветре простояла 2 часа. И не прежде, как уже до 11 часа в исходе я пошла с печали лечь в постель, где, по милости вашей, 5-ю ночь проводила без сна». Из письма предстает удивительный образ 45-летней женщины, 2 часа простоявшей на сквозняке в ожидании любимого человека. В записке от 1 марта 1774 года императрица упоминает об алмазном покое. «Ну, добро! Найду средства, буду для тебя огненное, как ты изволишь говорить, но от тебя же стараться буду закрыть. Почувствовать запретить не можешь. Всего утра по вашему желанию подпишу заготовленное исполнение обещания вчерашнее. Попроси Стрекалова, чтоб ты мог меня благодарить без людей, и тогда пущу тебя в алмазный, а без того... Где скрыть обоюдное в всем случае чувство от любопытных зрителей? Прощай, голубчик!» В обширной переписке Екатерины II с Григорием Александровичем Потемкиным и другими фаворитами многократно упоминается мыленка, входившая в комплекс личных покоев императрицы. 15 марта 1774 года Екатерина II обращается к Григорию Александровичу Потемкину с вопросом: «Здравствуй, господин подполковник. Каково вам после мыльни?»

принимала императрица-фаворита и в своем будуаре. «Сегодня, если лихорадка тебя не принудит остаться дома, и ты вздумаешь ко мне прийти, то увидишь новое учреждение. Во-первых, приму тебя в будуаре, посажу тебя возле стола, и тут вам будет теплее, и не простудитесь, ибо тут из-под пола не несет». Несмотря на довольно свободные нравы того времени, Екатерина II старалась локализовать встречи с любимым человеком комнатами личной половины в юго-восточном ризолите Зимнего дворца. В апреле 1774 года она сообщала фавориту: «Я пишу из Эрмитажа, где нет камер пажа. У меня ночью колика была. Здесь неловко, Гришенька, к тебе приходить по утрам». Письма Екатерины II к Григорию Александровичу Потемкину буквально дышат страстью. «Право, пора и великая пора за ум приняться. Стыдно, дурно, грех Екатерине II давать властвовать над собою безумной страсти. Грешонок бесценный, беспримерный и милейший в свете. Я тебя чрезвычайно и без памяти люблю, друг милый. Целую и обнимаю душою и телом, муж дорогой». И таких записок очень много. Был у влюбленных и свой язык. Тогда, в 1774 году, 45-летняя императрица, искренне любившая 35-летнего Потемкина, называла его «золотым фазаном», «юлой», «дорогим мужем», «миленьким», а себя «служанкой и любящей верной женой». «Супруг мой милый, остаюсь всегда любящей вас верной женой. Я буду также или вашей покорнейшей служанкой, или вашим покорнейшим слугою, или также обоими сразу». Любопытно, что исследователи не прошли мимо любовных писем императрицы, сделав их основой для составления некоего словаря любовных словечек, бывших в ходу у несомненно одаренной литературным даром Екатерины II. Впрочем, на следующий, 1775 год, императрица не менее искренне писала очередному любовнику, графу Петру Васильевичу Заводовскому: «Петруса, ты смеешься надо мною, а я от тебя без ума. Я же улыбку твою люблю беспамятно. Петруса, милой, все пройдет, окромя моей к тебе страсти. Петруса, мне оставляешь одной тогда, когда его хочется видит. Петруса, Петруса, приди ко мне. Сердце мое тебя кличет. Петруса, где ты? Куда ты поехал? Бесценные часы проходят без тебя. Душа моя, Петруса, приди скорее. Обнимать тебя хочу. Душа моя, ласка моя всегда одинака. Я тебя люблю, как душу. Я спала слишком много, и оттого голова болит. Нога же, кажется, не в пример лучше вчерашнего. Прощай, душатка». Самыми большими и постоянными фаворитами Екатерины были ее внуки Александр и Константин. Их она любила, как любит всякая бабушка. Она их растила, воспитывала, выбирала им жен и строила в отношении них далеко идущие планы. При этом внуки, даже повзрослев, продолжали оставаться для императрицы детьми, и все связанное с их детством она бережно хранила. Когда в 1831 году вскрыли один из опечатанных комодов императрицы, хранившийся в дворцовой кладовой с 1796 года, то там, среди прочего, нашли детские вещи, столь дорогие для бабушки. В узелке детское белье и именно три пеленки, два бархатных пунцовых свивальника, бумажное одеяло,
одна подвязочка и 5 витошечек. В узелке же детский шелковый шлафрок, одна пара детских бумажных чулок, батистовый фартучек, бумажный нагрудничек, вязаная бумажная фуфаечка, 3 шапочки.

0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Павел I. Будущий император Павел I впервые оказался в Зимнем дворце в дни переворота, возведшего на трон Екатерину II. В ночь на 27 июня 1762 года маленького 8-летнего Павла внезапно разбудили и под охраной отряда войск перевезли из Летнего, что на Фонтанке, в Зимний дворец. Рядом с наследником неотлучно находился его воспитатель Никита Иванович Панин, который руководил его воспитанием со времен Елизаветы Петровны. Окончательно в Зимний дворец наследник цесаревич, великий князь Павел Петрович, переехал вместе с матерью весной 1763 года, когда позади остались коронационные торжества. Для наследника выделили комнаты, ранее предназначавшиеся самой императрице, находившиеся на втором этаже западного фасада Зимнего дворца, окнами на Адмиралтейство. Для наследника обустроили комнаты. Из них главными стали учебная и библиотека, поскольку мальчику старались дать добротное образование в соответствии с веяниями века просвещения. До 14-летнего возраста Павлу преподавали закон Божий, математику, историю, географию, физику, языки русский, французский и немецкий, астрономию. Учебный процесс велся отрывочно, без определенной программы. Большую роль в воспитательном процессе сыграла сформировавшаяся в Зимнем дворце библиотека великого князя, постоянно пополнявшаяся в последующие годы. Эта библиотека погибла во время пожара 1837 года, но остались ее каталоги, перечисляющие 1150 наименований книг в 1697 томах. Исследователи утверждают, что библиотека работала, поскольку наследник цесаревич любил читать. Основой для таких выводов стали записки учителя арифметики наследника Семена Андреевича Порошина, охватывающие несколько лет середины 1760-х годов. Судя по запискам Семена Андреевича Порошина, это было ознакомительное чтение, поскольку большинство книг упоминается один, много – два раза. Однако список книг, с которыми знакомился 10-11-летний великий князь, впечатляет. Монтескьё, Руссо, Д'Аламбер, Гельвеций, труды римских классиков, исторические сочинения западноевропейских авторов, произведения Сервантеса, Буало, Ла Фонтена. Заметим, что вряд ли наследника подобное чтение увлекало, поскольку книги были явно не по возрасту. Однако чтение подобных книг также являлось частью образовательного процесса, приучая наследника к мысли о том, что к нему вполне обоснованно предъявляются более жесткие требования, чем к его ровесникам. Более предметно великого князя в Зимнем дворце знакомили с произведениями Вольтера. Конечно, в этом факте отчетливо просматривается влияние Екатерины II, которая высоко ценила писателя и философа. Так, в записках Порошина говорится о чтении Вольтеровой истории Петра Великого, 7 раз о Вольтеровой Генриаде, 6 раз о чтении Задига, неоднократно упоминаются также драматические произведения Вольтера. Но наряду со взрослыми, серьезными книгами мальчишка читал не менее серьезные детские книги. Например, любимые бесчисленными поколениями «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо упомянуты в записках 6 раз. Как всякий мальчишка его возраста, великий князь любил разглядывать разные книжные картинки и эстампы. В записи Порошина от 23 октября 1764 года упоминается: «После стола изволил его высочество в опочивальне своей, сидя на канапе, смотреть со мною эстампы, принадлежащие энциклопедическому лексикону. Под лексиконом имеется в виду знаменитая энциклопедия Дидро и Даламбера, имевшаяся в библиотеке Павла Петровича в Зимнем дворце». В библиотеке Зимнего дворца имелись и картографические материалы. По воспоминаниям Семена Андреевича Порошина, наследник, рассматривая генеральную карту Российской империи, сказать изволил: «Эдакое землище, что, сидячи на стуле, всего на карте и видеть нельзя. Надобно вставать, чтобы оба концы высмотреть». Задавал мальчик вопросы и о недавнем прошлом. Иногда речь заходила и о его отце, императоре Петре III Федоровиче. Как-то речь зашла о тайной канцелярии. Когда наследник поинтересовался у Семена Андреевича Порошина, где теперь тайная канцелярия, учитель ответил: «Она отменена государем Петром III. На сие изволил сказать мне: так поэтому покойный государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее. Я ответствовал, что, конечно, много то честным людям сделало удовольствие, и что многие непорядки отвращены тем». Впрочем, переоценивать интеллектуальные забавы цесаревича не следует. Хотя Порошин и отмечал в записках, что по большей части Павел Петрович учился с большим желанием, но когда на Пасху наследника на неделю освободили от занятий, то радость была превеликая. Возраст есть возраст, и мальчик с удовольствием играл на бильярде, в валаны и шахматы, ставил опыты с электричеством, забавлялся у токарного станка. А после Пасхи в 1765 году попрыгивал и яйцами бился, и катал в спальне. Мальчик любил поглазеть из окна. Часто проводил время на балконе над Салтыковским подъездом, наблюдая жизнь горожан. Наследник большую часть времени проводил в стенах Зимнего дворца, который был для него целым миром. Но и эти родные для него стены надоедали. Поэтому Порошин отметил в записках, что даже прогулка вокруг Зимнего дворца доставила наследнику большое удовольствие, и он рад очень был.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
2: Уже в детстве у Павла Петровича обозначились черты характера, которые отчетливо проявились, когда он повзрослел. Например, торопливость во всем и навязчивая пунктуальность. Так Семен Андреевич Порошин упоминает, как мальчик болезненно переживал малейшие отклонения от дневного графика. В 9:00 сели ужинать. За столом говорили по большей части о здешних комедиантах. Его высочество в неудовольствии был, что уже поздненько становится, и он принужден будет лечь опочивать несколько минут позже обыкновенного. После стола чуть было о сём до великих слез не дошло, за что и достойный выговор сделан. Наконец, лег опочивать в 10:00 в исходе. Будили наследника по утрам его камердинеры. Если мальчик по каким-то причинам ложился спать позже 10:00 вечера, то они его утром не трогали, давая выспаться. Когда мальчишка просыпался и понимал, что проспал, он сердился. Встал в почти половине 8:00 и нахмурился, что поздно. Встал в 8:00, сердился, что проспал, и кричал на камердинера, для чего не разбудил. Потом, когда Павел Петрович вырос, современники в один голос подчеркивали его пунктуальность. Что касается торопливости, то вот еще один характерный отрывок из записок Семена Андреевича Порошина, который отчетливо перекликается с воспоминаниями об императоре Павле I. У его высочества ужасная привычка, чтоб спешить во всем. Спешить вставать, спешить кушать, спешить опочивать ложиться. Перед обедом, за час еще времени или более, до того, как за стол обыкновенно у нас садятся, то есть в начале 2:00, засылает тайно к Никите Ивановичу гоффурьера, чтобы спроситься, не прикажет ли за кушаньем послать. И все хитрости употребляет, чтоб хотя несколько минут выгадать, чтоб за стол сесть поранее. О ужине такие же заботы. После ужина камердинерам повторительные наказы, чтоб, как возможно, они скоряй ужинали с тем намерением, что как камердинеры отужинают скоряя, таковось и опочивать положит несколько поранее. Ложась, заботиться, чтоб поутру не проспать долго. И сие всякий день почти бывает, как ни стараемся его высочество от того отвадить. И действительно, когда 42-летний Павел Петрович взошел на императорский трон, эта судорожная торопливость в делах бросалась в глаза очень многим. Казалось, император предчувствовал свою недалекую кончину и торопился изменить страну своими бесчисленными указами и распоряжениями. Как известно, Павел I очень серьезно относился к воинской службе и ношению военной формы. Пожалуй, именно Павел Петрович столь отчетливо обозначил эту наследственную черту Романовых, устойчиво воспроизводившуюся вплоть до Николая II. А начало этому процессу, видимо, было положено 27 июля 1765 года. Сего утра прислал Захар Григорьевич Чернышов к его высочеству книжку «Описание и изображение всех здешних мундиров». Сей книжке весьма рад был его высочество, перебирал ее 10 раз. Так или иначе, в последующие годы Павел Петрович получил хорошую военную подготовку. В 1772 году, в 18 лет, он начал исполнять обязанности генерал-адмирала и фактически командовал кирасирским полком, полковником которого являлся с 1762 года. Из детства Павла I и его увлечение Мальтийским орденом. После воцарения оно привело его не только к тому, что император стал гроссмейстером Мальтийского ордена, но и к далеко идущим планам личной встречи с Папой Римским. Мы можем даже привести точную дату, когда в стенах Зимнего дворца десятилетний мальчик впервые услышал о Мальтийском ордене. 28 февраля 1765 года. В этот день Семен Андреевич Порошин читал будущему императору вертотову историю об ордене мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг адмиральской, представлять себя кавалером мальтийским. А через несколько дней Павел Петрович по окончании учения забавлялся, привеся к кавалерии своей флаг адмиральской, представлял себя послом мальтийским и говорил перед маленьким князем Куракиным речь. Кроме чтения, в воспитательном процессе великого князя предусмотрели и трудовое воспитание. Это решение могла принять только Екатерина II, последовательно реализовывавшая в стенах Зимнего дворца воспитательные идеи просветителей. В результате в покоях наследника установили токарный станок, и он, по примеру своего великого прадеда, обучился работать на нем. Кстати говоря, эта традиция обучения работе на токарном станке с большим или меньшим успехом реализовывалась вплоть до начала 20 века. Семен Андреевич Порошин записал в дневнике 2 ноября 1765 года. «Его высочество, побегавший, изволил забавляться около токарного станка, потом играть на сиренетах и смотреть книгу, где разные изображены птицы». Поскольку мальчика окружал круг учителей, старавшихся развлекать юного наследника познавательными разговорами, то мнения его о жизни вне Зимнего дворца формировались во многом благодаря этим беседам. Когда в апреле 1765 года десятилетнему Павлу сообщили о смерти Михаила Васильевича Ломоносова, то явно с чужих слов последовал следующий пассаж. «Что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не сделал». Эта фраза отражала подспудную борьбу, которая велась между русскими и немецкими учителями за влияние на наследника. В результате этой борьбы добросовестного наставника великого князя Семена Андреевича Порошина съели, удалив его из Зимнего дворца. Согласно педагогическим воззрениям Екатерины II, наследника держали в строгости. Стандартный режим для наследника в стенах Зимнего дворца включал подъем в 6 часов утра, туалет, завтрак и занятия до часу дня. Потом следовали обед, небольшой отдых и снова занятия. Это не был жесткий, раз и навсегда установленный режим. Серьезные коррективы в него вносили обязательные представительские обязанности и возрастные болезни. По традиции, покои матери и сына располагались в разных концах Зимнего дворца. Тем не менее, цесаревич Павел Петрович постоянно бывал на половине матери, как правило, вечером. В комнатах императрицы он играл в карты, бильярд, шахматы, дурачился с молодыми фрейлинами. Его учитель записал в дневнике 10 апреля 1765 года. «Государыня в фонарике не очень была здорова. Пришед окно отворили. Не отходил от окна и поскакивал. Черни много зевала. Нищему рубль дал». Так и видится в этих коротких строках залитый огнями Зимний дворец, толпа черни, глазеющая на окна покоев императрицы, и подпрыгивавший мальчишка-наследник, бросающий из окна рубль нищему. Кроме визитов к матери, вечерние часы отводились для представительских обязанностей, что тоже было очень важной частью воспитательного процесса. Наследник не только присутствовал на придворных спектаклях, но сам несколько раз выступал на сцене придворного театра в юго-западном ризолите Зимнего дворца. Как правило, в 10 часов мальчик укладывался спать. Подобный режим для подраставших великих князей воспроизводился вплоть до Александра III. Можно констатировать, что наследник Павел Петрович рос в окружении взрослых и с детства очень серьезно относился ко всем своим обязанностям.
0: Радио «Звезда».
3: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
2: Несомненной душевной травмой для взрослеющего мальчика стала история гибели его отца, императора Петра III Федоровича. Шепотом рассказанная в подлинной версии наследнику престола доброжелателями. Мать и сын очень рано душевно отдалились друг от друга, и их отношения приняли характер подспудного неприятия друг друга. Проще говоря, ни мать, ни сын не любили друг друга. И это мягко сказано. По словам Василия Осиповича Ключевского, мать не любила сына. У нее всегда для него вид государыни, холодность, невнимательность. Никогда матерью не являлась. Поскольку мальчика воспитывали на французский манер, а кроме этого окружавшие мальчика взрослые не стеснялись обсуждать в его присутствии собственные любовные приключения, то довольно рано у мальчика появились нежные мысли. Семен Андреевич Порошин упоминает, что Павел Петрович влюбился во фрейлину Екатерины II Веру Николаевну Чаглокову в 10-летнем возрасте. Государь-цесаревич, стоя у окна, дыхнул на стекло и выписал имя той фрейлины, которая больше всех ему нравится. Как подошли кое-кто к окошку, то он тотчас стереть изволил. Следует упомянуть, что фрейлина была только на 2 года старше наследника. Через несколько недель уже 11-летний Павел на маскараде ухаживал за фрейлиной, как тогда выражались, «махал изрядно». Признаться надобно, что сегодня она особливо хороша была, и приступы его высочества не отбивала суровостью. По свидетельству Порошина, шутя говорили, что пришло время великому князю жениться. Краснел он и от стыдливости из угла в угол изволил бегать. Наконец, изволил сказать: «Как я женюсь, то жену свою очень любить стану и ревнив буду. Рог мне иметь крайне не хочется. Да то беда, что я очень резв. На медне слышал я, что таких рог не видит и не чувствует тот, кто их носит». Смеялись много о сей его высочества заботливости. В 1769 году Вера Николаевна Чаглокова вышла замуж за графа Антона Миниха, внука фельдмаршала. Забегая вперед, заметим, что рогами наследник обзавелся сразу же после первой женитьбы. И действительно, их веса совершенно не почувствовал. После 14 лет в образовательной программе великого князя появились взрослые науки. Коммерция, казенные дела, политика внутренняя и внешняя, войны морские и сухопутные, учреждение мануфактур и фабрик и прочих частей, составляющих правление государства. В 1772 году Павел Петрович стал совершеннолетним. Ему исполнилось 18 лет. Тогда ходили подспудные разговоры, что Екатерина II должна передать власть своему совершеннолетнему сыну. Но все те, кто хорошо знал императрицу, только улыбались, слыша эти разговоры. Поэтому 20 сентября 1772 года прошло в Зимнем дворце как совершенно обычный день, и фактически положение великого князя осталось прежним. К делам его не призвали, а только начали искать ему невесту. Свадьба наследника стала завершением почти 2 лет забот императрицы Екатерины II. Жену своему сыну императрица подбирала тщательнейшим образом. В результате в Россию на кастинг приехали 3 кандидатки. Принцессы дармштадтские Амалия, Вильгельмина и Луиза. Павел Петрович выбрал принцессу Вильгельмину, которая после миропомазания 15 августа 1773 года превратилась в великую княжну Наталью Алексеевну. Екатерина II писала: «Мой сын с первой же минуты полюбил принцессу Вильгельмину. Я дала ему 3 дня сроку, чтобы посмотреть, не колеблется ли он, и так как эта принцесса во всех отношениях превосходит своих сестер. Старшая очень кроткая, младшая, кажется, очень умная. В средней – все нами желаемые качества. Личико у нее прелестное, черты правильные, она ласкова, умна. Я ею очень довольна, и сын мой влюблен». 29 сентября 1773 года в Зимнем дворце состоялась свадьба 19-летнего цесаревича Павла Петровича с Натальей Алексеевной. После венчания вельможи собрались в тронном зале Зимнего дворца, где находился сервированный стол. Далее последовал бал, открытый новобрачными. Платье невесты по традиции было буквально усыпано бриллиантами. Так в Зимнем дворце начался новый этап в жизни наследника Павла Петровича. Отдельного двора для великокняжеской четы не образовали, поскольку молодая семья осталась жить в Зимнем дворце под плотным контролем императрицы. У Екатерины II, конечно, имелась вся необходимая информация о положении дел на половине молодой семьи, поскольку буквально после свадьбы сына она определила к его условному двору своего человека, генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. 5 ноября 1773 года она писала генералу: «Николай Иванович, я вас избрала, чтобы быть при сыне моем. А на какой ноге и в какой должности? О сём завтра поутру в 10:00, когда вы ко мне придете, я сама с вами изъяснюсь. Впрочем, остаюсь к вам доброжелательно. Екатерина». Поскольку все отчетливо понимали, что Салтыков будет глазами Екатерины II при молодом дворе, то положение генерала оказалось очень сложным. В инструкции, написанной Екатериной II, Салтыкову предписывалось: первое. Старайтесь понравиться моему сыну. Второе. Оказывайте ему возможную предупредительность, соединенную с большим уважением. Третье. Старайтесь приобрести его доверие, но не спешите всем и без всякой суеты. Ибо сначала думать надлежит, что по молодости и по другим побочным причинам он несколько дичиться станет. Но вы на сие не смотрите и возьмите одинаковое, ровное и почтительное поведение». В этом же документе императрица оговорила, что Салтыков будет жить при дворе. Генералу выделили огромную квартиру для его семьи, находившуюся прямо над покоями цесаревича Павла Петровича. Очень важным было то, что в инструкции императрица четко оговорила свободный доступ Салтыкова на свою половину. «Вам можно говорить со мною и советоваться сколько угодно. Можете являться ко мне, когда вздумается. В случае нужды, когда вам нужно будет настаивать, опирайтесь на мою волю». Одновременно с инструкцией, данной Салтыкову, императрица написала письмо и своему сыну. «Любезный сын, я назначила к тебе генерала Салтыкова. Таким образом, при тебе будет лицо значительное. И не для того только, чтобы придать важности твоим выходам, но и для того, чтобы держать в порядке людей, назначенных к твоему двору, чего требует твое звание. Это человек, исполненный честности и кротости, и везде, где он не служил, им были довольны. Поэтому я не сомневаюсь, что вы поладите. С женитьбою кончилось твое воспитание. Невозможно доле оставлять тебя в положении ребенка и в 20 лет держать под опекою. Перед публикою ответственность теперь падет на тебя одного, и она жадно будет следить за твоими поступками. Эти люди все подсматривают, все подвергают критике, и не думай, чтобы оказана была пощада тебе, как и мне. Надо заметить, что это более чем трезвая оценка отношения высшего света как к самой императрице, так и к наследнику. Иллюзий по поводу любви ближайшего окружения Екатерина II лишилась очень давно. Несмотря на вполне зрелый возраст Павла Петровича, Екатерина II не торопилась подключать его к деловым заботам по управлению страной. В 1773 году она предложила сыну назначить для того час или два в неделю по утрам, в которые ты будешь приходить ко мне один для выслушания бумаг. Таким образом, ты ознакомишься с ходом дел, с законами страны и моими правительственными началами. Согласен? Тем не менее, даже это скромное знакомство с непарадной стороной государственной деятельности принесло свои плоды. В 1774 году наследник представил матери документ под названием «Рассуждение о государстве вообще относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов».
3: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: Продолжение завтра в это же время.
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих загадок истории». Читает Сергей Чихачев.
1: Загадка Велесовой книги. Селение Великий Бурлук, расположенное в 14 километрах от города Волчанка в Курской области, не найти на современных картах. Но в 1919 году именно сюда, в имение дворян Задонских, ворвались белогвардейские части, рассказывает журналист Михаил Леонидов. Среди офицеров был полковник, командир артиллерийского дивизиона Теодор Артурович Изенбек. Войдя в имение дворян Задонских, он увидел господский дом полностью разграбленным. Мебель была перевернута, вещи разбросаны, в библиотеке книги валялись прямо на полу. И вдруг под ногами что-то хрустнуло. Нагнувшись, офицер увидел деревянные дощечки со странными письменами. Теодор Артурович давно коллекционировал древности и имел богатое собрание старинных рукописей. Ценность дощечек была для него очевидной. Он аккуратно сложил их в мешок, и они совершили с Изенбеком трагический путь белого эмигранта. За границей, постоянным местом жительства, Теодор Артурович выбрал столицу Бельгии, Брюссель. Здесь он встретился с ученым, писателем, тоже эмигрантом, Юрием Павловичем Миролюбовым и показал ему странные дощечки. Они были изъедены червями, местами расколоты, письмена на них почти стерлись. Все говорило об их глубокой древности. Миролюбов 15 лет изучал тексты на дощечках. Уже после смерти Изенбека с помощью генерала Куренкова часть их опубликовал в Сан-Франциско журнал «Жар птица». Так ученые впервые могли познакомиться со знаменитой ныне Велесовой книгой. Эта книга – священное писание древних славян. Текст, посвященный богу Велесу, был вырезан на буковых досках новгородскими волхвами в IX веке. Он расширяет историю наших далеких предков, руссов, на 1500 лет. Книга рассказывает о событиях первого тысячелетия до нашей эры и несколько столетий нового летоисчисления. Об этих временах ни слова не сказано даже в «Повести временных лет», памятнике древнерусской литературы. Велесова книга свидетельствует, что задолго до возникновения Древней Руси у руссов были свои культура, письменность, религия, поселение. Ученые разделились на два лагеря. Одни считают Велесову книгу подделкой. Так, например, утверждают академики Рыбаков, Лихачев, Творогов. Другие, наоборот, убеждены в ее подлинности как исторического источника. К числу горячих сторонников Велесовой книги относится академик Международной славянской и Петровской академий, доктор филологических наук Юрий Константинович Бегунов. «Буковых дощечек с текстом когда-то было 45, рассказывает он. Это известно из каталога библиотеки Александра Ивановича Сулакадзева, крупнейшего в свое время собирателя древних манускриптов. Велесова книга в его каталоге кратко описана. Следовательно, ни в XIX, ни в XX веке языческая летопись не могла быть подделана. Видимо, из библиотеки Сулакадзева дощечки каким-то образом попали в имение Задонских. Подлинность книги доказывается также способом письма и языком источника. Язык книги совершенно своеобразный. Здесь и древнерусский языковый пласт, и церковнославянский, отдельные слова и выражения, свойственные польскому и чешскому языкам, вроде бы невозможно такое подделать. События, описанные в Велесовой книге, подтверждаются другими древними источниками, в частности, новгородскими летописями. Конечно, необходимо еще уточнить вопрос о времени ее происхождения и подвергнуть каждое слово научному анализу, но я нисколько не сомневаюсь в подлинности Велесовой книги и считаю ее нашей национальной гордостью. Все споры разрешились бы в случае обнаружения 40 дощечек, которые копировал Миролюбов. До сих пор публиковались копии. Подлиннике известна только одна дощечка, номер 16, хотя в каталоге Сулакадзева упоминается 45. У Изенбека их было уже 40. А где же остальные 5? Теодор Артурович Изенбек умер в августе 1941 года. В тот же день в его дом пришли гестаповцы. Они опечатали двери, закрыв доступ к коллекции. Велесова книга, вероятно, досталась нацистской организации «Аненербе». Известно также, что большая часть архивов этой организации после войны попала в руки советского командования. Так что понятно, где надо искать Велесову книгу.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих загадок истории». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украинские боевики не могут сдержать натиск вооруженных сил России. Наши бойцы уверенно идут вперед. Об этом в субботу говорил Владимир Путин. Президент добавил, что противник прибегает к террористическим методам.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.
1: Президент добавил также, что нужно не только воссоздать все, что разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. К 2030 году эти регионы должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям, включая качество жизни людей, подчеркнул Владимир Путин. Украинские террористы атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Об этом сообщили на станции. Сейчас сохраняется высокая угроза повторных ударов по инфраструктуре станции. Несмотря на атаку, работа ЗАЭС остается под контролем персонала, говорится в сообщении. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в пределах нормы. Мошенники придумали новые схемы обмана студентов. Они создают фальшивые сайты для оплаты проживания в общежитиях, а затем исчезают с деньгами, оставляя студентов без жилья, сообщают специалисты. Также аферисты создают